0: канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физические и юрлица временно не обслуживаются. Исключение сделано лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
3: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
2: Всего на севере Крыма проживает более 270 тысяч человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
4: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки, в селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
2: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
5: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже 4-й день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у вас здесь дела. Я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
2: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
6: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. Не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, «с плановыми ремонтами». Оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле. Плановые ремонтные работы.
2: удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция, считает эксперт. Некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
7: Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова о том, что в Госдуме начали обсуждать создание перечня потенциально опасных товаров для детей.
8: Враг нашел обходной путь, когда стали ограничивать сигареты. Это курительные смеси, никотиносодержащие всякие же и прочее вот это вот. То есть в этой части тоже не хватает нам такого, знаете, комплексного подхода и осмысления. Есть потенциально опасная продукция, которая может быть навредить детям нашим. Вот в этом направлении нужно двигаться, на мой взгляд. В этом направлении нужно искать ответ на вопросы и сформировать этот перечень, этот реестр. И он должен быть, скажем так, вот в постоянной работе, учитывая вот такую изворотливость врага, наверное, я по-другому не назову. А кто еще будет продавать детям или детей видеть как целевую аудиторию там, для уничтожения их здоровья? Здесь, выстраивая параллельно, оттачивая механизм работы законодательной, закона этого, необходимо и вот в этом направлении также проработать. Мы сейчас начали обсуждение вот этой темы, работать над вот этой формулировкой потенциально опасных товаров для детей.
0: Главные новости дня.
2: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
9: Опубликовано на портале правительственная информация. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
2: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
10: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
2: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста

0: Интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о стабилизации на топливном рынке.
3: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию. И, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев прокомментировал заявление о том, что в 2026 году россияне живут лучше, чем когда-либо.
5: Это выступление, заявление, оно вне экономического контекста. Честно говоря, мне иногда кажется, что подобного рода вбросы имеют цель другую, как бы подразнить население. Ситуация, когда есть явно раздражающие факторы общества, да, сказать, что все здорово, но лучше вот иногда промолчать. То есть, если посмотреть, как растет средняя зарплата в Москве, которая отчитывается, то, в общем-то, хочешь не хочешь, а показатели высокие. Я живу в другом городе, и у нас тут несколько другие заработные платы, средние, медиантные и все остальные. На вопрос, не хотите, чтобы люди уезжали в Москву, платите им больше? Мне просто хотелось бы уточнить источник. В Москве получают деньги больше. Понятно, что в случае концентрации людей, то себестоимость обслуживания каждого из них становится ниже. Поэтому на самом деле здесь совершенно верно, с точки зрения, представляешь, вот деревня, там живет, допустим, 100 человек и 10 детей. Условно говоря, хотя так детей на жизнь не осталось. А ради этого надо школу держать, там надо детям школы, завуч, это самое. То есть неэффективно. А в Москве может быть школа на 2000 человек. Понятно, что обслуживание по образованию одного ребенка серьезно снижается. Поэтому тогда ни на чем прав, что урбанизация, она снижает расходы на содержание населения. Именно на содержание.
4: Политолог Николай Бондаренко объясняет причины волны отстранения от участия в будущих выборах кандидатов не от правящей партии.
6: Выборы приближаются, и чем дальше, тем больше будет подобной грязи. Почему? Потому что власть чувствует себя неуверенно, она не может конкурировать с точки зрения программ, с точки зрения предложений, с точки зрения образа будущего. У них просто истощены, да, находятся в действительно политическом, идеологическом кризисе. Эти люди за 25 лет наобещали такого, что даже пообещать переобещивать уже, наверное, для них сложновато. Да? Поэтому пытаются вот смешать с грязью, как-то очернить, оболгать, да, все то, что для них представляет какую-то опасность. Поэтому чем ближе будет день голосования, тем

0: очевидно, больше будет таких технологий. Да? Для чего они это делают? Они делают для того, чтобы отвлечь нас от этих выборных задач. Они ищут поводы, они возбуждали уголовные дела по абсолютно никчемным, не выеденного яйца, не стоит обстоятельствам. А здесь ну, фактура такая, да, что посадить можно далеко и надолго.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Абитуриент финансового университета при российском правительстве о том, что даже 300 баллов по ЕГЭ не гарантируют бюджетное место в ВУЗе, их займут участники Олимпиад или дети военных, воюющих на СВО.
3: Команда, привет! Я выпускник олимпологии и призер и победитель 6 перечневых Олимпиад по английскому. Я поступаю в финансовый университет на международную экономику и торговлю Китая. У нас 52 бюджетных места, подали документы 4200 человек. Я благодаря Олимпиадам сейчас держусь на 19 месте, но у нас бабочников больше, чем бюджетных мест. Вот, 92 бабочника, до этого было вообще их 110. И хочу вам показать уникальный кейс, как человек, у которого 3 сотки за ЕГЭ и 10 баллов за индивидуальные достижения, не может вообще без шансов, не может даже пройти на наше направление, просто потому, что он не писал Олимпиаду. Так что в следующий раз, когда у вас возникнет вопрос, что писать, Олимпиады или ЕГЭ, вспомните этот кружок.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
4: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество – и непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
5: обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое, я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
4: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
5: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
4: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
6: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. А вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. О том, что это все обман. О том, что не будет никакого водилы. Что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорю. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь. С кем ты там договоришься? Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
4: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
8: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
7: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
9: Президент только раз неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что меня только как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
7: Z-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса, вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
10: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
7: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Военный адвокат.
11: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
12: Новый удар беспилотниками. Военкор канал «Архангел» спецназа об атаке на российские регионы.
13: Ни дня без налета. В ночь на 27 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 276 беспилотников. При этом в дневное время впервые за долгое время отмечено всего 32 БПЛА. Целей для налета было несколько. Основная масса по классике летела в направлении Белгородской области и Крымского полуострова, где всю ночь фиксировались дроны. В Крыму и Севастополе из-за удара в очередной раз возникли перебои с электроснабжением. В Севастополе электричества не было около 9 часов. Помимо этого, украинцы атаковали Ростов-на-Дону и Таганрог, где также отмечалась активная работа подразделений обороны. Еще одним направлением для атаки стала Ярославская область и Республика Удмуртия. Атаки противника продолжаются. При этом в последние дни наблюдается небольшое снижение в общей численности задействуемых БПЛА. Копят, и, вероятно, после этой паузы будут возобновлены массированные удары.
12: Флот перестает существовать. Военкор канал «Морская мощь государства» о дне ВМФ.
13: Что сказать на эту дату в текущих условиях? Наверное, ничего хорошего. Флот не то самоустранился от войны на Черном море, не то устранен от нее волей свыше. И при этом толком не готовится к грядущей войне на Балтике. На севере подводники повторяют Атрину с еще худшими результатами, чем тогда. На Каспии, вышедший в море МРК, оказывается бессилен против беспилотника с поршневым двигателем. Про потери тоже не забываем. И это все от страны без флота и вменяемой авиации. Трудно представить себе, во что бы вылилась война с Польшей или с Финляндией, даже чисто на море и над ним. На этом фоне пафосные речи президента и главкома, конечно, удручают. В эпоху, когда государство как система деградирует до уровня раннего 19 века, вместе с военным руководством в лице Генштаба и окостеневшего Министерства обороны, таким сложным структурам, как ВМФ, места в реальности нет. Действительно, праздник со слезами на глазах.
12: Французскую РСЗО испытают на Украине. Военкор Живов о системе «Тандарт».
14: Сообщается, что аналог французского «Хаймер Стандарт» пройдет испытание на Украине, чтобы получить отметку «Проверено в бою». После этого система будет принята на вооружение Франции. «Тандарт» должен будет заменить М-270, которые признаны устаревшими. По данным медиа противника, начальная дальность ракеты составит около 150 километров. В рамках второй фазы программы, которую планируется реализовать к 2035 году, этот показатель должны увеличить до 500 километров. Ракета снаряжена боевой частью массой 100 килограммов, а также двигательной установкой от компании Roxel и модулем наведения AASM от Safran. Этот боеприпас будет использоваться в паре с грузовой платформой Scania France, способной перевозить 8 ракет и передвигаться по дорогам со скоростью до 80 км в час с запасом хода до 600 км. Испытывать эту штуку будут на нас.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Зеленский обновил список целей для атак. Дроны ударили по порту в Ростове-на-Дону и по крупной нефтебазе в Удмуртии.
15: Подбил, смотри, пошел вниз!
7: Всю ночь беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. Очевидцы сообщали, что взрывы были такими сильными, что дома буквально трясло. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, разрушения зафиксированы в трех районах города – Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском. По его словам, 2 человека погибли, еще как минимум 5 пострадали.
16: Я вообще не понимаю, что мне делать. Они вот, одни взрывы просто.
7: Сразу после взрыва в нескольких точках вспыхнули масштабные пожары. По данным губернатора, сгорелись складские сооружения, несколько частных домовладений и автомобили. Также в нескольких жилых домах повылетали стекла, отметил Слюсарь. Позже стало известно, что целью ночной атаки стал Ростовский морской торговый порт.

Утром 27 июля над 4-м грузовым районом морского порта очевидцы заметили густой черный дым. Порт в Ростове, несмотря на расположение на реке Дон, считается морским и входит в систему Азово-Черноморского бассейна. Это важная составляющая военной системы страны. Ростова-на-Дону беспилотники атаковали Удмуртию. Глава республики Александр Бричалов заявил о самой массированной за последнее время атаке дронов на регион. По его словам, никто не пострадал. Под ударом оказался комбинат «Приоритет» Росрезерва, ранее известный как «Горизонт», в поселке Борок Камбарского района Удмуртии. Это стратегический объект закрытого типа, выполняющий функции нефтебазы.

0: только прикурить можно было сейчас.
1: Это нефтебаза под военизированной охраной. Она предназначена для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд. На Украине удары по нефтяным объектам в Удмуртии подтвердили и заявили, что они находятся на расстоянии в 1300 километров от границы.
2: Еще один.
3: Сколько их?
1: На фоне этих атак стало известно, что Украина обновила список приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории России. По словам Зеленского, у ВСУ уже есть беспилотники, которые могут преодолевать 3000 километров, поэтому понятие «глубокий тыл» теряет свой смысл, сказал Зеленский. По его словам, большая часть сил противовоздушной обороны России сосредоточена вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Крымского моста и государственных резиденций. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
6: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушная обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои умоги гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
5: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
7: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожения огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
5: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
8: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Тюмени поделилась своими впечатлениями и эмоциями от взрывов на местном НПЗ, куда прилетели украинские дроны.
9: Сегодня с утра, всем привет. С утра сегодня только хвалила наш район. Мне там нравится, что у нас не пахнет, не воняет вода. Все так хорошо. И тут просто, ну, уже во всех новостях было, но когда ты находишься именно в этом месте рядом, да, буквально там в 3 километрах от завода, это просто трэш, ребят, что было, потому что первый взрыв еще был не очень сильный, а второй, потом третий и четвертый, пятый и шестой еще был взрыв, два последних взрыва, вот третий был страшный, да вообще, в принципе, все страшные были взрывы, первый был какой-то легкий, а остальные были прям до такой степени, что мне показалось, что у меня дом зашатался, затрясло. Короче, это очень страшно. Меня прям до сих пор трясет, сердце колотится. По чуть-чуть вроде выдыхаю, но все равно трясет. И я, короче, в охапку собак собрала все документы, драгоценности, деньги из дома. Еду сейчас вообще, короче, уехала с района, из дома. Я понимаю, что везде может бахнуть, конечно, но как будто бы туда, куда я еду, там будет как будто бы безопаснее. Еду на открытие Комарова парка, но не знаю, там будет, не будет что-то, да, какие-то мероприятия в связи с нынешними событиями. Я до сих пор в шоке, но хотя бы просто на свежем воздухе мы погуляем. У меня так голова болит, капец, сердце колотится. В городе пробки, ну, на объездной кристалл сейчас приезжаю. В общем, вот как-то так. Ребят, берегите себя все.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет, это подкаст «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, о чем сейчас шепчутся на каждой кухне. О том, как в России идет скрытая мобилизация и как устроена настоящая охота на мужчин. Мы разберем, почему огромные деньги и выплаты в 5 миллионов рублей больше не работают и люди просто боятся умирать. Вы узнаете, как обычные уличные камеры с искусственным интеллектом, вызовы такси и доставки еды превратились в ловушку, из которой почти невозможно выбраться. Мы честно расскажем, что происходит с закрытыми дверями военкоматов, где людей силой и угрозами заставляют подписывать контракты.
11: Государство предлагает человеку огромную сумму. Ну, типа, на этом можно купить неплохую квартиру в регионе. И все это просто за одну подпись в контракте. А человек разворачивается, меняет сим-карту и прячется. Возникает абсолютно логичный вопрос. Почему система, которая так долго держалась на покупке лояльности, вдруг перешла к открытому насилию на улицах?
10: Тут происходит то, что в макроэкономике принято называть кризисом перепроизводства капитала. Только вот товар очень специфический. То есть денег в систему влили просто невероятное количество. Печатный станок работает без остановок.
11: Бюджеты регионов соревнуются, кто даст больше.
10: Именно. Но возникла парадоксальная проблема. Жизни на продажу больше не осталось. Рынок опустел.
11: Но подожди, если посмотреть на Москву, там разовые выплаты при подписании контракта сейчас доходят до 3, а где-то и до 5 миллионов рублей. Это же колоссальные деньги. Неужели этот, ну, финансовый пылесос вообще перестал затягивать людей? 5 миллионов – это для многих билет в другую жизнь.
10: Которым невозможно воспользоваться, если тебя нет в живых.
11: Справедливо.
10: Математика выживания стала очевидной даже для самых отчаянных. Москвичи, глядя на эти суммы, прекрасно понимают статистику. Средняя продолжительность жизни в штурмовых подразделениях крайне мала. Миллионы на гроб никому не нужны.
11: И как реагирует средний класс? Просто прячутся?
10: Да, столичный бизнес и средний класс просто мимикрируют. Переходят на удаленку, арендуют квартиры не на свое имя.
11: Перестают появляться по месту прописки.
10: Абсолютно. В итоге военкоматы сытого мегаполиса катастрофически проваливают планы.
11: Хорошо, Москва – это город с высоким уровнем жизни. Но если взглянуть на депрессивные регионы, та же Бурятия, которая долгое время была главным донором живой силы. Разве там финансовый стимул тоже перестал работать?
10: Там сработал другой ограничитель – демографическое истощение. Да, на первом этапе туда шли от страшной бедности.
11: Чтобы закрыть микрозаймы?
10: Да, закрыть кредиты, отремонтировать дом. Но сейчас деревни и малые улусы остались физически без мужчин.
11: Разрушен традиционный уклад?
10: То есть деньги уже не могут это компенсировать.
11: В том-то и дело. Семьи начали осознавать экономическую ловушку. Разовая выплата за гибель кормильца, ну, она не решает проблему долгосрочного выживания. Деньги заканчиваются, а похороны в этих регионах идут бесконечной чередой. Финансовая магия рассеялась. И раз купить людей за миллионы или забрать их с заводов не выходит, система неизбежно скатывается к методам, которые раньше казались маргинальными.
10: Начинается отлов студентов, трудовых мигрантов, вахтовиков. Всех тех, у кого нет защиты со стороны крупных корпораций.
11: То есть раз люди не идут за деньги, за ними приходят физически. Но знаешь, легко подумать, что это выглядит как в кино про средневековье, мужики с дубинками бегают по площадям. Реальность-то куда страшнее.
10: Это высокотехнологичная охота. Современный мегаполис в России превратился в гигантскую паутину.
11: Как именно работает эта паутина? Потому что истории про уличные рейды звучат пугающе, но часто кажутся каким-то хаосом.
10: Хаос – это лишь видимость. Вот возьмем недавние случаи. В Пензе мужчину задержали на автобусной остановке. Подъехала белая машина, обычный «Ларгус», без полицейской раскраски, но с зеленой полоской судебных приставов. Люди в гражданском затолкали его внутрь. Или вот во Владивостоке случай. Человек возвращался с дня рождения друга. К нему подходят двое, предлагают выпить пиво. Напоили, посадили в машину, покатали по городу и увезли на закрытую территорию сборного пункта.
11: Поразительно то, как на это реагируют чиновники. Когда появляются видео, где плачущие жены бросаются под колеса автобусов возле сборных пунктов, военкомы сначала называют это постановочными кадрами.
10: Да, угрожают уголовными делами, говорят о вмешательстве спецслужб.
11: А через несколько дней те же самые лица буднично заявляют: это плановые рейды по установлению лиц, не вставших на учет. Ну а давай вернемся к паутине. Вот эта машина с приставами – это ведь финал цепочки. А как они узнали, что человек выйдет в тапочках именно в этот момент?
10: Вот здесь в игру вступает цифровой капкан. Ты заказываешь пиццу, вызываешь такси или берешь в аренду самокат, и это как бы касание нити. На вибрацию этой нити система реагирует моментально.
11: Камеры с распознаванием лиц.
10: Система интеграции напрямую связана с планшетами патрульных групп. От момента, как камера на подъезде зафиксировала лицо, до передачи точной геолокации опергруппе проходит около 5 минут.
11: 5 минут?
10: Да. Человек просто не успевает отойти от своего дома. Инфраструктура комфорта, но она предала своих пользователей.
11: Получается, базы данных частных компаний используются против граждан.
10: Совершенно верно. Силовики получают доступ к базам доставок еды. Представь, курьер приносит заказ, человек открывает дверь, а за спиной доставщика уже стоят военные.
11: Это же классическая засада.
10: Да. Системы каршеринга передают координаты машин. Транзакции по банковским картам тоже светятся в системе. Оплатил кофе картой, за тобой выехали.
11: Слушай, если проанализировать этот механизм с правовой точки зрения, то происходит полное уничтожение презумпции невиновности. Речь идет о концепции так называемой гражданской смерти. И пугает то, насколько она автоматизирована.
10: Да. Механика этой гражданской смерти поражает. Как человек теряет все, даже не выходя из дома.
11: Через электронный реестр военнообязанных. Он устроен так, что права блокируются не по решению суда, а алгоритмом. Как только в базе появляется статус «повестка направлена», запускается таймер.
10: 7 дней, верно?
11: Да. Через 7 дней система автоматически связывается с базами ГИБДД, Росреестра, банков. Даже если человек живет в тайге, у него кнопочный телефон без интернета, и он в глаза не видел эту электронную повестку, он лишается всего.
10: Блокировка водительских прав, запрет на кредиты, невозможность продать или купить квартиру, запрет на выезд за рубеж.
11: И самое важное, человек лишен базовых конституционных прав просто по факту того, что чиновник где-то нажал кнопку в кабинете. Никаких судебных разбирательств, никаких адвокатов. Государство просто выключает человека из социума.
10: И вот, допустим, цифровой капкан сработал. Камера вычислила, алгоритм заблокировал права, патруль приехал за 5 минут и затолкал человека в Ларгус. Что происходит после того, как за ним закрываются железные двери сборного пункта?
11: Начинается этап принудительной трансформации. Задача системы на этом этапе – сломать психику. Из обычного гражданского, который еще час назад пил кофе, нужно срочно сделать покорного солдата.
10: И первое орудие в этом процессе – абсолютная изоляция. Телефоны зимаются еще в коридоре. Здания военкоматов де-факто превращаются в режимные объекты вообще вне правового поля. Человек остается один на один с конвейером.
11: И дальше?
10: А дальше в ход идет прямое физическое насилие. Есть задокументированные чудовищные случаи. Людей избивали деревянными брусками по рукам, чтобы они не могли сопротивляться и подписали контракт.
11: Кошмар.
10: В той же Пензе был случай, когда мужчина от абсолютного отчаяния прыгнул в окно из кабинета врача на 2-м этаже, пробил крышу припаркованного автобуса и только благодаря этому чудом смог сбежать.
11: А что насчет медицинских комиссий? Система ведь не может отправлять на фронт тяжелобольных людей, но это же просто нерационально.
10: Рационально здесь давно уступило место плановым показателям. Медицинских комиссий де-факто больше не существует. Врачи на сборных пунктах выполняют роль статистов.
11: То есть берут всех?
10: Отправляют людей с хронической ишемией головного мозга, отправляют тех, у кого после травм отнимаются ноги.
11: Да ладно?
10: Серьезно? Забирают пациентов прямо из психиатрических стационаров. После недавних попыток суицида в медицинских картах просто ставят штамп. Активно высказывал желание служить, суицидальные мысли отрицает.
11: Но применять физическое насилие ко всем подряд невозможно. Должен быть какой-то другой метод слома воли.
10: Он есть. Это метод создания альтернативного ада. Классическая связка доброго и злого следователя, помноженная на депривацию сна. Человека доводят до глубокого когнитивного истощения.
11: Как именно это работает на практике?
10: Людей держат в переполненном помещениях. Яркий свет не выключается сутками, постоянно играет громкая музыка, не дают ни спать, ни нормально сидеть.
11: Пытка лишением сна.
10: Да, а когда мозг человека перестает критически оценивать реальность, его заводят в кабинет. Там показывают заранее распечатанный бланк уголовного дела.
11: И что говорят?
10: Говорят: смотри, вот постановление, до 10 лет тюрьмы за уклонение или сопротивление. Сгноим на зоне, а оттуда все равно поедешь на фронт, но уже в штрафной батальон и без выплат.
11: И если это не работает, переходят к угрозам жизни на самом фронте.
10: Угрожают отправить в штурмовой батальон вообще без бронежилета. Открытым текстом заявляют: не подпишешь по-хорошему, проживешь в окопе ровно 3 дня.
11: А если человек все еще сопротивляется?
10: Начинают давить через семью, угрожают инициировать налоговые проверки бизнеса родителей, обещают проблемы на работе у жены. И в состоянии полнейшего истощения человек ломается.
11: Меня во всей этой конструкции поражает правовой абсурд происходящего. Любой студент юрфака на первом курсе скажет, что контракт, подписанный под угрозами, шантажом или физическим насилием, юридически ничтожен.
10: Конечно.
11: Это кабальная сделка, которая прямо противоречит Гражданскому кодексу.
10: Но суды ведь должны это контролировать.
11: В том-то и дело, что военные суды и суды общей юрисдикции просто штампуют отказы по таким искам. Родственники подают заявления, приносят доказательства давления, а судьи признают эти подписи добровольным решением. Система больше не опирается на закон. Произошел абсолютный правовой дефолт. Суд превратился в филиал военкомата.
10: И скорость работы этого конвейера просто пугает. Как только человек ставит подпись, его прошлая жизнь стирается, у задержанных прямо на месте рвут или аннулируют старые паспорта.
11: Прямо там.
10: буквально за пару часов печатают новые документы, тут же выдают безымянную банковскую карту, на которой уже лежат начисленные подъемные деньги.
12: Все готово.
10: Все. Гражданский человек уничтожен, в базе данных появился новый солдат.
11: Ловушка расставлена безупречная, и выход из нее только один. Но ведь есть огромная часть населения, которую еще не поймали. Тех, кто все понял и успел спрятаться. Как общество реагирует на этот тотальный контроль?
10: Общество уходит в глубокую глухую тень, формируется совершенно новое социальное подполье, мужчины превращаются в невидимок в собственных городах.
11: Жизнь вне радаров. Как это выглядит в быту? Ведь невозможно просто исчезнуть.
10: Оказывается, можно, если ставки – твоя жизнь. Люди избавляются от сим-карт, оформленных на их имя, покупая их на черном рынке, полностью отказываются от банковских приложений, буквально сидят в четырех стенах.
11: А если что-то со здоровьем?
10: Доходит до того, что они боятся пойти в больницу с острой зубной болью или обострением хронических заболеваний. Потому что государственные клиники обязаны передавать данные в базу учета.
11: Слушай, в такой ситуации должен был кардинально измениться гендерный баланс в семьях. Кто берет на себя контакт с внешним миром?
10: Женщины. Они становятся эдакими живыми щитами. Вся внешняя коммуникация, которая раньше делились пополам, теперь ложится на них.
11: Магазины, коммуналка.
10: Походы в магазин, оплаты счетов, решение вопросов со школой и детскими садами. Женщины буквально идут на пару шагов впереди мужей на улице. Если мужчине критически необходимо куда-то выйти, ну, например, чтобы проверить, нет ли впереди патруля...
11: На фоне такого тотального отчаяния всегда возникает теневая экономика. Криминальные рынки спасения должны были взлететь до небес.
10: Цены на фейковые медицинские диагнозы улетели в космос. За справку о негодности просят миллионы. Но тут возникает трагичный парадокс.
11: Какой?
10: Люди отдают последние сбережения, влезают в долги, покупают эту справку. А когда попадают в облаву, военные прокуроры на сборных пунктах просто рвут эти документы и аннулируют диагнозы прямо на месте.
11: Ого! И деньги, естественно, никто не возвращает.
10: Конечно. Человек с фиктивной справкой все равно отправляется в окоп.
11: А что насчет цифрового мошенничества? Раз главная угроза исходит от искусственного интеллекта и баз данных, наверняка появились те, кто обещают решить эту проблему.
10: Даркнет переполнен объявлениями. За криптовалюту мошенники обещают удалить лицо из баз данных и Москвы, и Петербурга. Или стереть строчку из электронного реестра.
11: И люди в это верят?
10: В отчаянии, да. Платят за это $1000. Естественно, это чистый обман. Никакие хакеры не могут удалить данные из закрытого контура спецслужб.
11: То есть человек платит за воздух, выходит на улицу с ложной уверенностью в безопасности...
10: И его тут же задерживает патруль.
11: Если посмотреть на макроэкономические последствия этого подполья, огромный пласт самых продуктивных специалистов. Айтишники, инженеры, проектировщики, логисты буквально прячутся по подвалам и съемным дачам. Они либо перестают работать вообще, либо работают в серую.
10: Производительность труда падает катастрофически. Экономика начинает рассыпаться не от санкций, а от того, что из нее силой вырвали ключевые кадры.
11: Заводы останавливаются.
10: Да, те предприятия, которые не смогли организовать бронь, встают, потому что на производственной линии просто некому стоять. Целые отрасли деградируют, потому что активное мужское население либо поймано, либо парализовано страхом.
11: И это ведет к настоящей антропологической катастрофе. Сейчас фиксируется эпидемия тяжелых клинических депрессий и посттравматического стрессового расстройства у людей, которые даже близко не видели фронта. Семьи разрушаются под грузом постоянной паранойи и изоляции.
10: Вымывается и криминализируется самый активный, самый созидательный слой населения.
11: Получается, страх перестает быть просто эмоцией. Страх становится главным и, по сути, единственным институтом управления обществом. Правоохранительная система окончательно переориентирована на одну единственную задачу.
10: На какую?
11: Превращение живого, мыслящего человека в бесправный, управляемый ресурс. И парадокс в том, что технологии, которые изначально создавались для безопасности этого самого общества, умные камеры, цифровые сервисы, быстрые базы данных, теперь охотятся на него. Возникает страшный философский вопрос. Если цифровая тень человека теперь имеет над ним абсолютную власть, есть ли вообще шанс когда-нибудь вернуть контроль над собственной жизнью?
10: Какой итог можно подвести в сегодняшнем разборе дня? Главное, система больше не может купить людей за деньги, поэтому она перешла к обычному насилию и цифровому шантажу. Мужчин просто лишили всех прав. Теперь достаточно одной строчки в электронном реестре, чтобы человек стал невидимкой в собственной стране. Сотни тысяч людей прямо сейчас вынуждены прятаться, бросать работу и месяцами не выходить на улицу, разрушая свои семьи и здоровье. Эта дикая облава забирает не просто рабочих или студентов, она буквально перемалывает будущее страны. Это был разбор дня. Держитесь, берегите себя и близких.
4: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Тучи сгущаются. Калининградский морской торговый порт экстренно, буквально за несколько минут, закупил пикап для мобильной огневой группы для защиты от БПЛА. С чем связана такая спешка? Статистика потерь. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Обсуждение стартовало. У калининградцев спрашивают мнение о строительстве военных объектов в промышленных зонах. Регион постепенно готовит еще и к войне со странами НАТО. Итак, Калининградский морской торговый порт экстренно купил за более чем 3 миллиона рублей пикап для мобильной огневой группы для защиты от беспилотников. Закупку провели рекордно быстро, буквально за несколько минут. Было это, согласно данным сайта госзакупок, 24 июля. Чем обусловлена такая спешка, пока неизвестно. Можно только догадываться, учитывая количество учений по защите от дронов, которые последнее время активно проводит Балтфлот. Что касается приобретенного пикапа, то он отечественной сборки. Его предшественником, можно сказать, почти полной копией выступил китайский внедорожник Jack T8. Мобильные огневые группы, как правило, применяются для защиты от низколетящих воздушных целей, в частности БПЛА. На платформу машины устанавливают крупнокалиберный пулемет.
13: Стоит напомнить, что 26 июля на встрече с командующими флотами в Петербурге президент заявил, что при любой угрозе безопасность Калининградской области обеспечат всеми возможностями страны, а на переднем крае будет стоять Балтфлот. Его командование уже получило нужные указания, и глава государства рассчитывает, что военные держат ситуацию под контролем.
12: По правде говоря, спокойнее от всех этих новостей почему-то не становится. Беспокойство вызывает и количество погибших на Украине калининградцев. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте. Поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографий с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющейся информации, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 17 150 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
14: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
12: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается примерно в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это всеобщая мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. Сейчас же военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСО дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
15: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
16: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
12: Тем временем вокруг Калининградской области может развернуться второй фронт. Речь идет о возможном конфликте со странами НАТО. И, похоже, власти уже готовятся. В Калининграде начались общественные обсуждения изменений в правила землепользования и застройки, которые позволят строить военные объекты в промышленных зонах Калининграда. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет об инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
17: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
12: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
18: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
12: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественные обсуждения. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Все и так хорошо помнят, как 4,5 года назад, когда президент решил начать специальную военную операцию, россиян просто поставили перед фактом. Похожая ситуация и в этот раз. Например, в Балтийске ввели запрет на проход частных маломерных судов на Балтийскую косу. Теперь попасть туда можно только на пароме. По словам местных жителей, ограничения введены по решению Минобороны в рамках дополнительных мер безопасности. Изменения уже ударили по местному бизнесу. Владельцы прогулочных катеров и яхт больше не могут перевозить туристов на косу, поскольку разрешения на пересечение канала им не выдают. А для многих это был основной источник дохода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.

В аналитических записках западных штабов прямо говорится, что в Кремле серьезно рассматривают вариант бросить войска в быстрый силовой прорыв через территорию Литвы, через так называемый Сувалкский коридор. Главная задача этого удара – напрямую соединить Калининградскую область с основной территорией России и Белоруссии. Если представить на секунду, что такой прорыв удастся, то он отрежет страны Балтии, Литву, Латвию и Эстонию от остальной Европы и от всей логистической и военной помощи со стороны НАТО. Но и вот тут начинается как раз самое тревожное. Почти наверняка сразу же после такого шага в большую войну на полную катушку вступает Польша. А поляки сейчас, как бы кто ни шутил в интернетах про польские яблоки, это на минуточку вторая армия Европы после французов. Поляки в последние годы собрали сотни американских танков «Абрамс», корейские «Черные пантеры», системы «Хаймарс» и истребители F-35. У них сейчас вооруженные силы – это высокотехнологичная, укомплектованная военная машина, которая ждет любого шороха на границе. В Варшаве прямо говорят, безопасность Сувалкского коридора и литовской границы – это их личный национальный интерес. В итоге вместо легкой победоносной прогулки может получиться лобовой замес с сильнейшей сухопутной армией Европы. И тут уж не возьмусь делать ставки, чем в итоге закончится. Именно поэтому калининградский сценарий вызывает такой мандраж у военных экспертов. Там запал самый короткий, и высечь из него искру Третьей мировой проще простого. Идем дальше. Еще один вариант – это захват шведского острова Готланд. Этот важнейший остров в военных и военно-морских кругах уже давно и справедливо называют непотопляемым авианосцем всей Балтики. География у него просто царская. Он торчит прямо посреди Балтийского моря. Контроль над Готландом позволил бы полностью контролировать абсолютно все морские и воздушные пути НАТО в Балтийском регионе. Правда, шведы после вступления в НАТО тоже далеко не наивные дурачки. Они уже нагнали на Готланд столько военной техники, вернули туда постоянный бронетанковый гарнизон, развернули береговую артиллерию, ПВО и ракеты, что просто так приплыть на катерах и занять остров уже точно не получится. Никакие быстрые маски-шоу там не прокатят. Ведь кто держит Готланд, тот держит за горло все море целиком. Третий вариант из этого списка – это попытка повторить проверенный сценарий 2014 года в эстонской Нарве. Там, как известно, большая часть населения – это русскоязычные жители. И вот наиболее воинствующая и ястребиная башня Кремля, по утечкам, предлагает президенту снова разыграть привычную карту защиты русского мира. Простыми словами, попытаться организовать там гражданские беспорядки. Отправить зеленых человечков и с помпой объявить какую-нибудь Нарвскую народную республику. Правда, чем такие маски-шоу заканчиваются в реальности, очень хорошо на своей собственной шкуре прочувствовали жители Донбасса и Крыма. Разруха, комендантский час, подвалы, санкции и полная безнадега на годы вперед. Да и сами европейцы с эстонцами сейчас уже далеко не такие наивные и слепые, как нам пытаются показать. Местным русским в Нарве уже ясно дали понять, что будет, если они захотят покачать свои права или поиграть в гибридную войну. Эстонская контрразведка, полиция безопасности и спецназ там сейчас работают жестко, без лишних сантиментов, и упакуют любых организаторов еще до того, как те успеют достать триколор из заначки. И, наконец, последний вероятный сценарий – удар по Аландским островам. Этот финский архипелаг исторически и по международным договорам имел особый демилитаризованный статус. То есть постоянных военных гарнизонов, тяжелой техники и укреплений там по закону нет и никогда не было. И вот в горячих кремлевских головах может созреть хитрый план. А почему бы не устроить внезапную десантную операцию? Быстренько высадить туда морскую пехоту или спецназ, захватить ключевые гавани и перекрыть все торговые и транспортные маршруты в Ботническом заливе. Таким образом, можно попытаться поставить финнов и весь блок НАТО перед фактом. Острова наши, переговорный стол там, а если дернетесь, будет только

0: только хуже. Но, опять же, Финляндия теперь полноценный член НАТО. И реакция на подобную выходку будет моментальной. Финляндия не просто так отказалась от своего многолетнего нейтралитета. Финны отлично помнят зимнюю войну и прекрасно умеют читать риски. Если кто-то попытается дернуться на Аландские острова, Хельсинки вместе с союзниками поднимет в воздух свою авиацию и заблокирует акваторию так быстро, что десант даже не успеет закрепиться на берегу. Вот такой расклад. Напомню, что сегодня это планы, которые, как считает западная разведка, прямо сейчас рассматривают. Не возьмусь делать ставки, какой из этих планов в итоге выберет Путин. И выберет ли вообще. Но дыма без огня, как известно, никогда не бывает. Так что нам с вами остается только внимательно наблюдать за этим опасным цирком. На этом сегодня все. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жители Нижнего Тагила жалуются на ржавую воду из-под крана, которая подается в дома с начала лета. Для личных нужд жители города вынужденно покупают бутилированную воду, но в детских садах и школах используется грязная водопроводная.
4: Город Нижний Тагил. 24 июля у нас выключили холодную воду. Должны были включить 26 ночью, но сегодня уже 27 и уже третий час холодной воды так и не поступило. Обратите внимание, какого цвета у нас горячая вода. Такая горячая вода идет все лето во всех районах. В некоторых районах она даже темнее. И вот в такой воде мы должны чистить зубы, мыться, мыть свою посуду, купать своих детей, что это просто ужас. На время отсутствия холодной воды был организован подвоз воды, но время достаточно неудобно. Я вот лично был на работе. Ну и, конечно, не близко находится подвоз воды, нужно до него идти. Вот такой вот цвет воды, вот такая вот горячая вода идет в Нижнем Тагиле. По мнению водоканала, данная вода отвечает всем санитарным нормам, чтобы в ней безопасно мыться и использовать ее.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
6: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все. Просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш уважаемый президент? Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь?
5: Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля, и там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м, но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинулся. отодвинули из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21, хотя он так и не начал перевозить пассажиров. Самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
7: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинскому государству.
5: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
8: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно. Он опустил свой взор, стреляя в пол. Ну и Токаев, а до этого и Лукашенко, недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
5: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетие. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев о задачах, которые стоят перед российским флотом.
10: Ничего не изменилось. Задачи, как стояли перед морским флотом, защиты государства, это главная его задача. Несомненно, военно-морской флот решает задачи представления интересов в различных районах Мирового океана, как я уже отметил, там, где они есть в России. Так было, есть, так будет. Ну, сегодня праздник, могу сказать более, значит, так, общими понятиями. Несомненно, на протяжении всей истории нашего государства, развития военно-морского флота, флот был инструментом внешней политики нашего государства, как составляющая военной силы государства, вооруженных сил. Это было всегда так и будет. Больше могу сказать, опять-таки, конечно же, он является таким системообразующим, значит, элементом истории развития нашего государства вот, на разных этапах истории. От вызовов, от тех, которые необходимости выхода к морям, побережьям, так и, значит, вопрос баланса сил мировой, чем соответствует Россия.
9: Криминальные новости.
11: пассажира зарезал таксистку после убийства своей сожительницы в Омске. Мужчина вызвал такси и во время поездки напал с ножом на 36-летнюю женщину-водителя. От полученных ранений она погибла на месте. Машина съехала с трассы и врезалась в дерево. Прибывшие по сигналу тревожной кнопки полицейские обнаружили рядом с автомобилем тело погибшей и самого подозреваемого с травмами. Во время расследования выяснилось, несколькими днями ранее мужчина убил свою 42-летнюю сожительницу. Ее тело нашли в квартире после того, как родственники заявили о ее исчезновении. Возбуждено уголовное дело. 29-летнего мужчину задержали. Ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Сейчас ему предъявили обвинение в убийстве двух женщин. Суд отправил его под стражу. В Новосибирске задержали стрелявшего в подростков мужчину, участника СВО. Об этом Ленте.ру сообщили в пресс-службе МВД России по региону. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По данным следствия, 21 июля в больницу поступила несовершеннолетняя с ранением, полученным от выстрела из пневматической винтовки. Девочка рассказала, получила повреждения во дворе одного из домов по улице Есенина. Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия. А 25 июля в отдел поступило еще одно сообщение о стрельбе во дворе того же дома. В результате одному из пострадавших была оказана медицинская помощь. Прибывшие на место полицейские установили свидетеля, и он указал возможную квартиру, откуда велась стрельба. В ходе проверки был задержан подозреваемый, местный житель, ветеран СВО. Пневматическую винтовку у него изъяли во время обыска. Мужчину задержали, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Калининградские контрабандисты хотели запустить сигареты в Литву на метеошарах. Двое россиян решили перехитрить пограничников. Ночью в лесу они готовили запуск 6500 пачек сигарет на воздушных шариках. Учли ветер, давление, прикрепили GPS. По задумке, небесная канцелярия должна была сама доставить груз в Европу. Но таможенники нашли контрабандистов, шары и даже микроавтобус с газовыми баллонами. Сигареты почти на 1 000 000 рублей изъяли. Подельники признались, хотели поставить воздушный бизнес на поток. Теперь им грозит до 10 лет и штраф до 1 000 000 рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
9: Радио Лента. Прямая речь.
3: Вице-премьер правительства Александр Новак о стабилизации ситуации с топливом в стране.
12: Ситуация постепенно стабилизируется, и ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше, вот, и значительно лучше ситуация на заправках, вот, по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа, нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Вот. Ну, сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива. И эта ситуация действительно временная. Вот, правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме.
9: Главные новости дня.
13: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
14: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
13: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
15: нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть, чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
13: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
16: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
13: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: На Радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
18: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов, будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные, и большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Ну вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система, она антисемейная. И экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25 года до 30, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, много разваливается семей.
2: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
19: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот, посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи iPhone. Вот, я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты. Роди дитя и получи денежку.
9: Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Ялты обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову и пожаловалась на полное отсутствие света, Wi-Fi и исполнительной власти.
20: Обращение к главе Крыма, губернатору Сергею Валерьевичу Аксенову. Сергей Валерьевич, 22 с ночи 22 на 23 июля генерация в городе отсутствует. Вот что происходит в пункте, где можно получить Wi-Fi, точнее, где можно получить зарядку. Мобильная связь в городе отсутствует почти полностью. Wi-Fi, естественно, за отсутствием электричества отсутствует. Кроме пунктов, отдельных пунктов, или где есть эти генераторы. Сергей Валерьевич, полное отсутствие исполнительной власти в городе. Глава города, которая говорит, что она уже не глава, оставила своего ИО. ИО за 3 дня не вышел на связь с людьми. Большая просьба найти ИО господина Олеференко, чтобы он вышел на связь с народом и рассказал о ситуации, как ее собираются решать. Потому что помимо каких-то точечных сообщений от чиновников, мы ничего не получаем, никакой информации. Большая просьба заняться ситуацией в Ялте, поскольку здесь развивается гуманитарная катастрофа. Большое спасибо за внимание.
9: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
7: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
13: Заморозка спецоперации невозможна, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
0: Президент только неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что президент только как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
13: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
21: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
13: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
23: Закон русских можно грабить. Военкор Зыргулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
24: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
23: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
1: мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом «Известия» ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
6: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
5: Ага, типа ураган прошел.
6: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы... все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
5: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков вот этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
6: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
5: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
6: Круглосуточно.
5: Круглосуточно, да.
6: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
5: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
6: То есть они забирают все первыми?
5: Да, нужные им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
6: А вторая?
5: Вторая – это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
6: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
5: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
6: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
5: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
6: Угу.
5: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
6: То есть их делают под заказ?
5: Именно. Месяцами.
8: и главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
6: А параллельный импорт?
8: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
6: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
8: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
6: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
8: Получается, гражданская инфраструктура стала, сопутствующим ущербом.
6: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, нецелесообразно.
8: Страшная логика.
6: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества из сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
8: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
6: В каком смысле?
8: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, может 8, пока бригада чинит оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
6: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
8: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
6: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
8: Абсолютно.
6: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах. Танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы. А гражданскому сектору остаются крохи на дне резервуаров. Я читала, видела информацию про жесткие лимиты на заправках. Типа 20 литров в одни роки.
8: Да, 20 литров – это максимум. Очереди стоят бесконечные.
6: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
8: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
6: Пропан.
8: Из-за рисков?
6: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо в дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
8: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
6: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
8: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
6: Давай.
8: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
6: Ну понятно, там же флот базируется.
8: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
6: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
8: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
6: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
8: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
6: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
8: Вот да, мост — это просто ахиллесова пята.
6: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
8: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
6: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
8: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
6: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
8: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
6: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
8: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю. Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
6: Ну да, вода – это базовая.
8: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
6: То есть вода просто не доходит до квартир?
8: Именно. Через 24, максимум 48 часов, в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
6: А больницы?
8: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
6: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
8: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
6: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
8: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
6: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
8: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
6: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
8: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета. Нельзя вызвать скорую помощь.
6: И банковские карты не работают. Они превращаются просто в бесполезный пластик.
8: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
6: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
8: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
6: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
8: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
6: Мешок картошки за канистру бензина.
8: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
6: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
8: Инженеры, врачи, учителя.
6: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
8: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
6: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
8: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
6: Да, звучит безнадежно.
8: Ну что ж, пора подвести итог. Крым оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ.
11: У вас, как и у многих, накипело.
10: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
12: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
23: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
14: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
23: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
16: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
23: То, что о новой волне мобилизации такие власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главе Российской Федерации Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине на основе стамбульских договоренностей.
7: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории, но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
2: Главные новости дня.
15: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
17: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все. Просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш уважаемый президент? Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь?
15: Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля, и там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м, но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинули из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21. Хотя он так и не начал перевозить пассажиров, самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
7: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинскому государству.
15: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
0: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно. Он опустил свой взор, стреляя в пол. Ну и Токаев, а до этого и Лукашенко недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
15: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетие. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин о том, читает ли он блогеров и паблики.
18: Нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть. Поэтому от официальных лиц, от отцов-командиров от ваших, от вас, или вот таких ребят-бойцов, как вы, командиры,

0: сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
2: Закон русских можно грабить. Военкор Зыргулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
3: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
2: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
4: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом «Известия» ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: «Мама, прости, я не вернусь». Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат. Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной шел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень, говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документ о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
6: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
5: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Z-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочник

0: Отправляет штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому кроме срочников вербуют и студентов.
1: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен. Что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают. Но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает. Чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт. Вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках. Она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все, и у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
0: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о военной ипотеке, а точнее, что будет с ней в случае гибели участника накопительной исполнительной системы жилищного обеспечения военнослужащих НИС или признание его инвалидом первой группы при выполнении задач СВО. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если участник НИС погиб, умер при выполнении задач СВО после 31 июля 2023 года, его кредитные обязательства погашаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование НИС жилищного обеспечения военнослужащих после получения установленным порядком сведений регистрирующего органа об исключении из реестра участников НИС. Если же участник НИС погиб, умер при выполнении задач СВО до 31 июля 2023 года, кредитные обязательства участников НИС погашаются установленным порядком кредитными организациями, то есть банком, который и выдал кредит на жилье. Соответствующее разъяснение кредитным организациям размещено на сайте Центрального банка Российской Федерации 30 марта 2023 года за номером IN-0359/27. Ну и самое важное в этом вопросе – это причинная связь увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, приведших к смерти военнослужащего или признанию его инвалидом первой группы. Причинная связь устанавливается ВВК или федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком. Вывод. Если участник накопительно-ипотечной системы погиб, умер при выполнении задач СВО после 31 июля 2023 года, его кредитные обязательства погашаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование НИС жилищного обеспечения военнослужащих. А если погиб или умер до 31 июля 2023 года, то кредитные обязательства погашает банк. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. В данном случае я помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
4: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
5: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои умоги гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
4: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
6: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожения огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
4: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
7: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждается возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
8: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
0: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
9: Президент Украины неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что президент Украины, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
0: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
10: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
0: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
11: Взрывной рост цен на топливо в России потянул за собой вверх и цены на другие продукты, что в наибольшей мере на себе ощутил Крым, который остается зоной топливного бедствия.
12: Росстат отчитался о взрывном росте цен на бензин 5-ю неделю подряд. За это время, согласно официальным данным, накопленным итогом, бензин стал дороже на 8,9%. Вдвое больше, чем за предыдущие 5 месяцев вместе взятые. Выше 100 рублей за литр держатся ценники на заправках на все марки бензина в Республике Тыва. Дороже 80 рублей стоит литр АИ-92 в Магаданской области, на Камчатке, в Якутии, в Тюменской области, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Калмыкии, Вологодской и Воронежской областях. Средняя стоимость АИ-95 поднялась выше 90 рублей в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Камчатке. По подсчетам аналитиков, цены на бензин в регионах могут значительно превышать официальные данные. Зоной топливного бедствия остается Крым. В стране на фоне топливного кризиса начали резко дорожать овощи и мясо. С конца мая по 6 июля средние цены на картофель и лук выросли на 27,7%, на капусту – на 18,8%, на свеклу – на 17,2%, а на морковь – на 13,1%, следует из данных Росстата. Рост цен на топливо становится главным риском для инфляции, отмечает аналитик Владимир Чернов.
13: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце Венецианской лагуны, среди каналов и дворцов, прячется небольшой остров Павелья, который давно приобрел репутацию самого зловещего места на всем Апеннинском полуострове. Для обычного туриста это место закрыто, и тому есть веские объяснения. История острова – это сплошная летопись боли, болезней и человеческого безумия, уходящая корнями в Средневековье. Во времена бушующих эпидемий бубонной чумы, когда Венеция оказалась на грани полного вымирания, Павелья стало местом принудительной изоляции для тысяч зараженных людей. Здесь не было места спасению, лишь ожидание неизбежного финала в условиях полной безнадежности. Согласно мрачным хроникам того времени, остров превратился в гигантский крематорий под открытым небом. На протяжении десятилетий сюда свозили не только больных, но и тех, у кого проявлялись первые признаки недуга, часто запирая их в одном пространстве без всякой медицинской помощи. Легенды говорят, что земля здесь на 50% состоит из человеческого пепла, и именно поэтому на Павелье не растет ничего, кроме дикой, пугающей растительности. Позже, уже в начале 20 века, на острове была открыта психиатрическая лечебница. Местные жители шепотом рассказывали о главном враче, который проводил над пациентами бесчеловечные эксперименты, пытаясь раскрыть тайны человеческого сознания через пытки и лоботомию. Сам врач, как гласит предание, закончил свои дни в приступе помешательства, утверждая, что его преследуют тени замученных им пациентов, после чего он выбросился с высокой колокольни. Сегодня Павелье официально заброшено, но те немногие смельчаки, которым удавалось пробраться на остров Павелье, единогласно описывают одни и те же ощущения. Тяжелая атмосфера, гнетущая тишина, внезапные порывы холодного ветра и отчетливое чувство того, что за тобой кто-то постоянно наблюдает. Венецианские власти неоднократно рассматривали проекты по реставрации построек и превращению острова в туристический объект, но каждый раз инвесторы в ужасе отказывались от своих планов, столкнувшись с необъяснимыми техническими сбоями и пугающими инцидентами. Исследователи паранормальных явлений уверены, что остров стал своего рода ловушкой для душ всех тех, кто ушел из жизни в мучениях, и это энергетическое эхо невозможно стереть или забыть. Научный скептицизм здесь бессилен, ведь никакая логика не способна объяснить, почему даже природа в этом месте ведет себя аномально. Павелья остается напоминанием о том, что есть события, которые навсегда отпечатываются в пространстве, превращая обычный клочок суши в памятник человеческому страданию, который лучше оставить в покое. Мы продолжаем собирать свидетельства и анализировать архивы, надеясь понять, где кончается историческая правда и начинается леденящий душу мистический ужас. Но остров Павелья надежно хранит свои тайны за плотной завесой запретов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
14: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
16: Руна дня на 28 июля.
0: Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат, какую энергию дня зададут, какой совет. Итак, у нас выпала руна Ера. Ну, это главная руна урожая, это, знаете, такие циклы правильные, заслуженная награда. То есть совет от рун здесь звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вы получите результат, но не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. Не продавливайте пространство. Имейте терпение, работайте в своем темпе и не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Вот научитесь ждать, выждать, и все будет прекрасно. Это какое-то получение вознаграждения за приложенные усилия ранее. И вознаграждение, кстати, может быть кармическим по своей природе. То есть добро в ответ на какие-то прошлые ваши хорошие деяния. Или может проявиться как возмещение за затраченное вами время или деньги. Плюс, возможно, решение каких-то юридических вопросов в вашу пользу. Вот здесь 100% результат. Еще ключевым может стать новость, например, о зачатии ребенка тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия. То есть, по факту, вы должны понимать, что урожай засеян. Это главное и ключевое событие этого дня. Почва благоприятна, все сулит удачу, но пока не время останавливаться. Нужно как бы всходы взращивать, да, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. И в отношениях, например, вы поймете, что процесс притирки может закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. Вы чувствуете друг друга на каком-то эмоционально-чувственном уровне. А в работе, может быть, наконец почувствуете, что окончательно влились в коллектив. То есть вот это вот есть ощущение целостности с людьми, с которыми вы работаете. И здесь, конечно, посадите семена сейчас, семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия ваши обязательно окупятся. Просто имейте терпение. Вот такой вот классный прогноз. Люблю эту руну. Вы можете рисовать ее на запястье руки для того, чтобы точно понимать, что результат будет от тех дел, в которые вы вкладываете всю свою энергию, силы и стремления. Принимайте, благодарите, берегите себя, сейте свои семена, зерна, и обязательно ваши всходы вас порадуют.
14: На радио «Лента» цифра дня.
17: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
14: Радио «Лента».
13: 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
11: Жительница Ялты рассказала, что ситуация в Крыму продолжает ухудшаться, а перебои со светом, водой и связью стали нормой.
18: Всем привет, это Крым, Ялта. Третьи сутки нет света, в большей части города нет воды. Вот, к сожалению, у некоторых людей нету газоснабжения, поэтому... Здравствуйте. Поэтому большинство не могут приготовить себе покушать. Но мы не унываем, третий день у нас полевая кухня. Каждый сосед готовит по очереди покушать на мангале в казане. И сегодня наша очередь. Вот, мы будем готовить хашламу с мужем и угощать, раздавать нашим соседям, потому что у некоторых маленькие дети. Вот. Ну и, в принципе, мы как-то объединились, друг другу помогаем, кто генераторами, кто едой, кто водой, кто газовыми баллонами. Поэтому у нас как бы все хорошо.
13: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
19: Тучи сгущаются. Калининградский морской торговый порт экстренно, буквально за несколько минут, закупил пикап для мобильной огневой группы для защиты от БПЛА. С чем связана такая спешка? Статистика потерь. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Обсуждение стартовало. У калининградцев спрашивают мнение о строительстве военных объектов в промышленных зонах. Регион постепенно готовят еще и к войне со странами НАТО. Итак, Калининградский морской торговый порт экстренно купил за более чем 3 миллиона рублей пикап для мобильной огневой группы для защиты от беспилотников. Закупку провели рекордно быстро, буквально за несколько минут. Было это, согласно данным сайта госзакупок, 24 июля. Чем обусловлена такая спешка, пока неизвестно. Можно только догадываться, учитывая количество учений по защите от дронов, которые последнее время активно проводит Балтфлот. Что касается приобретенного пикапа, то он отечественной сборки. Его предшественником, можно сказать, почти полной копией выступил китайский внедорожник Jack T8. Мобильные огневые группы, как правило, применяются для защиты от низколетящих воздушных целей, в частности БПЛА. На платформу машины устанавливают крупнокалиберный пулемет.
20: Стоит напомнить, что 26 июля на встрече с командующими флотами в Петербурге президент заявил, что при любой угрозе безопасность Калининградской области обеспечат всеми возможностями страны, а на переднем крае будет стоять Балтфлот. Его командование уже получило нужные указания, и глава государства рассчитывает, что военные держат ситуацию под контролем.
19: По правде говоря, спокойнее от всех этих новостей почему-то не становится. Беспокойство вызывает и количество погибших на Украине калининградцев. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте. Поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографий с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющейся информации, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 17150 жителей. А в целом по стране. Огромные потери на фронте.
21: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим потерям подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
19: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается примерно в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это всеобщая мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. Сейчас же военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСО дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
1: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
3: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
19: Тем временем вокруг Калининградской области может развернуться второй фронт. Речь идет о возможном конфликте со странами НАТО. И, похоже, власти уже готовятся. В Калининграде начались общественные обсуждения изменений в правила землепользования и застройки, которые позволят строить военные объекты в промышленных зонах Калининграда. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет об инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
22: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
19: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
23: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
19: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественные обсуждения. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Все и так хорошо помнят, как 4,5 года назад, когда президент решил начать специальную военную операцию, россиян просто поставили перед фактом. Похожая ситуация и в этот раз. Например, в Балтийске ввели запрет на проход частных маломерных судов на Балтийскую косу. Теперь попасть туда можно только на пароме. По словам местных жителей, ограничения введены по решению Минобороны в рамках дополнительных мер безопасности. Изменения уже ударили по местному бизнесу. Владельцы прогулочных катеров и яхт больше не могут перевозить туристов на косу, поскольку разрешение на пересечение канала им не выдают. А для многих это был основной источник дохода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! Судя по самым последним событиям в Кремле, похоже, вообще не собираются сворачивать специальную военную операцию. Напротив, в воздухе все сильнее пахнет эскалацией. И у любого нормального человека встает понятный вопрос. А что вообще будет дальше, и есть ли у кремлевских стратегов хоть какой-то четкий план? Или они действуют исключительно по ситуации и на авось? Западная разведка утверждает, что такой план есть, и даже не один, а целых 5 возможных сценариев лежат сейчас прямо на столе у Путина. Давайте сегодня разберем их все нормальным человеческим языком и во всех имеющихся деталях и нюансах. Вариант самый тревожный из всех 5. Как по мне, это, конечно же, Калининградская область и сухопутный коридор через Литву. В аналитических записках западных штабов прямо говорится, что в Кремле серьезно рассматривают вариант бросить войска в быстрый силовой прорыв через территорию Литвы, через так называемый Сувалкский коридор. Главная задача этого удара – напрямую соединить Калининградскую область с основной территорией России и Белоруссии. Если представить на секунду, что такой прорыв удастся, то он отрежет страны Балтии, Литву, Латвию и Эстонию от остальной Европы и от всей логистической и военной помощи со стороны НАТО. Но и вот тут начинается как раз самое тревожное. Почти наверняка сразу же после такого шага в большую войну на полную катушку вступает Польша. А поляки сейчас, как бы кто ни шутил в интернетах про польские яблоки, это на минуточку вторая армия Европы после французов. Поляки в последние годы собрали сотни американских танков «Абрамс», корейские «Черные пантеры», системы «Хаймарс» и истребители F-35. У них сейчас вооруженные силы – это высокотехнологичная, укомплектованная военная машина, которая ждет любого шороха на границе. В Варшаве прямо говорят, безопасность Сувалкского коридора и литовской границы – это их личный национальный интерес. В итоге вместо легкой победоносной прогулки может получиться лобовой замес с сильнейшей сухопутной армией Европы. И тут уж не возьмусь делать ставки, чем в итоге закончится. Именно поэтому калининградский сценарий вызывает такой мандраж у военных экспертов. Там запал самый короткий, и высечь из него искру Третьей мировой проще простого. Идем дальше. Еще один вариант – это захват шведского острова Готланд. Этот важнейший остров в военных и военно-морских кругах уже давно и справедливо называют непотопляемым авианосцем всей Балтики. География у него просто царская. Он торчит прямо посреди Балтийского моря. Контроль над Готландом позволил бы полностью контролировать абсолютно все морские и воздушные пути НАТО в Балтийском регионе. Правда, шведы после вступления в НАТО тоже далеко не наивные дурачки. они уже нагнали на Готланд столько военной техники, вернули туда постоянный бронетанковый гарнизон, развернули береговую артиллерию, ПВО и ракеты, что просто так приплыть на катерах и занять остров уже точно не получится. Никакие быстрые маски-шоу там не прокатят. Ведь кто держит Готланд, тот держит за горло все море целиком. Третий вариант из этого списка – это попытка повторить проверенный сценарий 2014 года в эстонской Нарве. Там, как известно, большая часть населения – это русскоязычные жители. И вот наиболее воинствующая и ястребиная башня Кремля, по утечкам, предлагает президенту снова разыграть привычную карту защиты русского мира. Простыми словами, попытаться организовать там гражданские беспорядки. Отправить зеленых человечков и с помпой объявить какую-нибудь Нарвскую народную республику. Правда, чем такие маски-шоу заканчиваются в реальности, очень хорошо на своей собственной шкуре прочувствовали жители Донбасса и Крыма. Разруха, комендантский час, подвалы, санкции и полная безнадега на годы вперед. Да и сами европейцы с эстонцами сейчас уже далеко не такие наивные и слепые, как нам пытаются показать. Местным русским в Нарве уже ясно дали понять, что будет, если они захотят покачать свои права или поиграть в гибридную войну. Эстонская контрразведка, полиция безопасности и спецназ там сейчас работают жестко, без лишних сантиментов, и упакуют любых организаторов еще до того, как те успеют достать триколор из заначки. И, наконец, последний вероятный сценарий – удар по Аландским островам. Этот финский архипелаг исторически и по международным договорам имел особый демилитаризованный статус. То есть постоянных военных гарнизонов, тяжелой техники и укреплений там по закону нет и никогда не было. И вот в горячих кремлевских головах может созреть хитрый план. А почему бы не устроить внезапную десантную операцию? Быстренько высадить туда морскую пехоту или спецназ, захватить ключевые гавани и перекрыть все торговые и транспортные маршруты в Ботническом заливе. Таким образом, можно попытаться поставить финнов и весь блок НАТО перед фактом. Острова наши, переговорный стол там, а если дернетесь, будет только хуже.
6: Но опять же, Финляндия теперь полноценный член НАТО, и реакция на подобную выходку будет моментальной. Финляндия не просто так отказалась от своего многолетнего нейтралитета. Финны отлично помнят зимнюю войну и прекрасно умеют читать риски. Если кто-то попытается дернуться на Аландские острова, Хельсинки вместе с союзниками поднимет в воздух свою авиацию и заблокирует акваторию так быстро, что десант даже не успеет закрепиться на берегу. Вот такой расклад. Напомню, что сегодня это планы, которые, как считает западная разведка, прямо сейчас рассматривают. Не возьмусь делать ставки, какой из этих планов в итоге выберет Путин. И выберет ли вообще. Но дыма без огня, как известно, никогда не бывает. Так что нам с вами остается только внимательно наблюдать за этим опасным цирком. На этом сегодня все. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Услышимся.
7: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
8: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физические и юрлица временно не обслуживаются. Исключение сделано лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
10: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
9: Всего на севере Крыма проживает более 270 тысяч человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют. Позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
12: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки, в селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
9: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
24: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже 4-й день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
9: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
25: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. Не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, «с плановыми ремонтами». Оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле, плановые ремонтные работы.
9: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. Считает эксперт. Некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
26: Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова
0: О том, что в Госдуме начали обсуждать создание перечня потенциально опасных товаров для детей.
11: Враг нашел обходной путь, когда стали ограничивать сигареты. Это курительные смеси, никотиносодержащие всякие же и прочее вот это вот. То есть в этой части тоже не хватает нам такого, знаете, комплексного подхода и осмысления. Есть потенциально опасная продукция, которая может быть навредить детям нашим. Вот в этом направлении нужно двигаться, на мой взгляд. В этом направлении нужно искать ответ на вопросы и сформировать этот перечень, этот реестр. И он должен быть, скажем так, вот в постоянной работе, учитывая вот такую изворотливость врага, наверное, я по-другому не назову. А кто еще будет продавать детям или детей видеть как целевую аудиторию там, для уничтожения их здоровья? Здесь, выстраивая параллельно, оттачивая механизм работы законодательной, закона этого, необходимо и вот в этом направлении также проработать. Мы сейчас начали обсуждение вот этой темы, работать над вот этой формулировкой потенциально опасных товаров для детей.
14: Главные новости дня.
15: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
16: Опубликовано на портале правительственная информация. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился в 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
15: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
17: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
15: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум две вещи.
1: Рекомендация номер один – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер два – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
15: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радиолента. Прямая речь.
0: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о стабилизации на топливном рынке.
3: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки. Но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы

0: Радиолента. Потеря дня.
1: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радиолента самые важные высказывания дня.
2: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев прокомментировал заявление о том, что в 2026 году россияне живут лучше, чем когда-либо.
3: Это выступление, заявление, оно вне экономического контекста. Честно говоря, мне иногда кажется, что подобного рода вбросы имеют цель другую, как бы подразнить население. Ситуация, когда есть явно раздражающие факторы общества, да, сказать, что все здорово, но лучше вот иногда промолчать. То есть, если посмотреть, как растет средняя зарплата в Москве, которая отчитывается, то, в общем-то, хочешь не хочешь, а показатели высокие. Я живу в другом городе, и у нас тут несколько другие заработные платы, средние, медиантные и все остальные. На вопрос, не хотите, чтобы люди уезжали в Москву, платите им больше? Мне просто хотелось бы уточнить источник. В Москве получают деньги больше. Понятно, что в случае концентрации людей, то себестоимость обслуживания каждого из них становится ниже. Поэтому на самом деле здесь совершенно верно. С точки зрения, представляешь, вот деревня, там живет, допустим, 100 человек и 10 детей. Условно говоря, хотя так детей уже не осталось. А ради этого надо школу держать, там надо детям школы, завуч, это самое. То есть неэффективно. А в Москве может быть школа на 2000 человек. Понятно, что обслуживание по образованию одного ребенка серьезно снижается. Поэтому тогда ни на чем прав, что урбанизация, она снижает расходы на содержание населения. Именно на содержание.
2: Политолог Николай Бондаренко объясняет причины волны отстранения от участия в будущих выборах кандидатов не от правящей партии.
4: Выборы приближаются, и чем дальше, тем больше будет подобной грязи. Почему? Потому что власть чувствует себя неуверенно, она не может конкурировать с точки зрения программ, с точки зрения предложений, с точки зрения образа будущего. У них просто истощены, да, находятся в действительно политическом, идеологическом кризисе. Эти люди за 25 лет наобещали такого, что даже пообещать переобещивать уже, наверное, для них сложновато. Да? Поэтому пытаются вот смешать с грязью, как-то очернить, оболгать, да, все то, что для них представляет какую-то опасность. Поэтому чем ближе будет день голосования, тем, очевидно, больше будет таких технологий. Да? Для чего они это делают? Они делают для того, чтобы отвлечь нас от этих выборных задач. Они ищут повода, они возбуждали уголовные дела по абсолютно никчемным, не выеденного яйца, не стоит обстоятельствам. А здесь фактура такая, да, что посадить можно далеко и надолго.
0: Радиолента. Прямая речь.
5: Абитуриент финансового университета при российском правительстве о том, что даже 300 баллов по ЕГЭ не гарантируют бюджетное место в ВУЗе. Их займут участники Олимпиад или дети военных, воюющих на СВО.
6: Команда, привет. Я выпускник олимпологии и призер и победитель 6 перечневых Олимпиад по английскому. Я поступаю в финансовый университет на международную экономику и торговлю Китая. У нас 52 бюджетных места, подали документы 4200 человек. Я благодаря Олимпиадам сейчас держусь на 19 месте, но у нас булочников больше, чем бюджетных мест. Вот, 92 булочника, до этого было вообще их 110. И хочу вам показать уникальный кейс, как человек, у которого 3 сотки за ЕГЭ и 10 баллов за индивидуальные достижения, не может вообще без шансов, не может даже пройти на наше направление, просто потому что он не писал Олимпиаду. Так что в следующий раз, когда у вас возникнет вопрос, что писать, Олимпиады или ЕГЭ, вспомните этот кружок.
0: У вас, как и у многих,

0: накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество – и непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
3: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот. Когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое. Я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
2: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
3: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
2: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
4: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. О том, что это все обман. О том, что не будете никакого водилы. Что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь. С кем ты там договоришься? Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
2: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
6: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
5: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
7: Президент Украины неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Ленин Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
5: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
8: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
5: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Военный адвокат.
9: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
5: Новый удар беспилотниками. Военкор канал «Архангел» спецназа об атаке на российские регионы.
10: Ни дня без налета. В ночь на 27 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 276 беспилотников. При этом в дневное время впервые за долгое время отмечено всего 32 БПЛА. Целей для налета было несколько. Основная масса по классике летела в направлении Белгородской области и Крымского полуострова, где всю ночь фиксировались дроны. В Крыму и Севастополе из-за удара в очередной раз возникли перебои с электроснабжением. В Севастополе электричества не было около 9 часов. Помимо этого, украинцы атаковали Ростов-на-Дону и Таганрог, где также отмечалась активная работа подразделений обороны. Еще одним направлением для атаки стала Ярославская область и Республика Удмуртия. Атаки противника продолжаются, при этом в последние дни наблюдается небольшое снижение в общей численности задействуемых БПЛА. Копят, и, вероятно, после этой паузы будут возобновлены массированные удары.
5: Флот перестает существовать. Военкор канал «Морская мощь государства» о дне ВМФ.
10: Что сказать на эту дату в текущих условиях? Наверное, ничего хорошего. Флот не то самоустранился от войны на Черном море, не то устранен от нее волей свыше. И при этом толком не готовится к грядущей войне на Балтике. На севере подводники повторяют Атрину с еще худшими результатами, чем тогда. На Каспии, вышедший в море МРК, оказывается бессилен против беспилотника с поршневым двигателем. Про потери тоже не забываем. И это все от страны без флота и вменяемой авиации. Трудно представить себе, во что бы вылилась война с Польшей или с Финляндией, даже чисто на море и над ним. На этом фоне пафосные речи президента и главкома, конечно, удручают. В эпоху, когда государство как система деградирует до уровня раннего 19 века, вместе с военным руководством в лице Генштаба и окостеневшего Министерства обороны, таким сложным структурам, как ВМФ, места в реальности нет. Действительно, праздник со слезами на глазах.
5: Французскую РСЗО испытают на Украине. Военкор Живов о системе «Тандарт».
11: Сообщается, что аналог французского «Хаймер Стандарт» пройдет испытание на Украине, чтобы получить отметку «Проверено в бою». После этого система будет принята на вооружение Франции. «Тандарт» должен будет заменить М-270, которые признаны устаревшими. По данным медиа противника, начальная дальность ракеты составит около 150 километров. В рамках второй фазы программы, которую планируется реализовать к 2035 году, этот показатель должны увеличить до 500 километров. Ракета снаряжена боевой частью массой 100 килограммов, а также двигательной установкой от компании «Roxel» и модулем наведения AASM от «Safran». Этот боеприпас будет использоваться в паре с грузовой платформой «Скания Франс», способной перевозить 8 ракет и передвигаться по дорогам со скоростью до 80 км в час с запасом хода до 600 км. Испытывать эту штуку будут на нас.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Зеленский обновил список целей для атак. Дроны ударили по порту в Ростове-на-Дону и по крупной нефтебазе в Удмуртии.
12: Подбил, смотри, пошел вниз!
5: Все Всю ночь беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. Очевидцы сообщали, что взрывы были такими сильными, что дома буквально трясло. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, разрушения зафиксированы в трех районах города – Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском. По его словам, 2 человека погибли, еще как минимум 5 пострадали.
13: Я вообще не понимаю, что мне делать. Они вот одни взрывы просто.
5: Сразу после взрыва в нескольких точках вспыхнули масштабные пожары. По данным губернатора, сгорелись складские сооружения, несколько частных домовладений и автомобили. Также в нескольких жилых домах повылетали стекла, отметил Слюсарь. Позже стало известно, что целью ночной атаки стал Ростовский морской торговый порт.
13: Летит.

Утром 27 июля над 4-м грузовым районом морского порта очевидцы заметили густой черный дым. Порт в Ростове, несмотря на расположение на реке Дон, считается морским и входит в систему Азово-Черноморского бассейна. Это важная составляющая военной системы страны. Ростова-на-Дону беспилотники атаковали Удмуртию. Глава республики Александр Бричалов заявил о самой массированной за последнее время атаке дронов на регион. По его словам, никто не пострадал. Под ударом оказался комбинат «Приоритет» Росрезерва, ранее известный как «Горизонт», в поселке Борок Камбарского района Удмуртии. Это стратегический объект закрытого типа, выполняющий функции нефтебазы.

0: Что-то прикурить можно было сейчас.
1: Это нефтебаза под военизированной охраной. Она предназначена для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд. На Украине удары по нефтяным объектам в Удмуртии подтвердили и заявили, что они находятся на расстоянии в 1300 километров от границы.
2: Еще один.
3: Сколько их?
1: На фоне этих атак стало известно, что Украина обновила список приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории России. По словам Зеленского, у ВСУ уже есть беспилотники, которые могут преодолевать 3000 километров, поэтому понятие «глубокий тыл» теряет свой смысл, сказал Зеленский. По его словам, большая часть сил противовоздушной обороны России сосредоточена вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Крымского моста и государственных резиденций. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
6: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушные обороны, очевидно, на всех не хватит, свои умоги гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
5: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
7: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожения огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
5: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
8: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Тюмени поделилась своими впечатлениями и эмоциями от взрывов на местном НПЗ, куда прилетели украинские дроны.
9: Сегодня с утра, всем привет. С утра сегодня только хвалила наш район. Мне там нравится, что у нас не пахнет, не воняет вода. Все так хорошо. И тут просто, ну, уже во всех новостях было, но когда ты находишься именно в этом месте рядом, да, буквально там в 3 километрах от завода, это просто трэш, ребят, что было, потому что первый взрыв еще был не очень сильный, а второй, потом третий и четвертый, пятый и шестой еще был взрыв, 2 последних взрыва, третий был страшный, да вообще, в принципе, все страшные были взрывы, первый был какой-то легкий, а остальные были прям до такой степени, что мне показалось, что у меня дом зашатался, затрясло. Короче, это очень страшно. Меня прям до сих пор трясет, сердце колотится. Я... по чуть-чуть вроде выдыхаю, но все равно трясет. И я, короче, в охапку собак собрала все документы, драгоценности, деньги из дома. Еду сейчас вообще, короче, уехала с района, из дома. Я понимаю, что везде может бахнуть, конечно, но как будто бы туда, куда я еду, там будет как будто бы безопаснее. Еду на открытие Комарова парка, но не знаю, там будет, не будет что-то, да, какие-то мероприятия в связи с нынешними событиями. Я до сих пор в шоке, но хотя бы просто на свежем воздухе мы погуляем. У меня так голова болит, капец, сердце колотится. В городе пробки, ну, на объездной пристал, сейчас приезжаю. В общем, вот как-то так, ребят, берегите себя все.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет, это подкаст «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, о чем сейчас шепчутся на каждой кухне. О том, как в России идет скрытая мобилизация и как устроена настоящая охота на мужчин. Мы разберем, почему огромные деньги и выплаты в 5 миллионов рублей больше не работают и люди просто боятся умирать. Вы узнаете, как обычные уличные камеры с искусственным интеллектом, вызовы такси и доставки еды превратились в ловушку, из которой почти невозможно выбраться. Мы честно расскажем, что происходит с закрытыми дверями военкоматов, где людей силой и угрозами заставляют подписывать контракты.
11: Государство предлагает человеку огромную сумму. Ну, типа, на этом можно купить неплохую квартиру в регионе. И все это просто за одну подпись в контракте. А человек разворачивается, меняет сим-карту и прячется. Возникает абсолютно логичный вопрос. Почему система, которая так долго держалась на покупке лояльности, вдруг перешла к открытому насилию на улицах?
10: Тут происходит то, что в макроэкономике принято называть кризисом перепроизводства капитала. Только вот товар очень специфический. То есть денег в систему влили просто невероятное количество. Печатный станок работает без остановок.
11: Бюджеты регионов соревнуются, кто даст больше.
10: Именно. Но возникла парадоксальная проблема. Жизни на продажу больше не осталось. Рынок опустел.
11: Но подожди, если посмотреть на Москву, там разовые выплаты при подписании контракта сейчас доходят до 3, а где-то и до 5 миллионов рублей. Это же колоссальные деньги. Неужели этот, ну, финансовый пылесос вообще перестал затягивать людей? 5 миллионов – это для многих билет в другую жизнь.
10: Которым невозможно воспользоваться, если тебя нет в живых.
11: Справедливо.
10: Математика выживания стала очевидной даже для самых отчаянных. Москвичи, глядя на эти суммы, прекрасно понимают статистику. Средняя продолжительность жизни в штурмовых подразделениях крайне мала. Миллионы на гроб никому не нужны.
11: И как реагирует средний класс? Просто прячутся?
10: Да, столичный бизнес и средний класс просто мимикрируют. Переходят на удаленку, арендуют квартиры не на свое имя.
11: Перестают появляться по месту прописки.
10: Абсолютно. В итоге военкоматы сытого мегаполиса катастрофически проваливают планы.
11: Хорошо, Москва – это город с высоким уровнем жизни. Но если взглянуть на депрессивные регионы, та же Бурятия, которая долгое время была главным донором живой силы. Разве там финансовый стимул тоже перестал работать?
10: Там сработал другой ограничитель – демографическое истощение. Да, на первом этапе туда шли от страшной бедности.
11: Чтобы закрыть микрозаймы?
10: Да, закрыть кредиты, отремонтировать дом. Но сейчас деревни и малые улусы остались физически без мужчин.
11: Разрушен традиционный уклад?
10: То есть деньги уже не могут это компенсировать.
11: В том-то и дело. Семьи начали осознавать экономическую ловушку. Разовая выплата за гибель кормильца, ну, она не решает проблему долгосрочного выживания. Деньги заканчиваются, а похороны в этих регионах идут бесконечной чередой. Финансовая магия рассеялась. И раз купить людей за миллионы или забрать их с заводов не выходит, система неизбежно скатывается к методам, которые раньше казались маргинальными.
10: Начинается отлов студентов, трудовых мигрантов, вахтовиков. Всех тех, у кого нет защиты со стороны крупных корпораций.
11: То есть раз люди не идут за деньги, за ними приходят физически. Но знаешь, легко подумать, что это выглядит как в кино про средневековье, мужики с дубинками бегают по площадям. Реальность-то куда страшнее.
10: Это высокотехнологичная охота. Современный мегаполис в России превратился в гигантскую паутину.
11: Как именно работает эта паутина? Потому что истории про уличные рейды звучат пугающе, но часто кажутся каким-то хаосом.
10: Хаос – это лишь видимость. Вот возьмем недавние случаи. В Пензе мужчину задержали на автобусной остановке. Подъехала белая машина, обычный «Ларгус», без полицейской раскраски, но с зеленой полоской судебных приставов. Люди в гражданском затолкали его внутрь. Или вот во Владивостоке случай. Человек возвращался с дня рождения друга. К нему подходят двое, предлагают выпить пиво. Напоили, посадили в машину, покатали по городу и увезли на закрытую территорию сборного пункта.
11: Поразительно то, как на это реагируют чиновники. Когда появляются видео, где плачущие жены бросаются под колеса автобусов возле сборных пунктов, военкомы сначала называют это постановочными кадрами.
10: Да, угрожают уголовными делами, говорят о вмешательстве спецслужб.
11: А через несколько дней те же самые лица буднично заявляют: это плановые рейды по установлению лиц, не вставших на учет. Ну а давай вернемся к паутине. Вот эта машина с приставами – это ведь финал цепочки. А как они узнали, что человек выйдет в тапочках именно в этот момент?
10: Вот здесь в игру вступает цифровой капкан. Ты заказываешь пиццу, вызываешь такси или берешь в аренду самокат, и это как бы касание нити. На вибрацию этой нити система реагирует моментально.
11: Камеры с распознаванием лиц.
10: Система интеграции напрямую связана с планшетами патрульных групп. От момента, как камера на подъезде зафиксировала лицо, до передачи точной геолокации опергруппе проходит около 5 минут.
11: 5 минут?
10: Да. Человек просто не успевает отойти от своего дома. Инфраструктура комфорта, но она предала своих пользователей.
11: Получается, базы данных частных компаний используются против граждан?
10: Совершенно верно. Силовики получают доступ к базам доставок еды. Представь, курьер приносит заказ, человек открывает дверь, а за спиной доставщика уже стоят военные.
11: Это же классическая засада.
10: Да. Системы каршеринга передают координаты машин. Транзакции по банковским картам тоже светятся в системе. Оплатил кофе картой, за тобой выехали.
11: Слушай, если проанализировать этот механизм с правовой точки зрения, то происходит полное уничтожение презумпции невиновности. Речь идет о концепции так называемой гражданской смерти. И пугает то, насколько она автоматизирована.
10: Да. Механика этой гражданской смерти поражает. Как человек теряет все, даже не выходя из дома.
11: Через электронный реестр военнообязанных. Он устроен так, что права блокируются не по решению суда, а алгоритмом. Как только в базе появляется статус «повестка направлена», запускается таймер.
10: 7 дней, верно?
11: Да. Через 7 дней система автоматически связывается с базами ГИБДД, Росреестра, банков. Даже если человек живет в тайге, у него кнопочный телефон без интернета, и он в глаза не видел эту электронную повестку, он лишается всего.
10: Блокировка водительских прав, запрет на кредиты, невозможность продать или купить квартиру, запрет на выезд за рубеж.
11: И самое важное, человек лишен базовых конституционных прав просто по факту того, что чиновник где-то нажал кнопку в кабинете. Никаких судебных разбирательств, никаких адвокатов. Государство просто выключает человека из социума.
10: И вот, допустим, цифровой капкан сработал. Камера вычислила, алгоритм заблокировал права, патруль приехал за 5 минут и затолкал человека в Ларгус. Что происходит после того, как за ним закрываются железные двери сборного пункта?
11: Начинается этап принудительной трансформации. Задача системы на этом этапе – сломать психику. Из обычного гражданского, который еще час назад пил кофе, нужно срочно сделать покорного солдата.
10: И первое орудие в этом процессе – абсолютная изоляция. Телефоны зимаются еще в коридоре. Здания военкоматов де-факто превращаются в режимные объекты вообще вне правового поля. Человек остается один на один с конвейером.
11: И дальше?
10: А дальше в ход идет прямое физическое насилие. Есть задокументированные чудовищные случаи. Людей избивали деревянными брусками по рукам, чтобы они не могли сопротивляться и подписали контракт.
11: Кошмар.
10: В той же Пензе был случай, когда мужчина от абсолютного отчаяния прыгнул в окно из кабинета врача на втором этаже, пробил крышу припаркованного автобуса и только благодаря этому чудом смог сбежать.
11: А что насчет медицинских комиссий? Система ведь не может отправлять на фронт тяжелобольных людей, но это же просто нерационально.
10: Рационально здесь давно уступило место плановым показателям. Медицинских комиссий де-факто больше не существует. Врачи на сборных пунктах выполняют роль статистов.
11: То есть берут всех?
10: Отправляют людей с хронической ишемией головного мозга, отправляют тех, у кого после травм отнимаются ноги.
11: Да ладно?
10: Серьезно? Забирают пациентов прямо из психиатрических стационаров. После недавних попыток суицида в медицинских картах просто ставят штамп. Активно высказывал желание служить, суицидальные мысли отрицает.
11: Но применять физическое насилие ко всем подряд невозможно. Должен быть какой-то другой метод слома воли.
10: Он есть. Это метод создания альтернативного ада. Классическая связка доброго и злого следователя, помноженная на депривацию сна. Человека доводят до глубокого когнитивного истощения.
11: Как именно это работает на практике?
10: Людей держат в переполненном помещениях. Яркий свет не выключается сутками, постоянно играет громкая музыка, не дают ни спать, ни нормально сидеть.
11: Пытка лишением сна.
10: Да, а когда мозг человека перестает критически оценивать реальность, его заводят в кабинет. Там показывают заранее распечатанный бланк уголовного дела.
11: И что говорят?
10: Говорят: смотри, вот постановление, до 10 лет тюрьмы за уклонение или сопротивление. Сгноим на зоне, а оттуда все равно поедешь на фронт, но уже в штрафной батальон и без выплат.
11: И если это не работает, переходят к угрозам жизни на самом фронте.
10: Угрожают отправить в штурмовой батальон вообще без бронежилета. Открытым текстом заявляют: не подпишешь по-хорошему, проживешь в окопе ровно 3 дня.
11: А если человек все еще сопротивляется?
10: Начинают давить через семью, угрожают инициировать налоговые проверки бизнеса родителей, обещают проблемы на работе у жены. И в состоянии полнейшего истощения человек ломается.
11: Меня во всей этой конструкции поражает правовой абсурд происходящего. Любой студент юрфака на первом курсе скажет, что контракт, подписанный под угрозами, шантажом или физическим насилием, юридически ничтожен.
10: Конечно.
11: Это кабальная сделка, которая прямо противоречит Гражданскому кодексу.
10: Но суды ведь должны это контролировать.
11: В том-то и дело, что военные суды и суды общей юрисдикции просто штампуют отказы по таким искам. Родственники подают заявления, приносят доказательства давления, а судьи признают эти подписи добровольным решением. Система больше не опирается на закон. Произошел абсолютный правовой дефолт. Суд превратился в филиал военкомата.
10: И скорость работы этого конвейера просто пугает. Как только человек ставит подпись, его прошлая жизнь стирается, у задержанных прямо на месте рвут или аннулируют старые паспорта.
11: Прямо там.
10: Буквально за пару часов печатают новые документы, тут же выдают безымянную банковскую карту, на которой уже лежат начисленные подъемные деньги.
11: Все готово.
10: Все. Гражданский человек уничтожен, в базе данных появился новый солдат.
11: Ловушка расставлена безупречная, и выход из нее только один. Но ведь есть огромная часть населения, которую еще не поймали. Тех, кто все понял и успел спрятаться? Как общество реагирует на этот тотальный контроль?
10: Общество уходит в глубокую глухую тень, формируется совершенно новое социальное подполье, мужчины превращаются в невидимок в собственных городах.
11: Жизнь вне радаров. Как это выглядит в быту? Ведь невозможно просто исчезнуть.
10: Оказывается, можно, если ставки – твоя жизнь. Люди избавляются от сим-карт, оформленных на их имя, покупая их на черном рынке, полностью отказываются от банковских приложений, буквально сидят в четырех стенах.
11: А если что-то со здоровьем?
10: Доходит до того, что они боятся пойти в больницу с острой зубной болью или обострением хронических заболеваний. Потому что государственные клиники обязаны передавать данные в базу учета.
11: Слушай, в такой ситуации должен был кардинально измениться гендерный баланс в семьях. Кто берет на себя контакт с внешним миром?
10: Женщины. Они становятся эдакими живыми щитами. Вся внешняя коммуникация, которая раньше делились пополам, теперь ложится на них.
11: Магазины, коммуналка.
10: Походы в магазин, оплаты счетов, решение вопросов со школой и детскими садами. Женщины буквально идут на пару шагов впереди мужей на улице. Если мужчине критически необходимо куда-то выйти, ну, например, чтобы проверить, нет ли впереди патруля...
11: На фоне такого тотального отчаяния всегда возникает теневая экономика. Криминальные рынки спасения должны были взлететь до небес.
10: Цены на фейковые медицинские диагнозы улетели в космос. За справку о негодности просят миллионы. Но тут возникает трагичный парадокс.
11: Какой?
10: Люди отдают последние сбережения, влезают в долги, покупают эту справку. А когда попадают в облаву, военные прокуроры на сборных пунктах просто рвут эти документы и аннулируют диагнозы прямо на месте.
11: Ого! И деньги, естественно, никто не возвращает.
10: Конечно. Человек с фиктивной справкой все равно отправляется в окоп.
11: А что насчет цифрового мошенничества? Раз главная угроза исходит от искусственного интеллекта и баз данных, наверняка появились те, кто обещают решить эту проблему.
10: Darknet переп...
4: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
12: Тучи сгущаются. Калининградский морской торговый порт экстренно, буквально за несколько минут, закупил пикап для мобильной огневой группы для защиты от БПЛА. С чем связана такая спешка? Статистика потерь. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Обсуждение стартовало. У калининградцев спрашивают мнение о строительстве военных объектов в промышленных зонах. Регион постепенно готовят еще и к войне со странами НАТО. Итак, Калининградский морской торговый порт экстренно купил за более чем 3 миллиона рублей пикап для мобильной огневой группы для защиты от беспилотников. Закупку провели рекордно быстро, буквально за несколько минут. Было это, согласно данным сайта госзакупок, 24 июля. Чем обусловлена такая спешка, пока неизвестно. Можно только догадываться, учитывая количество учений по защите от дронов, которые последнее время активно проводит Балтфлот. Что касается приобретенного пикапа, то он отечественной сборки. Его предшественником, можно сказать, почти полной копией выступил китайский внедорожник Jack T8. Мобильные огневые группы, как правило, применяются для защиты от низколетящих воздушных целей, в частности БПЛА. На платформу машины устанавливают крупнокалиберный пулемет.
13: Стоит напомнить, что 26 июля на встрече с командующими флотами в Петербурге президент заявил, что при любой угрозе безопасность Калининградской области обеспечат всеми возможностями страны, а на переднем крае будет стоять Балтфлот. Его командование уже получило нужные указания, и глава государства рассчитывает, что военные держат ситуацию под контролем.
12: По правде говоря, спокойнее от всех этих новостей почему-то не становится. Беспокойство вызывает и количество погибших на Украине калининградцев. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте. Поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографий с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющейся информации, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 17150 жителей, а в целом по стране огромные потери на фронте.
14: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
12: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается примерно в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это всеобщая мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. Сейчас же военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСО дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
15: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
16: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
12: Тем временем вокруг Калининградской области может развернуться второй фронт. Речь идет о возможном конфликте со странами НАТО. И, похоже, власти уже готовятся. В Калининграде начались общественные обсуждения изменений в правила землепользования и застройки, которые позволят строить военные объекты в промышленных зонах Калининграда. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет об инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
17: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
12: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
18: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
12: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественные обсуждения. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Все и так хорошо помнят, как 4,5 года назад, когда президент решил начать специальную военную операцию, россиян просто поставили перед фактом. Похожая ситуация и в этот раз. Например, в Балтийске ввели запрет на проход частных маломерных судов на Балтийскую косу. Теперь попасть туда можно только на пароме. По словам местных жителей, ограничения введены по решению Минобороны в рамках дополнительных мер безопасности. Изменения уже ударили по местному бизнесу. Владельцы прогулочных катеров и яхт больше не могут перевозить туристов на косу, поскольку разрешение на пересечение канала им не выдают. А для многих это был основной источник дохода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Всем привет! Судя по самым последним событиям в Кремле, похоже, вообще не собираются сворачивать специальную военную операцию. Напротив, в воздухе все сильнее пахнет эскалацией. И у любого нормального человека встает понятный вопрос. А что вообще будет дальше, и есть ли у кремлевских стратегов хоть какой-то четкий план? Или они действуют исключительно по ситуации и на авось? Западная разведка утверждает, что такой план есть, и даже не один, а целых 5 возможных сценариев лежат сейчас прямо на столе у Путина. Давайте сегодня разберем их все нормальным человеческим языком и во всех имеющихся деталях и нюансах. Вариант самый тревожный из всех 5. Как по мне, это, конечно же, Калининградская область и сухопутный коридор через Литву. В аналитических записках западных штабов прямо говорится, что в Кремле серьезно рассматривают вариант бросить войска в быстрый силовой прорыв через территорию Литвы, через так называемый Сувалкский коридор. Главная задача этого удара – напрямую соединить Калининградскую область с основной территорией России и Белоруссии. Если представить на секунду, что такой прорыв удастся, то он отрежет страны Балтии, Литву, Латвию и Эстонию от остальной Европы и от всей логистической и военной помощи со стороны НАТО. Но и вот тут начинается как раз самое тревожное. Почти наверняка сразу же после такого шага в большую войну на полную катушку вступает Польша. А поляки сейчас, как бы кто ни шутил в интернетах про польские яблоки, это на минуточку вторая армия Европы после французов. Поляки в последние годы собрали сотни американских танков «Абрамс», корейские «Черные пантеры», системы «Хаймарс» и истребители F-35. У них сейчас вооруженные силы – это высокотехнологичная, укомплектованная военная машина, которая ждет любого шороха на границе. В Варшаве прямо говорят, безопасность Сувалкского коридора и литовской границы – это их личный национальный интерес. В итоге вместо легкой победоносной прогулки может получиться лобовой замес с сильнейшей сухопутной армией Европы. И тут уж не возьмусь делать ставки, чем в итоге закончится. Именно поэтому калининградский сценарий вызывает такой мандраж у военных экспертов. Там запал самый короткий. И высечь из него искру Третьей мировой проще простого. Идем дальше. Еще один вариант – это захват шведского острова Готланд. Этот важнейший остров в военных и военно-морских кругах уже давно и справедливо называют непотопляемым авианосцем всей Балтики. География у него просто царская. Он торчит прямо посреди Балтийского моря. Контроль над Готландом позволил бы полностью контролировать абсолютно все морские и воздушные пути НАТО в Балтийском регионе. Правда, шведы после вступления в НАТО тоже далеко не наивные дурачки. Они уже нагнали на Готланд столько военной техники, вернули туда постоянный бронетанковый гарнизон, развернули береговую артиллерию, ПВО и ракеты, что просто так приплыть на катерах и занять остров уже точно не получится. Никакие быстрые маски-шоу там не прокатят. Ведь кто держит Готланд, тот держит за горло все море целиком. Третий вариант из этого списка – это попытка повторить проверенный сценарий 2014 года в эстонской Нарве. Там, как известно, большая часть населения – это русскоязычные жители. И вот наиболее воинствующая и ястребиная башня Кремля, по утечкам, предлагает президенту снова разыграть привычную карту защиты русского мира. Простыми словами, попытаться организовать там гражданские беспорядки. Отправить зеленых человечков и с помпой объявить какую-нибудь Нарвскую народную республику. Правда, чем такие маски-шоу заканчиваются в реальности, очень хорошо на своей собственной шкуре прочувствовали жители Донбасса и Крыма. Разруха, комендантский час, подвалы, санкции и полная безнадега на годы вперед. Да и сами европейцы с эстонцами сейчас уже далеко не такие наивные и слепые, как нам пытаются показать. Местным русским в Нарве уже ясно дали понять, что будет, если они захотят покачать свои права или поиграть в гибридную войну. Эстонская контрразведка, полиция безопасности и спецназ там сейчас работают жестко, без лишних сантиментов, и упакуют любых организаторов еще до того, как те успеют достать триколор из заначки. И, наконец, последний вероятный сценарий – удар по Аландским островам. Этот финский архипелаг исторически и по международным договорам имел особый демилитаризованный статус. То есть постоянных военных гарнизонов, тяжелой техники и укреплений там по закону нет и никогда не было. И вот в горячих кремлевских головах может созреть хитрый план. А почему бы не устроить внезапную десантную операцию? Быстренько высадить туда морскую пехоту или спецназ, захватить ключевые гавани и перекрыть все торговые и транспортные маршруты в Ботническом заливе. Таким образом, можно попытаться поставить финнов и весь блок НАТО перед фактом. Острова наши, переговорный стол там. А если дернетесь, будет только хуже. Но опять

0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Жители Нижнего Тагила жалуются на ржавую воду из-под крана, которая подается в дома с начала лета. Для личных нужд жители города вынужденно покупают бутилированную воду, но в детских садах и школах используется грязная водопроводная.
3: Город Нижний Тагил. 24 июля у нас выключили холодную воду. Должны были включить 26 ночью, но сегодня уже 27 и уже третий час холодной воды так и не поступило. Обратите внимание, какого цвета у нас горячая вода. Такая горячая вода идет все лето во всех районах. В некоторых районах она даже темнее. И вот в такой воде мы должны чистить зубы, мыться, мыть свою посуду, купать своих детей, что это просто ужас. На время отсутствия холодной воды был организован подвоз воды, но время достаточно неудобно. Я вот лично был на работе. Ну и, конечно, не близко находится подвоз воды, нужно до него идти. Вот такой вот цвет воды, вот такая вот горячая вода идет в Нижнем Тагиле. По мнению водоканала, данная вода отвечает всем санитарным нормам, чтобы в ней безопасно мыться и использовать ее.
0: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
5: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все, просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш уважаемый президент? Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь?
4: Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля. И там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м. Но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинули из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21. Хотя он так и не начал перевозить пассажиров, самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
6: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской.

0: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинскому государству.
1: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
2: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно. Он опустил свой взор, стреляя в пол. Ну и Токаев, а до этого и Лукашенко, недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
1: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетия. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев о задачах, которые стоят перед российским флотом.
5: Ничего не изменилось. Задачи, как стояли перед морским флотом, защиты государства, это главная его задача. Несомненно, военно-морской флот решает задачи представления интересов в различных районах Мирового океана, как я уже отметил, там, где они есть в России. Так было, есть, так будет. Ну, сегодня праздник, могу сказать более, значит, так, общими понятиями. Несомненно, на протяжении всей истории нашего государства, развития военно-морского флота, флот был инструментом внешней политики нашего государства, как составляющая военные силы государства, вооруженных сил. Это было всегда, так и будет. Больше могу сказать, опять-таки, конечно же, он является таким системообразующим, значит, элементом истории развития нашего государства вот, на разных этапах истории. От вызовов, от тех, которые необходимости выхода к морям, побережьям, так и, значит, вопрос баланса сил мировой, чем соответствует Россия.
3: Криминальные новости.
6: Пассажир зарезал таксистку после убийства своей сожительницы в Омске. Мужчина вызвал такси и во время поездки напал с ножом на 36-летнюю женщину-водителя. От полученных ранений она погибла на месте. Машина съехала с трассы и врезалась в дерево. Прибывшие по сигналу тревожной кнопки полицейские обнаружили рядом с автомобилем тело погибшей и самого подозреваемого с травмами. Во время расследования выяснилось, несколькими днями ранее мужчина убил свою 42-летнюю сожительницу. Ее тело нашли в квартире после того, как родственники заявили о ее исчезновении. Возбуждено уголовное дело. 29-летнего мужчину задержали. Ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Сейчас ему предъявили обвинение в убийстве двух женщин. Суд отправил его под стражу. В Новосибирске задержали стрелявшего в подростков мужчину, участника СВО. Об этом Ленте.ру сообщили в пресс-службе МВД России по региону. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По данным следствия, 21 июля в больницу поступила несовершеннолетняя с ранением, полученным от выстрела из пневматической винтовки. Девочка рассказала, получила повреждения во дворе одного из домов по улице Есенина. Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия. А 25 июля в отдел поступило еще одно сообщение о стрельбе во дворе того же дома. В результате одному из пострадавших была оказана медицинская помощь. Прибывшие на место полицейские установили свидетеля, и он указал возможную квартиру, откуда велась стрельба. В ходе проверки был задержан подозреваемый, местный житель, ветеран СВО. Пневматическую винтовку у него изъяли во время обыска. Мужчину задержали, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Калининградские контрабандисты хотели запустить сигареты в Литву на метеошарах. Двое россиян решили перехитрить пограничников. Ночью в лесу они готовили запуск 6500 пачек сигарет на воздушных шариках. Учли ветер, давление, прикрепили GPS. По задумке, небесная канцелярия должна была сама доставить груз в Европу. Но таможенники нашли контрабандистов, шары и даже микроавтобус с газовыми баллонами. Сигареты почти на 1 000 000 рублей из изъяли. Подельники признались, хотели поставить воздушный бизнес на поток. Теперь им грозит до 10 лет и штраф до 1 000 000 рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Вице-премьер правительства Александр Новак о стабилизации ситуации с топливом в стране.
7: Ситуация постепенно стабилизируется, и ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше, вот, и значительно лучше ситуация на заправках, вот, по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа, нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Вот. Ну, сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива. И эта ситуация действительно временная. Вот, правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме.
3: Главные новости дня.
8: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
9: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
8: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
10: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном, после первичного обучения действующих частей, то есть чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
8: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
11: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
8: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня.
12: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
13: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов, будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные. И большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране. Это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Ну вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система. Она антисемейная, и экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25-го года до 30-го, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, разваливается семей.
12: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
14: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи айфон. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты «Роди дитя и получи денежку».
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Жительница Ялты обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову и пожаловалась на полное отсутствие света, Wi-Fi и исполнительной власти.
15: Обращение к главе Крыма, губернатору Сергею Валерьевичу Аксенову. Сергей Валерьевич, с 22 с ночи 22 на 23 июля генерация в городе отсутствует. Вот что происходит в пункте, где можно получить Wi-Fi, точнее, где можно получить зарядку. Мобильная связь в городе отсутствует почти полностью. Wi-Fi, естественно, за отсутствием электричества отсутствует. Кроме пунктов, отдельных пунктов, или где есть эти генераторы. Сергей Валерьевич, полное отсутствие исполнительной власти в городе. Глава города, которая говорит, что она уже не глава, оставила своего ИО. ИО за 3 дня не вышел на связь с людьми. Большая просьба найти ИО господина Олеференко, чтобы он вышел на связь с народом и рассказал о ситуации и как ее собираются решать. Потому что помимо каких-то точечных сообщений от чиновников, мы ничего не получаем, никакой информации. Большая просьба заняться ситуацией в Ялте, поскольку здесь развивается гуманитарная катастрофа. Большое спасибо за внимание.
3: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
0: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
8: С Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Такаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
16: Президент каждую неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что президент Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
8: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
17: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
8: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
18: Закон русских можно грабить. Военкор Зыргулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
19: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
18: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
20: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом известия ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
3: Радио «Лента». 15:57 AM. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
21: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
2: Ага, типа ураган прошел.
21: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы... все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
2: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков вот этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
21: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
2: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
21: Круглосуточно.
2: Круглосуточно, да.
21: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
2: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
21: То есть они забирают все первыми?
2: Да, нужные им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
21: А вторая?
2: Вторая – это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
21: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
2: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
21: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
2: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
21: Угу.
2: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
21: То есть их делают под заказ?
2: Именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
21: А параллельный импорт?
2: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
21: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
2: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
21: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
2: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
21: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
2: Страшная логика.
21: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества и сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
2: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
21: В каком смысле?
2: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8. Пока бригада чинит оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
21: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
2: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
21: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
2: Абсолютно.
21: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах, танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы, а гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках, типа 20 литров в одни роки.
2: Да, 20 литров — это максимум. Очереди стоят бесконечные.
21: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
2: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
21: Пропан.
2: Из-за рисков?
21: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо в дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
2: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
21: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
2: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
21: Давай.
2: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
21: Ну, понятно, там же флот базируется.
2: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
21: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
2: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
21: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
2: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
21: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
2: О да, мост — это просто ахиллесова пята.
21: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
2: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
21: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
1: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
21: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
1: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
21: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
2: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю. Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
21: Ну да, вода — это базовая.
2: Городское водоснабжение в 21 веке — это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
21: То есть вода просто не доходит до квартир?
2: Именно. Через 24, максимум 48 часов, в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
21: А больницы?
2: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
21: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
5: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
21: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
5: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
21: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
5: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
21: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
5: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета. Нельзя вызвать скорую помощь.
21: И банковские карты не работают. Они превращаются просто в бесполезный пластик.
5: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
21: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
5: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
21: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
5: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
21: Мешок картошки за канистру бензина.
5: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
21: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
5: Инженеры, врачи, учителя.
21: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
5: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
21: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
5: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
21: Да, звучит безнадежно.
5: Ну что ж, пора подвести итог. Крем оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
7: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
18: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
10: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном, после первичного обучения действующих частей, то есть, чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
18: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
11: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
18: То, что о новой волне мобилизации такие власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек.
9: Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главе Российской Федерации Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине на основе стамбульских договоренностей.
0: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов, я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории, но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку Там были достигнуты значительные результаты.
12: Главные новости дня.
13: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
22: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все. Просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш уважаемый президент? Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь?
13: Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля, и там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м, но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинули из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21. Хотя он так и не начал перевозить пассажиров, самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
0: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и в радость противникам и России, и украинскому государству.
13: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
23: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно. Он опустил свой взор, стреляя в пол. Ну и Токаев, а до этого и Лукашенко, недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
13: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетие. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин о том, читает ли он блогеров и паблики.
24: Нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть. Поэтому от официальных лиц, от отцов-командиров от ваших, от вас, или вот таких ребят-бойцов, как вы, командиры, с которыми удается увидеться когда-то, не часто, но тем не менее. Информация от спецслужб, которые контролируют ситуацию на всех участках боевого соприкосновения, да и вообще в целом по стране. Информация из средств массовой информации. Паблики, там, блогеры, есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, но попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают. Такие есть люди.
3: На радио Лента «Шок дня».
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
18: Закон русских можно грабить. Военкор Зергулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
19: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
18: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
20: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом известия ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
14: «Мама, прости, я не вернусь. Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат». Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной ушел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень, говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документ о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
1: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
14: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Z-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочно. Отправляет, что

0: войсках, она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все, и у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
1: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по полтысячи. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о военной ипотеке, а точнее, что будет с ней в случае гибели участника накопительной исполнительной системы жилищного обеспечения военнослужащих НИС или признание его инвалидом первой группы при выполнении задач СВО. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если участник НИС погиб, умер при выполнении задач СВО после 31 июля 2023 года, его кредитные обязательства погашаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование НИС жилищного обеспечения военнослужащих после получения установленным порядком сведений регистрирующего органа об исключении из реестра участников НИС. Если же участник НИС погиб, умер при выполнении задач СВО до 31 июля 2023 года, кредитные обязательства участников НИС погашаются установленным порядком кредитными организациями, то есть банком, который и выдал кредит на жилье. Соответствующее разъяснение кредитным организациям размещено на сайте Центрального банка Российской Федерации 30 марта 2023 года за номером IN-0359/27. Ну и самое важное в этом вопросе – это причинная связь увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, приведших к смерти военнослужащего или признанию его инвалидом первой группы. Причинная связь устанавливается ВВК или федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком. Вывод. Если участник накопительно-ипотечной системы погиб, умер при выполнении задач СВО после 31 июля 2023 года, его кредитные обязательства погашаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование НИС жилищного обеспечения военнослужащих. А если погиб или умер до 31 июля 2023 года, то кредитные обязательства погашает банк. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. В данном случае я помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Радио «Лента».

0: 15:57 АМ. Говорят военкоры.
1: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
2: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушной обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои умоги гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
1: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
3: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожения огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
1: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
4: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждается возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
6: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
5: С Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Такаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
7: Президент только неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что меня только как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
5: Зет-сообщество отреагировало на слова Такаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
8: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
5: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
9: Взрывной рост цен на топливо в России потянул за собой вверх и цены на другие продукты, что в наибольшей мере на себе ощутил Крым, который остается зоной топливного бедствия.
10: Росстат отчитался о взрывном росте цен на бензин 5-ю неделю подряд. За это время, согласно официальным данным, накопленным итогам, бензин стал дороже на 8,9%. Вдвое больше, чем за предыдущие 5 месяцев вместе взятые. Выше 100 рублей за литр держатся ценники на заправках на все марки бензина в Республике Тыва. Дороже 80 рублей стоит литр АИ-92 в Магаданской области, на Камчатке, в Якутии, в Тюменской области, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Калмыкии, Вологодской и Воронежской областях. Средняя стоимость АИ-95 поднялась выше 90 рублей в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Камчатке. По подсчетам аналитиков, цены на бензин в регионах могут значительно превышать официальные данные. Зоной топливного бедствия остается Крым. В стране на фоне топливного кризиса начали резко дорожать овощи и мясо. С конца мая по 6 июля средние цены на картофель и лук выросли на 27,7%, на капусту – на 18,8%, на свеклу – на 17,2%, а на морковь – на 13,1%, следует из данных Росстата. Рост цен на топливо становится главным риском для инфляции, отмечает аналитик Владимир Чернов.
11: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
13: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце Венецианской лагуны, среди каналов и дворцов, прячется небольшой остров Павелья, который давно приобрел репутацию самого зловещего места на всем Апеннинском полуострове. Для обычного туриста это место закрыто, и тому есть веские объяснения. История острова – это сплошная летопись боли, болезней и человеческого безумия, уходящая корнями в Средневековье. Во времена бушующих эпидемий бубонной чумы, когда Венеция оказалась на грани полного вымирания, Павелья стала местом принудительной изоляции для тысяч зараженных людей. Здесь не было места спасению, лишь ожидание неизбежного финала в условиях полной безнадежности. Согласно мрачным хроникам того времени, остров превратился в гигантский крематорий под открытым небом. На протяжении десятилетий сюда свозили не только больных, но и тех, у кого проявлялись первые признаки недуга, часто запирая их в одном пространстве без всякой медицинской помощи. Легенды говорят, что земля здесь на 50% состоит из человеческого пепла, и именно поэтому на Павелье не растет ничего, кроме дикой, пугающей растительности. Позже, уже в начале 20 века, на острове была открыта психиатрическая лечебница. Местные жители шепотом рассказывали о главном враче, который проводил над пациентами бесчеловечные эксперименты, пытаясь раскрыть тайны человеческого сознания через пытки и лоботомию. Сам врач, как гласит предание, закончил свои дни в приступе помешательства, утверждая, что его преследуют тени замученных им пациентов, после чего он выбросился с высокой колокольни. Сегодня Павелье официально заброшено, но те немногие смельчаки, которым удавалось пробраться на остров Павелье, единогласно описывают одни и те же ощущения. Тяжелая атмосфера, гнетущая тишина, внезапные порывы холодного ветра и отчетливое чувство того, что за тобой кто-то постоянно наблюдает. Венецианские власти неоднократно рассматривали проекты по реставрации построек и превращению острова в туристический объект. Но каждый раз инвесторы в ужасе отказывались от своих планов, столкнувшись с необъяснимыми техническими сбоями и пугающими инцидентами. Исследователи паранормальных явлений уверены, что остров стал своего рода ловушкой для душ всех тех, кто ушел из жизни в мучениях, и это энергетическое эхо невозможно стереть или забыть. Научный скептицизм здесь бессилен, ведь никакая логика не способна объяснить, почему даже природа в этом месте ведет себя аномально. Павелье остается напоминанием о том, что есть события, которые навсегда отпечатываются в пространстве, превращая обычный клочок суши в памятник человеческому страданию, который лучше оставить в покое. Мы продолжаем собирать свидетельства и анализировать архивы, надеясь понять, где кончается историческая правда и начинается леденящий душу мистический ужас. Но остров Павелья надежно хранит свои тайны за плотной завесой запретов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
12: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
14: Руна дня на 28 июля.
5: Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат, какую энергию дня зададут, какой совет. Итак, у нас выпала руна Ера. Ну, это главная руна урожая, это, знаете, такие циклы правильные, заслуженная награда. То есть совет от рун здесь звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вы получите результат, но не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. Не продавливайте пространство. Имейте терпение, работайте в своем темпе и не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Вот научитесь ждать, выждать, и все будет прекрасно. Это какое-то получение вознаграждения за приложенные усилия ранее. И вознаграждение, кстати, может быть кармическим по своей природе. То есть добро в ответ на какие-то прошлые ваши хорошие деяния. Или может проявиться как возмещение за затраченное вами время или деньги. Плюс, возможно, решение каких-то юридических вопросов в вашу пользу. Вот здесь 100% результат. Еще ключевым может стать новость, например, о зачатии ребенка тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия. То есть, по факту, вы должны понимать, что урожай засеян. Это главное и ключевое событие этого дня. Почва благоприятна, все сулит удачу, но пока не время останавливаться. Нужно как бы всходы взращивать, да, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. И в отношениях, например, вы поймете, что процесс притирки может закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. Вы чувствуете друг друга на каком-то эмоционально-чувственном уровне. А в работе, может быть, наконец почувствуете, что окончательно влились в коллектив. То есть вот это вот есть ощущение целостности с людьми, с которыми вы работаете. И здесь, конечно, посадите семена сейчас, семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия ваши обязательно окупятся. Просто имейте терпение. Вот такой вот классный прогноз. Люблю эту руну. Вы можете рисовать ее на запястье руки для того, чтобы точно понимать, что результат будет от тех дел, в которые вы вкладываете всю свою энергию, силы и стремления. Принимайте, благодарите, берегите себя, сейте свои семена, зерна, и обязательно ваши всходы вас порадуют.
12: На радио Лента. Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
12: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
9: Жительница Ялты рассказала, что ситуация в Крыму продолжает ухудшаться, а перебои со светом, водой и связью стали нормой.
16: Всем привет, это Крым, Ялта. Третьи сутки нет света, в большей части города нет воды. Вот, к сожалению, у некоторых людей нету газоснабжения. Поэтому большинство не могут приготовить себе покушать. Но мы не унываем. Третий день у нас полевая кухня. Каждый сосед готовит по очереди покушать на мангале в казане. И сегодня наша очередь. Вот, мы будем готовить хашламу с мужем и угощать, раздавать нашим соседям, потому что у некоторых маленькие дети. Вот. Ну и, в принципе, мы как-то объединились, друг другу помогаем, кто генераторами, кто едой, кто водой, кто газовыми баллонами. Поэтому у нас как бы все хорошо.
10: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
17: Тучи сгущаются. Калининградский морской торговый порт экстренно, буквально за несколько минут, закупил пикап для мобильной огневой группы для защиты от БПЛА. С чем связана такая спешка? Статистика потерь. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Обсуждение стартовало. У калининградцев спрашивают мнение о строительстве военных объектов в промышленных зонах. Регион постепенно готовит еще и к войне со странами НАТО. Итак, Калининградский морской торговый порт экстренно купил за более чем 3 миллиона рублей пикап для мобильной огневой группы для защиты от беспилотников. Закупку провели рекордно быстро, буквально за несколько минут. Было это, согласно данным сайта госзакупок, 24 июля. Чем обусловлена такая спешка, пока неизвестно. Можно только догадываться, учитывая количество учений по защите от дронов, которые последнее время активно проводит Балтфлот. Что касается приобретенного пикапа, то он отечественной сборки. Его предшественником, можно сказать, почти полной копией выступил китайский внедорожник Jack T8. Мобильные огневые группы, как правило, применяются для защиты от низколетящих воздушных целей, в частности БПЛА. На платформу машины устанавливают крупнокалиберный пулемет.
18: Стоит напомнить, что 26 июля на встрече с командующими флотами в Петербурге президент заявил, что при любой угрозе безопасность Калининградской области обеспечат всеми возможностями страны, а на переднем крае будет стоять Балтфлот. Его командование уже получило нужные указания, и глава государства рассчитывает, что военные держат ситуацию под контролем.
17: По правде говоря, спокойнее от всех этих новостей почему-то не становится. Беспокойство вызывает и количество погибших на Украине калининградцев. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте. Поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографий с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющейся информации, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 17150 жителей. А в целом по стране. Огромные потери на фронте.
19: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
17: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается примерно в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это всеобщая мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. Сейчас же военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСО дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
20: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
21: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
17: Тем временем вокруг Калининградской области может развернуться второй фронт. Речь идет о возможном конфликте со странами НАТО. И, похоже, власти уже готовятся. В Калининграде начались общественные обсуждения изменений в правила землепользования и застройки, которые позволят строить военные объекты в промышленных зонах Калининграда. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет об инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
22: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
17: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
23: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
17: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественные обсуждения. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Все и так хорошо помнят, как 4,5 года назад, когда президент решил начать специальную военную операцию, россиян просто поставили перед фактом. Похожая ситуация и в этот раз. Например, в Балтийске ввели запрет на проход частных маломерных судов на Балтийскую косу. Теперь попасть туда можно только на пароме. По словам местных жителей, ограничения введены по решению Минобороны в рамках дополнительных мер безопасности. Изменения уже ударили по местному бизнесу. Владельцы прогулочных катеров и яхт больше не могут перевозить туристов туристов на косу, поскольку разрешение на пересечение канала им не выдают. А для многих это был основной источник дохода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! Судя по самым последним событиям в Кремле, похоже, вообще не собираются сворачивать специальную военную операцию. Напротив, в воздухе все сильнее пахнет эскалацией. И у любого нормального человека встает понятный вопрос. А что вообще будет дальше и есть ли у кремлевских стратегов хоть какой-то четкий план? Или они действуют исключительно по ситуации и на авось? Западная разведка утверждает, что такой план есть, и даже не один, а целых 5 возможных сценариев лежат сейчас прямо на столе у Путина. Давайте сегодня разберем их все нормальным человеческим языком и во всех имеющихся деталях и нюансах. Вариант самый тревожный из всех 5. Как по мне, это, конечно же, Калининградская область и сухопутный коридор через Литву. В аналитических записках западных штабов прямо говорится, что в Кремле серьезно рассматривают вариант бросить войска в быстрый силовой прорыв через территорию Литвы, через так называемый Сувалкский коридор. Главная задача этого удара – напрямую соединить Калининградскую область с основной территорией России и Белоруссии. Если представить на секунду, что такой прорыв удастся, то он отрежет страны Балтии, Литву, Латвию и Эстонию от остальной Европы и от всей логистической и военной помощи со стороны НАТО. Но и вот тут начинается как раз самое тревожное. Почти наверняка сразу же после такого шага в большую войну на полную катушку вступает Польша. А поляки сейчас, как бы кто ни шутил в интернетах про польские яблоки, это на минуточку вторая армия Европы после французов. Поляки в последние годы собрали сотни американских танков «Абрамс», корейские «Черные пантеры», системы «Хаймарс» и истребители F-35. У них сейчас вооруженные силы – это высокотехнологичная, укомплектованная военная машина, которая ждет любого шороха на границе. В Варшаве прямо говорят, безопасность Сувалкского коридора и литовской границы – это их личный национальный интерес. В итоге, вместо легкой победоносной прогулки может получиться лобовой замес с сильнейшей сухопутной армией Европы. И тут уж не возьмусь делать ставки, чем в итоге закончится. Именно поэтому калининградский сценарий вызывает такой мандраж у военных экспертов. Там запал самый короткий. И высечь из него искру Третьей мировой проще простого. Идем дальше. Еще один вариант – это захват шведского острова Готланд. Этот важнейший остров в военных и военно-морских кругах уже давно и справедливо называют непотопляемым авианосцем всей Балтики. География у него просто царская. Он торчит прямо посреди Балтийского моря. Контроль над Готландом позволил бы полностью контролировать абсолютно все морские и воздушные пути НАТО в Балтийском регионе. Правда, шведы после вступления в НАТО тоже далеко не наивные дурачки. Они уже нагнали на Готланд столько военной техники, вернули туда постоянный бронетанковый гарнизон, развернули береговую артиллерию, ПВО и ракеты, что просто так приплыть на катерах и занять остров уже точно не получится. Никакие быстрые маски-шоу там не прокатят. Ведь кто держит Готланд, тот держит за горло все море целиком. Третий вариант из этого списка – это попытка повторить проверенный сценарий 2014 года в эстонской Нарве. Там, как известно, большая часть населения – это русскоязычные жители. И вот наиболее воинствующая и ястребиная башня Кремля по утечкам предлагает президенту снова разыграть привычную карту защиты русского мира. Простыми словами, попытаться организовать там гражданские беспорядки, отправить зеленых человечков и с помпой объявить какую-нибудь Нарвскую народную республику. Правда, чем такие маски-шоу заканчиваются в реальности, очень хорошо на своей собственной шкуре прочувствовали жители Донбасса и Крыма. Разруха, комендантский час, подвалы, санкции и полная безнадега на годы вперед. Да и сами европейцы с эстонцами сейчас уже далеко не такие наивные и слепые, как нам пытаются показать. Местным русским в Нарве уже ясно дали понять, что будет, если они захотят покачать свои права или поиграть в гибридную войну. Эстонская контрразведка, полиция безопасности и спецназ там сейчас работают жестко, без лишних сантиментов, и упакуют любых организаторов еще до того, как те успеют достать триколор из заначки. И, наконец, последний вероятный сценарий – удар по Аландским островам. Этот финский архипелаг исторически и по международным договорам имел особый демилитаризованный статус. То есть постоянных военных гарнизонов, тяжелой техники и укреплений там по закону нет и никогда не было. И вот в горячих кремлевских головах может созреть хитрый план. А почему бы не устроить внезапную десантную операцию? Быстренько высадить туда морскую пехоту или спецназ, захватить ключевые гавани и перекрыть все торговые и транспортные маршруты в Ботническом заливе. Таким образом, можно попытаться поставить финнов и весь блок НАТО перед фактом. Острова наши, переговорный стол там, а если дернетесь, будет только хуже. Но, опять же, Финляндия теперь полноценный член НАТО, и реакция на подобную выходку будет моментальной. Финляндия не просто так отказалась от своего многолетнего нейтралитета. Финны отлично помнят зимнюю войну и прекрасно умеют читать риски. Если кто-то попытается дернуться на Аландские острова, Хельсинки вместе с союзниками поднимет в воздух свою авиацию и заблокирует акваторию так быстро, что десант даже не успеет закрепиться на берегу. Вот такой расклад. Напомню, что сегодня это планы, которые, как считает западная разведка, прямо сейчас рассматривают. Не возьмусь делать ставки, какой из этих планов в итоге выберет Путин. И выберет ли вообще. Но дыма без огня, как известно, никогда не бывает. Так что нам с вами остается только внимательно наблюдать за этим опасным цирком. На этом сегодня все. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физические и юрлица временно не обслуживаются. Исключение сделано лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
7: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
6: Всего на севере Крыма проживает более 270 тысяч человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют. Позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
8: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки. В селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
6: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
11: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже 4-й день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
6: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
13: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. Не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, «с плановыми ремонтами». Оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле. Плановые ремонтные работы.
6: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. Считает эксперт. Некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова о том, что в Госдуме начали обсуждать создание перечня потенциально опасных товаров для детей.
24: Враг нашел обходной путь, когда стали ограничивать сигареты. Это курительные смеси, никотиносодержащие всякие же и прочее. Вот это вот. То есть в этой части тоже не хватает нам такого, знаете, комплексного подхода и осмысления. Есть потенциально опасная продукция, которая может быть навредить детям нашим. Вот в этом направлении нужно двигаться, на мой взгляд. В этом направлении нужно искать ответ на вопросы и сформировать этот перечень, этот реестр. И он должен быть, в постоянной работе, учитывая вот такую изворотливость врага, наверное, я по-другому не назову. А кто еще будет продавать детям или детей видеть как целевую аудиторию там, для уничтожения их здоровья? Здесь, выстраивая параллельно, оттачивая механизм работы законодательной, закона этого, необходимо и вот в этом направлении также проработать. Мы сейчас начали обсуждение вот этой темы, работать над вот этой формулировкой потенциально опасных товаров для детей.
0: Главные новости дня.
5: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
12: Опубликовано на портале правительства информация. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
5: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
14: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
5: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум 2 вещи.
15: Рекомендация номер 1 – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер 2 – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
5: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
9: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о стабилизации на топливном рынке.
16: Мы предметно рассматривали 2 варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз предметно мы рассматривали 2 варианта. мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию. И, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
3: На радио «Лента» потеря дня.
1: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
1: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев прокомментировал заявление о том, что в 2026 году россияне живут лучше, чем когда-либо.
10: Это выступление, заявление, оно вне экономического контекста. Честно говоря, мне иногда кажется, что подобного рода вбросы имеют цель другую, как бы подразнить население. Ситуация, когда есть явно раздражающие факторы общества, да, сказать, что все здорово, но лучше вот иногда промолчать. То есть, если посмотреть, как растет средняя зарплата в Москве, которая отчитывается, то, в общем-то, хочешь не хочешь, а показатели высокие. Я живу в другом городе, и у нас тут несколько другие заработные платы, средние, медиантные и все остальные. На вопрос, не хотите, чтобы люди уезжали в Москву, платите им больше? Мне просто хотелось бы уточнить источник. В Москве получают деньги больше. Понятно, что в случае концентрации людей, то себестоимость обслуживания каждого из них становится ниже. Поэтому на самом деле здесь совершенно верно, с точки зрения, представляешь, вот деревня, там живет, допустим, 100 человек и 10 детей, условно говоря, хотя так детей на жизнь не осталось. А ради этого надо школу держать, там надо детям школы, завуч, это самое. То есть неэффективно. А в Москве может быть школа на 2000 человек. Понятно, что обслуживание по образованию одного ребенка серьезно снижается. Поэтому тогда ни на чем прав, что урбанизация, она снижает расходы на содержание населения. Именно на содержание.
1: Политолог Николай Бондаренко объясняет причины волны отстранения от участия в будущих выборах кандидатов не от правящей партии.
18: Выборы приближаются, и чем дальше, тем больше будет подобной грязи. Почему? Потому что власть чувствует себя неуверенно, она не может конкурировать с точки зрения программ, с точки зрения предложений, с точки зрения образа будущего. У них просто истощены, да, находятся в действительно политическом, идеологическом кризисе. Эти люди за 25 лет наобещали такого, что даже пообещать переобещивать уже, наверное, для них сложновато. Да? Поэтому пытаются вот смешать с грязью, как-то очернить, оболгать, да, все то, что для них представляет какую-то опасность. Поэтому чем ближе будет день голосования, тем, очевидно, больше будет таких технологий. Да. Для чего они это делают? Они делают для того, чтобы отвлечь нас от этих выборных задач. Они ищут поводы, они возбуждали уголовные дела по абсолютно никчемным, не выеденного яйца, не стоит обстоятельствам. А здесь ну, фактура такая, да, что посадить можно далеко и надолго.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
9: Абитуриент финансового университета при российском правительстве о том, что даже 300 баллов по ЕГЭ не гарантируют бюджетное место в ВУЗе. Их займут участники Олимпиад или дети военных, воюющих на СВО.
19: Команда, привет! Я выпускник олимпологии и призер и победитель 6 перечневых олимпиад по английскому. Я поступаю в финансовый университет на международную экономику и торговлю Китая. У нас 52 бюджетных места, подали документы 4200 человек. Я благодаря олимпиадам сейчас держусь на 19 месте, но у нас бабочников больше, чем бюджетных мест. Вот, 92 бабочника. До этого было вообще их 110. И хочу вам показать уникальный кейс, как человек, у которого 3 сотки за ЕГЭ и 10 баллов за индивидуальные достижения, не может вообще без шансов, не может даже пройти на наше направление, просто потому что он не писал олимпиаду. Так что в следующий раз, когда у вас возникнет вопрос, что писать, олимпиады или ЕГЭ, вспомните этот кружок.

0: полную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество и непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
3: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое, я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
2: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
3: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
2: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
4: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься, о том, что это все обман, о том, что не будет никакого водилы, что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь, с кем ты там договоришься. Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
2: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 1557 АМ.

0: Главные новости дня.
1: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
2: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
1: Заморозка спецоперации невозможна, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
3: Президент Токаев неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что президент Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
1: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
4: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
1: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Военный адвокат.
5: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
0: Говорят военкоры.
1: Новый удар беспилотниками. Военкор канал «Архангел» спецназа об атаке на российские регионы.
6: Ни дня без налета. В ночь на 27 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 276 беспилотников. При этом в дневное время впервые за долгое время отмечено всего 32 БПЛА. Целей для налета было несколько. Основная масса по классике летела в направлении Белгородской области и Крымского полуострова, где всю ночь фиксировались дроны. В Крыму и Севастополе из-за удара в очередной раз возникли перебои с электроснабжением. В Севастополе электричества не было около 9 часов. Помимо этого, украинцы атаковали Ростов-на-Дону и Таганрог, где также отмечалась активная работа подразделений обороны. Еще одним направлением для атаки стала Ярославская область и Республика Удмуртия. Атаки противника продолжаются, при этом в последние дни наблюдается небольшое снижение в общей численности задействуемых БПЛА. Копят, и, вероятно, после этой паузы будут возобновлены массированные удары.
1: Флот перестает существовать. Военкор канал «Морская мощь государства» о дне ВМФ.
6: Что сказать на эту дату в текущих условиях? Наверное, ничего хорошего. Флот не то самоустранился от войны на Черном море, не то устранен от нее волей свыше. И при этом толком не готовится к грядущей войне на Балтике. На севере подводники повторяют Атрину с еще худшими результатами, чем тогда. На Каспии, вышедший в море МРК, оказывается бессилен против беспилотника с поршневым двигателем. Про потери тоже не забываем. И это все от страны без флота и вменяемой авиации. Трудно представить себе, во что бы вылилась война с Польшей или с Финляндией, даже чисто на море и над ним. На этом фоне пафосные речи президента и главкома, конечно, удручают. В эпоху, когда государство как система деградирует до уровня раннего 19 века, вместе с военным руководством в лице Генштаба и окостеневшего Министерства обороны, таким сложным структурам, как ВМФ, места в реальности нет. Действительно, праздник со слезами на глазах.
1: Французскую РСЗО испытают на Украине. Военкор Живов о системе «Тандарт».
7: Сообщается, что аналог французского «Хаймар Стандарт» пройдет испытание на Украине, чтобы получить отметку «Проверено в бою». После этого система будет принята на вооружение Франции. «Тандарт» должен будет заменить М-270, которые признаны устаревшими. По данным медиа противника, начальная дальность ракеты составит около 150 километров. В рамках второй фазы программы, которую планируется реализовать к 2035 году, этот показатель должны увеличить до 500 километров. Ракета снаряжена боевой частью массой 100 килограммов, а также двигательной установкой от компании «Роксель» и модулем наведения AASM от «Сафран». Этот боеприпас будет использоваться в паре с грузовой платформой «Скания Франс», способной перевозить 8 ракет и передвигаться по дорогам со скоростью до 80 км в час с запасом хода до 600 км. Испытывать эту штуку будут на нас.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Зеленский обновил список целей для атак. Дроны ударили по порту в Ростове-на-Дону и по крупной нефтебазе в Удмуртии.
8: Подбил, смотри, пошел вниз!
1: Всю ночь беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. Очевидцы сообщали, что взрывы были такими сильными, что дома буквально трясло. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, разрушения зафиксированы в трех районах города – Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском. По его словам, 2 человека погибли, еще как минимум 5 пострадали.
9: Я вообще не понимаю, что мне делать. Одни взрывы просто.
1: Я... Сразу после взрыва в нескольких точках вспыхнули масштабные пожары. По данным губернатора, сгорелись складские сооружения, несколько частных домовладений и автомобили. Также в нескольких жилых домах повылетали стекла, отметил слюсарь. Позже стало известно, что целью ночной атаки стал Ростовский морской торговый порт.
10: Летит.

0: Витя. Ой.
1: Утром 27 июля над 4-м грузовым районом морского порта очевидцы заметили густой черный дым. Порт в Ростове, несмотря на расположение на реке Дон, считается морским и входит в систему Азово-Черноморского бассейна. Это важная составляющая военной системы страны. Кроме Ростова-на-Дону, беспилотники атаковали Удмуртию. Глава республики Александр Бричалов заявил о самой массированной за последнее время атаке дронов на регион. По его словам, никто не пострадал. Под ударом оказался комбинат «Приоритет» Росрезерва, ранее известный как «Горизонт», в поселке Борок Камбарского района Удмуртии. Это стратегический объект закрытого типа, выполняющий функции нефтебазы.

0: Это прикурить можно было сейчас.
1: Это нефтебаза под военизированной охраной. Она предназначена для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд. На Украине удары по нефтяным объектам в Удмуртии подтвердили и заявили, что они находятся на расстоянии в 1300 километров от границы.
2: Еще один.
3: Сколько их?
1: На фоне этих атак стало известно, что Украина обновила список приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории России. По словам Зеленского, у ВСУ уже есть беспилотники, которые могут преодолевать 3000 километров, поэтому понятие «глубокий тыл» теряет свой смысл, сказал Зеленский. По его словам, большая часть сил противовоздушной обороны России сосредоточена вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Крымского моста и государственных резиденций. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Маркетплейсам приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
6: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушные обороны, очевидно, на всех не хватит, свои умоги гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
5: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
7: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожения огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
5: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
8: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Тюмени поделилась своими впечатлениями и эмоциями от взрывов на местном НПЗ, куда прилетели украинские дроны.
9: Сегодня с утра, всем привет. С утра сегодня только хвалила наш район. Мне там нравится, что у нас не пахнет, не воняет вода. Все так хорошо. И тут просто, уже во всех новостях было, но когда ты находишься именно в этом месте рядом, да, буквально там в 3 километрах от завода, это просто трэш, ребят, что было, потому что первый взрыв еще был не очень сильный, а второй, потом третий и четвертый, пятый и шестой еще был взрыв, 2 последних взрыва, третий был страшный, да вообще, в принципе, все страшные были взрывы, первый был какой-то легкий, а остальные были прям до такой степени, что мне показалось, что у меня дом зашатался, затрясло. Короче, это очень страшно. Меня прям до сих пор трясет, сердце колотится. Чуть по чуть-чуть вроде выдыхаю, но все равно трясет. И я, короче, в охапку собак собрала все документы, драгоценности, деньги из дома. Еду сейчас вообще, уехала с района, из дома. Я понимаю, что везде может бахнуть, конечно, но как будто бы туда, куда я еду, там будет как будто бы безопаснее. Еду на открытие Комарова парка, но не знаю, там будет, не будет что-то, да, какие-то мероприятия в связи с нынешними событиями. Я до сих пор в шоке, но хотя бы просто на свежем воздухе мы погуляем. У меня так голова болит, капец, сердце колотится. В городе пробки, на объездной пристал, сейчас приезжаю. В общем, вот как-то так. Ребят, берегите себя все.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет, это подкаст «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, о чем сейчас шепчутся на каждой кухне. О том, как в России идет скрытая мобилизация и как устроена настоящая охота на мужчин. Мы разберем, почему огромные деньги и выплаты в 5 миллионов рублей больше не работают и люди просто боятся умирать. Вы узнаете, как обычные уличные камеры с искусственным интеллектом, вызовы такси и доставки еды превратились в ловушку, из которой почти невозможно выбраться. Мы честно расскажем, что происходит с закрытыми дверями военкоматов, где людей силой и угрозами заставляют подписывать контракты.
11: Государство предлагает человеку огромную сумму. На этом можно купить неплохую квартиру в регионе. И все это просто за одну подпись в контракте. А человек разворачивается, меняет сим-карту и прячется. Возникает абсолютно логичный вопрос. Почему система, которая так долго держалась на покупке лояльности, вдруг перешла к открытому насилию на улицах?
10: Тут происходит то, что в макроэкономике принято называть кризисом перепроизводства капитала. Только вот товар очень специфический. То есть денег в систему влили просто невероятное количество. Печатный станок работает без остановок.
11: Бюджеты регионов соревнуются, кто даст больше.
10: Именно. Но возникла парадоксальная проблема. Жизни на продажу больше не осталось. Рынок опустел.
11: Но подожди, если посмотреть на Москву, там разовые выплаты при подписании контракта сейчас доходят до 3, а где-то и до 5 миллионов рублей. Это же колоссальные деньги. Неужели этот финансовый пылесос вообще перестал затягивать людей? 5 миллионов – это для многих билет в другую жизнь.
10: Которым невозможно воспользоваться, если тебя нет в живых.
11: Справедливо.
10: Математика выживания стала очевидной даже для самых отчаянных. Москвичи, глядя на эти суммы, прекрасно понимают статистику. Средняя продолжительность жизни в штурмовых подразделениях крайне мала. Миллионы на гроб никому не нужны.
11: И как реагирует средний класс? Просто прячутся?
10: Да, столичный бизнес и средний класс просто мимикрируют. Переходят на удаленку, арендуют квартиры не на свое имя.
11: Перестают появляться по месту прописки.
10: Абсолютно. В итоге военкоматы сытого мегаполиса катастрофически проваливают планы.
11: Хорошо, Москва – это город с высоким уровнем жизни. Но если взглянуть на депрессивные регионы, та же Бурятия, которая долгое время была главным донором живой силы. Разве там финансовый стимул тоже перестал работать?
10: Там сработал другой ограничитель – демографическое истощение. Да, на первом этапе туда шли от страшной бедности.
11: Чтобы закрыть микрозаймы?
10: Да, закрыть кредиты, отремонтировать дом. Но сейчас деревни и малые улусы остались физически без мужчин.
11: Разрушен традиционный уклад?
10: То есть деньги уже не могут это компенсировать.
11: В том-то и дело. Семьи начали осознавать экономическую ловушку. Разовая выплата за гибель кормильца, ну, она не решает проблему долгосрочного выживания. Деньги заканчиваются, а похороны в этих регионах идут бесконечной чередой. Финансовая магия рассеялась. И раз купить людей за миллионы или забрать их с заводов не выходит, система неизбежно скатывается к методам, которые раньше казались маргинальными.
10: Начинается отлов студентов, трудовых мигрантов, вахтовиков. Всех тех, у кого нет защиты со стороны крупных корпораций.
11: То есть раз люди не идут за деньги, за ними приходят физически. Но знаешь, легко подумать, что это выглядит как в кино про средневековье, мужики с дубинками бегают по площадям. Реальность-то куда страшнее.
10: Это высокотехнологичная охота. Современный мегаполис в России превратился в гигантскую паутину.
11: Как именно работает эта паутина? Потому что истории про уличные рейды звучат пугающе, но часто кажутся каким-то хаосом.
10: Хаос — это лишь видимость. Вот возьмем недавние случаи. В Пензе мужчину задержали на автобусной остановке. Подъехала белая машина, обычный «Ларгус», без полицейской раскраски, но с зеленой полоской судебных приставов. Люди в гражданском затолкали его внутрь. Или вот во Владивостоке случай. Человек возвращался с дня рождения друга. К нему подходят двое, предлагают выпить пиво. Напоили, посадили в машину, покатали по городу и увезли на закрытую территорию сборного пункта.
11: Поразительно то, как на это реагируют чиновники. Когда появляются видео, где плачущие жены бросаются под колеса автобусов возле сборных пунктов, военкомы сначала называют это постановочными кадрами.
10: Да, угрожают уголовными делами, говорят о вмешательстве спецслужб.
11: А через несколько дней те же самые лица буднично заявляют: это плановые рейды по установлению лиц, не вставших на учет. Ну а давай вернемся к паутине. Вот эта машина с приставами – это ведь финал цепочки. А как они узнали, что человек выйдет в тапочках именно в этот момент?
10: Вот здесь в игру вступает цифровой капкан. Ты заказываешь пиццу, вызываешь такси или берешь в аренду самокат, и это как бы касание нити. На вибрацию этой нити система реагирует моментально.
11: Камеры с распознаванием лиц.
10: Система интеграции напрямую связана с планшетами патрульных групп. От момента, как камера на подъезде зафиксировала лицо, до передачи точной геолокации опергруппе проходит около 5 минут.
11: 5 минут?
10: Да. Человек просто не успевает отойти от своего дома. Инфраструктура комфорта, но она предала своих пользователей.
11: Получается, базы данных частных компаний используются против граждан?
10: Совершенно верно. Силовики получают доступ к базам доставок еды. Представь, курьер приносит заказ, человек открывает дверь, а за спиной доставщика уже стоят военные.
11: Это же классическая засада.
10: Да. Системы каршеринга передают координаты машин. Транзакции по банковским картам тоже светятся в системе. Оплатил кофе картой, за тобой выехали.
11: Слушай, если проанализировать этот механизм с правовой точки зрения, то происходит полное уничтожение презумпции невиновности. Речь идет о концепции так называемой гражданской смерти. И пугает то, насколько она автоматизирована.
10: Да. Механика этой гражданской смерти поражает. Как человек теряет все, даже не выходя из дома.
11: Через электронный реестр военнообязанных. Он устроен так, что права блокируются не по решению суда, а алгоритмом. Как только в базе появляется статус «повестка направлена», запускается таймер.
10: 7 дней, верно?
11: Да. Через 7 дней система автоматически связывается с базами ГИБДД, Росреестра, банков. Даже если человек живет в тайге, у него кнопочный телефон без интернета, и он в глаза не видел эту электронную повестку, он лишается всего.
10: Блокировка водительских прав, запрет на кредиты, невозможность продать или купить квартиру, запрет на выезд за рубеж.
11: И самое важное, человек лишен базовых конституционных прав просто по факту того, что чиновник где-то нажал кнопку в кабинете. Никаких судебных разбирательств, никаких адвокатов. Государство просто выключает человека из социума.
10: И вот, допустим, цифровой капкан сработал. Камера вычислила, алгоритм заблокировал права, патруль приехал за 5 минут и затолкал человека в Ларгус. Что происходит после того, как за ним закрываются железные двери сборного пункта?
11: Начинается этап принудительной трансформации. Задача системы на этом этапе – сломать психику. Из обычного гражданского, который еще час назад пил кофе, нужно срочно сделать покорного солдата.
10: И первое орудие в этом процессе – абсолютная изоляция. Телефоны зимаются еще в коридоре. Здания военкоматов де-факто превращаются в режимные объекты вообще вне правового поля. Человек остается один на один с конвейером.
11: И дальше?
10: А дальше в ход идет прямое физическое насилие. Есть задокументированные чудовищные случаи. Людей избивали деревянными брусками по рукам, чтобы они не могли сопротивляться и подписали контракт.
11: Кошмар.
10: В той же Пензе был случай, когда мужчина от абсолютного отчаяния прыгнул в окно из кабинета врача на втором этаже, пробил крышу припаркованного автобуса и только благодаря этому чудом смог сбежать.
11: А что насчет медицинских комиссий? Система ведь не может отправлять на фронт тяжелобольных людей, но это же просто нерационально.
10: Рационально здесь давно уступило место плановым показателям. Медицинских комиссий де-факто больше не существует. Врачи на сборных пунктах выполняют роль статистов.
11: То есть берут всех?
10: Отправляют людей с хронической ишемией головного мозга, отправляют тех, у кого после травм отнимаются ноги.
11: Да ладно?
10: Серьезно? Забирают пациентов прямо из психиатрических стационаров. После недавних попыток суицида в медицинских картах просто ставят штамп. Активно высказывал желание служить, суицидальные мысли отрицает.
11: Но применять физическое насилие ко всем подряд невозможно. Должен быть какой-то другой метод слома воли.
10: Он есть. Это метод создания альтернативного ада. Классическая связка доброго и злого следователя, помноженная на депривацию сна. Человека доводит до глубокого когнитивного истощения.
11: Как именно это работает на практике?
10: Людей держат в переполненном помещениях. Яркий свет не выключается сутками, постоянно играет громкая музыка, не дают ни спать, ни нормально сидеть.
11: Пытка лишением сна.
10: Да, а когда мозг человека перестает критически оценивать реальность, его заводят в кабинет. Там показывают заранее распечатанный бланк уголовного дела.
11: И что говорят?
10: Говорят: смотри, вот постановление, до 10 лет тюрьмы за уклонение или сопротивление. Сгноим на зоне, а оттуда все равно поедешь на фронт, но уже в штрафной батальон и без выплат.
11: И если это не работает, переходят к угрозам жизни на самом фронте.
10: Угрожают отправить в штурмовой батальон вообще без бронежилета. Открытым текстом заявляют: не подпишешь по-хорошему, проживешь в окопе ровно 3 дня.
11: А если человек все еще сопротивляется?
10: Начинают давить через семью, угрожают инициировать налоговые проверки бизнеса родителей, обещают проблемы на работе у жены. И в состоянии полнейшего истощения человек ломается.
11: Меня во всей этой конструкции поражает правовой абсурд происходящего. Любой студент юрфака на первом курсе скажет, что контракт, подписанный под угрозами, шантажом или физическим насилием, юридически ничтожен.
10: Конечно.
11: Это кабальная сделка, которая прямо противоречит Гражданскому кодексу.
10: Но суды ведь должны это контролировать.
11: В том-то и дело, что военные суды и суды общей юрисдикции просто штампуют отказы по таким искам. Родственники подают заявления, приносят доказательства давления, а судьи признают эти подписи добровольным решением. Система больше не опирается на закон. Произошел абсолютный правовой дефолт. Суд превратился в филиал военкомата.
10: И скорость работы этого конвейера просто пугает. Как только человек ставит подпись, его прошлая жизнь стирается, у задержанных прямо на месте рвут или аннулируют старые паспорта.
11: Прямо там.
10: Буквально за пару часов печатают новые документы, тут же выдают безымянную банковскую карту, на которой уже лежат начисленные подъемные деньги.
11: Все готово.
10: Все. Гражданский человек уничтожен, в базе данных появился новый солдат.
11: Ловушка расставлена безупречная, и выход из нее только один. Но ведь есть огромная часть населения, которую еще не поймали. Тех, кто все понял и успел спрятаться. Как общество реагирует на этот тотальный контроль?
10: Общество уходит в глубокую глухую тень, формируется совершенно новое социальное подполье, мужчины превращаются в невидимок в собственных городах.
11: Жизнь вне радаров. Как это выглядит в быту? Ведь невозможно просто исчезнуть.
10: Оказывается, можно, если ставки – твоя жизнь. Люди избавляются от сим-карт, оформленных на их имя, покупая их на черном рынке, полностью отказываются от банковских приложений, буквально сидят в четырех стенах.
11: А если что-то со здоровьем?
10: Доходит до того, что они боятся пойти в больницу с острой зубной болью или обострением хронических заболеваний. Потому что государственные клиники обязаны передавать данные в базу учета.
11: Слушай, в такой ситуации должен был кардинально измениться гендерный баланс в семьях. Кто берет на себя контакт с внешним миром?
10: Женщины. Они становятся эдакими живыми щитами. Вся внешняя коммуникация, которая раньше делились пополам, теперь ложится на них.
11: Магазины, коммуналка.
10: Походы в магазин, оплаты счетов, решение вопросов со школой и детскими садами. Женщины буквально идут на пару шагов впереди мужей на улице. Если мужчине критически необходимо куда-то выйти, ну, например, чтобы проверить, нет ли впереди патруля...
11: На фоне такого тотального отчаяния всегда возникает теневая экономика. Криминальные рынки спасения должны были взлететь до небес.
10: Цены на фейковые медицинские диагнозы улетели в космос. За справку о негодности просят миллионы. Но тут возникает трагичный парадокс.
11: Какой?
10: Люди отдают последние сбережения, влезают в долги, покупают эту справку. А когда попадают в облаву, военные прокуроры на сборных пунктах просто рвут эти документы и аннулируют диагнозы прямо на месте.
11: Ого! И деньги, естественно, никто не возвращает.
10: Конечно. Человек с фиктивной справкой все равно отправляется в окоп.
11: А что насчет цифрового мошенничества? Раз главная угроза исходит от искусственного интеллекта и баз данных, наверняка появились те, кто обещают решить эту проблему.
10: Даркнет переполнен объявлениями. За криптовалюту мошенники обещают удалить лицо из баз данных и Москвы, и Петербурга. Или стереть строчку из электронного реестра.
11: И люди в это верят?
10: В отчаянии, да. Платят за это $1000. Естественно, это чистый обман. Никакие хакеры не могут удалить данные из закрытого контура спецслужб.
11: То есть человек платит за воздух, выходит на улицу с ложной уверенностью в безопасности...
10: И его тут же задерживает патруль.
11: Если посмотреть на макроэкономические последствия этого подполья, огромный пласт самых продуктивных специалистов, айтишники, инженеры, проектировщики, логисты буквально прячутся по подвалам и съемным дачам. Они либо перестают работать вообще, либо работают в серую.
10: Производительность труда падает катастрофически. Экономика начинает рассыпаться не от санкций, а от того, что из нее силой вырвали ключевые кадры.
11: Заводы останавливаются.
10: Да, те предприятия, которые не смогли организовать бронь, встают, потому что на производственной линии просто некому стоять. Целые отрасли деградируют, потому что активное мужское население либо поймано, либо парализовано страхом.
11: И это ведет к настоящей антропологической катастрофе. Сейчас фиксируется эпидемия тяжелых клинических депрессий и посттравматического стрессового расстройства у людей, которые даже близко не видели фронта. Семьи разрушаются под грузом постоянной паранойи и изоляции.
10: Вымывается и криминализируется самый активный, самый созидательный слой населения.
11: Получается, страх перестает быть просто эмоцией. Страх становится главным и, по сути, единственным институтом управления обществом. Правоохранительная система окончательно переориентирована на одну единственную задачу.
10: На какую?
11: Превращение живого, мыслящего человека в бесправный, управляемый ресурс. И парадокс в том, что технологии, которые изначально создавались для безопасности этого самого общества, умные камеры, цифровые сервисы, быстрые базы данных, теперь охотятся на него. Возникает страшный философский вопрос. Если цифровая тень человека теперь имеет над ним абсолютную власть, есть ли вообще шанс когда-нибудь вернуть контроль над собственной жизнью?
10: Какой итог можно подвести в сегодняшнем разборе дня? Главное, система больше не может купить людей за деньги, поэтому она перешла к обычному насилию и цифровому шантажу. Мужчин просто лишили всех прав. Теперь достаточно одной строчки в электронном реестре, чтобы человек стал невидимкой в собственной стране. Сотни тысяч людей прямо сейчас вынуждены прятаться, бросать работу и месяцами не выходить на улицу, разрушая свои семьи и здоровье. Эта дикая облава забирает не просто рабочих или студентов, она буквально перемалывает будущее страны. Это был разбор дня. Держитесь, берегите себя и близких.
4: Радио Лента 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Тучи сгущаются. Калининградский морской торговый порт экстренно, буквально за несколько минут, закупил пикап для мобильной огневой группы для защиты от БПЛА. С чем связана такая спешка? Статистика потерь. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Обсуждение стартовало. У калининградцев спрашивают мнение о строительстве военных объектов в промышленных зонах. Регион постепенно готовит еще и к войне со странами НАТО. Итак, Калининградский морской торговый порт экстренно купил за более чем 3 миллиона рублей пикап для мобильной огневой группы для защиты от беспилотников. Закупку провели рекордно быстро, буквально за несколько минут. Было это, согласно данным сайта госзакупок, 24 июля. Чем обусловлена такая спешка, пока неизвестно. Можно только догадываться, учитывая количество учений по защите от дронов, которые последнее время активно проводит Балтфлот. Что касается приобретенного пикапа, то он отечественной сборки. Его предшественником, можно сказать, почти полной копией выступил китайский внедорожник Jack T8. Мобильные огневые группы, как правило, применяются для защиты от низколетящих воздушных целей, в частности БПЛА. На платформу машины устанавливают крупнокалиберный пулемет.
13: Стоит напомнить, что 26 июля на встрече с командующими флотами в Петербурге президент заявил, что при любой угрозе безопасность Калининградской области обеспечат всеми возможностями страны, а на переднем крае будет стоять Балтфлот. Его командование уже получило нужные указания, и глава государства рассчитывает, что военные держат ситуацию под контролем.
12: По правде говоря, спокойнее от всех этих новостей почему-то не становится. Беспокойство вызывает и количество погибших на Украине калининградцев. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте. Поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографий с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющейся информации, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 17150 жителей, а в целом по стране огромные потери на фронте.
14: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
12: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается примерно в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это всеобщая мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. Сейчас же военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСО дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
15: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
16: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
12: Тем временем вокруг Калининградской области может развернуться второй фронт. Речь идет о возможном конфликте со странами НАТО. И, похоже, власти уже готовятся. В Калининграде начались общественные обсуждения изменений в правила землепользования и застройки, которые позволят строить военные объекты в промышленных зонах Калининграда. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет об инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
17: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
12: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
18: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
12: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественные обсуждения. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Все и так хорошо помнят, как 4,5 года назад, когда президент решил начать специальную военную операцию, россиян просто поставили перед фактом. Похожая ситуация и в этот раз. Например, в Балтийске ввели запрет на проход частных маломерных судов на Балтийскую косу. Теперь попасть туда можно только на пароме. По словам местных жителей, ограничения введены по решению Минобороны в рамках дополнительных мер безопасности. Изменения уже ударили по местному бизнесу. Владельцы прогулочных катеров и яхт больше не могут перевозить туристов на косу, поскольку разрешение на пересечение канала им не выдают. А для многих это был основной источник дохода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Всем привет! Судя по самым последним событиям в Кремле, похоже, вообще не собираются сворачивать специальную военную операцию. Напротив, в воздухе все сильнее пахнет эскалацией. И у любого нормального человека встает понятный вопрос. А что вообще будет дальше, и есть ли у кремлевских стратегов хоть какой-то четкий план? Или они действуют исключительно по ситуации и на авось? Западная разведка утверждает, что такой план есть, и даже не один. А целых 5 возможных сценариев лежат сейчас прямо на столе у Путина. Давайте сегодня разберем их все нормальным человеческим языком и во всех имеющихся деталях и нюансах. Вариант самый тревожный из всех 5. Как по мне, это, конечно же, Калининградская область и сухопутный коридор через Литву. В аналитических записках западных штабов прямо говорится, что в Кремле серьезно рассматривают вариант бросить войска в быстрый силовой прорыв через территорию Литвы, через так называемый Сувалкский коридор. Главная задача этого удара – напрямую соединить Калининградскую область с основной территорией России и Белоруссии. Если представить на секунду, что такой прорыв удастся, то он отрежет страны Балтии, Литву, Латвию и Эстонию от остальной Европы и от всей логистической и военной помощи со стороны НАТО. Но и вот тут начинается как раз самое тревожное. Почти наверняка сразу же после такого шага в большую войну на полную катушку вступает Польша. А поляки сейчас, как бы кто ни шутил в интернетах про польские яблоки, это на минуточку вторая армия Европы после французов. Поляки в последние годы собрали сотни американских танков «Абрамс», корейские «Черные пантеры», системы «Хаймарс» и истребители F-35. У них сейчас вооруженные силы – это высокотехнологичная, укомплектованная военная машина, которая ждет любого шороха на границе. В Варшаве прямо говорят, безопасность Сувалкского коридора и литовской границы – это их личный национальный интерес. В итоге, вместо легкой победоносной прогулки может получиться лобовой замес с сильнейшей сухопутной армией Европы. И тут уж не возьмусь делать ставки, чем в итоге закончится. Именно поэтому калининградский сценарий вызывает такой мандраж у военных экспертов. Там запал самый короткий, и высечь из него искру Третьей мировой проще простого. Идем дальше. Еще один вариант – это захват шведского острова Готланд. Этот важнейший остров в военных и военно-морских кругах уже давно и справедливо называют непотопляемым авианосцем всей Балтики. География у него просто царская. Он торчит прямо посреди Балтийского моря. Контроль над Готландом позволил бы полностью контролировать абсолютно все морские и воздушные пути НАТО в Балтийском регионе. Правда, шведы после вступления в НАТО тоже далеко не наивные дурачки. Они уже нагнали на Готланд столько военной техники, вернули туда постоянный бронетанковый гарнизон, развернули береговую артиллерию, ПВО и ракеты, что просто так приплыть на катерах и занять остров уже точно не получится. Никакие быстрые маски-шоу там не прокатят. Ведь кто держит Готланд, тот держит за горло все море целиком. Третий вариант из этого списка – это попытка повторить проверенный сценарий 2014 года в эстонской Нарве. Там, как известно, большая часть населения – это русскоязычные жители. И вот наиболее воинствующая и ястребиная башня Кремля, по утечкам, предлагает президенту снова разыграть привычную карту защиты русского мира. Простыми словами, попытаться организовать там гражданские беспорядки. Отправить зеленых человечков и с помпой объявить какую-нибудь Нарвскую народную республику. Правда, чем такие маски-шоу заканчиваются в реальности, очень хорошо на своей собственной шкуре прочувствовали жители Донбасса и Крыма. Разруха, комендантский час, подвалы, санкции и полная безнадега на годы вперед. Да и сами европейцы с эстонцами сейчас уже далеко не такие наивные и слепые, как нам пытаются показать. Местным русским в Нарве уже ясно дали понять, что будет, если они захотят покачать свои права или поиграть в гибридную войну. Эстонская контрразведка, полиция безопасности и спецназ там сейчас работают жестко, без лишних сантиментов, и упакуют любых организаторов еще до того, как те успеют достать триколор из заначки. И, наконец, последний вероятный сценарий – удар по Аландским островам. Этот финский архипелаг исторически и по международным договорам имел особый демилитаризованный статус. То есть постоянных военных гарнизонов, тяжелой техники и укреплений там по закону нет и никогда не было. И вот в горячих кремлевских головах может созреть хитрый план. А почему бы не устроить внезапную десантную операцию? Быстренько высадить туда морскую пехоту или спецназ, захватить ключевые гавани и перекрыть все торговые и транспортные маршруты в Ботническом заливе. Таким образом, можно попытаться поставить финнов и весь блок НАТО перед фактом. Острова наши, переговорный стол там. А если дернетесь, будет только хуже. Но, опять же, Финляндия теперь полноценный член НАТО, и реакция на подобную выходку будет моментальной. Финляндия не просто так отказалась от своего многолетнего нейтралитета. Финны отлично помнят зимнюю войну и прекрасно умеют читать риски. Если кто-то попытается дернуться на Аландские острова, Хельсинки вместе с союзниками поднимет в воздух свою авиацию и заблокирует акваторию так быстро, что десант даже не успеет закрепиться на берегу. Вот такой расклад. Напомню, что сегодня это планы, которые, как считает западная разведка, прямо сейчас рассматривают. Не возьмусь делать ставки, какой из этих планов в итоге выберет Путин и выберет ли вообще. Но дыма без огня, как известно, никогда не бывает. Так что нам с вами остается только внимательно наблюдать за этим опасным цирком. На этом сегодня все. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Услышимся.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
20: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже.

0: идет все лето во всех районах, в некоторых районах она даже темнее. И вот в такой воде мы должны чистить зубы, мыться, мыть свою посуду, купать своих детей, что это просто ужас. На время отсутствия холодной воды был организован подвоз воды, но время достаточно неудобно. Я вот лично был на работе. Ну и, конечно, не близко находится подвоз воды, и нужно до него идти. Вот такой вот цвет воды, вот такая вот горячая вода идет в Нижнем Тагиле. По мнению водоканала, данная вода отвечает всем санитарным нормам, чтобы в ней безопасно мыться и использовать ее.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
3: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все, просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш уважаемый президент? Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь?
2: Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля. И там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м. Но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинулся. Из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21. Хотя он так и не начал перевозить пассажиров, самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
4: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинскому государству.
2: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
5: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно. Он опустил свой взор, стреляя в пол. Ну и Токаев, а до этого и Лукашенко, недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет, я не

0: Я думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
1: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетие. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев о задачах, которые стоят перед российским флотом.
4: Ничего не изменилось. Задачи, как стояли перед морским флотом, защиты государства, это главная его задача. Несомненно, военно-морской флот решает задачи представления интересов в различных районах Мирового океана, как я уже отметил, там, где они есть в России. Так было, есть, так будет. Ну, сегодня праздник, могу сказать более, значит, так, общими понятиями. Несомненно, на протяжении всей истории нашего государства, развития военно-морского флота, флот был инструментом внешней политики нашего государства, как составляющая военные силы государства, вооруженных сил. Это было всегда, так и будет. Больше могу сказать, опять-таки, конечно же, он является таким системообразующим, значит, элементом истории развития нашего государства вот, на разных этапах истории. От вызовов, от тех, которые необходимости выхода к морям, побережьям, так и, значит, вопрос баланса сил мировой, чем соответствует Россия.
2: Криминальные новости.
5: Пассажир зарезал таксистку после убийства своей сожительницы в Омске. Мужчина вызвал такси и во время поездки напал с ножом на 36-летнюю женщину-водителя. От полученных ранений она погибла на месте. Машина съехала с трассы и врезалась в дерево. Прибывшие по сигналу тревожной кнопки полицейские обнаружили рядом с автомобилем тело погибшей и самого подозреваемого с травмами. Во время расследования выяснилось, несколькими днями ранее мужчина убил свою 42-летнюю сожительницу. Ее тело нашли в квартире после того, как родственники заявили о ее исчезновении. Возбуждено уголовное дело. 29-летнего мужчину задержали. Ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Сейчас ему предъявили обвинение в убийстве двух женщин. Суд отправил его под стражу. В Новосибирске задержали стрелявшего в подростков мужчину, участника СВО. Об этом Ленте.ру сообщили в пресс-службе МВД России по региону. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По данным следствия, 21 июля в больницу поступила несовершеннолетняя с ранением, полученным от выстрела из пневматической винтовки. Девочка рассказала, получила повреждения во дворе одного из домов по улице Есенина. Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия. А 25 июля в отдел поступило еще одно сообщение о стрельбе во дворе того же дома. В результате одному из пострадавших была оказана медицинская помощь. Прибывшие на место полицейские установили свидетеля, и он указал возможную квартиру, откуда велась стрельба. В ходе проверки был задержан подозреваемый, местный житель, ветеран СВО. Пневматическую винтовку у него изъяли во время обыска. Мужчину задержали, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Калининградские контрабандисты хотели запустить сигареты в Литву на метеошарах. Двое россиян решили перехитрить пограничников. Ночью в лесу они готовили запуск 6500 пачек сигарет на воздушных шариках. Учли ветер, давление, прикрепили GPS. По задумке, небесная канцелярия должна была сама доставить груз в Европу. Но таможенники нашли контрабандистов, шары и даже микроавтобус с газовыми баллонами. Сигареты почти на 1 000 000 рублей из изъяли. Подельники признались, хотели поставить воздушный бизнес на поток. Теперь им грозит до 10 лет и штраф до 1 000 000 рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: вице-премьер правительства Александр Новак о стабилизации ситуации с топливом в стране.
6: Ситуация постепенно стабилизируется, и ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше, вот, и значительно лучше ситуация на заправках, вот, по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа, нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Вот. Ну, сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива. И эта ситуация действительно временная. Вот, правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме.
2: Главные новости дня.
1: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
7: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
1: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
8: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном, после первичного обучения действующих частей, то есть чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
1: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
9: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
1: То, что о новой волне мобилизации такие власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
11: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
12: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов, будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные. И большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране. Это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Но вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система. Она антисемейная, и экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25-го года до 30-го, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, разваливается семей.
11: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
13: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи iPhone. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты. Роди дитя и получи денежку.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Ялты обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову и пожаловалась на полное отсутствие света, Wi-Fi и исполнительной власти.
14: Обращение к главе Крыма, губернатору Сергею Валерьевичу Аксенову. Сергей Валерьевич, с 22 с ночи 22 на 23 июля генерация в городе отсутствует. Вот что происходит в пункте, где можно получить Wi-Fi, точнее, где можно получить зарядку. Мобильная связь в городе отсутствует почти полностью. Wi-Fi, естественно, за отсутствием электричества отсутствует. Кроме пунктов, отдельных пунктов, или где есть эти генераторы. Сергей Валерьевич, полное отсутствие исполнительной власти в городе. Глава города, которая говорит, что она уже не глава, оставила своего ИО. ИО за 3 дня не вышел на связь с людьми. Большая просьба найти ИО господина Олеференко, чтобы он вышел на связь с народом и рассказал о ситуации и как ее собираются решать. Потому что помимо каких-то точечных сообщений от чиновников, мы ничего не получаем, никакой информации. Большая просьба заняться ситуацией в Ялте, поскольку здесь развивается гуманитарная катастрофа. Большое спасибо за внимание.
2: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
15: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
1: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
16: Президент только неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что меня только как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
1: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
17: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
1: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт.
18: Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Говорят военкоры.
20: Закон русских можно грабить. Военкор Зергулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
21: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
20: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
22: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом известия ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
24: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
23: Ага, типа ураган прошел.
24: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы... все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
23: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков вот этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
24: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
23: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
24: Круглосуточно.
0: Круглосуточно, да.
24: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
0: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
24: То есть они забирают все первыми?
0: Да, нужные им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
24: А вторая?
0: Вторая – это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
24: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
0: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
24: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
0: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
24: Угу.
0: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
24: То есть их делают под заказ?
0: Именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
24: А параллельный импорт?
0: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
24: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
0: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
24: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
0: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
24: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
0: Страшная логика.
24: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества из сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
0: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
24: В каком смысле?
0: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8. Пока бригада чинит оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
24: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
0: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
24: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
0: Абсолютно.
24: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах. Танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы. А гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках. Типа 20 литров в одни роки.
0: Да, 20 литров – это максимум. Очереди стоят бесконечные.
24: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
0: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
24: Пропан.
0: из-за рисков.
24: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо во дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
0: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
24: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
0: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
24: Давай.
0: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
24: Ну понятно, там же флот базируется.
0: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
24: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
0: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
24: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
0: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
24: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
0: О да, мост — это просто ахиллесовая пята.
24: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
0: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
24: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
4: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
24: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
4: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
24: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
0: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю. Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
24: Ну да, вода – это базовая.
0: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
24: То есть вода просто не доходит до квартир?
0: Именно. Через 24, максимум 48 часов, в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
24: А больницы?
0: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
24: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
0: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
24: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
0: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
24: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
0: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
24: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
0: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета. Нельзя вызвать скорую помощь.
24: И банковские карты не работают. Они превращаются просто в бесполезный пластик.
0: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
24: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
0: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
24: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
0: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
24: Мешок картошки за канистру бензина.
0: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
24: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
0: Инженеры, врачи, учителя.
24: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
0: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
24: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
0: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
24: Да, звучит безнадежно.
0: Ну что ж, пора подвести итог. Крем оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
7: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
6: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
8: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
18: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
9: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
18: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главе Российской Федерации Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине на основе стамбульских договоренностей.
10: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории, но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
19: Главные новости дня.
11: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
12: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все. Просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш уважаемый президент? Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь.
11: И Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля. И там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м. Но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинули из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21. Хотя он так и не начал перевозить пассажиров, самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
10: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинскому государству.
11: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
13: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно. Он опустил свой взор, стреляя в пол. Но и Токаев, а до этого и Лукашенко, недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
11: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетие. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин о том, читает ли он блогеров и паблики.
14: Я нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть. Поэтому от официальных лиц, от отцов-командиров от ваших, от вас, или вот таких ребят-бойцов, как вы, командиры, с которыми удается увидеться когда-то, не часто, но тем не менее. Информации от спецслужб, которые контролируют ситуацию на всех участках боевого соприкосновения, да и вообще в целом по стране. Информации из средств массовой информации. Паблики, там, блогеры, есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, но попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают. Такие есть люди.
2: На радио «Лента» шок дня.
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
20: Закон русских можно грабить. Военкор Зергулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
16: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
20: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
22: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом известия ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
17: «Мама, прости, я не вернусь. Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат». Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной ушел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень, говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документ о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
21: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
17: Последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Зет-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочник отправляет штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому кроме срочников вербуют и студентов.
0: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен. Что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают. Но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает. Чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт, вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках. Она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все, и у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
17: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их

0: или признание его инвалидом первой группы при выполнении задач СВО. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если участник НИС погиб, умер при выполнении задач СВО после 31 июля 2023 года, его кредитные обязательства погашаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование НИС жилищного обеспечения военнослужащих. После получения установленным порядком сведений регистрирующего органа об исключении из реестра участников НИС. Если же участник НИС погиб, умер при выполнении задач СВО до 31 июля 2023 года, кредитные обязательства участников НИС погашаются установленным порядком кредитными организациями, то есть банком, который и выдал кредит на жилье. Соответствующее разъяснение кредитным организациям размещено на сайте Центрального банка Российской Федерации 30 марта 2023 года за номером IN-0359/27. Ну и самое важное в этом вопросе – это причинная связь увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, приведших к смерти военнослужащего или признанию его инвалидом первой группы. Причинная связь устанавливается ВВК или федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком. Вывод. Если участник накопительно-ипотечной системы погиб, умер при выполнении задач СВО после 31 июля 2023 года, его кредитные обязательства погашаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование НИС жилищного обеспечения военнослужащих. А если погиб или умер до 31 июля 2023 года, то кредитные обязательства погашает банк. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. В данном случае я помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Маркетплейсам приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
3: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушно обороны, очевидно, на всех не хватит, свои умоги гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами.

0: квадрокоптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
1: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
2: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожения огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
1: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
3: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
5: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
1: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
6: Президент каждую неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Ленин Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
1: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
7: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
1: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Взрывной рост цен на топливо в России потянул за собой вверх и цены на другие продукты, что в наибольшей мере на себе ощутил Крым, который остается зоной топливного бедствия.
2: Росстат отчитался о взрывном росте цен на бензин 5-ю неделю подряд. За это время, согласно официальным данным, накопленным итогам, бензин стал дороже на 8,9%. Вдвое больше, чем за предыдущие 5 месяцев вместе взятые. Выше 100 рублей за литр держатся ценники на заправках на все марки бензина в Республике Тыва. Дороже 80 рублей стоит литр АИ-92 в Магаданской области, на Камчатке, в Якутии, в Тюменской области, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Калмыкии, Вологодской и Воронежской областях. Средняя стоимость АИ-95 поднялась выше 90 рублей в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Камчатке. По подсчетам аналитиков, цены на бензин в регионах могут значительно превышать официальные данные. Зоной топливного бедствия остается Крым. В стране на фоне топливного кризиса начали резко дорожать овощи и мясо. С конца мая по 6 июля средние цены на картофель и лук выросли на 27,7%, на капусту – на 18,8%, на свеклу – на 17,2%, а на морковь – на 13,1%, следует из данных Росстата. Рост цен на топливо становится главным риском для инфляции, отмечает аналитик Владимир Чернов.
4: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. самом сердце Венецианской лагуны, среди каналов и дворцов, прячется небольшой остров Павелья, который давно приобрел репутацию самого зловещего места на всем Апеннинском полуострове. Для обычного туриста это место закрыто, и тому есть веские объяснения. История острова — это сплошная летопись боли, болезней и человеческого безумия, уходящая корнями в Средневековье. Во времена бушующих эпидемий бубонной чумы, когда Венеция оказалась на грани полного вымирания, Павелья стала местом принудительной изоляции для тысяч зараженных людей. Здесь не было места спасению, лишь ожидание неизбежного финала в условиях полной безнадежности. Согласно мрачным хроникам того времени, остров превратился в гигантский крематорий под открытым небом. На протяжении десятилетий сюда свозили не только больных, но и тех, у кого проявлялись первые признаки недуга, часто запирая их в одном пространстве без всякой медицинской помощи. Легенды говорят, что земля здесь на 50% состоит из человеческого пепла, и именно поэтому на Павелье не растет ничего, кроме дикой, пугающей растительности. Позже, уже в начале 20 века, на острове была открыта психиатрическая лечебница. Местные жители шепотом рассказывали о главном враче, который проводил над пациентами бесчеловечные эксперименты, пытаясь раскрыть тайны человеческого сознания через пытки и лоботомию. Сам врач, как гласит предание, закончил свои дни в приступе помешательства, утверждая, что его преследуют тени замученных им пациентов, после чего он выбросился с высокой колокольни. Сегодня Павелье официально заброшено, но те немногие смельчаки, которым удавалось пробраться на остров Павелье, единогласно описывают одни и те же ощущения. Тяжелая атмосфера, гнетущая тишина, внезапные порывы холодного ветра и отчетливое чувство того, что за тобой кто-то постоянно наблюдает. Венецианские власти неоднократно рассматривали проекты по реставрации построек и превращению острова в туристический объект, но каждый раз инвесторы в ужасе отказывались от своих планов, столкнувшись с необъяснимыми техническими сбоями и пугающими инцидентами. Исследователи паранормальных явлений уверены, что остров стал своего рода ловушкой для душ всех тех, кто ушел из жизни в мучениях, и это энергетическое эхо невозможно стереть или забыть. Научный скептицизм здесь бессилен, ведь никакая логика не способна объяснить, почему даже природа в этом месте ведет себя аномально. Павелье остается напоминанием о том, что есть события, которые навсегда отпечатываются в пространстве, превращая обычный клочок суши в памятник человеческому страданию, который лучше оставить в покое. Мы продолжаем собирать свидетельства и анализировать архивы, надеясь понять, где кончается историческая правда и начинается леденящий душу мистический ужас. Но остров Павелья надежно хранит свои тайны за плотной завесой запретов. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
11: Руна дня на 28 июля.
1: Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат, какую энергию дня зададут, какой совет. Итак, у нас выпала руна Ера. Ну, это главная руна урожая, это, знаете, такие циклы правильные, заслуженная награда. То есть совет от рун здесь звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вы получите результат, но не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. Не продавливайте пространство. Имейте терпение, работайте в своем темпе и не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Вот научитесь ждать, выждать, и все будет прекрасно. Это какое-то получение вознаграждения за приложенные усилия ранее. И вознаграждение, кстати, может быть кармическим по своей природе. То есть добро в ответ на какие-то прошлые ваши хорошие деяния. Или может проявиться как возмещение за затраченное вами время или деньги. Плюс, возможно, решение каких-то юридических вопросов в вашу пользу. Вот здесь 100% результат. Еще ключевым может стать новость, например, о зачатии ребенка тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия. То есть, по факту, вы должны понимать, что урожай засеян. Это главное и ключевое событие этого дня. Почва благоприятна, все сулит удачу, но пока не время останавливаться. Нужно как бы всходы взращивать, да, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. И в отношениях, например, вы поймете, что процесс притирки может закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. Вы чувствуете друг друга на каком-то эмоционально-чувственном уровне. А в работе, может быть, наконец почувствуете, что окончательно влились в коллектив. То есть вот это вот есть ощущение целостности с людьми, с которыми вы работаете. И здесь, конечно, посадите семена сейчас, семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия ваши обязательно окупятся. Просто имейте терпение. Вот такой вот классный прогноз. Люблю эту руну. Вы можете рисовать ее на запястье руки для того, чтобы точно понимать, что результат будет от тех дел, в которые вы вкладываете всю свою энергию, силы и стремления. Принимайте, благодарите, берегите себя, сейте свои семена, зерна, и обязательно ваши всходы вас порадуют.
4: На радио Лента. Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
8: Жительница Ялты рассказала, что ситуация в Крыму продолжает ухудшаться, а перебои со светом, водой и связью стали нормой.
13: Всем привет, это Крым, Ялта. Третьи сутки нет света, в большей части города нет воды. Вот, и, к сожалению, у некоторых людей нету газоснабжения. Поэтому... Здравствуйте. Поэтому большинство не могут приготовить себе покушать. Но мы не унываем. Третий день у нас полевая кухня. Каждый сосед готовит по очереди покушать на мангале в казане. И сегодня наша очередь. Вот, мы будем готовить хашламу с мужем и угощать, раздавать нашим соседям, потому что у некоторых маленькие дети. Вот. Ну и, в принципе, мы как-то объединились, друг другу помогаем, кто генераторами, кто едой, кто водой, кто газовыми баллонами. Поэтому у нас как бы все хорошо.
4: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
11: Тучи сгущаются. Калининградский морской торговый порт экстренно, буквально за несколько минут, закупил пикап для мобильной огневой группы для защиты от БПЛА. С чем связана такая спешка? Статистика потерь. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Обсуждение стартовало. У калининградцев спрашивают мнение о строительстве военных объектов в промышленных зонах. Регион постепенно готовит еще и к войне со странами НАТО. Итак, Калининградский морской торговый порт экстренно купил за более чем 3 миллиона рублей пикап для мобильной огневой группы для защиты от беспилотников. Закупку провели рекордно быстро, буквально за несколько минут. Было это, согласно данным сайта госзакупок, 24 июля. Чем обусловлена такая спешка, пока неизвестно. Можно только догадываться, учитывая количество учений по защите от дронов, которые последнее время активно проводит Балтфлот. Что касается приобретенного пикапа, то он отечественной сборки. Его предшественником, можно сказать, почти полной копией выступил китайский внедорожник Джак Т-8. Мобильные огневые группы, как правило, применяются для защиты от низколетящих воздушных целей, в частности БПЛА. На платформу машины устанавливают крупнокалиберный пулемет.
14: Стоит напомнить, что 26 июля на встрече с командующими флотами в Петербурге президент заявил, что при любой угрозе безопасность Калининградской области обеспечат всеми возможностями страны, а на переднем крае будет стоять Балтфлот. Его командование уже получило нужные указания, и глава государства рассчитывает, что военные держат ситуацию под контролем.
11: По правде говоря, спокойнее от всех этих новостей почему-то не становится. Беспокойство вызывает и количество погибших на Украине калининградцев. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте. Поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющейся информации, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 17150 жителей, а в целом по стране огромные потери на фронте.
15: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
11: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается примерно в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это всеобщая мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. Сейчас же военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСО дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
16: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
17: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
11: Тем временем вокруг Калининградской области может развернуться второй фронт. Речь идет о возможном конфликте со странами НАТО. И, похоже, власти уже готовятся. В Калининграде начались общественные обсуждения изменений в правила землепользования и застройки, которые позволят строить военные объекты в промышленных зонах Калининграда. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет об инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
18: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
11: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
19: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
11: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественные обсуждения. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Все и так хорошо помнят, как 4,5 года назад, когда президент решил начать специальную военную операцию, россиян просто поставили перед фактом. Похожая ситуация и в этот раз. Например, в Балтийске ввели запрет на проход частных маломерных судов на Балтийскую косу. Теперь попасть туда можно только на пароме. По словам местных жителей, ограничения введены по решению Минобороны в рамках дополнительных мер безопасности. Изменения уже ударили по местному бизнесу. Владельцы прогулочных катеров и яхт больше не могут перевозить туристов на косу, поскольку разрешение на пересечение канала им не выдают. А для многих это был основной источник дохода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
20: Всем привет! Судя по самым последним событиям в Кремле, похоже, вообще не собираются сворачивать специальную военную операцию. Напротив, в воздухе все сильнее пахнет эскалацией. И у любого нормального человека встает понятный вопрос. а что вообще будет дальше и есть ли у кремлевских стратегов хоть какой-то четкий план? Или они действуют исключительно по ситуации и на авось? Западная разведка утверждает, что такой план есть, и даже не один, а целых 5 возможных сценариев лежат сейчас прямо на столе у Путина. Давайте сегодня разберем их все нормальным человеческим языком и во всех имеющихся деталях и нюансах. Вариант самый тревожный из всех 5. Как по мне, это, конечно же, Калининградская область и сухопутный коридор через Литву. В аналитических записках западных штабов прямо говорится, что в Кремле серьезно рассматривают вариант бросить войска в быстрый силовой прорыв через территорию Литвы, через так называемый Сувалкский коридор. Главная задача этого удара – напрямую соединить Калининградскую область с основной территорией России и Белоруссии. Если представить на секунду, что такой прорыв удастся, то он отрежет страны Балтии, Литву, Латвию и Эстонию от остальной Европы и от всей логистической и военной помощи со стороны НАТО. Но и вот тут начинается как раз самое тревожное. Почти наверняка сразу же после такого шага в большую войну на полную катушку вступает Польша. А поляки сейчас, как бы кто ни шутил в интернетах про польские яблоки, это на минуточку вторая армия Европы после французов. Поляки в последние годы собрали сотни американских танков «Абрамс», корейские «Черные пантеры», системы «Хаймарс» и истребители F-35. У них сейчас вооруженные силы – это высокотехнологичная, укомплектованная военная машина, которая ждет любого шороха на границе. В Варшаве прямо говорят, безопасность Сувалкского коридора и литовской границы – это их личный национальный интерес. В итоге, вместо легкой победоносной прогулки может получиться лобовой замес с сильнейшей сухопутной армией Европы. И тут уж не возьмусь делать ставки, чем в итоге закончится. Именно поэтому калининградский сценарий вызывает такой мандраж у военных экспертов. Там запал самый короткий. И высечь из него искру Третьей мировой проще простого. Идем дальше. Еще один вариант – это захват шведского острова Готланд. Этот важнейший остров в военных и военно-морских кругах уже давно и справедливо называют непотопляемым авианосцем всей Балтики. География у него просто царская. Он торчит прямо посреди Балтийского моря. Контроль над Готландом позволил бы полностью контролировать абсолютно все морские и воздушные пути НАТО в Балтийском регионе. Правда, шведы после вступления в НАТО тоже далеко не наивные дурачки. Они уже нагнали на Готланд столько военной техники, вернули туда постоянный бронетанковый гарнизон, развернули береговую артиллерию, ПВО и ракеты, что просто так приплыть на катерах и занять остров уже точно не получится. Никакие быстрые маски-шоу там не прокатят. Ведь кто держит Готланд, тот держит за горло все море целиком. Третий вариант из этого списка – это попытка повторить проверенный сценарий 2014 года в эстонской Нарве. Там, как известно, большая часть населения – это русскоязычные жители. И вот наиболее воинствующая и ястребиная башня Кремля – по утечкам, предлагает президенту снова разыграть привычную карту защиты русского мира. Простыми словами, попытаться организовать там гражданские беспорядки, отправить зеленых человечков и с помпой объявить какую-нибудь Нарвскую народную республику. Правда, чем такие маски-шоу заканчиваются в реальности, очень хорошо на своей собственной шкуре прочувствовали жители Донбасса и Крыма. Разруха, комендантский час, подвалы, санкции и полная безнадега на годы вперед. Да и сами европейцы с эстонцами сейчас уже далеко не такие наивные и слепые, как нам пытаются показать. Местным русским в Нарве уже ясно дали понять, что будет, если они захотят покачать свои права или поиграть в гибридную войну. Эстонская контрразведка, полиция безопасности и спецназ там сейчас работают жестко, без лишних сантиментов, и упакуют любых организаторов еще до того, как те успеют достать триколор из заначки. И, наконец, последний вероятный сценарий – удар по Аландским островам. Этот финский архипелаг исторически и по международным договорам имел особый демилитаризованный статус. То есть постоянных военных гарнизонов, тяжелой техники и укреплений там по закону нет и никогда не было. И вот в горячих кремлевских головах может созреть хитрый план. А почему бы не устроить внезапную десантную операцию? Быстренько высадить туда морскую пехоту или спецназ, захватить ключевые гавани и перекрыть все торговые и транспортные маршруты в Ботническом заливе. Таким образом, можно попытаться поставить финнов и весь блок НАТО перед фактом. Острова наши, переговорный стол там, а если дернетесь, будет только хуже.
0: Но, опять же, Финляндия теперь полноценный член НАТО, и реакция на подобную выходку будет моментальной. Финляндия не просто так отказалась от своего многолетнего нейтралитета. Финны отлично помнят Зимнюю войну и прекрасно умеют читать риски. Если кто-то попытается дернуться на Аландские острова, Хельсинки вместе с союзниками поднимет в воздух свою авиацию и заблокирует акваторию так быстро, что десант даже не успеет закрепиться на берегу. Вот такой расклад. Напомню, что сегодня это планы, которые, как считает западная разведка, прямо сейчас рассматривают. Не возьмусь делать ставки, какой из этих планов в итоге выберет Путин. И выберет ли вообще. Но дыма без огня, как известно, никогда не бывает. Так что нам с вами остается только внимательно наблюдать за этим опасным цирком. На этом сегодня все. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Услышимся.
21: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
22: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
23: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
24: Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физические и юрлица временно не обслуживаются. Исключения сделаны лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
25: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довести. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
24: В Всего на севере Крыма проживает более 270 тысяч человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
2: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки. В селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
24: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
3: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
24: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
5: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. И не видно этого только в комментариях местной власти. Буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, «с плановыми ремонтами». Оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле. Плановые ремонтные работы.
24: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. Считает эксперт. Некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Радио Лента. Прямая речь.
8: Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова о том, что в Госдуме начали обсуждать создание перечня потенциально опасных товаров для детей.
6: Враг нашел обходной путь, когда стали ограничивать сигареты. Это курительные смеси, никотиносодержащие всякие же и прочее. То есть в этой части тоже не хватает нам такого, знаете, комплексного подхода и осмысления. Есть потенциально опасная продукция, которая может быть навредить детям нашим. Вот в этом направлении нужно двигаться, на мой взгляд. В этом направлении нужно искать ответ на вопросы и сформировать этот перечень, этот реестр. И он должен быть, скажем так, в постоянной работе, учитывая вот такую изворотливость врага, наверное, я по-другому не назову. А кто еще будет продавать детям или детей видеть как целевую аудиторию там, для уничтожения их здоровья? Здесь, выстраивая параллельно, оттачивая механизм работы законодательной, закона этого, необходимо и вот в этом направлении также проработать. Мы сейчас начали обсуждение вот этой темы, работать над вот этой формулировкой потенциально опасных товаров для детей.
22: Главные новости дня.
24: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
1: Опубликовано на портале правительственной информации. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
24: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
7: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
24: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум 2 вещи.
9: Рекомендация номер 1 – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер 2 – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
24: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радиолента. Прямая речь.
12: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о стабилизации на топливном рынке.
13: Мы предметно рассматривали 2 варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки. Но еще раз, предметно мы рассматривали 2 варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию. И, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных, территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
22: На радио «Лента». Потеря дня.
20: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
20: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев прокомментировал заявление о том, что в 2026 году россияне живут лучше, чем когда-либо.
14: Это выступление, заявление, оно вне экономического контекста. Честно говоря, мне иногда кажется, что подобного рода вбросы имеют цель другую, как бы подразнить население. Ситуация, когда есть явно раздражающие факторы общества, да, сказать, что все здорово, но лучше вот иногда промолчать. То есть, если посмотреть, как растет средняя зарплата в Москве, которая отчитывается, то, в общем-то, хочешь не хочешь, а показатели высокие. Я живу в другом городе, и у нас тут несколько другие заработные платы, средние, медиантные и все остальные. На вопрос, не хотите, чтобы люди уезжали в Москву, платите им больше? Мне просто хотелось бы уточнить источник. В Москве получают деньги больше. Понятно, что в случае концентрации людей, то себестоимость обслуживания каждого из них становится ниже. Поэтому на самом деле здесь совершенно верно, с точки зрения, представляешь, вот деревня, там живет, допустим, 100 человек и 10 детей, условно говоря, хотя так денег уже не осталось. А ради этого надо школу держать, там надо детям школы, завуч, это самое. То есть неэффективно. А в Москве может быть школа на 2000 человек. Понятно, что обслуживание по образованию одного ребенка серьезно снижается. Поэтому тогда ни на чем прав, что урбанизация, она снижает расходы на содержание населения. Именно на содержание.
20: Политолог Николай Бондаренко объясняет причины волны отстранения от участия в будущих выборах кандидатов не от правящей партии.
15: Выборы приближаются, и чем дальше, тем больше будет подобной грязи. Почему? Потому что власть чувствует себя неуверенно, она не может конкурировать с точки зрения программ, с точки зрения предложений, с точки зрения образа будущего. У них просто истощены, да, находятся в действительно политическом, идеологическом кризисе. Эти люди за 25 лет наобещали такого, что даже пообещать переобещивать уже, наверное, для них сложновато. Да? Поэтому пытаются вот смешать с грязью, как-то очернить, оболгать, да, все то, что для них представляет какую-то опасность. Поэтому чем ближе будет день голосования, тем, очевидно, больше будет таких технологий. Да. Для чего они это делают? Они делают для того, чтобы отвлечь нас от этих выборных задач. Они ищут повода, они возбуждали уголовные дела по абсолютно никчемным, не выеденного яйца, не стоит обстоятельствам. А здесь ну, фактура такая, да, что посадить можно далеко и надолго.
22: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Абитуриент финансового университета при российском правительстве о том,
4: что даже 300 баллов по ЕГЭ не гарантируют бюджетное место в ВУЗе. Их займут участники Олимпиад или дети военных, воюющих на СВО.
11: Команда, привет! Я выпускник олимпологии и призер и победитель 6 перечневых олимпиад по английскому. Я поступаю в финансовый университет на международную экономику и торговлю Китая. У нас 52 бюджетных места, подали документы 4200 человек. Я благодаря олимпиадам сейчас держусь на 19 месте, но у нас булочников больше, чем бюджетных мест. Вот, 92 булочника. До этого было вообще их 110. И хочу вам показать уникальный кейс, как человек, у которого 3 сотки за ЕГЭ и 10 баллов за индивидуальные достижения, не может вообще без шансов, не может даже пройти на наше направление, просто потому что он не писал олимпиады. Так что в следующий раз, когда у вас возникнет вопрос, что писать, олимпиады или ЕГЭ, вспомните этот кружок.
22: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
23: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката.

0: не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
1: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот. Когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое. Я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
0: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
1: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
0: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
2: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. А вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. О том, что это все обман. О том, что не будет никакого водилы. Что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь. С кем ты там договоришься? Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
0: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
5: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
4: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
6: Президент только каждую неделю назад побывал в Шанхае на форуме по

0: цивилизации встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что не надо как опытный дипломат, во-первых, чувствовать международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
1: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
2: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
1: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Военный адвокат.
4: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
5: Новый удар беспилотниками. Военкор канал «Архангел» спецназа об атаке на российские регионы.
6: Ни дня без налета. В ночь на 27 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 276 беспилотников. При этом в дневное время впервые за долгое время отмечено всего 32 БПЛА. Целей для налета было несколько. Основная масса по классике летела в направлении Белгородской области и Крымского полуострова, где всю ночь фиксировались дроны. В Крыму и Севастополе из-за удара в очередной раз возникли перебои с электроснабжением. В Севастополе электричества не было около 9 часов. Помимо этого, украинцы атаковали Ростов-на-Дону и Таганрог, где также отмечалась активная работа подразделений обороны. Еще одним направлением для атаки стала Ярославская область и Республика Удмуртия. Атаки противника продолжаются. При этом в последние дни наблюдается небольшое снижение в общей численности задействуемых БПЛА. Копят, и, вероятно, после этой паузы будут возобновлены массированные удары.
5: Флот перестает существовать. Военкор, канал «Морская мощь государства», о дне ВМФ.
6: Что сказать на эту дату в текущих условиях? Наверное, ничего хорошего. Флот не то самоустранился от войны на Черном море, не то устранен от нее волей свыше. И при этом толком не готовится к грядущей войне на Балтике. На севере подводники повторяют Атрину с еще худшими результатами, чем тогда. На Каспии, вышедший в море МРК, оказывается бессилен против беспилотника с поршневым двигателем. Про потери тоже не забываем. И это все от страны без флота и вменяемой авиации. Трудно представить себе, во что бы вылилась война с Польшей или с Финляндией, даже чисто на море и над ним. На этом фоне пафосные речи президента и главкома, конечно, удручают. В эпоху, когда государство как система деградирует до уровня раннего 19 века, вместе с военным руководством в лице Генштаба и окостеневшего Министерства обороны, таким сложным структурам, как ВМФ, места в реальности нет. Действительно, праздник со слезами на глазах.
5: Французскую РСЗО испытают на Украине. Военкор Живов о системе «Тандарт».
7: Сообщается, что аналог французского «Хаймер Стандарт» пройдет испытание на Украине, чтобы получить отметку «Проверено в бою». После этого система будет принята на вооружение Франции. «Тандарт» должен будет заменить М-270, которые признаны устаревшими. По данным медиа противника, начальная дальность ракеты составит около 150 километров. В рамках второй фазы программы, которую планируется реализовать к 2035 году, этот показатель должны увеличить до 500 километров. Ракета снаряжена боевой частью массой 100 килограммов, а также двигательной установкой от компании Roxel и модулем наведения AASM от Safran. Этот боеприпас будет использоваться в паре с грузовой платформой Scania France, способной перевозить 8 ракет и передвигаться по дорогам со скоростью до 80 км в час с запасом хода до 600 км. Испытывать эту штуку будут на нас.
3: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
1: Зеленский обновил список целей для атак. Дроны ударили по порту в Ростове-на-Дону и по крупной нефтебазе в Удмуртии.
8: Подбил, смотри, пошел вниз!
1: Всю ночь беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. Очевидцы сообщали, что взрывы были такими сильными, что дома буквально трясло. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, разрушения зафиксированы в трех районах города – Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском. По его словам, 2 человека погибли, еще как минимум 5 пострадали.
9: Я вообще не понимаю, что мне делать. Они вот, одни взрывы просто.
1: Сразу после взрыва в нескольких точках вспыхнули масштабные пожары. По данным губернатора, сгорелись складские сооружения, несколько частных домовладений и автомобили. Также в нескольких жилых домах повылетали стекла, отметил Слюсарь. Позже стало известно, что целью ночной атаки стал Ростовский морской торговый порт.

0: Летят. Ой.
1: Утром 27 июля над 4-м грузовым районом морского порта очевидцы заметили густой черный дым. Порт в Ростове, несмотря на расположение на реке Дон, считается морским и входит в систему Азово-Черноморского бассейна. Это важная составляющая военной системы страны. Ростова-на-Дону беспилотники атаковали Удмуртию. Глава республики Александр Бричалов заявил о самой массированной за последнее время атаке дронов на регион. По его словам, никто не пострадал. Под ударом оказался комбинат «Приоритет» Росрезерва, ранее известный как «Горизонт», в поселке Борок Камбарского района Удмуртии. Это стратегический объект закрытого типа, выполняющий функции нефтебазы.

0: Это прикурить можно было сейчас.
1: Это нефтебаза под военизированной охраной. Она предназначена для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд. На Украине удары по нефтяным объектам в Удмуртии подтвердили и заявили, что они находятся на расстоянии в 1300 километров от границы.
2: Еще один.
3: Сколько их?
1: На фоне этих атак стало известно, что Украина обновила список приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории России. По словам Зеленского, у ВСУ уже есть беспилотники, которые могут преодолевать 3000 километров, поэтому понятие «глубокий тыл» теряет свой смысл, сказал Зеленский. По его словам, большая часть сил противовоздушной обороны России сосредоточена вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Крымского моста и государственных резиденций. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
6: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои умоги гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
5: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
7: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожения огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
5: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
8: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждается возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Тюмени поделилась своими впечатлениями и эмоциями от взрывов на местном НПЗ, куда прилетели украинские дроны.
9: Сегодня с утра, всем привет. С утра сегодня только хвалила наш район. Что мне там нравится, что у нас не пахнет, не воняет вода. Все так хорошо. И тут просто, ну, уже во всех новостях было, но когда ты находишься именно в этом месте рядом, да, буквально там в 3 километрах от завода, это просто трэш, ребят, что было, потому что первый взрыв еще был не очень сильный, а второй, потом третий и четвертый, пятый и шестой еще был взрыв, 2 последних взрыва, вот третий был страшный, да вообще, в принципе, все страшные были взрывы, первый был какой-то легкий, а остальные были прям до такой степени, что мне показалось, что у меня дом зашатался, затрясло. Короче, это очень страшно. Меня прям до сих пор трясет, сердце колотится. Я... по чуть-чуть вроде выдыхаю, но все равно трясет. И я, короче, в охапку собак собрала все документы, драгоценности, деньги из дома. Еду сейчас вообще, короче, уехала с района, из дома. Я понимаю, что везде может бахнуть, конечно, но как будто бы туда, куда я еду, там будет как будто бы безопаснее. Еду на открытие Комарова парка, но не знаю, там будет, не будет что-то, да, какие-то мероприятия в связи с нынешними событиями. Я до сих пор в шоке, но хотя бы просто на свежем воздухе мы погуляем. У меня так голова болит, капец, сердце колотится. В городе пробки, ну, на объездной пристал, сейчас приезжаю. В общем, вот как-то так. Ребят, берегите себя все.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет, это подкаст «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, о чем сейчас шепчутся на каждой кухне. О том, как в России идет скрытая мобилизация и как устроена настоящая охота на мужчин. Мы разберем, почему огромные деньги и выплаты в 5 миллионов рублей больше не работают и люди просто боятся умирать. Вы узнаете, как обычные уличные камеры с искусственным интеллектом, вызовы такси и доставки еды превратились в ловушку, из которой почти невозможно выбраться. Мы честно расскажем, что происходит с закрытыми дверями военкоматов, где людей силой и угрозами заставляют подписывать контракты.
11: Государство предлагает человеку огромную сумму. Ну, типа, на это можно купить неплохую квартиру в регионе. И все это просто за одну подпись в контракте. А человек разворачивается, меняет сим-карту и прячется. Возникает абсолютно логичный вопрос. Почему система, которая так долго держалась на покупке лояльности, вдруг перешла к открытому насилию на улицах?
12: Тут происходит то, что в макроэкономике принято называть кризисом перепроизводства капитала. Только вот товар очень специфический. То есть денег в систему влили просто невероятное количество. Печатный станок работает без остановок.
11: Бюджеты регионов соревнуются, кто даст больше.
12: Именно. Но возникла парадоксальная проблема. Жизни на продажу больше не осталось. Рынок опустел.
11: Но подожди, если посмотреть на Москву, там разовые выплаты при подписании контракта сейчас доходят до 3, а где-то и до 5 миллионов рублей. Это же колоссальные деньги. Неужели этот, ну, финансовый пылесос вообще перестал затягивать людей? 5 миллионов – это для многих билет в другую жизнь.
12: Которым невозможно воспользоваться, если тебя нет в живых.
11: Справедливо.
12: Математика выживания стала очевидной даже для самых отчаянных. Москвичи, глядя на эти суммы, прекрасно понимают статистику. Средняя продолжительность жизни в штурмовых подразделениях крайне мала. Миллионы на гроб никому не нужны.
13: И как реагирует средний класс? Просто прячутся?
12: Да, столичный бизнес и средний класс просто мимикрируют. Переходят на удаленку, арендуют квартиры не на свое имя.
13: Перестают появляться по месту прописки.
12: Абсолютно. В итоге военкоматы сытого мегаполиса катастрофически проваливают планы.
13: Хорошо, Москва – это город с высоким уровнем жизни. Но если взглянуть на депрессивные регионы, та же Бурятия, которая долгое время была главным донором живой силы. Разве там финансовый стимул тоже перестал работать?
12: Там сработал другой ограничитель – демографическое истощение. Да, на первом этапе туда шли от страшной бедности.
13: Чтобы закрыть микрозаймы?
12: Да, закрыть кредиты, отремонтировать дом. Но сейчас деревни и малые улусы остались физически без мужчин.
13: Разрушен традиционный уклад?
12: То есть деньги уже не могут это компенсировать.
13: В том-то и дело. Семьи начали осознавать экономическую ловушку. Разовая выплата за гибель кормильца, ну, она не решает проблему долгосрочного выживания. Деньги заканчиваются, а похороны в этих регионах идут бесконечной чередой. Финансовая магия рассеялась. И раз купить людей за миллионы или забрать их с заводов не выходит, система неизбежно скатывается к методам, которые раньше казались маргинальными.
12: Начинается отлов студентов, трудовых мигрантов, вахтовиков. Всех тех, у кого нет защиты со стороны крупных корпораций.
13: То есть раз люди не идут за деньги, за ними приходят физически. Но знаешь, легко подумать, что это выглядит как в кино про средневековье, мужики с дубинками бегают по площадям. Реальность-то куда страшнее.
12: Это высокотехнологичная охота. Современный мегаполис в России превратился в гигантскую паутину.
13: Как именно работает эта паутина? Потому что истории про уличные рейды звучат пугающе, но часто кажутся каким-то хаосом.
12: Хаос – это лишь видимость. Вот возьмем недавние случаи. В Пензе мужчину задержали на автобусной остановке. Подъехала белая машина, обычный «Ларгус», без полицейской раскраски, но с зеленой полоской судебных приставов. Люди в гражданском затолкали его внутрь. Или вот во Владивостоке случай. Человек возвращался с дня рождения друга. К нему подходят двое, предлагают выпить пиво. Напоили, посадили в машину, покатали по городу и увезли на закрытую территорию сборного пункта.
13: Поразительно то, как на это реагируют чиновники. Когда появляются видео, где плачущие жены бросаются под колеса автобусов возле сборных пунктов, военкомы сначала называют это постановочными кадрами.
12: Да, угрожают уголовными делами, говорят о вмешательстве спецслужб.
13: А через несколько дней те же самые лица буднично заявляют: это плановые рейды по установлению лиц, не вставших на учет. Но давай вернемся к паутине. Вот эта машина с приставами — это ведь финал цепочки. А как они узнали, что человек выйдет в тапочках именно в этот момент?
12: Вот здесь в игру вступает цифровой капкан. Ты заказываешь пиццу, вызываешь такси или берешь в аренду самокат, и это как бы касание нити. На вибрацию этой нити система реагирует моментально.
13: Камеры с распознаванием лиц.
12: Система интеграции напрямую связана с планшетами патрульных групп. От момента, как камера на подъезде зафиксировала лицо, до передачи точной геолокации опергруппе проходит около 5 минут.
13: 5 минут?
12: Да. Человек просто не успевает отойти от своего дома. Инфраструктура комфорта, но она предала своих пользователей.
13: Получается, базы данных частных компаний используются против граждан?
12: Совершенно верно. Силовики получают доступ к базам доставок еды. Представь, курьер приносит заказ, человек открывает дверь, а за спиной доставщика уже стоят военные.
13: Это же классическая засада.
12: Да. Системы каршеринга передают координаты машин. Транзакции по банковским картам тоже светятся в системе. Оплатил кофе картой, за тобой выехали.
13: Слушай, если проанализировать этот механизм с правовой точки зрения, то происходит полное уничтожение презумпции невиновности. Речь идет о концепции так называемой гражданской смерти. И пугает то, насколько она автоматизирована.
12: Да. Механика этой гражданской смерти поражает. Как человек теряет все, даже не выходя из дома.
13: Через электронный реестр военнообязанных. Он устроен так, что права блокируются не по решению суда, а алгоритмом. Как только в базе появляется статус «повестка направлена», запускается таймер.
12: 7 дней, верно?
13: Да. Через 7 дней система автоматически связывается с базами ГИБДД, Росреестра, банков. Даже если человек живет в тайге, у него кнопочный телефон без интернета, и он в глаза не видел эту электронную повестку, он лишается всего.
12: Блокировка водительских прав, запрет на кредиты, невозможность продать или купить квартиру, запрет на выезд за рубеж.
11: И самое важное, человек лишен базовых конституционных прав просто по факту того, что чиновник где-то нажал кнопку в кабинете. Никаких судебных разбирательств, никаких адвокатов. Государство просто выключает человека из социума.
12: И вот, допустим, цифровой капкан сработал. Камера вычислила, алгоритм заблокировал права, патруль приехал за 5 минут и затолкал человека в Ларгус. Что происходит после того, как за ним закрываются железные двери сборного пункта?
11: Начинается этап принудительной трансформации. Задача системы на этом этапе – сломать психику. Из обычного гражданского, который еще час назад пил кофе, нужно срочно сделать покорного солдата.
12: И первое орудие в этом процессе – абсолютная изоляция. Телефоны зимаются еще в коридоре. Здания военкоматов де-факто превращаются в режимные объекты вообще вне правового поля. Человек остается один на один с конвейером.
11: И дальше?
12: А дальше в ход идет прямое физическое насилие. Есть задокументированные чудовищные случаи. Людей избивали деревянными брусками по рукам, чтобы они не могли сопротивляться и подписали контракт.
11: Кошмар.
12: В той же Пензе был случай, когда мужчина от абсолютного отчаяния прыгнул в окно из кабинета врача на втором этаже, пробил крышу припаркованного автобуса и только благодаря этому чудом смог сбежать.
11: А что насчет медицинских комиссий? Система ведь не может отправлять на фронт тяжелобольных людей, но это же просто нерационально.
12: Рационально здесь давно уступило место плановым показателям. Медицинских комиссий де-факто больше не существует. Врачи на сборных пунктах выполняют роль статистов.
11: То есть берут всех?
12: Отправляют людей с хронической ишемией головного мозга, отправляют тех, у кого после травм отнимаются ноги.
11: Да ладно?
12: Серьезно? Забирают пациентов прямо из психиатрических стационаров после недавних попыток суицида. В медицинских картах просто ставят штамп. Активно высказывал желание служить, суицидальные мысли отрицает.
11: Но применять физическое насилие ко всем подряд невозможно. Должен быть какой-то другой метод слома воли.
12: Он есть. Это метод создания альтернативного ада. Классическая связка доброго и злого следователя, помноженная на депривацию сна. Человека доводят до глубокого когнитивного истощения.
11: Как именно это работает на практике?
12: Людей держат в переполненном помещениях. Яркий свет не выключается сутками, постоянно играет громкая музыка, не дают ни спать, ни нормально сидеть.
11: Пытка лишением сна.
12: Да, а когда мозг человека перестает критически оценивать реальность, его заводят в кабинет. Там показывают заранее распечатанный бланк уголовного дела.
11: И что говорят?
12: Говорят: смотри, вот постановление, до 10 лет тюрьмы за уклонение или сопротивление. Сгноим на зоне, а оттуда все равно поедешь на фронт, но уже в штрафной батальон и без выплат.
11: И если это не работает, переходят к угрозам жизни на самом фронте.
12: Угрожают отправить в штурмовой батальон вообще без бронежилета. Открытым текстом заявляют: не подпишешь по-хорошему, проживешь в окопе ровно 3 дня.
11: А если человек все еще сопротивляется?
12: Начинают давить через семью, угрожают инициировать налоговые проверки бизнеса родителей, обещают проблемы на работе у жены. И в состоянии полнейшего истощения человек ломается.
11: Меня во всей этой конструкции поражает правовой абсурд происходящего. Любой студент юрфака на первом курсе скажет, что контракт, подписанный под угрозами, шантажом или физическим насилием, юридически ничтожен.
12: Конечно.
11: Это кабальная сделка, которая прямо противоречит Гражданскому кодексу.
12: Но суды ведь должны это контролировать.
11: В том-то и дело, что военные суды и суды общей юрисдикции просто штампуют отказы по таким искам. Родственники подают заявления, приносят доказательства давления, а судьи признают эти подписи добровольным решением. Система больше не опирается на закон. Произошел абсолютный правовой дефолт. Суд превратился в филиал военкомата.
12: И скорость работы этого конвейера просто пугает. Как только человек ставит подпись, его прошлая жизнь стирается, у задержанных прямо на месте рвут или аннулируют старые паспорта.
11: Прямо там.
12: Буквально за пару часов печатают новые документы, тут же выдают безымянную банковскую карту, на которой уже лежат начисленные подъемные деньги.
11: Все готово.
12: Все. Гражданский человек уничтожен, в базе данных появился новый солдат.
11: Ловушка расставлена безупречная, и выход из нее только один. Но ведь есть огромная часть населения, которую еще не поймали. Тех, кто все понял и успел спрятаться. Как общество реагирует на этот тотальный контроль?
12: Общество уходит в глубокую глухую тень, формируется совершенно новое социальное подполье, мужчины превращаются в невидимок в собственных городах.
11: Жизнь вне радаров. Как это выглядит в быту? Ведь невозможно просто исчезнуть.
12: Оказывается, можно, если ставки – твоя жизнь. Люди избавляются от сим-карт, оформленных на их имя, покупая их на черном рынке, полностью отказываются от банковских приложений, буквально сидят в четырех стенах.
11: А если что-то со здоровьем?
12: Доходит до того, что они боятся пойти в больницу с острой зубной болью или обострением хронических заболеваний. Потому что государственные клиники обязаны передавать данные в базу учета.
11: Слушай, в такой ситуации должен был кардинально измениться гендерный баланс в семьях. Кто берет на себя контакт с внешним миром?
12: Женщины. Они становятся эдакими живыми щитами. Вся внешняя коммуникация, которая раньше делились пополам, теперь ложится на них.
11: Магазины, коммуналка.
12: Походы в магазин, оплаты счетов, решение вопросов со школой и детскими садами. Женщины буквально идут на пару шагов впереди мужей на улице. Если мужчине критически необходимо куда-то выйти, ну, например, чтобы проверить, нет ли впереди патруля...
11: На фоне такого тотального отчаяния всегда возникает теневая экономика. Криминальные рынки спасения должны были взлететь до небес.
12: Цены на фейковые медицинские диагнозы улетели в космос. За справку о негодности просят миллионы. Но тут возникает трагичный парадокс.
11: Какой?
12: Люди отдают последние сбережения, влезают в долги, покупают эту справку. А когда попадают в облаву, военные прокуроры на сборных пунктах просто рвут эти документы и аннулируют диагнозы прямо на месте.
11: Ого! И деньги, естественно, никто не возвращает.
12: Конечно. Человек с фиктивной справкой все равно отправляется в окоп.
11: А что насчет цифрового мошенничества? Раз главная угроза исходит от искусственного интеллекта и баз данных, наверняка появились те, кто обещают решить эту проблему.
12: Даркнет переполнен объявлениями. За криптовалюту мошенники обещают удалить лицо из баз данных и Москвы, и Петербурга. Или стереть строчку из электронного реестра.
11: И люди в это верят?
12: В отчаянии, да. Платят за это тысячи долларов. Естественно, это чистый обман. Никакие хакеры не могут удалить данные из закрытого контура спецслужб.
11: То есть человек платит за воздух, выходит на улицу с ложной уверенностью в безопасности...
12: И его тут же задерживает патруль.
11: Если посмотреть на макроэкономические последствия этого подполья, огромный пласт самых продуктивных специалистов, айтишники, инженеры, проектировщики, логисты буквально прячутся по подвалам и съемным дачам. Они либо перестают работать вообще, либо работают в серую.
12: Производительность труда падает катастрофически. Экономика начинает рассыпаться не от санкций, а от того, что из нее силой вырвали ключевые кадры.
11: Заводы останавливаются.
12: Да, те предприятия, которые не смогли организовать бронь, встают, потому что на производственной линии просто некому стоять. Целые отрасли деградируют, потому что активное мужское население либо поймано, либо парализовано страхом.
11: И это ведет к настоящей антропологической катастрофе. Сейчас фиксируется эпидемия тяжелых клинических депрессий и посттравматического стрессового расстройства у людей, которые даже близко не видели фронта. Семьи разрушаются под грузом постоянной паранойи и изоляции.
12: Вымывается и криминализируется самый активный, самый созидательный слой населения.
11: Получается, страх перестает быть просто эмоцией. Страх становится главным и, по сути, единственным институтом управления обществом. Правоохранительная система окончательно переориентирована на одну единственную задачу.
12: На какую?
11: Превращение живого, мыслящего человека в бесправный, управляемый ресурс. И парадокс в том, что технологии, которые изначально создавались для безопасности этого самого общества, умные камеры, цифровые сервисы, быстрые базы данных, теперь охотятся на него. Возникает страшный философский вопрос. Если цифровая тень человека теперь имеет над ним абсолютную власть, есть ли вообще шанс когда-нибудь вернуть контроль над собственной жизнью?
12: Какой итог можно подвести в сегодняшнем разборе дня? Главное, система больше не может купить людей за деньги, поэтому она перешла к обычному насилию и цифровому шантажу. Мужчин просто лишили всех прав. Теперь достаточно одной строчки в электронном реестре, чтобы человек стал невидимкой в собственной стране. Сотни тысяч людей прямо сейчас вынуждены прятаться, бросать работу и месяцами не выходить на улицу, разрушая свои семьи и здоровье. Эта дикая облава забирает не просто рабочих или студентов, она буквально перемалывает будущее страны. Это был разбор дня. Держитесь, берегите себя и близких.
4: Радио Лента 1557 АМ.
14: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Тучи сгущаются. Калининградский морской торговый порт экстренно, буквально за несколько минут, закупил пикап для мобильной огневой группы для защиты от БПЛА. С чем связана такая спешка? Статистика потерь. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Обсуждение стартовало. У калининградцев спрашивают мнение о строительстве военных объектов в промышленных зонах. Регион постепенно готовят еще и к войне со странами НАТО. Итак, Калининградский морской торговый порт экстренно купил за более чем 3 миллиона рублей пикап для мобильной огневой группы для защиты от беспилотников. Закупку провели рекордно быстро, буквально за несколько минут. Было это, согласно данным сайта госзакупок, 24 июля. Чем обусловлена такая спешка, пока неизвестно. Можно только догадываться, учитывая количество учений по защите от дронов, которые последнее время активно проводит Балтфлот. Что касается приобретенного пикапа, то он отечественной сборки. Его предшественником, можно сказать, почти полной копией выступил китайский внедорожник Jack T8. Мобильные огневые группы, как правило, применяются для защиты от низколетящих воздушных целей, в частности БПЛА. На платформу машины устанавливают крупнокалиберный пулемет.
16: Стоит напомнить, что 26 июля на встрече с командующими флотами в Петербурге президент заявил, что при любой угрозе безопасность Калининградской области обеспечат всеми возможностями страны, а на переднем крае будет стоять Балтфлот. Его командование уже получило нужные указания, и глава государства рассчитывает, что военные держат ситуацию под контролем.
15: По правде говоря, спокойнее от всех этих новостей почему-то не становится. Беспокойство вызывает и количество погибших на Украине калининградцев. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте. Поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющейся информации, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 17150 жителей, а в целом по стране огромные потери на фронте.
17: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
15: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается примерно в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это всеобщая мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. Сейчас же военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСО дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
18: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
19: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
15: Тем временем вокруг Калининградской области может развернуться второй фронт. Речь идет о возможном конфликте со странами НАТО. И, похоже, власти уже готовятся. В Калининграде начались общественные обсуждения изменений в правила землепользования и застройки, которые позволят строить военные объекты в промышленных зонах Калининграда. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет об инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
20: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
15: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
21: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
15: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественные обсуждения. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Все и так хорошо помнят, как 4,5 года назад, когда президент решил начать специальную военную операцию, россиян просто поставили перед фактом. Похожая ситуация и в этот раз. Например, в Балтийске ввели запрет на проход частных маломерных судов на Балтийскую косу. Теперь попасть туда можно только на пароме. По словам местных жителей, ограничения введены по решению Минобороны в рамках дополнительных мер безопасности. Изменения уже ударили по местному бизнесу. Владельцы прогулочных катеров и яхт больше не могут перевозить туристов на косу, поскольку разрешение на пересечение канала им не выдают. А для многих это был основной источник дохода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
14: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
0: Всем привет! Судя по самым последним событиям в Кремле, похоже, вообще не собираются сворачивать специальную военную операцию. Напротив, в воздухе все сильнее пахнет эскалацией. И у любого нормального человека встает понятный вопрос. А что вообще будет дальше, и есть ли у кремлевских стратегов хоть какой-то четкий план? Или они действуют исключительно по ситуации и на авось? Западная разведка утверждает, что такой план есть, и даже не один, а целых 5 возможных сценариев лежат сейчас прямо на столе у Путина. Давайте сегодня разберем их все нормальным человеческим языком и во всех имеющихся деталях и нюансах. Вариант самый тревожный из всех 5. Как по мне, это, конечно же, Калининградская область и сухопутный коридор через Литву. В аналитических записках западных штабов прямо говорится, что в Кремле серьезно рассматривают вариант бросить войска в быстрый силовой прорыв через территорию Литвы, через так называемый Сувалкский коридор. Главная задача этого удара – напрямую соединить Калининградскую область с основной территорией России и Белоруссии. Если представить на секунду, что такой прорыв удастся, то он отрежет страны Балтии, Литву, Латвию и Эстонию от остальной Европы и от всей логистической и военной помощи со стороны НАТО. Но и вот тут начинается как раз самое тревожное. Почти наверняка сразу же после такого шага в большую войну на полную катушку вступает Польша. А поляки сейчас, как бы кто ни шутил в интернетах про польские яблоки, это на минуточку вторая армия Европы после французов. Поляки в последние годы собрали сотни американских танков «Абрамс», корейские «Черные пантеры», системы «Хаймарс» и истребители F-35. У них сейчас вооруженные силы – это высокотехнологичная, укомплектованная военная машина, которая ждет любого шороха на границе. В Варшаве прямо говорят, безопасность Сувалкского коридора и литовской границы – это их личный национальный интерес. В итоге, вместо легкой победоносной прогулки может получиться лобовой замес с сильнейшей сухопутной армией Европы. И тут уж не возьмусь делать ставки, чем в итоге закончится. Именно поэтому калининградский сценарий вызывает такой мандраж у военных экспертов. Там запал самый короткий. И высечь из него искру Третьей мировой проще простого. Идем дальше. Еще один вариант – это захват шведского острова Готланд. Этот важнейший остров в военных и военно-морских кругах уже давно и справедливо называют непотопляемым авианосцем всей Балтики. География у него просто царская. Он торчит прямо посреди Балтийского моря. Контроль над Готландом позволил бы полностью контролировать абсолютно все морские и воздушные пути НАТО в Балтийском регионе. Правда, шведы после вступления в НАТО тоже далеко не наивные дурачки. они уже нагнали на Готланд столько военной техники, вернули туда постоянный бронетанковый гарнизон, развернули береговую артиллерию, ПВО и ракеты, что просто так приплыть на катерах и занять остров уже точно не получится. Никакие быстрые маски-шоу там не прокатят. Ведь кто держит Готланд, тот держит за горло все море целиком. Третий вариант из этого списка – это попытка повторить проверенный сценарий 2014 года в эстонской Нарве. Там, как известно, большая часть населения – это русскоязычные жители. И вот наиболее воинствующая и ястребиная башня Кремля, по утечкам, предлагает президенту снова разыграть привычную карту защиты русского мира. Простыми словами, попытаться организовать там гражданские беспорядки. Отправить зеленых человечков и с помпой объявить какую-нибудь Нарвскую народную республику. Правда, чем такие маски-шоу заканчиваются в реальности, очень хорошо на своей собственной шкуре прочувствовали жители Донбасса и Крыма. Разруха, комендантский час, подвалы, санкции и полная безнадега на годы вперед. Да и сами европейцы с эстонцами сейчас уже далеко не такие наивные и слепые, как нам пытаются показать. Местным русским в Нарве уже ясно дали понять, что будет, если они захотят покачать свои права или поиграть в гибридную войну. Эстонская контрразведка, полиция безопасности и спецназ там сейчас работают жестко, без лишних сантиментов, и упакуют любых организаторов еще до того, как те успеют достать триколор из заначки. И, наконец, последний вероятный сценарий – удар по Аландским островам. Этот финский архипелаг исторически и по международным договорам имел особый демилитаризованный статус. То есть постоянных военных гарнизонов, тяжелой техники и укреплений там по закону нет и никогда не было. И вот в горячих кремлевских головах может созреть хитрый план. А почему бы не устроить внезапную десантную операцию? Быстренько высадить туда морскую пехоту или спецназ, захватить ключевые гавани и перекрыть все торговые и транспортные маршруты в Ботническом заливе. Таким образом, можно попытаться поставить финнов и весь блок НАТО перед фактом. Острова наши, переговорный стол там. А если дернетесь, будет только хуже. Но, опять же, Финляндия теперь полноценный член НАТО, и реакция на подобную выходку будет моментальной. Финляндия не просто так отказалась от своего многолетнего нейтралитета. Финны отлично помнят зимнюю войну и прекрасно умеют читать риски. Если кто-то попытается дернуться на Аландские острова, Хельсинки вместе с союзниками поднимет в воздух свою авиацию и заблокирует акваторию так быстро, что десант даже не успеет закрепиться на берегу. Вот такой расклад. Напомню, что сегодня это планы, которые, как считает западная разведка, прямо сейчас рассматривают. Не возьмусь делать ставки, какой из этих планов в итоге выберет Путин. И выберет ли вообще. Но дыма без огня, как известно, никогда не бывает. Так что нам с вами остается только внимательно наблюдать за этим опасным цирком. На этом сегодня все. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
22: Жители Нижнего Тагила жалуются на ржавую воду из-под крана, которая подается в дома с начала лета. Для личных нужд жители города вынужденно покупают бутилированную воду, но в детских садах и школах используется грязная водопроводная.
23: Город Нижний Тагил. 24 июля у нас выключили холодную воду. Должны были включить 26 ночью, но сегодня уже 27 и уже третий час. холодной воды так и не поступило. Обратите внимание, какого цвета у нас горячая вода. Такая горячая вода идет все лето во всех районах. В некоторых районах она даже темнее. И вот в такой воде мы должны чистить зубы, мыться, мыть свою посуду, купать своих детей, что это просто ужас. На время отсутствия холодной воды был организован подвоз воды, но время достаточно неудобно. Я вот лично был на работе. Ну и, конечно, не близко находится подвоз воды, нужно до него идти.

0: доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
1: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все, просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш уважаемый президент? Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь?
0: Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля. И там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м. Но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинули из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21. Хотя он так и не начал перевозить пассажиров, самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
2: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинскому государству.
0: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
3: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно он опустил свой взор, стреляя в пол. Но и Токаев, а до этого и Лукашенко, недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
0: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетие. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев о задачах, которые стоят перед российским флотом.
6: Ничего не изменилось. Задачи, как стояли перед морским флотом, защиты государства, это главная его задача. Несомненно, военно-морской флот решает задачи представления интересов в различных районах Мирового океана, как я уже отметил, там, где они есть в России. Так было, есть, так будет. Ну, сегодня праздник, могу сказать более, значит, так, общими понятиями. Несомненно, на протяжении всей истории нашего государства, развития военно-морского флота, флот

0: инструментом внешней политики нашего государства, как составляющая военные силы государства, вооруженных сил. Это было всегда, так и будет. Больше могу сказать, опять-таки, конечно же, он является таким системообразующим, значит, элементом истории развития нашего государства вот, на разных этапах истории. От вызовов, от тех, которые необходимости выхода к морям, побережьям, так и, значит, вопрос баланса сил мировой, чем соответствует Россия.
1: Криминальные новости.
2: Пассажир зарезал таксистку после убийства своей сожительницы в Омске. Мужчина вызвал такси и во время поездки напал с ножом на 36-летнюю женщину-водителя. От полученных ранений она погибла на месте. Машина съехала с трассы и врезалась в дерево. Прибывшие по сигналу тревожной кнопки полицейские обнаружили рядом с автомобилем тело погибшей и самого подозреваемого с травмами. Во время расследования выяснилось, несколькими днями ранее мужчина убил свою 42-летнюю сожительницу. Ее тело нашли в квартире после того, как родственники заявили о ее исчезновении. Возбуждено уголовное дело. 29-летнего мужчину задержали. Ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Сейчас ему предъявили обвинение в убийстве двух женщин. Суд отправил его под стражу. В Новосибирске задержали стрелявшего в подростков мужчину, участника СВО. Об этом Ленте.ру сообщили в пресс-службе МВД России по региону. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По данным следствия, 21 июля в больницу поступила несовершеннолетняя с ранением, полученным от выстрела из пневматической винтовки. Девочка рассказала, получила повреждения во дворе одного из домов по улице Есенина. Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия. А 25 июля в отдел поступило еще одно сообщение о стрельбе во дворе того же дома. В результате одному из пострадавших была оказана медицинская помощь. Прибывшие на место полицейские установили свидетеля, и он указал возможную квартиру, откуда велась стрельба. В ходе проверки был задержан подозреваемый, местный житель, ветеран СВО. Пневматическую винтовку у него изъяли во время обыска. Мужчину задержали, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Калининградские контрабандисты хотели запустить сигареты в Литву на метеошарах. Двое россиян решили перехитрить пограничников. Ночью в лесу они готовили запуск 6500 пачек сигарет на воздушных шариках. Учли ветер, давление, прикрепили GPS. По задумке, небесная канцелярия должна была сама доставить груз в Европу. Но таможенники нашли контрабандистов, шары и даже микроавтобус с газовыми баллонами. Сигареты почти на 1 000 000 рублей изъяли. Подельники признались, хотели поставить воздушный бизнес на поток. Теперь им грозит до 10 лет и штраф до 1 000 000 рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Вице-премьер правительства Александр Новак о стабилизации ситуации с топливом в стране.
4: Ситуация постепенно стабилизируется, и ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше, вот, и значительно лучше ситуация на заправках, вот, по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа, нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Вот. Ну, сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива. И эта ситуация действительно временная. Вот, правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме.
1: Главные новости дня.
5: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 000 солдат из Северной Кореи. информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
6: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
5: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
7: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
5: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
8: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
5: То, что о новой волне мобилизации такие власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек.
9: Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Потеря дня.
10: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
12: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
13: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов, будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные, и большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Ну вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система, она антисемейная. И экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25 года до 30-го, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, много разваливается семей.
12: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
14: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи айфон. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты «Роди дитя и получи денежку».
11: Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Ялты обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову и пожаловалась на полное отсутствие света, Wi-Fi и исполнительной власти.
15: Обращение к главе Крыма, губернатору Сергею Валерьевичу Аксенову. Сергей Валерьевич, с 22 с ночи, 22 на 23 июля, генерация в городе отсутствует. Вот что происходит в пункте, где можно получить Wi-Fi, точнее, где можно получить зарядку. Мобильная связь в городе отсутствует почти полностью. Wi-Fi, естественно, за отсутствием электричества отсутствует. Кроме пунктов, отдельных пунктов, или где есть эти генераторы. Сергей Валерьевич, полное отсутствие исполнительной власти в городе. Глава города, которая говорит, что она уже не глава, оставила своего ИО. ИО за 3 дня не вышел на связь с людьми. Большая просьба найти ИО господина Олеференко, чтобы он вышел на связь с народом и рассказал о ситуации и как ее собираются решать. Потому что помимо каких-то точечных сообщений от чиновников, мы ничего не получаем, никакой информации. Большая просьба заняться ситуацией в Ялте, поскольку здесь развивается гуманитарная катастрофа. Большое спасибо за внимание.
11: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
16: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
5: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
17: Президент каждую неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Ленин Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
5: Зэт-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
18: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
5: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
19: Закон русских можно грабить. Военкор Зыргулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
20: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
19: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
0: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом известия ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
23: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
22: Ага, типа ураган прошел.
23: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы... все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
22: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков от этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
23: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
22: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
23: Круглосуточно.
22: Круглосуточно, да.
23: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
22: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
23: То есть они забирают все первыми?
22: Да, нужные им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
23: А вторая?
22: Вторая – это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
23: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
22: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
23: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
2: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
23: Угу.
2: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
23: То есть их делают под заказ?
2: Именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
23: А параллельный импорт?
2: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
23: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
2: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
23: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
2: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
23: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
2: Страшная логика.
23: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества и сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
2: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
23: В каком смысле?
2: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8. Пока бригады чинят оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
23: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
2: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
23: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
2: Абсолютно.
23: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах. Танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы. А гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках. Типа 20 литров в одни роки.
2: Да, 20 литров — это максимум. Очереди стоят бесконечные.
23: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
2: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
23: Пропан.
2: Из-за рисков?
23: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо в дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
2: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
23: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
2: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
23: Давай.
2: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
23: Ну, понятно, там же флот базируется.
2: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
23: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
2: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
23: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
2: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
23: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
2: О да, мост — это просто ахиллесова пята.
23: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
2: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
23: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
2: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
23: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
2: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
23: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
2: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю. Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
23: Ну да, вода – это базовая.
2: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
23: То есть вода просто не доходит до квартир?
2: Именно. Через 24, максимум 48 часов, в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
23: А больницы?
2: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
23: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
2: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
23: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
2: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
23: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
2: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
23: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
2: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета. Нельзя вызвать скорую помощь.
23: И банковские карты не работают. Они превращаются просто в бесполезный пластик.
2: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
23: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
2: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
23: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
2: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
23: Мешок картошки за канистру бензина.
2: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
23: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
2: Инженеры, врачи, учителя.
23: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
2: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
23: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
2: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
23: Да, звучит безнадежно.
2: Ну что ж, пора подвести итог. Крем оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело?
4: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
8: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
7: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
24: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
7: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет преломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
25: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеются в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
7: То, что о новой волне мобилизации такие власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Радиолента. Прямая речь.
3: Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев предложил главе Российской Федерации Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине на основе стамбульских договоренностей.
1: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
21: Главные новости дня.
9: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
10: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все. Просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш уважаемый президент? Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь?
9: Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля, и там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м, но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинули из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21. Хотя он так и не начал перевозить пассажиров, самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
1: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинскому государству.
9: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
12: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно. Он опустил свой взор, стреляя в пол. Но и Токаев, а до этого и Лукашенко недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
9: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетия. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Президент Владимир Путин о том, читает ли он блогеров и паблики.
14: Нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть. Поэтому от официальных лиц, от отцов-командиров от ваших, от вас, или вот таких ребят, бойцов, как вы, командиры, с которыми удается увидеться когда-то, не часто, но тем не менее. Информация от спецслужб, которые контролируют ситуацию на всех участках боевого соприкосновения, да и вообще в целом по стране. Информация из средств массовой информации. Паблики, там, блогеры, есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, но попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают. Такие есть люди.
21: На радио «Лента» шок дня.
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
21: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
19: Закон русских можно грабить. Военкор Зергулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
20: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
19: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
0: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом известия ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
5: «Мама, прости, я не вернусь. Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат». Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной ушел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень, говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документ о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
11: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
5: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Z-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочник отправляет штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому кроме срочников вербуют и студентов.
16: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен. Что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают. Но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает. Чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт, вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках. Она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все. И у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
5: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по полтысячи. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о военной ипотеке, а точнее, что будет с ней в случае гибели участника накопительно-исполнительной системы жилищного обеспечения военнослужащих НИС или признание его инвалидом первой группы при выполнении задач СВО. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если участник НИС погиб, умер при выполнении задач СВО после 31 июля 2023 года, его кредитные обязательства погашаются уполномоченным федеральным

0: года за номером IN-0359/27. Ну и самое важное в этом вопросе – это причинная связь увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, приведших к смерти военнослужащего или признанию его инвалидом первой группы. Причинная связь устанавливается ВВК или федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком. Вывод. Если участник накопительно-ипотечной системы погиб, умер при выполнении задач СВО после 31 июля 2023 года, его кредитные обязательства погашаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование НИС жилищного обеспечения военнослужащих. А если погиб или умер до 31 июля 2023 года, то кредитные обязательства погашает банк. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. В данном случае я помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
2: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
3: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Обороны, очевидно, на всех не хватит, свои умоги гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
2: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
4: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожения огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
2: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор

0: Кур Живов о новом механизме.
1: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждено, возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
3: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
0: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
4: Президент Украины неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что президент Украины, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
0: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
5: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
0: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
6: Взрывной рост цен на топливо в России потянул за собой вверх и цены на другие продукты, что в наибольшей мере на себе ощутил Крым, который остается зоной топливного бедствия.
7: Росстат отчитался о взрывном росте цен на бензин пятую неделю подряд. За это время, согласно официальным данным, накопленным итогом, бензин стал дороже на 8,9%. Вдвое больше, чем за предыдущие 5 месяцев вместе взятые. Выше 100 рублей за литр держатся ценники на заправках на все марки бензина в Республике Тыва. Дороже 80 рублей стоит литр АИ-92 в Магаданской области, на Камчатке, в Якутии, в Тюменской области, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Калмыкии, Вологодской и Воронежской областях. Средняя стоимость АИ-95 поднялась выше 90 рублей в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Камчатке. По подсчетам аналитиков, цены на бензин в регионах могут значительно превышать официальные данные. Зоной топливного бедствия остается Крым. В стране на фоне топливного кризиса начали резко дорожать овощи и мясо. С конца мая по 6 июля средние цены на картофель и лук выросли на 27,7%, на капусту – на 18,8%, на свеклу – на 17,2%, а на морковь – на 13,1%, следует из данных Росстата. Рост цен на топливо становится главным риском для инфляции, отмечает аналитик Владимир Чернов.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце Венецианской лагуны, среди каналов и дворцов, прячется небольшой остров Павелья, который давно приобрел репутацию самого зловещего места на всем Апеннинском полуострове. Для обычного туриста это место закрыто, и тому есть веские объяснения. История острова – это сплошная летопись боли, болезней и человеческого безумия, уходящая корнями в Средневековье. Во времена бушующих эпидемий бубонной чумы, когда Венеция оказалась на грани полного вымирания, Павелья стало местом принудительной изоляции для тысяч зараженных людей. Здесь не было места спасению, лишь ожидание неизбежного финала в условиях полной безнадежности. Согласно мрачным хроникам того времени, остров превратился в гигантский крематорий под открытым небом. На протяжении десятилетий сюда свозили не только больных, но и тех, у кого проявлялись первые признаки недуга, часто запирая их в одном пространстве без всякой медицинской помощи. Легенды говорят, что земля здесь на 50% состоит из человеческого пепла, и именно поэтому на Павелье не растет ничего, кроме дикой, пугающей растительности. Позже, уже в начале 20 века, на острове была открыта психиатрическая лечебница. Местные жители шепотом рассказывали о главном враче, который проводил над пациентами бесчеловечные эксперименты, пытаясь раскрыть тайны человеческого сознания через пытки и лоботомию. Сам врач, как гласит предание, закончил свои дни в приступе помешательства, утверждая, что его преследуют тени замученных им пациентов, после чего он выбросился с высокой колокольни. Сегодня Павелье официально заброшено, но те немногие смельчаки, которым удавалось пробраться на остров Павелье, единогласно описывают одни и те же ощущения. Тяжелая атмосфера, гнетущая тишина, внезапные порывы холодного ветра и отчетливое чувство того, что за тобой кто-то постоянно наблюдает. Венецианские власти неоднократно рассматривали проекты по реставрации построек и превращению острова в туристический объект, но каждый раз инвесторы в ужасе отказывались от своих планов, столкнувшись с необъяснимыми техническими сбоями и пугающими инцидентами. Исследователи паранормальных явлений уверены, что остров стал своего рода ловушкой для душ всех тех, кто ушел из жизни в мучениях, и это энергетическое эхо невозможно стереть или забыть. Научный скептицизм здесь бессилен, ведь никакая логика не способна объяснить, почему даже природа в этом месте ведет себя аномально. Павелье остается напоминанием о том, что есть события, которые навсегда отпечатываются в пространстве, превращая обычный клочок суши в памятник человеческому страданию, который лучше оставить в покое. Мы продолжаем собирать свидетельства и анализировать архивы, надеясь понять, где кончается историческая правда и начинается леденящий душу мистический ужас. Но остров Павелье надежно хранит свои тайны за плотной завесой запретов. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
9: Руна дня на 28 июля.
0: Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат, какую энергию дня зададут, какой совет. Итак, у нас выпала руна Ера. Ну, это главная руна урожая, это, знаете, такие циклы правильные, заслуженная награда. То есть совет от рун здесь звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вы получите результат, но не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. Не продавливайте пространство. Имейте терпение, работайте в своем темпе и не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Вот научитесь ждать, выждать, и все будет прекрасно. Это какое-то получение вознаграждения за приложенные усилия ранее. И вознаграждение, кстати, может быть кармическим по своей природе. То есть добро в ответ на какие-то прошлые ваши хорошие деяния. Или может проявиться как возмещение за затраченное вами время или деньги. Плюс, возможно, решение каких-то юридических вопросов в вашу пользу. Вот здесь 100% результат. Еще ключевым может стать новость, например, о зачатии ребенка тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия. То есть, по факту, вы должны понимать, что урожай засеян. Это главное и ключевое событие этого дня. Почва благоприятна, все сулит удачу, но пока не время останавливаться. Нужно как бы всходы взращивать, да, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. И в отношениях, например, вы поймете, что процесс притирки может закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. Вы чувствуете друг друга на каком-то эмоционально-чувственном уровне. А в работе, может быть, наконец почувствуете,
9: чувствуете, что окончательно влились в коллектив? То есть вот это вот есть ощущение целостности с людьми, с которыми вы работаете. И здесь, конечно, посадите семена сейчас, семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия ваши обязательно окупятся. Просто имейте терпение. Вот такой вот классный прогноз. Люблю эту руну. Вы можете рисовать ее на запястье руки для того, чтобы точно понимать, что результат будет от тех дел, в которые вы вкладываете всю свою энергию, силы и стремления. Принимайте, благодарите, берегите себя, сейте свои семена, зерна, и обязательно ваши всходы вас порадуют.
2: На радио Лента. Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Жительница Ялты рассказала, что ситуация в Крыму продолжает ухудшаться, а перебои со светом, водой и связью стали нормой.
11: Всем привет, это Крым, Ялта. Третьи сутки нет света, в большей части города нет воды. Вот, к сожалению, у некоторых людей нету газоснабжения. Поэтому большинство не могут приготовить себе покушать. Но мы не унываем. Третий день у нас полевая кухня. Каждый сосед готовит по очереди покушать на мангале в казане. И сегодня наша очередь. Вот, мы будем готовить хашламу с мужем и угощать, раздавать нашим соседям. Потому что у некоторых маленькие дети. Вот. Ну и, в принципе, мы как-то объединились, друг другу помогаем, кто генераторами, кто едой, кто водой, кто газовыми баллонами. Поэтому у нас как бы все хорошо.
2: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
9: Тучи сгущаются. Калининградский морской торговый порт экстренно, буквально за несколько минут, закупил пикап для мобильной огневой группы для защиты от БПЛА. С чем связана такая спешка? Статистика потерь. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Обсуждение стартовало. У калининградцев спрашивают мнение о строительстве военных объектов в промышленных зонах. Регион постепенно готовит еще и к войне со странами НАТО. Итак, Калининградский морской торговый порт экстренно купил за более чем 3 миллиона рублей пикап для мобильной огневой группы для защиты от беспилотников. Закупку провели рекордно быстро, буквально за несколько минут. Было это, согласно данным сайта госзакупок, 24 июля. Чем обусловлена такая спешка, пока неизвестно. Можно только догадываться, учитывая количество учений по защите от дронов, которые последнее время активно проводит Балтфлот. Что касается приобретенного пикапа, то он отечественной сборки. Его предшественником, можно сказать, почти полной копией выступил китайский внедорожник Jack T8. Мобильные огневые группы, как правило, применяются для защиты от низколетящих воздушных целей, в частности БПЛА. На платформу машины устанавливают крупнокалиберный пулемет.
12: Стоит напомнить, что 26 июля на встрече с командующими флотами в Петербурге президент заявил, что при любой угрозе безопасность Калининградской области обеспечат всеми возможностями страны, а на переднем крае будет стоять Балтфлот. Его командование уже получило нужные указания, и глава государства рассчитывает, что военные держат ситуацию под контролем.
9: По правде говоря, спокойнее от всех этих новостей почему-то не становится. Беспокойство вызывает и количество погибших на Украине калининградцев. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте. Поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющейся информации, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 17 150 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
13: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
9: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается примерно в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это всеобщая мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. Сейчас же военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСО дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
14: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
15: По двое ж ходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
9: Тем временем вокруг Калининградской области может развернуться второй фронт. Речь идет о возможном конфликте со странами НАТО. И, похоже, власти уже готовятся. В Калининграде начались общественные обсуждения изменений в правила землепользования и застройки, которые позволят строить военные объекты в промышленных зонах Калининграда. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет об инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
16: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
9: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент. Отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
17: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
9: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественные обсуждения. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Все и так хорошо помнят, как 4,5 года назад, когда президент решил начать специальную военную операцию, россиян просто поставили перед фактом. Похожая ситуация и в этот раз. Например, в Балтийске ввели запрет на проход частных маломерных судов на Балтийскую косу. Теперь попасть туда можно только на пароме. По словам местных жителей, ограничения введены по решению Минобороны в рамках дополнительных мер безопасности. Изменения уже ударили по местному бизнесу. Владельцы прогулочных катеров и яхт больше не могут перевозить туристов на косу, поскольку разрешение на пересечение канала им не выдают. А для многих это был основной источник дохода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
18: Всем привет! Судя по самым последним событиям в Кремле, похоже, вообще не собираются сворачивать специальную военную операцию. Напротив, в воздухе все сильнее пахнет эскалацией. И у любого нормального человека встает понятный вопрос. А что вообще будет дальше? И есть ли у кремлевских стратегов хоть какой-то четкий план? Или они действуют исключительно по ситуации и на авось? Западная разведка утверждает, что такой план есть, и даже не один, а целых 5 возможных сценариев лежат сейчас прямо на столе у Путина. Давайте сегодня разберем их все нормальным человеческим языком и во всех имеющихся деталях и нюансах. Вариант самый тревожный из всех 5. Как по мне, это, конечно же, Калининградская область и сухопутный коридор через Литву. В аналитических записках западных штабов прямо говорится, что в Кремле серьезно рассматривают вариант бросить войска в быстрый силовой прорыв через территорию Литвы, через так называемый Сувалкский коридор. Главная задача этого удара – напрямую соединить Калининградскую область с основной территорией России и Белоруссии. Если представить на секунду, что такой прорыв удастся, то он отрежет страны Балтии, Литву, Латвию и Эстонию от остальной Европы и от всей логистической и военной помощи со стороны НАТО. Но и вот тут начинается как раз самое тревожное. Почти наверняка сразу же после такого шага в большую войну на полную катушку вступает Польша. А поляки сейчас, как бы кто ни шутил в интернетах про польские яблоки, это на минуточку вторая армия Европы после французов. Поляки в последние годы собрали сотни американских танков «Абрамс», корейские «Черные пантеры», системы «Хаймарс» и истребители F-35. У них сейчас вооруженные силы – это высокотехнологичная, укомплектованная военная машина, которая ждет любого шороха на границе. В Варшаве прямо говорят, безопасность Сувалкского коридора и литовской границы – это их личный национальный интерес. В итоге вместо легкой победоносной прогулки может получиться лобовой замес с сильнейшей сухопутной армией Европы. И тут уж не возьмусь делать ставки, чем в итоге закончится. Именно поэтому калининградский сценарий вызывает такой мандраж у военных экспертов. Там запал самый короткий, и высечь из него искру Третьей мировой проще простого. Идем дальше. Еще один вариант – это захват шведского острова Готланд. Этот важнейший остров в военных и военно-морских кругах уже давно и справедливо называют непотопляемым авианосцем всей Балтики. География у него просто царская. Он торчит прямо посреди Балтийского моря. Контроль над Готландом позволил бы полностью контролировать абсолютно все морские и воздушные пути НАТО в Балтийском регионе. Правда, шведы после вступления в НАТО тоже далеко не наивные дурачки. Они уже нагнали на Готланд столько военной техники, вернули туда постоянный бронетанковый гарнизон, развернули береговую артиллерию, ПВО и ракеты, что просто так приплыть на катерах и занять остров уже точно не получится. Никакие быстрые маски-шоу там не прокатят. Ведь кто держит Готланд, тот держит за горло все море целиком. Третий вариант из этого списка – это попытка повторить проверенный сценарий 2014 года в эстонской Нарве. Там, как известно, большая часть населения – это русскоязычные жители. И вот наиболее воинствующая и ястребиная башня Кремля, по утечкам, предлагает президенту снова разыграть привычную карту защиты русского мира. Простыми словами, попытаться организовать там гражданские беспорядки. Отправить зеленых человечков и с помпой объявить какую-нибудь Нарвскую народную республику. Правда, чем такие маски-шоу заканчиваются в реальности, очень хорошо на своей собственной шкуре прочувствовали жители Донбасса и Крыма. Разруха, комендантский час, подвалы, санкции и полная безнадега на годы вперед. Да и сами европейцы с эстонцами сейчас уже далеко не такие наивные и слепые, как нам пытаются показать. Местным русским в Нарве уже ясно дали понять, что будет, если они захотят покачать свои права или поиграть в гибридную войну. Эстонская контрразведка, полиция безопасности и спецназ там сейчас работают жестко, без лишних сантиментов, и упакуют любых организаторов еще до того, как те успеют достать триколор из заначки. И, наконец, последний вероятный сценарий – удар по Аландским островам. Этот финский архипелаг исторически и по международным договорам имел особый демилитаризованный статус. То есть постоянных военных гарнизонов, тяжелой техники и укреплений там по закону нет и никогда не было. И вот в горячих кремлевских головах может созреть хитрый план. А почему бы не устроить внезапную десантную операцию? Быстренько высадить туда морскую пехоту или спецназ, захватить ключевые гавани и перекрыть все торговые и транспортные маршруты в Ботническом заливе. Таким образом, можно попытаться поставить финнов и весь блок НАТО перед фактом. Острова наши, переговорный стол там. А если дернетесь, будет только хуже.
19: Но, опять же, Финляндия теперь полноценный член НАТО, и реакция на подобную выходку будет моментальной. Финляндия не просто так отказалась от своего многолетнего нейтралитета. Финны отлично помнят зимнюю войну и прекрасно умеют читать риски. Если кто-то попытается дернуться на Аландские острова, Хельсинки вместе с союзниками поднимет в воздух свою авиацию и заблокирует акваторию так быстро, что десант даже не успеет закрепиться на берегу. Вот такой расклад. Напомню, что сегодня это планы, которые, как считает западная разведка, прямо сейчас рассматривают. Не возьмусь делать ставки, какой из этих планов в итоге выберет Путин. И выберет ли вообще. Но дыма без огня, как известно, никогда не бывает. Так что нам с вами остается только внимательно наблюдать за этим опасным цирком. На этом сегодня все. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Услышимся.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает?
20: Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
21: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физические и юрлица временно не обслуживаются. Исключение сделано лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
23: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
22: Всего на севере Крыма проживает более 270 тысяч человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
24: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки, в селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
22: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
25: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже 4-й день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
22: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
26: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. Не видно этого только в комментариях местной власти. Буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, «с плановыми ремонтами». Оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле. Плановые ремонтные работы.
22: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция, считает эксперт. Некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
21: Радио Лента. Прямая речь.
6: Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова о том, что в Госдуме начали обсуждать создание перечня потенциально опасных товаров для детей.
0: Враг нашел обходной путь, когда стали ограничивать сигареты. Это курительные смеси, никотиносодержащие всякие же и прочее вот это вот. То есть в этой части тоже не хватает нам такого, знаете, комплексного подхода и осмысления. Есть потенциально опасная продукция, которая может быть навредить детям нашим. Вот в этом направлении нужно двигаться, на мой взгляд. В этом направлении нужно искать ответ на вопросы и сформировать этот перечень, этот реестр. И он должен быть, скажем так, вот в постоянной работе, учитывая вот такую изворотливость врага, наверное, я по-другому не назову. А кто еще будет продавать детям или детей видеть как целевую аудиторию там, для уничтожения их здоровья? Здесь, выстраивая параллельно, оттачивая механизм работы законодательной, закона этого, необходимо и вот в этом направлении также проработать. Мы сейчас начали обсуждение вот этой темы, работать над вот этой формулировкой потенциально опасных товаров для детей.
21: Главные новости дня.
22: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
1: Опубликовано на портале правительственная информация. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
22: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
3: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
22: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум две вещи.
4: Рекомендация номер один – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер два – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
22: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радиолента. Прямая речь.
6: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о стабилизации на топливном рынке.
5: Мы предметно рассматривали два варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки, но еще раз, предметно мы рассматривали два варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию. И, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
21: На радио «Лента». Потеря дня.
7: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев прокомментировал заявление о том, что в 2026 году россияне живут лучше, чем когда-либо.
8: Это выступление, заявление, оно вне экономического контекста. Честно говоря, мне иногда кажется, что подобного рода вбросы имеют цель другую, как бы подразнить население. Ситуация, когда есть явно раздражающие факторы общества, да, сказать, что все здорово, но лучше вот иногда промолчать. То есть, если посмотреть, как растет средняя зарплата в Москве, которая отчитывается, то, в общем-то, хочешь не хочешь, а показатели высокие. Я живу в другом городе, и у нас тут несколько другие заработные платы, средние, медиантные и все остальные. На вопрос, не хотите, чтобы люди уезжали в Москву, платите им больше? Мне просто хотелось бы уточнить источник. В Москве получают деньги больше. Понятно, что в случае концентрации людей, то себестоимость обслуживания каждого из них становится ниже. Поэтому на самом деле здесь совершенно верно, с точки зрения, представляешь, вот деревня, там живет, допустим, 100 человек и 10 детей, условно говоря, хотя так детей уже не осталось. А ради этого надо школу держать, там надо детям школы, завуч, это самое. То есть неэффективно. А в Москве может быть школа на 2000 человек. Понятно, что обслуживание по образованию одного ребенка серьезно снижается. Поэтому Собянин в чем прав? Что урбанизация, она снижает расходы на содержание населения. Именно на содержание.
10: Политолог Николай Бондаренко объясняет причины волны отстранения от участия в будущих выборах кандидатов не от правящей партии.
11: Выборы приближаются, и чем дальше, тем больше будет подобной грязи. Почему? Потому что власть чувствует себя неуверенно, она не может конкурировать с точки зрения программ, с точки зрения предложений, с точки зрения образа будущего. У них просто истощены, да, находятся в действительно политическом, идеологическом кризисе. Эти люди за 25 лет наобещали такого, что даже пообещать переобещивать уже, наверное, для них сложновато. Да? Поэтому пытаются вот смешать с грязью, как-то очернить, оболгать, да, все то, что для них представляет какую-то опасность. Поэтому чем ближе будет день голосования, тем, очевидно, больше будет таких технологий. Да. Для чего они это делают? Они делают для того, чтобы отвлечь нас от этих выборных задач. Они ищут повода, они возбуждали уголовные дела по абсолютно никчемным, не выеденного яйца, не стоит обстоятельствам. А здесь ну, фактура такая, да, что посадить можно далеко и надолго.
21: Радиолента. Прямая речь.
6: Абитуриент финансового университета при российском правительстве о том, что даже 300 баллов по ЕГЭ не гарантируют бюджетное место в ВУЗе. Их займут участники Олимпиад или дети военных, воюющих на СВО.
12: Команда, привет. Я выпускник олимпологии и призер и победитель 6 перечневых Олимпиад по английскому. Я поступаю в финансовый университет на международную экономику и торговлю Китая. У нас 52 бюджетных места, подали документы 4200 человек. Я благодаря Олимпиадам сейчас держусь на 19 месте, но у нас булочников больше, чем бюджетных мест. Вот, 92 булочника, до этого было вообще их 110. И хочу вам показать уникальный кейс, как человек, у которого 3 сотки за ЕГЭ и 10 баллов за индивидуальные достижения, не может вообще без шансов, не может даже пройти на наше направление, просто потому что он не писал Олимпиаду. Так что в следующий раз, когда у вас возникнет вопрос, что писать, Олимпиады или ЕГЭ, вспомните этот кружок.
21: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова,

0: приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
1: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
2: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. А вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. О том, что это все обман. О том, что не будет никакого водилы. Что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь. С кем ты там договоришься? Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
1: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
5: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
4: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
6: Президент Украины неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что президент Украины, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
4: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
7: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
4: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику.

0: Вступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Военный адвокат.
2: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
3: Новый удар беспилотниками. Военкор канал «Архангел» спецназа об атаке на российские регионы.
4: Ни дня без налета. В ночь на 27 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 276 беспилотников. При этом в дневное время впервые за долгое время отмечено всего 32 БПЛА. Целей для налета было несколько. Основная масса по классике летела в направлении Белгородской области и Крымского полуострова, где всю ночь фиксировались дроны. В Крыму и Севастополе из-за удара в очередной раз возникли перебои с электроснабжением. В Севастополе электричества не было около 9 часов. Помимо этого, украинцы атаковали Ростов-на-Дону и Таганрог, где также отмечалась активная работа подразделений обороны. Еще одним направлением для атаки стала Ярославская область и Республика Удмуртия. Атаки противника продолжаются, при этом в последние дни наблюдается небольшое снижение в общей численности задействуемых БПЛА. Копят и, вероятно, после этой паузы будут возобновлены массированные удары.
3: Флот перестает существовать. Военкор канал «Морская мощь государства» о дне ВМФ.
4: Что сказать на эту дату в текущих условиях? Наверное, ничего хорошего. Флот не то самоустранился от войны на Черном море, не то устранен от нее волей свыше. И при этом толком не готовится к грядущей войне на Балтике. На севере подводники повторяют Атрину с еще худшими результатами, чем тогда. На Каспии, вышедший в море МРК, оказывается бессилен против беспилотника с поршневым двигателем. Про потери тоже не забываем. И это все от страны без флота и вменяемой авиации. Трудно представить себе, во что бы вылилась война с Польшей или с Финляндией, даже чисто на море и над ним. На этом фоне пафосные речи президента и главкома, конечно, удручают. В эпоху, когда государство как система деградирует до уровня раннего 19 века, вместе с военным руководством в лице Генштаба и окостеневшего Министерства обороны, таким сложным структурам, как ВМФ, места в реальности нет. Действительно, праздник со слезами на глазах.
3: Французскую РСЗО испытают на Украине. Военкор Живов о системе «Тандарт».
5: Сообщается, что аналог французского «Хаймар Стандарт» пройдет испытание на Украине, чтобы получить отметку «Проверено в бою». После этого система будет принята на вооружение Франции. «Тандарт» должен будет заменить М-270, которые признаны устаревшими. По данным медиа противника, начальная дальность ракеты составит около 150 километров. В рамках второй фазы программы, которую планируется реализовать к 2035 году, этот показатель должны увеличить до 500 километров. Ракета снаряжена боевой частью массой 100 килограммов, а также двигательной установкой от компании Roxel и модулем наведения AASM от Safran. Этот боеприпас будет использоваться в паре с грузовой платформой Scania France, способной перевозить 8 ракет и передвигаться по дорогам со скоростью до 80 км в час с запасом хода до 600 км. Испытывать эту штуку будут на нас.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Зеленский обновил список целей для атак. Дроны ударили по порту в Ростове-на-Дону и по крупной нефтебазе в Удмуртии.
6: Подбил, смотри, пошел вниз!
0: Всю ночь беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. Очевидцы сообщали, что взрывы были такими сильными, что дома буквально трясло. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, разрушения зафиксированы в трех районах города – Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском. По его словам, 2 человека погибли, еще как минимум 5 пострадали.
7: Мама, мне 5 детей. Я вообще не понимаю, что мне делать. Они вот, одни взрывы просто.
0: Сразу после взрыва в нескольких точках вспыхнули масштабные пожары. По данным губернатора, сгорелись складские сооружения, несколько частных домовладений и автомобили. Также в нескольких жилых домах повылетали стекла, отметил Слюсар. Позже стало известно, что целью ночной атаки стал Ростовский морской торговый порт.
7: Летит.

0: чая. Ой.
1: Утром 27 июля над 4-м грузовым районом морского порта очевидцы заметили густой черный дым. Порт в Ростове, несмотря на расположение на реке Дон, считается морским и входит в систему Азово-Черноморского бассейна. Это важная составляющая военной системы страны. Кроме Ростова-на-Дону, беспилотники атаковали Удмуртию. Глава республики Александр Бричалов заявил о самой массированной за последнее время атаке дронов на регион. По его словам, никто не пострадал. Под ударом оказался комбинат «Приоритет» Росрезерва, ранее известный как «Горизонт», в поселке Борок Камбарского района Удмуртии. Это стратегический объект закрытого типа, выполняющий функции нефтебазы.

0: только прикурить можно было сейчас.
1: Это нефтебаза под военизированной охраной. Она предназначена для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд. На Украине удары по нефтяным объектам в Удмуртии подтвердили и заявили, что они находятся на расстоянии в 1300 километров от границы.
2: Еще один.
3: Сколько их?
1: На фоне этих атак стало известно, что Украина обновила список приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории России. По словам Зеленского, у ВСУ уже есть беспилотники, которые могут преодолевать 3000 километров, поэтому понятие «глубокий тыл» теряет свой смысл, сказал Зеленский. По его словам, большая часть сил противовоздушной обороны России сосредоточена вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Крымского моста и государственных резиденций. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
6: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушные обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои умоги гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
5: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
7: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожения огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
5: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
8: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Тюмени поделилась своими впечатлениями и эмоциями от взрывов на местном НПЗ, куда прилетели украинские дроны.
9: Сегодня с утра, всем привет. С утра сегодня только хвалила наш район. Мне там нравится, что у нас не пахнет, не воняет вода. Все так хорошо. И тут просто, ну, уже во всех новостях было, но когда ты находишься именно в этом месте рядом, да, буквально там в 3 километрах от завода, это просто трэш, ребят, что было, потому что первый взрыв еще был не очень сильный, а второй, потом третий и четвертый, пятый и шестой еще был взрыв, 2 последних взрыва, вот третий был страшный, да вообще, в принципе, все страшные были взрывы, первый был какой-то легкий, а остальные были прям до такой степени, что мне показалось, что у меня дом зашатался, затрясло. Короче, это очень страшно. Меня прям до сих пор трясет, сердце колотится. Я... по чуть-чуть вроде выдыхаю, но все равно трясет. И я, короче, в охапку собак собрала все документы, драгоценности, деньги из дома. Еду сейчас вообще, короче, уехала с района, из дома. Я понимаю, что везде может бахнуть, конечно, но как будто бы туда, куда я еду, там будет как будто бы безопаснее. Еду на открытие Комарова парка, но не знаю, там будет, не будет что-то, да, какие-то мероприятия в связи с нынешними событиями. Я до сих пор в шоке, но хотя бы просто на свежем воздухе мы погуляем. У меня так голова болит, капец, сердце колотится. В городе пробки, ну, на объездной пристал, сейчас приезжаю. В общем, вот как-то так. Ребят, берегите себя все.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет, это подкаст «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, о чем сейчас шепчутся на каждой кухне. О том, как в России идет скрытая мобилизация и как устроена настоящая охота на мужчин. Мы разберем, почему огромные деньги и выплаты в 5 миллионов рублей больше не работают и люди просто боятся умирать. Вы узнаете, как обычные уличные камеры с искусственным интеллектом, вызовы такси и доставки еды превратились в ловушку, из которой почти невозможно выбраться. Мы честно расскажем, что происходит с закрытыми дверями военкоматов, где людей силой и угрозами заставляют подписывать контракты.
11: Государство предлагает человеку огромную сумму. Ну, типа, на этом можно купить неплохую квартиру в регионе. И все это просто за одну подпись в контракте. А человек разворачивается, меняет сим-карту и прячется. Возникает абсолютно логичный вопрос. Почему система, которая так долго держалась на покупке лояльности, вдруг перешла к открытому насилию на улицах?
10: Тут происходит то, что в макроэкономике принято называть кризисом перепроизводства капитала. Только вот товар очень специфический. То есть денег в систему влили просто невероятное количество. Печатный станок работает без остановок.
11: Бюджеты регионов соревнуются, кто даст больше.
10: Именно. Но возникла парадоксальная проблема. Жизни на продажу больше не осталось. Рынок опустел.
11: Но подожди, если посмотреть на Москву, там разовые выплаты при подписании контракта сейчас доходят до 3, а где-то и до 5 миллионов рублей. Это же колоссальные деньги. Неужели этот, ну, финансовый пылесос вообще перестал затягивать людей? 5 миллионов – это для многих билет в другую жизнь.
10: Которым невозможно воспользоваться, если тебя нет в живых.
11: Справедливо.
10: Математика выживания стала очевидной даже для самых отчаянных. Москвичи, глядя на эти суммы, прекрасно понимают статистику. Средняя продолжительность жизни в штурмовых подразделениях крайне мала. Миллионы на гроб никому не нужны.
11: И как реагирует средний класс? Просто прячутся?
10: Да, столичный бизнес и средний класс просто мимикрируют. Переходят на удаленку, арендуют квартиры не на свое имя.
11: Перестают появляться по месту прописки.
10: Абсолютно. В итоге военкоматы сытого мегаполиса катастрофически проваливают планы.
11: Хорошо, Москва – это город с высоким уровнем жизни. Но если взглянуть на депрессивные регионы, та же Бурятия, которая долгое время была главным донором живой силы. Разве там финансовый стимул тоже перестал работать?
10: Там сработал другой ограничитель – демографическое истощение. Да, на первом этапе туда шли от страшной бедности.
11: Чтобы закрыть микрозаймы?
10: Да, закрыть кредиты, отремонтировать дом. Но сейчас деревни и малые улусы остались физически без мужчин.
11: Разрушен традиционный уклад?
10: То есть деньги уже не могут это компенсировать.
11: В том-то и дело. Семьи начали осознавать экономическую ловушку. Разовая выплата за гибель кормильца, ну, она не решает проблему долгосрочного выживания. Деньги заканчиваются, а похороны в этих регионах идут бесконечной чередой. Финансовая магия рассеялась. И раз купить людей за миллионы или забрать их с заводов не выходит, система неизбежно скатывается к методам, которые раньше казались маргинальными.
10: Начинается отлов студентов, трудовых мигрантов, вахтовиков. Всех тех, у кого нет защиты со стороны крупных корпораций.
11: То есть раз люди не идут за деньги, за ними приходят физически. Но знаешь, легко подумать, что это выглядит как в кино про средневековье, мужики с дубинками бегают по площадям. Реальность-то куда страшнее.
10: Это высокотехнологичная охота. Современный мегаполис в России превратился в гигантскую паутину.
11: Как именно работает эта паутина? Потому что истории про уличные рейды звучат пугающе, но часто кажутся каким-то хаосом.
10: Хаос — это лишь видимость. Вот возьмем недавние случаи. В Пензе мужчину задержали на автобусной остановке. Подъехала белая машина, обычный «Ларгус», без полицейской раскраски, но с зеленой полоской судебных приставов. Люди в гражданском затолкали его внутрь. Или вот во Владивостоке случай. Человек возвращался с дня рождения друга. К нему подходят двое, предлагают выпить пиво. Напоили, посадили в машину, покатали по городу и увезли на закрытую территорию сборного пункта.
11: Поразительно то, как на это реагируют чиновники. Когда появляются видео, где плачущие жены бросаются под колеса автобусов возле сборных пунктов, военкомы сначала называют это постановочными кадрами.
10: Да, угрожают уголовными делами, говорят о вмешательстве спецслужб.
11: А через несколько дней те же самые лица буднично заявляют: это плановые рейды по установлению лиц, не вставших на учет. Ну а давай вернемся к паутине. Вот эта машина с приставами – это ведь финал цепочки. А как они узнали, что человек выйдет в тапочках именно в этот момент?
10: Вот здесь в игру вступает цифровой капкан. Ты заказываешь пиццу, вызываешь такси или берешь в аренду самокат, и это как бы касание нити. На вибрацию этой нити система реагирует моментально.
11: Камеры с распознаванием лиц.
10: Система интеграции напрямую связана с планшетами патрульных групп. От момента, как камера на подъезде зафиксировала лицо, до передачи точной геолокации опергруппе проходит около 5 минут.
11: 5 минут?
10: Да. Человек просто не успевает отойти от своего дома. Инфраструктура комфорта, но она предала своих пользователей.
11: Получается, базы данных частных компаний используются против граждан?
10: Совершенно верно. Силовики получают доступ к базам доставок еды. Представь, курьер приносит заказ, человек открывает дверь, а за спиной доставщика уже стоят военные.
11: Это же классическая засада.
10: Да. Системы каршеринга передают координаты машин. Транзакции по банковским картам тоже светятся в системе. Оплатил кофе картой, за тобой выехали.
11: Слушай, если проанализировать этот механизм с правовой точки зрения, то происходит полное уничтожение презумпции невиновности. Речь идет о концепции так называемой гражданской смерти. И пугает то, насколько она автоматизирована.
10: Да. Механика этой гражданской смерти поражает. Как человек теряет все, даже не выходя из дома.
11: Через электронный реестр военнообязанных. Он устроен так, что права блокируются не по решению суда, а алгоритмом. Как только в базе появляется статус «повестка направлена», запускается таймер.
10: 7 дней, верно?
11: Да. Через 7 дней система автоматически связывается с базами ГИБДД, Росреестра, банков. Даже если человек живет в тайге, у него кнопочный телефон без интернета, и он в глаза не видел эту электронную повестку, он лишается всего.
10: Блокировка водительских прав, запрет на кредиты, невозможность продать или купить квартиру, запрет на выезд за рубеж.
11: И самое важное, человек лишен базовых конституционных прав просто по факту того, что чиновник где-то нажал кнопку в кабинете. Никаких судебных разбирательств, никаких адвокатов. Государство просто выключает человека из социума.
10: И вот, допустим, цифровой капкан сработал. Камера вычислила, алгоритм заблокировал права, патруль приехал за 5 минут и затолкал человека в Ларгус. Что происходит после того, как за ним закрываются железные двери сборного пункта?
11: Начинается этап принудительной трансформации. Задача системы на этом этапе – сломать психику. Из обычного гражданского, который еще час назад пил кофе, нужно срочно сделать покорного солдата.
10: И первое орудие в этом процессе – абсолютная изоляция. Телефоны зимаются еще в коридоре. Здания военкоматов де-факто превращаются в режимные объекты вообще вне правового поля. Человек остается один на один с конвейером.
11: И дальше?
10: А дальше в ход идет прямое физическое насилие. Есть задокументированные чудовищные случаи. Людей избивали деревянными брусками по рукам, чтобы они не могли сопротивляться и подписали контракт.
11: Кошмар.
10: В той же Пензе был случай, когда мужчина от абсолютного отчаяния прыгнул в окно из кабинета врача на 2-м этаже, пробил крышу припаркованного автобуса и только благодаря этому чудом смог сбежать.
11: А что насчет медицинских комиссий? Система ведь не может отправлять на фронт тяжелобольных людей, но это же просто нерационально.
10: Рационально здесь давно уступило место плановым показателям. Медицинских комиссий де-факто больше не существует. Врачи на сборных пунктах выполняют роль статистов.
11: То есть берут всех?
10: Отправляют людей с хронической ишемией головного мозга, отправляют тех, у кого после травм отнимаются ноги.
11: Да ладно?
10: Серьезно? Забирают пациентов прямо из психиатрических стационаров. После недавних попыток суицида в медицинских картах просто ставят штамп. Активно высказывал желание служить, суицидальные мысли отрицает.
11: Но применять физическое насилие ко всем подряд невозможно. Должен быть какой-то другой метод слома воли.
10: Он есть. Это метод создания альтернативного ада. Классическая связка доброго и злого следователя, помноженная на депривацию сна. Человека доводят до глубокого когнитивного истощения.
11: Как именно это работает на практике?
10: Людей держат в переполненном помещениях. Яркий свет не выключается сутками, постоянно играет громкая музыка, не дают ни спать, ни нормально сидеть.
11: Пытка лишением сна.
10: Да, а когда мозг человека перестает критически оценивать реальность, его заводят в кабинет. Там показывают заранее распечатанный бланк уголовного дела.
11: И что говорят?
10: Говорят: смотри, вот постановление, до 10 лет тюрьмы за уклонение или сопротивление. Сгноим на зоне, а оттуда все равно поедешь на фронт, но уже в штрафной батальон и без выплат.
11: И если это не работает, переходят к угрозам жизни на самом фронте.
10: Угрожают отправить в штурмовой батальон вообще без бронежилета. Открытым текстом заявляют: не подпишешь по-хорошему, проживешь в окопе ровно 3 дня.
11: А если человек все еще сопротивляется?
10: Начинают давить через семью, угрожают инициировать налоговые проверки бизнеса родителей, обещают проблемы на работе у жены. И в состоянии полнейшего истощения человек ломается.
11: Меня во всей этой конструкции поражает правовой абсурд происходящего. Любой студент юрфака на первом курсе скажет, что контракт, подписанный под угрозами, шантажом или физическим насилием, юридически ничтожен.
10: Конечно.
11: Это кабальная сделка, которая прямо противоречит Гражданскому кодексу.
10: Но суды ведь должны это контролировать.
11: В том-то и дело, что военные суды и суды общей юрисдикции просто штампуют отказы по таким искам. Родственники подают заявления, приносят доказательства давления, а судьи признают эти подписи добровольным решением. Система больше не опирается на закон. Произошел абсолютный правовой дефолт. Суд превратился в филиал военкомата.
10: И скорость работы этого конвейера просто пугает. Как только человек ставит подпись, его прошлая жизнь стирается, у задержанных прямо на месте рвут или аннулируют старые паспорта.
11: Прямо там.
10: Буквально за пару часов печатают новые документы, тут же выдают безымянную банковскую карту, на которой уже лежат начисленные подъемные деньги.
11: Все готово.
10: Все. Гражданский человек уничтожен, в базе данных появился новый солдат.
11: Ловушка расставлена безупречная, и выход из нее только один. Но ведь есть огромная часть населения, которую еще не поймали. Тех, кто все понял и успел спрятаться. Как общество реагирует на этот тотальный контроль?
10: Общество уходит в глубокую глухую тень, формируется совершенно новое социальное подполье, мужчины превращаются в невидимок в собственных городах.
11: Жизнь вне радаров. Как это выглядит в быту? Ведь невозможно просто исчезнуть.
10: Оказывается, можно, если ставки – твоя жизнь. Люди избавляются от сим-карт, оформленных на их имя, покупая их на черном рынке, полностью отказываются от банковских приложений, буквально сидят в четырех стенах.
11: А если что-то со здоровьем?
10: Доходит до того, что они боятся пойти в больницу с острой зубной болью или обострением хронических заболеваний. Потому что государственные клиники обязаны передавать данные в базу учета.
11: Слушай, в такой ситуации должен был кардинально измениться гендерный баланс в семьях. Кто берет на себя контакт с внешним миром?
10: Женщины. Они становятся эдакими живыми щитами. Вся внешняя коммуникация, которая раньше делились пополам, теперь ложится на них.
11: Магазины, коммуналка.
10: Походы в магазин, оплаты счетов, решение вопросов со школой и детскими садами. Женщины буквально идут на пару шагов впереди мужей на улице. Если мужчине критически необходимо куда-то выйти, ну, например, чтобы проверить, нет ли впереди патруля...
11: На фоне такого тотального отчаяния всегда возникает теневая экономика. Криминальные рынки спасения должны были взлететь до небес.
10: Цены на фейковые медицинские диагнозы улетели в космос. За справку о негодности просят миллионы. Но тут возникает трагичный парадокс.
11: Какой?
10: Люди отдают последние сбережения, влезают в долги, покупают эту справку. А когда попадают в облаву, военные прокуроры на сборных пунктах просто рвут эти документы и аннулируют диагнозы прямо на месте.
11: Ого! И деньги, естественно, никто не возвращает.
10: Конечно. Человек с фиктивной справкой все равно отправляется в окоп.
11: А что насчет цифрового мошенничества? Раз главная угроза исходит от искусственного интеллекта и баз данных, наверняка появились те, кто обещают решить эту проблему.
10: Даркнет переполнен объявлениями. За криптовалюту мошенники обещают удалить лицо из баз данных ИИ Москвы и Петербурга или стереть строчку из электронного реестра.
11: И люди в это верят?
10: В отчаянии, да. Платят за это тысячи долларов. Естественно, это чистый обман. Никакие хакеры не могут удалить данные из закрытого контура спецслужб.
11: То есть человек платит за воздух, выходит на улицу с ложной уверенностью в безопасности...
10: И его тут же задерживает патруль.
11: Если посмотреть на макроэкономические последствия этого подполья, огромный пласт самых продуктивных специалистов, айтишники, инженеры, проектировщики, логисты буквально прячутся по подвалам и съемным дачам. Они либо перестают работать вообще, либо работают в серую.
10: Производительность труда...
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: Тучи сгущаются. Калининградский морской торговый порт экстренно, буквально за несколько минут, закупил пикап для мобильной огневой группы для защиты от БПЛА. С чем связана такая спешка? Статистика потерь. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Обсуждение стартовало. У калининградцев спрашивают мнение о строительстве военных объектов в промышленных зонах. Регион постепенно готовят еще и к войне со странами НАТО. Итак, Калининградский морской торговый порт экстренно купил за более чем 3 миллиона рублей пикап для мобильной огневой группы для защиты от беспилотников. Закупку провели рекордно быстро, буквально за несколько минут. Было это, согласно данным сайта госзакупок, 24 июля. Чем обусловлена такая спешка, пока неизвестно. Можно только догадываться, учитывая количество учений по защите от дронов, которые последнее время активно проводит Балтфлот. Что касается приобретенного пикапа, то он отечественной сборки. Его предшественником, можно сказать, почти полной копией выступил китайский внедорожник Jack T8. Мобильные огневые группы, как правило, применяются для защиты от низколетящих воздушных целей, в частности БПЛА. На платформу машины устанавливают крупнокалиберный пулемет.
13: Стоит напомнить, что 26 июля на встрече с командующими флотами в Петербурге президент заявил, что при любой угрозе безопасность Калининградской области обеспечат всеми возможностями страны, а на переднем крае будет стоять Балтфлот. Его командование уже получило нужные указания, и глава государства рассчитывает, что военные держат ситуацию под контролем.
12: По правде говоря, спокойнее от всех этих новостей почему-то не становится. Беспокойство вызывает и количество погибших на Украине калининградцев. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте. Поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющейся информации, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 17150 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
14: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
12: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается примерно в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это всеобщая мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. Сейчас же военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСО дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
15: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
16: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
12: Тем временем вокруг Калининградской области может развернуться второй фронт. Речь идет о возможном конфликте со странами НАТО. И, похоже, власти уже готовятся. В Калининграде начались общественные обсуждения изменений в правила землепользования и застройки, которые позволят строить военные объекты в промышленных зонах Калининграда. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет об инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
17: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
12: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
18: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
12: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественные обсуждения. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Все и так хорошо помнят, как 4,5 года назад, когда президент решил начать специальную военную операцию, россиян просто поставили перед фактом. Похожая ситуация и в этот раз. Например, в Балтийске ввели запрет на проход частных маломерных судов на Балтийскую косу. Теперь попасть туда можно только на пароме. По словам местных жителей, ограничения введены по решению Минобороны в рамках дополнительных мер безопасности. Изменения уже ударили по местному бизнесу. Владельцы прогулочных катеров и яхт больше не могут перевозить туристов на косу, поскольку разрешение на пересечение канала им не выдают. А для многих это был основной источник дохода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Всем привет! Судя по самым последним событиям в Кремле, похоже, вообще не собираются сворачивать специальную военную операцию. Напротив, в воздухе все сильнее пахнет эскалацией. И у любого нормального человека встает понятный вопрос. А что вообще будет дальше, и есть ли у кремлевских стратегов хоть какой-то четкий план? Или они действуют исключительно по ситуации и на авось? Западная разведка утверждает, что такой план есть, и даже не один, а целых 5 возможных сценариев лежат сейчас прямо на столе у Путина. Давайте сегодня разберем их все нормальным человеческим языком и во всех имеющихся деталях и нюансах. Вариант самый тревожный из всех 5. Как по мне, это, конечно же, Калининградская область и сухопутный коридор через Литву. В аналитических записках западных штабов прямо говорится, что в Кремле серьезно рассматривают вариант бросить войска в быстрый силовой прорыв через территорию Литвы, через так называемый Сувалкский коридор. Главная задача этого удара – напрямую соединить Калининградскую область с основной территорией России и Белоруссии. Если представить на секунду, что такой прорыв удастся, то он отрежет страны Балтии, Литву, Латвию и Эстонию от остальной Европы и от всей логистической и военной помощи со стороны НАТО. Но и вот тут начинается как раз самое тревожное. Почти наверняка сразу же после такого шага в большую войну на полную катушку вступает Польша. А поляки сейчас, как бы кто ни шутил в интернетах про польские яблоки, это на минуточку вторая армия Европы после французов. Поляки в последние годы собрали сотни американских танков «Абрамс», корейские «Черные пантеры», системы «Хаймарс» и истребители F-35. У них сейчас вооруженные силы – это высокотехнологичная, укомплектованная военная машина, которая ждет любого шороха на границе – В Варшаве прямо говорят, безопасность Сувалкского коридора и литовской границы – это их личный национальный интерес. В итоге вместо легкой победоносной прогулки может получиться лобовой замес сильнейшей сухопутной армии Европы. И тут уж не возьмусь делать ставки, чем в итоге закончится. Именно поэтому калининградский сценарий вызывает такой мандраж у военных экспертов. Там запал самый короткий, и высечь из него искру Третьей мировой проще простого. Идем дальше. Еще один вариант – это захват шведского острова Готланд. Этот важнейший остров в военных и военно-морских кругах уже давно и справедливо называют непотопляемым авианосцем всей Балтики. География у него просто царская. Он торчит прямо посреди Балтийского моря. Контроль над Готландом позволил бы полностью контролировать абсолютно все морские и воздушные пути НАТО в Балтийском регионе. Правда, шведы после вступления в НАТО тоже далеко не наивные дурачки. Они уже нагнали на Готланд столько военной техники, вернули туда постоянный бронетанковый гарнизон, развернули береговую артиллерию, ПВО и ракеты, что просто так приплыть на катерах и занять остров уже точно не получится. Никакие быстрые маски-шоу там не прокатят. Ведь кто держит Готланд, тот держит за горло все море целиком. Третий вариант из этого списка – это попытка повторить проверенный сценарий 2014 года в эстонской Нарве. Там, как известно, большая часть населения – это русскоязычные жители. И вот наиболее воинствующая и ястребиная башня Кремля, по утечкам, предлагает президенту снова разыграть привычную карту защиты русского мира. Простыми словами, попытаться организовать там гражданские беспорядки. Отправить зеленых человечков и с помпой объявить какую-нибудь Нарвскую народную республику. Правда, чем такие маски-шоу заканчиваются в реальности, очень хорошо на своей собственной шкуре прочувствовали жители Донбасса и Крыма. Разруха, комендантский час, подвалы, санкции и полная безнадега на годы вперед. Да и сами европейцы с эстонцами сейчас уже далеко не такие наивные и слепые, как нам пытаются показать. Местным русским в Нарве уже ясно дали понять, что будет, если они захотят покачать свои права или поиграть в гибридную войну. Эстонская контрразведка, полиция безопасности и спецназ там сейчас работают жестко, без лишних сантиментов, и упакуют любых организаторов еще до того, как те успеют достать триколор из заначки. И, наконец, последний вероятный сценарий – удар по Аландским островам. Этот финский архипелаг исторически и по международным договорам имел особый демилитаризованный статус. То есть постоянных военных гарнизонов, тяжелой техники и укреплений там по закону нет и никогда не было. И вот в горячих кремлевских головах может созреть хитрый план. А почему бы не устроить внезапную десантную операцию? Быстренько высадить туда морскую пехоту или спецназ, захватить ключевые гавани и перекрыть все торговые и транспортные маршруты в Ботническом заливе. Таким образом, можно попытаться поставить финнов и весь блок НАТО перед фактом. Острова наши, переговорный стол там, а если дернетесь, будет только хуже.
20: Но, опять же, Финляндия теперь полноценный член НАТО, и реакция на подобную выходку будет моментальной. Финляндия не просто так отказалась от своего многолетнего нейтралитета. Финны отлично помнят зимнюю войну и прекрасно умеют читать риски. Если кто-то попытается дернуться на Аландские острова, Хельсинки вместе с союзниками поднимет в воздух свою авиацию и заблокирует акваторию так быстро, что десант даже не успеет закрепиться на берегу. Вот такой расклад. Напомню, что сегодня это планы, которые, как считает западная разведка, прямо сейчас рассматривают. Не возьмусь делать ставки, какой из этих планов в итоге выберет Путин. И выберет ли вообще. Но дыма без огня, как известно, никогда не бывает. Так что нам с вами остается только внимательно наблюдать за этим опасным цирком. На этом сегодня все. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Услышимся.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио Лента. Цифра дня.
20: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
4: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Жители Нижнего Тагила жалуются на ржавую воду из-под крана, которая подается в дома с начала лета. Для личных нужд жители города вынужденно покупают бутилированную воду, но в детских садах и школах используется грязная водопроводная.
0: Город Нижний Тагил. 24 июля у нас выключили холодную воду. Должны были включить 26 ночью, но сегодня уже 27 и уже третий час. Холодной воды так и не поступило. Обратите внимание, какого цвета у нас горячая вода. Такая горячая вода идет все лето во всех районах. В некоторых районах она даже темнее. И вот в такой воде мы должны чистить зубы, мыться, мыть свою посуду, купать своих детей, что это просто ужас. На время отсутствия холодной воды был организован подвоз воды, но время достаточно неудобно. Я вот лично был на работе. Ну и, конечно, не близко находится подвоз воды. Нужно до него идти. Вот такой вот цвет воды. Вот такая вот горячая вода идет в Нижнем Тагиле. По мнению водоканала, данная вода отвечает всем санитарным нормам, чтобы в ней безопасно мыться и использовать ее.
4: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
22: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все. Просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш уважаемый президент? Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь?
21: Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля, и там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м, но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинули из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21. Хотя он так и не начал перевозить пассажиров, самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
23: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинского государства.
21: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
1: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно. Он опустил свой взор, стреляя в пол. Но и Токаев, а до этого и Лукашенко, недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
21: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетия. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента.

0: инструментом внешней политики нашего государства, как составляющая военные силы государства, вооруженных сил. Это было всегда, так и будет. Больше могу сказать, опять-таки, конечно же, он является таким системообразующим, значит, элементом истории развития нашего государства, вот, на разных этапах истории. От вызовов, вот тех, которые необходимости выхода к морям, побережьям, так и, значит, вопрос баланса сил мировой, чем соответствует Россия.
1: Криминальные новости.
2: Пассажир зарезал таксистку после убийства своей сожительницы в Омске. Мужчина вызвал такси и во время поездки напал с ножом на 36-летнюю женщину-водителя. От полученных ранений она погибла на месте. Машина съехала с трассы и врезалась в дерево. Прибывшие по сигналу тревожной кнопки полицейские обнаружили рядом с автомобилем тело погибшей и самого подозреваемого с травмами. Во время расследования выяснилось, несколькими днями ранее мужчина убил свою 42-летнюю сожительницу. Ее тело нашли в квартире после того, как родственники заявили о ее исчезновении. Возбуждено уголовное дело. 29-летнего мужчину задержали. Ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Сейчас ему предъявили обвинение в убийстве двух женщин. Суд отправил его под стражу. В Новосибирске задержали стрелявшего в подростков мужчину, участника СВО. Об этом Ленте.ру сообщили в пресс-службе МВД России по региону. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По данным следствия, 21 июля в больницу поступила несовершеннолетняя с ранением, полученным от выстрела из пневматической винтовки. Девочка рассказала, получила повреждения во дворе одного из домов по улице Есенина. Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия. А 25 июля в отдел поступило еще одно сообщение о стрельбе во дворе того же дома. В результате одному из пострадавших была оказана медицинская помощь. Прибывшие на место полицейские установили свидетеля, и он указал возможную квартиру, откуда велась стрельба. В ходе проверки был задержан подозреваемый, местный житель, ветеран СВО. Пневматическую винтовку у него изъяли во время обыска. Мужчину задержали, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Калининградские контрабандисты хотели запустить сигареты в Литву на метеошарах. Двое россиян решили перехитрить пограничников. Ночью в лесу они готовили запуск 6500 пачек сигарет на воздушных шариках. Учли ветер, давление, прикрепили GPS. По задумке, небесная канцелярия должна была сама доставить груз в Европу. Но таможенники нашли контрабандистов, шары и даже микроавтобус с газовыми баллонами. Сигареты почти на 1 000 000 рублей изъяли. Подельники признались, хотели поставить воздушный бизнес на поток. Теперь им грозит до 10 лет и штраф до 1 000 000 рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Вице-премьер правительства Александр Новак о стабилизации ситуации с топливом в стране.
4: Ситуация постепенно стабилизируется, и ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше, вот, и значительно лучше ситуация на заправках, вот, по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа, нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Вот. Ну, сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива. И эта ситуация действительно временная. Вот, правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме.
1: Главные новости дня.
5: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем.

0: Все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
1: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
0: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
2: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть, чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
0: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
3: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение, просто потому, что имеются в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
0: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Далее в эфире. С свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
8: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов, будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные, и большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Но вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система, она антисемейная. И экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25 года до 30-го, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, много разваливается семей.
7: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
9: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи айфон. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты «Роди дитя и получи денежку».
4: Радио Лента. Прямая речь.
10: Жительница Ялты обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову и пожаловалась на полное отсутствие света, Wi-Fi и исполнительной власти.
11: Обращение к главе Крыма, губернатору Сергею Валерьевичу Аксенову. Сергей Валерьевич, с 22 с ночи, 22 на 23 июля, генерация в городе отсутствует. Вот что происходит в пункте, где можно получить Wi-Fi, точнее, где можно получить зарядку. Мобильная связь в городе отсутствует почти полностью. Wi-Fi, естественно, за отсутствием электричества отсутствует. Кроме пунктов, отдельных пунктов, или где есть эти генераторы. Сергей Валерьевич, полное отсутствие исполнительной власти в городе. Глава города, которая говорит, что она уже не глава, оставила своего ИО. ИО за 3 дня не вышел на связь с людьми. Большая просьба найти ИО господина Олеференко, чтобы он вышел на связь с народом и рассказал о ситуации, как ее собираются решать. Потому что помимо каких-то точечных сообщений от чиновников, мы ничего не получаем, никакой информации. Большая просьба заняться ситуацией в Ялте, поскольку здесь развивается гуманитарная катастрофа. Большое спасибо за внимание.
4: Радио Лента.
6: Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
12: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
0: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
13: Президент Украины неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Ленин Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
0: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
14: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
0: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
15: Закон русских можно грабить. Военкор Зыргулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
16: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
15: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
17: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом известия ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
19: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
18: Ага, типа ураган прошел.
19: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы... все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
18: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков от этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
19: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
18: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
19: Круглосуточно.
18: Круглосуточно, да.
19: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что целым городам не хватает энергии?
18: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
19: То есть они забирают все первыми?
18: Да, нужные им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
19: А вторая?
18: Вторая – это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
19: Хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
18: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
19: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
20: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
19: Угу.
20: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
19: То есть их делают под заказ?
20: И именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
19: А параллельный импорт?
20: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
19: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
20: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
19: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
20: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
19: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
20: Страшная логика.
19: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества из сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
20: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
19: В каком смысле?
20: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8, пока бригады чинят оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
19: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
20: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
19: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
20: Абсолютно.
19: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах, танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы, а гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках, типа 20 литров в одни роки.
20: Да, 20 литров – это максимум. Очереди стоят бесконечные.
19: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
20: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
19: Пропан.
20: Из-за рисков?
19: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо во дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
20: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
19: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
20: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
19: Давай.
20: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
19: Ну, понятно, там же флот базируется.
20: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
19: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
20: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
19: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
20: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
19: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
20: О да, мост — это просто ахиллесова пята.
19: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
20: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
19: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
20: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
19: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
20: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
19: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
20: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю. Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
19: Ну да, вода – это базовая.
20: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
19: То есть вода просто не доходит до квартир?
20: Именно. Через 24, максимум 48 часов в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
19: А больницы?
20: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
19: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
20: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
19: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алуште, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
20: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
19: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
20: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
19: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
20: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета. Нельзя вызвать скорую помощь.
19: И банковские карты не работают. Они превращаются просто в бесполезный пластик.
20: А наличных в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
19: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
20: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
19: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
20: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
19: Мешок картошки за канистру бензина?
20: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
19: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
20: Инженеры, врачи, учителя.
19: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
20: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
19: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
20: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
19: Да, звучит безнадежно.
20: Ну что ж, пора подвести итог. Крым оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
21: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
22: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
0: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
2: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном, после первичного обучения действующих частей, то есть, чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
0: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
3: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение, просто потому, что имеются в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
0: То, что о новой волне мобилизации такие власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радиолента. Прямая речь.
10: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил главе Российской Федерации Владимиру Путину заморозить конфликт на Украине на основе стамбульских договоренностей.
7: Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я о них вас информировал по телефону из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Сигналы, касающиеся нынешнего положения, конфликтной ситуации между Украиной и Россией. Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе и замороженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас. Они уходили вглубь истории. Но здесь это очень трудно понять. И я понимаю, что я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И это просто мое скромное мнение, коль скоро ко мне обращаются. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
5: Главные новости дня.
8: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
23: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все. Просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш уважаемый президент? Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь?
8: Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля. И там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м. Но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинули из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21. Хотя он так и не начал перевозить пассажиров, самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
7: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Межгосударственный. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинскому государству.
8: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
9: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно, он опустил свой взор, стреляя в пол. Ну и Токаев, а до этого и Лукашенко, недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
8: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетие. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Президент Владимир Путин о том, читает ли он блогеров и паблики.
11: Нахожусь в таком положении, в таком месте, куда сливается вообще вся информация, которая только есть. Поэтому от официальных лиц, от отцов командиров от ваших, от вас, или вот таких ребят, бойцов, как вы, командиры, с которыми удается увидеться когда-то, не часто, но тем не менее. Информация от спецслужб, которые контролируют ситуацию на всех участках боевого соприкосновения, да и вообще в целом по стране. Информация из средств массовой информации. Паблики, там, блогеры, есть разные люди, есть блогеры, которых я иногда даже с удовольствием, времени нет, но попадаются, смотрю и, честно говоря, иногда радуюсь. Здорово, молодцы, прям в точку попадают. Такие есть люди.
21: На радио «Лента» шок дня.
12: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
21: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Закон русских можно грабить. Военкор Зергулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
16: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
15: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
6: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом «Известия» ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: «Мама, прости, я не вернусь. Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат». Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной ушел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень, говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документ о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
14: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
0: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Z-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочник отправляет штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому кроме срочников вербуют и студентов.
17: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен. Что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают, но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает, чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт, вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках, она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все. И у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
0: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по полтысячи. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. Сегодня мы с вами рассмотрим вопрос о военной ипотеке, а точнее, что будет с ней в случае гибели участника накопительно-исполнительной системы жилищного обеспечения военнослужащих НИС или признание его инвалидом первой группы при выполнении задач СВО. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если участник НИС погиб, умер при выполнении задач СВО после 31 июля 2023 года, его кредитные обязательства погашаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование НИС жилищного обеспечения военнослужащих. После получения установленным порядком сведений регистрирующего органа об исключении из реестра участников НИС. Если же участник НИС погиб, умер при выполнении задач СВО до 31 июля 2023 года, кредитные обязательства участников НИС погашаются установленным порядком кредитными организациями, то есть банком, который и выдал кредит на жилье. Соответствующее разъяснение кредитным организациям размещено на сайте Центрального банка Российской Федерации 30 марта 2023 года за номером IN-0359/27. Ну и самое важное в этом вопросе – это причинная связь увечья, ранения, травмы, контузии или заболевания, приведших к смерти военнослужащего или признанию его инвалидом первой группы. Причинная связь устанавливается ВВК или федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком. Вывод. Если участник накопительно-ипотечной системы погиб, умер при выполнении задач СВО после 31 июля 2023 года, его кредитные обязательства погашаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование НИС жилищного обеспечения военнослужащих. А если погиб или умер до 31 июля 2023 года, то кредитные обязательства погашает банк. Друзья, напоминаю вам, что каждая ситуация отдельная и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше обратиться к юристу. В данном случае я помогу составить необходимое заявление на выплату. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь, не стесняйтесь.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
15: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
1: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут. Даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог», металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушно обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои умоги гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
15: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
16: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это

0: Или цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
1: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
2: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
5: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
4: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
6: Президент каждую неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Миленко, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
4: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
7: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
4: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Взрывной рост цен на топливо в России потянул за собой вверх и цены на другие продукты, что в наибольшей мере на себе ощутил Крым, который остается зоной топливного бедствия.

0: Росстат отчитался о взрывном росте цен на бензин пятую неделю подряд. За это время, согласно официальным данным, накопленным итогом, бензин стал дороже на 8,9%. Вдвое больше, чем за предыдущие 5 месяцев вместе взятые. Выше 100 рублей за литр держатся ценники на заправках на все марки бензина в Республике Тыва. Дороже 80 рублей стоит литр АИ-92 в Магаданской области, на Камчатке, в Якутии, в Тюменской области, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Калмыкии, Вологодской и Воронежской областях. Средняя стоимость АИ-95 поднялась выше 90 рублей в Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и на Камчатке. По подсчетам аналитиков, цены на бензин в регионах могут значительно превышать официальные данные. Зоной топливного бедствия остается Крым. В стране на фоне топливного кризиса начали резко дорожать овощи и мясо. С конца мая по 6 июля средние цены на картофель и лук выросли на 27,7%, на капусту – на 18,8%, на свеклу – на 17,2%, а на морковь – на 13,1%, следует из данных Росстата. Рост цен на топливо становится главным риском для инфляции, отмечает аналитик Владимир Чернов.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента».
1: «Красный карлик» на радио «Лента».
3: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В самом сердце Венецианской лагуны, среди каналов и дворцов, прячется небольшой остров Павелья, который давно приобрел репутацию самого зловещего места на всем Апеннинском полуострове. Для обычного туриста это место закрыто, и тому есть веские объяснения. История острова – это сплошная летопись боли, болезней и человеческого безумия, уходящая корнями в Средневековье. Во времена бушующих эпидемий бубонной чумы, когда Венеция оказалась на грани полного вымирания, Павелья стало местом принудительной изоляции для тысяч зараженных людей. Здесь не было места спасению, лишь ожидание неизбежного финала в условиях полной безнадежности. Согласно мрачным хроникам того времени, остров превратился в гигантский крематорий под открытым небом. На протяжении десятилетий сюда свозили не только больных, но и тех, у кого проявлялись первые признаки недуга, часто запирая их в одном пространстве без всякой медицинской помощи. Легенды говорят, что земля здесь на 50% состоит из человеческого пепла, и именно поэтому на Павелье не растет ничего, кроме дикой, пугающей растительности. Позже, уже в начале 20 века, на острове была открыта психиатрическая лечебница. Местные жители шепотом рассказывали о главном враче, который проводил над пациентами бесчеловечные эксперименты, пытаясь раскрыть тайны человеческого сознания через пытки и лоботомию. Сам врач, как гласит предание, закончил свои дни в приступе помешательства, утверждая, что его преследуют тени замученных им пациентов, после чего он выбросился с высокой колокольни. Сегодня Павелье официально заброшено, но те немногие смельчаки, которым удавалось пробраться на остров Павелье, единогласно описывают одни и те же ощущения. Тяжелая атмосфера, гнетущая тишина, внезапные порывы холодного ветра и отчетливое чувство того, что за тобой кто-то постоянно наблюдает. Венецианские власти неоднократно рассматривали проекты по реставрации построек и превращению острова в туристический объект. Но каждый раз инвесторы в ужасе отказывались от своих планов, столкнувшись с необъяснимыми техническими сбоями и пугающими инцидентами. Исследователи паранормальных явлений уверены, что остров стал своего рода ловушкой для душ всех тех, кто ушел из жизни в мучениях, и это энергетическое эхо невозможно стереть или забыть. Научный скептицизм здесь бессилен, ведь никакая логика не способна объяснить, почему даже природа в этом месте ведет себя аномально. Павелье остается напоминанием о том, что есть события, которые навсегда отпечатываются в пространстве, превращая обычный клочок суши в памятник человеческому страданию, который лучше оставить в покое. Мы продолжаем собирать свидетельства и анализировать архивы, надеясь понять, где кончается историческая правда и начинается леденящий душу мистический ужас. Но остров Павелье надежно хранит свои тайны за плотной завесой запретов. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в TikTok-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
4: Руна дня на 28 июля.
5: Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат, какую энергию дня зададут, какой совет. Итак, у нас выпала руна Ера. Ну, это главная руна урожая, это, знаете, такие циклы правильные, заслуженная награда. То есть совет от рун здесь звучит просто. Терпение, труд, все перетрут. Вы получите результат, но не сразу. Ера напоминает, что все идет своим чередом, и торопить события бессмысленно. Не продавливайте пространство. Имейте терпение, работайте в своем темпе и не пытайтесь прыгнуть через голову. Награда обязательно будет, но в свое время. Вот научитесь ждать, выждать, и все будет прекрасно. Это какое-то получение вознаграждения за приложенные усилия ранее. И вознаграждение, кстати, может быть кармическим по своей природе. То есть добро в ответ на какие-то прошлые ваши хорошие деяния. Или может проявиться как возмещение за затраченное вами время или деньги. Плюс, возможно, решение каких-то юридических вопросов в вашу пользу. Вот здесь 100% результат. Еще ключевым может стать новость, например, о зачатии ребенка тем, кто давно старается, работает, может лечиться от бесплодия. То есть, по факту, вы должны понимать, что урожай засеян. Это главное и ключевое событие этого дня. Почва благоприятна, все сулит удачу, но пока не время останавливаться. Нужно как бы всходы взращивать, да, поливать, так сказать, чтобы урожай был максимально богатым. И в отношениях, например, вы поймете, что процесс притирки может закончен, и вы вышли на новый, более глубокий этап. Вы чувствуете друг друга на каком-то эмоционально-чувственном уровне. А в работе, может быть, наконец почувствуете, что окончательно влились в коллектив. То есть вот это вот есть ощущение целостности с людьми, с которыми вы работаете. И здесь, конечно, посадите семена сейчас, семена терпения, доброго отношения к себе, к окружающим. Не ждите мгновенных результатов, но знайте, усилия ваши обязательно окупятся. Просто имейте терпение. Вот такой вот классный прогноз. Люблю эту руну. Вы можете рисовать ее на запястье руки для того, чтобы точно понимать, что результат будет от тех дел, в которые вы вкладываете всю свою энергию, силы и стремления. Принимайте, благодарите, берегите себя, сейте свои семена, зерна, и обязательно ваши всходы вас порадуют.
1: На радио Лента. Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница Ялты рассказала, что ситуация в Крыму продолжает ухудшаться, а перебои со светом, водой и связью стали нормой.
8: Всем привет, это Крым, Ялта. Третьи сутки нет света, в большей части города нет воды. Вот, к сожалению, у некоторых людей нету газоснабжения. Поэтому... Здравствуйте. Поэтому большинство не могут приготовить себе покушать. Но мы не унываем. Третий день у нас полевая кухня. Каждый сосед готовит по очереди покушать на мангале в казане. И сегодня наша очередь. Вот, мы будем готовить хашламу с мужем и угощать, раздавать нашим соседям, потому что у некоторых маленькие дети. Вот. Ну и, в принципе, мы как-то объединились, друг другу помогаем, кто генераторами, кто едой, кто водой, кто газовыми баллонами. Поэтому у нас как бы все хорошо.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
9: Тучи сгущаются. Калининградский морской торговый порт экстренно, буквально за несколько минут, закупил пикап для мобильной огневой группы для защиты от БПЛА. С чем связана такая спешка? Статистика потерь. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Обсуждение стартовало. У калининградцев спрашивают мнение о строительстве военных объектов в промышленных зонах. Регион постепенно готовят еще и к войне со странами НАТО. Итак, Калининградский морской торговый порт экстренно купил за более чем 3 миллиона рублей пикап для мобильной огневой группы для защиты от беспилотников. Закупку провели рекордно быстро, буквально за несколько минут. Было это, согласно данным сайта госзакупок, 24 июля. Чем обусловлена такая спешка, пока неизвестно. Можно только догадываться, учитывая количество учений по защите от дронов, которые последнее время активно проводит Балтфлот. Что касается приобретенного пикапа, то он отечественной сборки. Его предшественником, можно сказать, почти полной копией выступил китайский внедорожник Jack T8. Мобильные огневые группы, как правило, применяются для защиты от низколетящих воздушных целей, в частности БПЛА. На платформу машины устанавливают крупнокалиберный пулемет.
10: Стоит напомнить, что 26 июля на встрече с командующими флотами в Петербурге президент заявил, что при любой угрозе безопасность Калининградской области обеспечат всеми возможностями страны, а на переднем крае будет стоять Балтфлот. Его командование уже получило нужные указания, и глава государства рассчитывает, что военные держат ситуацию под контролем.
9: По правде говоря, спокойнее от всех этих новостей почему-то не становится. Беспокойство вызывает и количество погибших на Украине калининградцев. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте. Поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющейся информации, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 17150 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
11: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
9: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается примерно в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это всеобщая мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. Сейчас же военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСО дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
12: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят. Они 200-е. В лучшем случае 300-е.
13: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику. А теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
9: Тем временем вокруг Калининградской области может развернуться второй фронт. Речь идет о возможном конфликте со странами НАТО. И, похоже, власти уже готовятся. В Калининграде начались общественные обсуждения изменений в правила землепользования и застройки, которые позволят строить военные объекты в промышленных зонах Калининграда. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет об инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
14: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
9: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
15: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
9: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественные обсуждения. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Все и так хорошо помнят, как 4,5 года назад, когда президент решил начать специальную военную операцию, россиян просто поставили перед фактом. Похожая ситуация и в этот раз. Например, в Балтийске ввели запрет на проход частных маломерных судов на Балтийскую косу. Теперь попасть туда можно только на пароме. По словам местных жителей, ограничения введены по решению Минобороны в рамках дополнительных мер безопасности. Изменения уже ударили по местному бизнесу. Владельцы прогулочных катеров и яхт больше не могут перевозить туристов на косу, поскольку разрешение на пересечение канала им не выдают. А для многих это был основной источник дохода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
16: Всем привет! Судя по самым последним событиям в Кремле, похоже, вообще не собираются сворачивать специальную военную операцию. Напротив, в воздухе все сильнее пахнет эскалацией. И у любого нормального человека встает понятный вопрос. А что вообще будет дальше? И есть ли у кремлевских стратегов хоть какой-то четкий план? Или они действуют исключительно по ситуации и на авось? Западная разведка утверждает, что такой план есть, и даже не один, а целых 5 возможных сценариев лежат сейчас прямо на столе у Путина. Давайте сегодня разберем их все нормальным человеческим языком и во всех имеющихся деталях и нюансах. Вариант самый тревожный из всех 5. Как по мне, это, конечно же, Калининградская область и сухопутный коридор через Литву. В аналитических записках западных штабов прямо говорится, что в Кремле серьезно рассматривают вариант бросить войска в быстрый силовой прорыв через территорию Литвы, через так называемый Сувалкский коридор. Главная задача этого удара – напрямую соединить Калининградскую область с основной территорией России и Белоруссии. Если представить на секунду, что такой прорыв удастся, то он отрежет страны Балтии, Литву, Латвию и Эстонию от остальной Европы и от всей логистической и военной помощи со стороны НАТО. Но и вот тут начинается как раз самое тревожное. Почти наверняка сразу же после такого шага в большую войну на полную катушку вступает Польша. А поляки сейчас, как бы кто ни шутил в интернетах про польские яблоки, это на минуточку вторая армия Европы после французов. Поляки в последние годы собрали сотни американских танков «Абрамс», корейские «Черные пантеры», системы «Хаймарс» и истребители F-35. У них сейчас вооруженные силы – это высокотехнологичная, укомплектованная военная машина, которая ждет любого шороха на границе. В Варшаве прямо говорят, безопасность Сувалкского коридора и литовской границы – это их личный национальный интерес. В итоге вместо легкой победоносной прогулки может получиться лобовой замес с сильнейшей сухопутной армией Европы. И тут уж не возьмусь делать ставки, чем в итоге закончится. Именно поэтому калининградский сценарий вызывает такой мандраж у военных экспертов. Там запал самый короткий, и высечь из него искру Третьей мировой проще простого. Идем дальше. Еще один вариант – это захват шведского острова Готланд. Этот важнейший остров в военных и военно-морских кругах уже давно и справедливо называют непотопляемым авианосцем всей Балтики. География у него просто царская. Он торчит прямо посреди Балтийского моря. Контроль над Готландом позволил бы полностью контролировать абсолютно все морские и воздушные пути НАТО в Балтийском регионе. Правда, шведы после вступления в НАТО тоже далеко не наивные дурачки. Они уже нагнали на Готланд столько военной техники, вернули туда постоянный бронетанковый гарнизон, развернули береговую артиллерию, ПВО и ракеты, что просто так приплыть на катерах и занять остров уже точно не получится. Никакие быстрые маски-шоу там не прокатят. Ведь кто держит Готланд, тот держит за горло все море целиком. Третий вариант из этого списка – это попытка повторить проверенный сценарий 2014 года в эстонской Нарве. Там, как известно, большая часть населения – это русскоязычные жители. И вот наиболее воинствующая и ястребиная башня Кремля, по утечкам, предлагает президенту снова разыграть привычную карту защиты русского мира. Простыми словами, попытаться организовать там гражданские беспорядки. Отправить зеленых человечков и с помпой объявить какую-нибудь Нарвскую народную республику. Правда, чем такие маски-шоу заканчиваются в реальности, очень хорошо на своей собственной шкуре прочувствовали жители Донбасса и Крыма. Разруха, комендантский час, подвалы, санкции и полная безнадега на годы вперед. Да и сами европейцы с эстонцами сейчас уже далеко не такие наивные и слепые, как нам пытаются показать. Местным русским в Нарве уже ясно дали понять, что будет, если они захотят покачать свои права или поиграть в гибридную войну. Эстонская контрразведка, полиция безопасности и спецназ там сейчас работают жестко, без лишних сантиментов, и упакуют любых организаторов еще до того, как те успеют достать триколор из заначки. И, наконец, последний вероятный сценарий – удар по Аландским островам. Этот финский архипелаг исторически и по международным договорам имел особый демилитаризованный статус. То есть постоянных военных гарнизонов, тяжелой техники и укреплений там по закону нет и никогда не было. И вот в горячих кремлевских головах может созреть хитрый план. А почему бы не устроить внезапную десантную операцию? Быстренько высадить туда морскую пехоту или спецназ, захватить ключевые гавани и перекрыть все торговые и транспортные маршруты в Ботническом заливе. Таким образом, можно попытаться поставить финнов и весь блок НАТО перед фактом. Острова наши, переговорный стол там, а если дернетесь, будет только хуже. Но, опять же, Финляндия теперь полноценный член НАТО, и реакция на подобную выходку будет моментальной. Финляндия не просто так отказалась от своего многолетнего нейтралитета. Финны отлично помнят зимнюю войну и прекрасно умеют читать риски. Если кто-то попытается дернуться на Аландские острова, Хельсинки вместе с союзниками поднимет в воздух свою авиацию и заблокирует акваторию так быстро, что десант даже не успеет закрепиться на берегу. Вот такой расклад. Напомню, что сегодня это планы, которые, как считает западная разведка, прямо сейчас рассматривают. Не возьмусь делать ставки, какой из этих планов в итоге выберет Путин. И выберет ли вообще. Но дыма без огня, как известно, никогда не бывает. Так что нам с вами остается только внимательно наблюдать за этим опасным цирком. На этом сегодня все. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в телеграм-канале.
17: ТикТок.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физические и юрлица временно не обслуживаются. Исключение сделано лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
20: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
19: Всего на севере Крыма проживает более 270 тысяч человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют. Позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
21: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки, в селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
19: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
22: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже 4-й день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у вас здесь дела. Я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
19: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
0: ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. Не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, «с плановыми ремонтами». Оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле, плановые ремонтные работы.
19: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. Считает эксперт, некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
7: Заместитель председателя Государственной Думы Анна Кузнецова о том, что в Госдуме начали обсуждать создание перечня потенциально опасных товаров для детей.
17: Враг нашел обходной путь, когда стали ограничивать сигареты. Это курительные смеси, никотиносодержащие всякие же и прочее вот это вот. То есть в этой части тоже не хватает нам такого, знаете, комплексного подхода и осмысления. Есть потенциально опасная продукция, которая может быть навредить детям нашим. Вот в этом направлении нужно двигаться, на мой взгляд. В этом направлении нужно искать ответ на вопросы и сформировать этот перечень, этот реестр. И он должен быть, скажем так, вот в постоянной работе, учитывая вот такую изворотливость врага, наверное, я по-другому не назову. А кто еще будет продавать детям или детей видеть как целевую аудиторию там, для уничтожения их здоровья? Здесь, выстраивая параллельно, оттачивая механизм работы законодательной, закона этого, необходимо и вот в этом направлении также проработать. Мы сейчас начали обсуждение вот этой темы, работать над вот этой формулировкой потенциально опасных товаров для детей.
3: Главные новости дня.
19: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
23: Опубликовано на портале правительства информация. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
19: о мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
2: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
19: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум 2 вещи.
4: Рекомендация номер 1 – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер 2 – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
19: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
7: Глава Центробанка Эльвира Набиуллина о стабилизации на топливном рынке.
5: Мы предметно рассматривали 2 варианта решения. Сохранение ставки и снижение на 0,25. Были единичные предложения и по повышению ставки. Но еще раз, предметно мы рассматривали 2 варианта. Мы действительно анализировали, как складывается топливная ситуация. И прежде всего топливная ситуация относится к тому, что называют шоками предложения. И денежно-кредитная политика реагирует на шоки предложения в том случае, если они имеют выраженные вторичные эффекты, просачиваются в устойчивую инфляцию. И, конечно, зависит от длительности этих шоков. То, что мы видим, как правительство принимает меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Мы, кстати, внимательно послушали сообщения представителей наших региональных территориальных учреждений. Ситуация везде разная, но во многих регионах, по информации наших территориальных учреждений, действительно ситуация стабилизируется. В базовом сценарии мы исходим, что мощности будут восстанавливаться постепенно до конца года.
3: На радио «Лента» потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев прокомментировал заявление о том, что в 2026 году россияне живут лучше, чем когда-либо.
10: Это выступление, заявление, оно вне экономического контекста. Честно говоря, мне иногда кажется, что подобного рода вбросы имеют цель другую, как бы подразнить население. Ситуация, когда есть явно раздражающие факторы общества, да, сказать, что все здорово, но лучше вот иногда промолчать. То есть, если посмотреть, как растет средняя зарплата в Москве, которая отчитывается, то, в общем-то, хочешь не хочешь, а показатели высокие. Я живу в другом городе, и у нас тут несколько другие заработные платы, средние, медиантные и все остальные. На вопрос, не хотите, чтобы люди уезжали в Москву, платите им больше? Мне просто хотелось бы уточнить источник. В Москве получают деньги больше. Понятно, что в случае концентрации людей, то себестоимость обслуживания каждого из них становится ниже. Поэтому на самом деле здесь совершенно верно, с точки зрения, представляешь, вот деревня, там живет, допустим, 100 человек и 10 детей, условно говоря, хотя так детей на жизнь не осталось. А ради этого надо школу держать, там надо детям школы, завуч, это самое. То есть неэффективно. А в Москве может быть школа на 2000 человек. Понятно, что обслуживание по образованию одного ребенка серьезно снижается. Поэтому Собянин в чем прав? Что урбанизация, она снижает расходы на содержание населения. Именно на содержание.
8: Политолог Николай Бондаренко объясняет причины волны отстранения от участия в будущих выборах кандидатов не от правящей партии.
11: Выборы приближаются, и чем дальше, тем больше будет подобной грязи. Почему? Потому что власть чувствует себя неуверенно, она не может конкурировать с точки зрения программ, с точки зрения предложений, с точки зрения образа будущего. У них просто истощены, да, находятся в действительно политическом, идеологическом кризисе. Эти люди за 25 лет наобещали такого, что даже пообещать переобещивать уже, наверное, для них сложновато. Да? Поэтому пытаются вот смешать с грязью, как-то очернить, оболгать, да, все то, что для них представляет какую-то опасность. Поэтому чем ближе будет день голосования, тем, очевидно, больше будет таких технологий. Да. Для чего они это делают? Они делают для того, чтобы отвлечь нас от этих выборных задач. Они ищут повода, они возбуждали уголовные дела по абсолютно никчемным, не выеденного яйца, не стоит обстоятельствам. А здесь ну, фактура такая, да, что посадить можно далеко и надолго.
12: Радиолента. Прямая речь.
7: Абитуриент финансового университета при российском правительстве о том, что даже 300 баллов по ЕГЭ не гарантируют бюджетное место в ВУЗе. Их займут участники Олимпиад или дети военных, воюющих на СВО.
24: Команда, привет. Я выпускник олимпологии и призер и победитель 6 перечневых Олимпиад по английскому. Я поступаю в финансовый университет на международную экономику и торговлю Китая. У нас 52 бюджетных места, подали документы 4200 человек. Я благодаря Олимпиадам сейчас держусь на 19 месте, но у нас булочников больше, чем бюджетных мест. Вот, 92 булочника, до этого было вообще их 110. И хочу вам показать уникальный кейс, как человек, у которого 3 сотки за ЕГЭ и 10 баллов за индивидуальные достижения, не может вообще без шансов, не может даже пройти на наше направление, просто потому что он не писал Олимпиаду. Так что в следующий раз, когда у вас возникнет вопрос, что писать, Олимпиады или ЕГЭ, вспомните этот кружок.
12: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело».
9: Давайте вместе отстаивать справедливость.
13: Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
19: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
14: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот. Когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое. Я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
19: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
14: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
19: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
15: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься, о том, что это все обман, о том, что не будет никакого водилы, что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь, с кем ты там договоришься. Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
19: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
13: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
16: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
1: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
18: Президент только неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что президент только как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
1: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно...

0: попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
1: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Военный адвокат.
3: Здравствуйте. Вот только недавно мы говорили о том, что военнослужащие, которые воюют в Курской области, получают те же права, что и участники СВО. И уже опубликован указ президента Российской Федерации от 9 декабря 2024 года за номером 1053 о внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации. Этот указ исключает территориальный признак спецоперации из указов президента, регламентирующих отдельные выплаты военнослужащим. Это значит, что в случае гибели военнослужащего, мобилизованного, контрактника или добровольца при выполнении задач СВО, например, на территории Курской области, члены его семьи теперь смогут получить не только страховую выплату и единовременное пособие, как ранее, в сумме около 8 миллионов, но также единовременную выплату по указу президента в размере 5 миллионов рублей, которую получают семьи погибших участников СВО. Если же военнослужащий получил ранение при выполнении задач СВО за пределами зоны СВО, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, на военнослужащих распространяется такая же схема выплат, как и на участников СВО. Если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
4: Новый удар беспилотниками. Военкор канал «Архангел» спецназа об атаке на российские регионы.
5: Ни дня без налета. Ночь на 27 июля подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 276 беспилотников. При этом в дневное время впервые за долгое время отмечено всего 32 БПЛА. Целей для налета было несколько. Основная масса по классике летела в направлении Белгородской области и Крымского полуострова, где всю ночь фиксировались дроны. В Крыму и Севастополе из-за удара в очередной раз возникли перебои с электроснабжением. В Севастополе электричества не было около 9 часов. Помимо этого, украинцы атаковали Ростов-на-Дону и Таганрог, где также отмечалась активная работа подразделений обороны. Еще одним направлением для атаки стала Ярославская область и Республика Удмуртия. Атаки противника продолжаются, при этом в последние дни наблюдается небольшое снижение в общей численности задействуемых БПЛА. Копят и, вероятно, после этой паузы будут возобновлены массированные удары.
4: Флот перестает существовать. Военкор канал «Морская мощь государства» о дне ВМФ.
5: Что сказать на эту дату в текущих условиях? Наверное, ничего хорошего. Флот не то самоустранился от войны на Черном море, не то устранен от нее волей свыше. И при этом толком не готовится к грядущей войне на Балтике. На севере подводники повторяют Атрину с еще худшими результатами, чем тогда. На Каспии, вышедший в море МРК, оказывается бессилен против беспилотника с поршневым двигателем. Про потери тоже не забываем. И это все от страны без флота и вменяемой авиации. Трудно представить себе, во что бы вылилась война с Польшей или с Финляндией, даже чисто на море и над ним. На этом фоне пафосные речи президента и главкома, конечно, удручают. В эпоху, когда государство как система деградирует до уровня раннего 19 века, вместе с военным руководством в лице Генштаба и окостеневшего Министерства обороны, таким сложным структурам, как ВМФ, места в реальности нет. Действительно, праздник со слезами на глазах.
4: Французскую РСЗО испытают на Украине. Военкор Живов о системе «Тандарт».
6: Сообщается, что аналог французского «Хаймар-стандарт» пройдет из

0: Испытание на Украине, чтобы получить отметку «Проверено в бою». После этого система будет принята на вооружении Франции. «Тандарт» должен будет заменить М-270, которые признаны устаревшими. По данным медиа противника, начальная дальность ракеты составит около 150 километров. В рамках второй фазы программы, которую планируется реализовать к 2035 году, этот показатель должны увеличить до 500 километров. Ракета снаряжена боевой частью массой 100 килограммов, а также двигательной установкой от компании «Roxel» и модулем наведения AASM от «Safran». Этот боеприпас будет использоваться в паре с грузовой платформой «Скания Франс», способной перевозить 8 ракет и передвигаться по дорогам со скоростью до 80 км в час с запасом хода до 600 км. Испытывать эту штуку будут на нас.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Зеленский обновил список целей для атак. Дроны ударили по порту в Ростове-на-Дону и по крупной нефтебазе в Удмуртии.
3: Подбил, смотри, пошел вниз!
2: Всю ночь беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. Очевидцы сообщали, что взрывы были такими сильными, что дома буквально трясло. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, разрушения зафиксированы в трех районах города – Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском. По его словам, 2 человека погибли, еще как минимум 5 пострадали.
4: Я вообще не понимаю, что мне делать. Одни взрывы просто.
2: Сразу после взрыва в нескольких точках вспыхнули масштабные пожары. По данным губернатора, сгорелись складские сооружения, несколько частных домовладений и автомобили. Также в нескольких жилых домах повылетали стекла, отметил Слюсарь. Позже стало известно, что целью ночной атаки стал Ростовский морской торговый порт.
5: Летит.

0: встреча. Ой.
1: Утром 27 июля над 4-м грузовым районом морского порта очевидцы заметили густой черный дым. Порт в Ростове, несмотря на расположение на реке Дон, считается морским и входит в систему Азово-Черноморского бассейна. Это важная составляющая военной системы страны. Кроме Ростова-на-Дону, беспилотники атаковали Удмуртию. Глава республики Александр Бричалов заявил о самой массированной за последнее время атаке дронов на регион. По его словам, никто не пострадал. Под ударом оказался комбинат «Приоритет» Росрезерва, ранее известный как «Горизонт», в поселке Борок Камбарского района Удмуртии. Это стратегический объект закрытого типа, выполняющий функции нефтебазы.

0: Что-то прикурить можно было сейчас.
1: Это нефтебаза под военизированной охраной. Она предназначена для долгосрочного хранения запасов топлива, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов на случай чрезвычайных ситуаций или военных нужд. На Украине удары по нефтяным объектам в Удмуртии подтвердили и заявили, что они находятся на расстоянии в 1300 километров от границы.
2: Еще один.
3: Сколько их?
1: На фоне этих атак стало известно, что Украина обновила список приоритетных целей для дальнобойных ударов по территории России. По словам Зеленского, у ВСУ уже есть беспилотники, которые могут преодолевать 3000 километров, поэтому понятие «глубокий тыл» теряет свой смысл, сказал Зеленский. По его словам, большая часть сил противовоздушной обороны России сосредоточена вокруг Москвы, Санкт-Петербурга, Крымского моста и государственных резиденций. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
5: Маркетплейсом приготовиться к новым ударам. Александр Коц о децентрализации логистики.
6: Историю о выборочном характере ударов оставьте конспирологам. Противник давно показал, что действует системно, закончит со складами Wildberries, переключится на следующую цель. Сетки, разумеется, ни от чего не спасут, даже если их натянуть в рамках подхода «я сделал все, что мог». Металлический каркас, как на заводах в Арабских Эмиратах на третий месяц войны с Ираном, скорее всего, будет нарушать нормы пожарной безопасности. Противовоздушные обороны, очевидно, на всех не хватит. Свои умоги гражданским завтра не разрешат, а делать что-то надо было уже вчера. Ну, за исключением изменения условий оферты. Может быть, стесняюсь спросить, децентрализовать известные большие логистические центры – это не только маркетплейсов касается. Да, геморрой, да, незапланированные затраты, но представляются они значительно меньше потерь ангаров с товаром. Я вот вспоминаю эпоху, когда для закупок на фронт колесил по окраинам Москвы по небольшим складам в гаражных кооперативах. Тут броники урвешь, там ботинки со штанами, за коптерами подешевле в соседнюю область смотаешься. Заказать все в одном месте и получить в одном пункте, конечно, удобнее. Но было время, когда таких пунктов еще не было.
5: Опять на те же грабли. Военкор канал «Архангел» спецназа о применении бронетехники в штурмах.
7: Реалии спецоперации в прошлом и этом годах показали, что бронетехника показывает крайне низкую эффективность при лобовой атаке на позиции противника. Основная проблема – танки и боевые машины – это крупная и неманевренная цель, крайне уязвимая для вражеских беспилотников, которых сейчас бесчисленное множество. Рекомендовано и логично применять боевые машины для огневого прикрытия наступающим сил, уничтожения огнем переднего края обороны противника, а также подходящих сил. Причем ведение огня нужно осуществлять из закрытых огневых позиций со сменой точек ведения огня. Допускается применение для ведения прямого огня, а также поддержки пехоты, если данные разведки подтверждают отсутствие вражеских расчетов БПЛА на направлении, что уже нереально. Что же мы видим на самом деле? Полное непонимание реалий современного боя. Вот днями был сожжен танковый взвод. Судьба экипажа неизвестна. Достигнуты ли цели задачи таким образом? Думаем, что нет.
5: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
8: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жительница Тюмени поделилась своими впечатлениями и эмоциями от взрывов на местном НПЗ, куда прилетели украинские дроны.
9: Сегодня с утра, всем привет. С утра сегодня только хвалила наш район. Мне там нравится, что у нас не пахнет, не воняет вода. Все так хорошо. И тут просто, ну, уже во всех новостях было, но когда ты находишься именно в этом месте рядом, да, буквально там в 3 километрах от завода, это просто трэш, ребят, что было, потому что первый взрыв еще был не очень сильный, а второй, потом третий и четвертый, пятый и шестой еще был взрыв, два последних взрыва, вот третий был страшный, да вообще, в принципе, все страшные были взрывы, первый был какой-то легкий, а остальные были прям до такой степени, что мне показалось, что у меня дом зашатался, затрясло. Короче, это очень страшно. У меня прям до сих пор трясет, сердце колотится. Я... по чуть-чуть вроде выдыхаю, но все равно трясет. И я, короче, в охапку собак собрала все документы, драгоценности, деньги из дома. Еду сейчас вообще, короче, уехала с района, из дома. Я понимаю, что везде может бахнуть, конечно, но как будто бы туда, куда я еду, там будет как будто бы безопаснее. Еду на открытие Комарова парка, но не знаю, там будет, не будет что-то, да, какие-то мероприятия в связи с нынешними событиями. Я до сих пор в шоке, но хотя бы просто на свежем воздухе мы погуляем. У меня так голова болит, капец, сердце колотится. В городе пробки, ну, на объездной пристал, сейчас приезжаю. В общем, вот как-то так. Ребят, берегите себя все.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет, это подкаст «Разбор дня». Сегодня поговорим о том, о чем сейчас шепчутся на каждой кухне. О том, как в России идет скрытая мобилизация и как устроена настоящая охота на мужчин. Мы разберем, почему огромные деньги и выплаты в 5 миллионов рублей больше не работают и люди просто боятся умирать. Вы узнаете, как обычные уличные камеры с искусственным интеллектом, вызовы такси и доставки еды превратились в ловушку, из которой почти невозможно выбраться. Мы честно расскажем, что происходит за закрытыми дверями военкоматов, где людей силой и угрозами заставляют подписывать контракты.
11: Государство предлагает человеку огромную сумму. Ну, типа, на это можно купить неплохую квартиру в регионе. И все это просто за одну подпись в контракте. А человек разворачивается, меняет сим-карту и прячется. Возникает абсолютно логичный вопрос. Почему система, которая так долго держалась на покупке лояльности, вдруг перешла к открытому насилию на улицах?
10: Тут происходит то, что в макроэкономике принято называть кризисом перепроизводства капитала. Только вот товар очень специфический. То есть денег в систему влили просто невероятное количество. Печатный станок работает без остановок.
11: Бюджеты регионов соревнуются, кто даст больше.
10: Именно. Но возникла парадоксальная проблема. Жизни на продажу больше не осталось. Рынок опустел.
11: Но подожди, если посмотреть на Москву, там разовые выплаты при подписании контракта сейчас доходят до 3, а где-то и до 5 миллионов рублей. Это же колоссальные деньги. Неужели этот, ну, финансовый пылесос вообще перестал затягивать людей? 5 миллионов – это для многих билет в другую жизнь.
10: Которым невозможно воспользоваться, если тебя нет в живых.
11: Справедливо.
10: Математика выживания стала очевидной даже для самых отчаянных. Москвичи, глядя на эти суммы, прекрасно понимают статистику. Средняя продолжительность жизни в штурмовых подразделениях крайне мала. Миллионы на гроб никому не нужны.
12: И как реагирует средний класс? Просто прячутся?
10: Да, столичный бизнес и средний класс просто мимикрируют. Переходят на удаленку, арендуют квартиры не на свое имя.
12: Перестают появляться по месту прописки.
10: Абсолютно. В итоге военкоматы сытого мегаполиса катастрофически проваливают планы.
12: Хорошо, Москва – это город с высоким уровнем жизни. Но если взглянуть на депрессивные регионы, та же Бурятия, которая долгое время была главным донором живой силы. Разве там финансовый стимул тоже перестал работать?
10: Там сработал другой ограничитель – демографическое истощение. Да, на первом этапе туда шли от страшной бедности.
12: Чтобы закрыть микрозаймы?
10: Да, закрыть кредиты, отремонтировать дом. Но сейчас деревни и малые улусы остались физически без мужчин.
12: Разрушен традиционный уклад?
10: То есть деньги уже не могут это компенсировать.
12: В том-то и дело. Семьи начали осознавать экономическую ловушку. Разовая выплата за гибель кормильца, она не решает проблему долгосрочного выживания. Деньги заканчиваются, а похороны в этих регионах идут бесконечной чередой. Финансовая магия рассеялась. И раз купить людей за миллионы или забрать их с заводов не выходит, система неизбежно скатывается к методам, которые раньше казались маргинальными.
10: Начинается отлов студентов, трудовых мигрантов, вахтовиков. Всех тех, у кого нет защиты со стороны крупных корпораций.
12: То есть раз люди не идут за деньги, за ними приходят физически. Но знаешь, легко подумать, что это выглядит как в кино про средневековье, мужики с дубинками бегают по площадям. Реальность-то куда страшнее.
10: Это высокотехнологичная охота. Современный мегаполис в России превратился в гигантскую паутину.
12: Как именно работает эта паутина? Потому что истории про уличные рейды звучат пугающе, но часто кажутся каким-то хаосом.
10: Хаос – это лишь видимость. Вот возьмем недавние случаи. В Пензе мужчину задержали на автобусной остановке. Подъехала белая машина, обычный «Ларгус», без полицейской раскраски, но с зеленой полоской судебных приставов. Люди в гражданском затолкали его внутрь. Или вот во Владивостоке случай. Человек возвращался с дня рождения друга. К нему подходят двое, предлагают выпить пиво. Напоили, посадили в машину, покатали по городу и увезли на закрытую территорию сборного пункта.
12: Поразительно то, как на это реагируют чиновники. Когда появляются видео, где плачущие жены бросаются под колеса автобусов возле сборных пунктов, военкомы сначала называют это постановочными кадрами.
10: Да, угрожают уголовными делами, говорят о вмешательстве спецслужб.
12: А через несколько дней те же самые лица буднично заявляют: это плановые рейды по установлению лиц, не вставших на учет. Ну а давай вернемся к паутине. Вот эта машина с приставами – это ведь финал цепочки. А как они узнали, что человек выйдет в тапочках именно в этот момент?
10: Вот здесь в игру вступает цифровой капкан. Ты заказываешь пиццу, вызываешь такси или берешь в аренду самокат, и это как бы касание нити. На вибрацию этой нити система реагирует моментально.
12: Камеры с распознаванием лиц.
10: Система интеграции напрямую связана с планшетами патрульных групп. От момента, как камера на подъезде зафиксировала лицо, до передачи точной геолокации опергруппе проходит около 5 минут.
12: 5 минут?
10: Да. Человек просто не успевает отойти от своего дома. Инфраструктура комфорта, она предала своих пользователей.
12: Получается, базы данных частных компаний используются против граждан?
10: Совершенно верно. Силовики получают доступ к базам доставок еды. Представь, курьер приносит заказ, человек открывает дверь, а за спиной доставщика уже стоят военные.
12: Это же классическая засада.
10: Да. Системы каршеринга передают координаты машин. Транзакции по банковским картам тоже светятся в системе. Оплатил кофе картой, за тобой выехали.
12: Слушай, если проанализировать этот механизм с правовой точки зрения, то происходит полное уничтожение презумпции невиновности. Речь идет о концепции так называемой гражданской смерти. И пугает то, насколько она автоматизирована.
10: Да. Механика этой гражданской смерти поражает. Как человек теряет все, даже не выходя из дома.
12: Через электронный реестр военнообязанных. Он устроен так, что права блокируются не по решению суда, а алгоритмом. Как только в базе появляется статус «повестка направлена», запускается таймер.
10: 7 дней, верно?
12: Да. Через 7 дней система автоматически связывается с базами ГИБДД, Росреестра, банков. Даже если человек живет в тайге, у него кнопочный телефон без интернета, и он в глаза не видел эту электронную повестку, он лишается всего.
10: Блокировка водительских прав, запрет на кредиты, невозможность продать или купить квартиру, запрет на выезд за рубеж.
12: И самое важное, человек лишен базовых конституционных прав просто по факту того, что чиновник где-то нажал кнопку в кабинете. Никаких судебных разбирательств, никаких адвокатов. Государство просто выключает человека из социума.
10: И вот, допустим, цифровой капкан сработал. Камера вычислила, алгоритм заблокировал права, патруль приехал за 5 минут и затолкал человека в Ларгус. Что происходит после того, как за ним закрываются железные двери сборного пункта?
12: Начинается этап принудительной трансформации. Задача системы на этом этапе – сломать психику. Из обычного гражданского, который еще час назад пил кофе, нужно срочно сделать покорного солдата.
10: И первое орудие в этом процессе – абсолютная изоляция. Телефоны зимаются еще в коридоре. Здания военкоматов де-факто превращаются в режимные объекты вообще вне правового поля. Человек остается один на один с конвейером.
12: И дальше?
10: А дальше в ход идет прямое физическое насилие. Есть задокументированные чудовищные случаи. Людей избивали деревянными брусками по рукам, чтобы они не могли сопротивляться и подписали контракт.
12: Кошмар.
10: В той же Пензе был случай, когда мужчина от абсолютного отчаяния прыгнул в окно из кабинета врача на втором этаже, пробил крышу припаркованного автобуса и только благодаря этому чудом смог сбежать.
12: А что насчет медицинских комиссий? Система ведь не может отправлять на фронт тяжелобольных людей, но это же просто нерационально.
10: Рационально здесь давно уступило место плановым показателям. Медицинских комиссий де-факто больше не существует. Врачи на сборных пунктах выполняют роль статистов.
12: То есть берут всех?
10: Отправляют людей с хронической ишемией головного мозга, отправляют тех, у кого после травм отнимаются ноги.
12: Да ладно?
10: Серьезно? Забирают пациентов прямо из психиатрических стационаров. После недавних попыток суицида в медицинских картах просто ставят штамп. Активно высказывал желание служить, суицидальные мысли отрицает.
12: Но применять физическое насилие ко всем подряд невозможно. Должен быть какой-то другой метод слома воли.
10: Он есть. Это метод создания альтернативного ада. Классическая связка доброго и злого следователя, помноженная на депривацию сна. Человека доводит до глубокого когнитивного истощения.
12: Как именно это работает на практике?
10: Людей держат в переполненном помещениях. Яркий свет не выключается сутками, постоянно играет громкая музыка, не дают ни спать, ни нормально сидеть.
12: Пытка лишением сна.
10: Да, а когда мозг человека перестает критически оценивать реальность, его заводят в кабинет. Там показывают заранее распечатанный бланк уголовного дела.
12: И что говорят?
10: Говорят: смотри, вот постановление, до 10 лет тюрьмы за уклонение или сопротивление. Сгноим на зоне, а оттуда все равно поедешь на фронт, но уже в штрафной батальон и без выплат.
12: И если это не работает, переходят к угрозам жизни на самом фронте.
10: Угрожают отправить в штурмовой батальон вообще без бронежилета. Открытым текстом заявляют: не подпишешь по-хорошему, проживешь в окопе ровно 3 дня.
12: А если человек все еще сопротивляется?
10: Начинают давить через семью, угрожают инициировать налоговые проверки бизнеса родителей, обещают проблемы на работе у жены. И в состоянии полнейшего истощения человек ломается.
12: Меня во всей этой конструкции поражает правовой абсурд происходящего. Любой студент юрфака на первом курсе скажет, что контракт, подписанный под угрозами, шантажом или физическим насилием, юридически ничтожен.
10: Конечно.
12: Это кабальная сделка, которая прямо противоречит Гражданскому кодексу.
10: Но суды ведь должны это контролировать.
12: В том-то и дело, что военные суды и суды общей юрисдикции просто штампуют отказы по таким искам. Родственники подают заявления, приносят доказательства давления, а судьи признают эти подписи добровольным решением. Система больше не опирается на закон. Произошел абсолютный правовой дефолт. Суд превратился в филиал военкомата.
10: И скорость работы этого конвейера просто пугает. Как только человек ставит подпись, его прошлая жизнь стирается, у задержанных прямо на месте рвут или аннулируют старые паспорта.
12: Прямо там.
10: Буквально за пару часов печатают новые документы, тут же выдают безымянную банковскую карту, на которой уже лежат начисленные подъемные деньги.
12: Все готово.
10: Все. Гражданский человек уничтожен, в базе данных появился новый солдат.
12: Ловушка расставлена безупречная, и выход из нее только один. Но ведь есть огромная часть населения, которую еще не поймали. Тех, кто все понял и успел спрятаться. Как общество реагирует на этот тотальный контроль?
10: Общество уходит в глубокую глухую тень, формируется совершенно новое социальное подполье, мужчины превращаются в невидимок в собственных городах.
12: Жизнь вне радаров.
11: Как это выглядит в быту? Ведь невозможно просто исчезнуть.
10: Оказывается, можно, если ставки – твоя жизнь. Люди избавляются от сим-карт, оформленных на их имя, покупая их на черном рынке, полностью отказываются от банковских приложений, буквально сидят в четырех стенах.
11: А если что-то со здоровьем?
10: Доходит до того, что они боятся пойти в больницу с острой зубной болью или обострением хронических заболеваний. Потому что государственные клиники обязаны передавать данные в базу учета.
11: Слушай, в такой ситуации должен был кардинально измениться гендерный баланс в семьях. Кто берет на себя контакт с внешним миром?
10: Женщины. Они становятся эдакими живыми щитами. Вся внешняя коммуникация, которая раньше делились пополам, теперь ложится на них.
11: Магазины, коммуналка.
10: Походы в магазин, оплаты счетов, решение вопросов со школой и детскими садами. Женщины буквально идут на пару шагов впереди мужей на улице. Если мужчине критически необходимо куда-то выйти, ну, например, чтобы проверить, нет ли впереди патруля...
11: На фоне такого тотального отчаяния всегда возникает теневая экономика. Криминальные рынки спасения должны были взлететь до небес.
10: Цены на фейковые медицинские диагнозы улетели в космос. За справку о негодности просят миллионы. Но тут возникает трагичный парадокс.
11: Какой?
10: Люди отдают последние сбережения, влезают в долги, покупают эту справку. А когда попадают в облаву, военные прокуроры на сборных пунктах просто рвут эти документы и аннулируют диагнозы прямо на месте.
11: Ого! И деньги, естественно, никто не возвращает.
10: Конечно. Человек с фиктивной справкой все равно отправляется в окоп.
11: А что насчет цифрового мошенничества? Раз главная угроза исходит от искусственного интеллекта и баз данных, наверняка появились те, кто обещают решить эту проблему.
10: Даркнет переполнен объявлениями. За криптовалюту мошенники обещают удалить лицо из баз данных ИИ Москвы и Петербурга или стереть строчку из электронного реестра.
11: И люди в это верят?
10: В отчаянии, да. Платят за это тысячи долларов. Естественно, это чистый обман. Никакие хакеры не могут удалить данные из закрытого контура спецслужб.
11: То есть человек платит за воздух, выходит на улицу с ложной уверенностью в безопасности...
10: И его тут же задерживает патруль.
11: Если посмотреть на макроэкономические последствия этого подполья, огромный пласт самых продуктивных специалистов. Айтишники, инженеры, проектировщики, логисты буквально прячутся по подвалам и съемным дачам. Они либо перестают работать вообще, либо работают в серую.
10: Производительность труда падает катастрофически. Экономика начинает рассыпаться не от санкций, а от того, что из нее силой вырвали ключевые кадры.
11: Заводы останавливаются.
10: Да, те предприятия, которые не смогли организовать бронь, встают, потому что на производственной линии просто некому стоять. Целые отрасли деградируют, потому что активное мужское население либо поймано, либо парализовано страхом.
11: И это ведет к настоящей антропологической катастрофе. Сейчас фиксируется эпидемия тяжелых клинических депрессий и посттравматического стрессового расстройства у людей, которые даже близко не видели фронта. Семьи разрушаются под грузом постоянной паранойи и изоляции.
10: Вымывается и криминализируется самый активный, самый созидательный слой населения.
11: Получается, страх перестает быть просто эмоцией. Страх становится главным и, по сути, единственным институтом управления обществом. Правоохранительная система окончательно переориентирована на одну единственную задачу.
10: На какую?
11: Превращение живого, мыслящего человека в бесправный, управляемый ресурс. И парадокс в том, что технологии, которые изначально создавались для безопасности этого самого общества, умные камеры, цифровые сервисы, быстрые базы данных, теперь охотятся на него. Возникает страшный философский вопрос. Если цифровая тень человека теперь имеет над ним абсолютную власть, есть ли вообще шанс когда-нибудь вернуть контроль над собственной жизнью?
10: Какой итог можно подвести в сегодняшнем разборе дня? Главное, система больше не может купить людей за деньги, поэтому она перешла к обычному насилию и цифровому шантажу. Мужчин просто лишили всех прав. Теперь достаточно одной строчки в электронном реестре, чтобы человек стал невидимкой в собственной стране. Сотни тысяч людей прямо сейчас вынуждены прятаться, бросать работу и месяцами не выходить на улицу, разрушая свои семьи и здоровье. Эта дикая облава забирает не просто рабочих или студентов, она буквально перемалывает будущее страны. Это был разбор дня. Держитесь, берегите себя и близких.
4: Радио Лента 1557 АМ.
13: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
14: Тучи сгущаются. Калининградский морской торговый порт экстренно, буквально за несколько минут, закупил пикап для мобильной огневой группы для защиты от БПЛА. С чем связана такая спешка? Статистика потерь. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Обсуждение стартовало. У калининградцев спрашивают мнение о строительстве военных объектов в промышленных зонах. Регион постепенно готовят еще и к войне со странами НАТО. Итак, Калининградский морской торговый порт экстренно купил за более чем 3 миллиона рублей пикап для мобильной огневой группы для защиты от беспилотников. Закупку провели рекордно быстро, буквально за несколько минут. Было это, согласно данным сайта госзакупок, 24 июля. Чем обусловлена такая спешка, пока неизвестно. Можно только догадываться, учитывая количество учений по защите от дронов, которые последнее время активно проводит Балтфлот. Что касается приобретенного пикапа, то он отечественной сборки. Его предшественником, можно сказать, почти полной копией выступил китайский внедорожник Джак Т-8. Мобильные огневые группы, как правило, применяются для защиты от низколетящих воздушных целей, в частности БПЛА. На платформу машины устанавливают крупнокалиберный пулемет.
15: Стоит напомнить, что 26 июля на встрече с командующими флотами в Петербурге президент заявил, что при любой угрозе безопасность Калининградской области обеспечат всеми возможностями страны, а на переднем крае будет стоять Балтфлот. Его командование уже получило нужные указания, и глава государства рассчитывает, что военные держат ситуацию под контролем.
14: По правде говоря, спокойнее от всех этих новостей почему-то не становится. Беспокойство вызывает и количество погибших на Украине калининградцев. Как минимум 1647 жителей Калининградской области погибли на СВО. Министерство обороны и местные власти не дают точных цифр потерь на фронте. Поэтому журналисты собирают информацию о погибших в зоне боевых действий буквально по крупицам. Через некрологи, посты родственников в социальных сетях, соболезнования глав регионов, в каналах школ и вузов, фотографии с кладбищ и памятных досок. В результате удалось обнаружить и подтвердить гибель более 1600 жителей Калининградской области с начала спецоперации. В это число не входят без вести пропавшие и неопознанные. Следовательно, жертв может быть намного больше. По имеющейся информации, только в одном северо-западном федеральном округе погибло на СВО минимум 17150 жителей. А в целом по стране огромные потери на фронте.
16: По оценке американского аналитического центра стратегических и международных исследований, с начала СВО российская армия потеряла почти 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Это больше населения Казани. На поле боя погибли 450 тысяч россиян, подсчитали американские аналитики. Это в 9 раз больше, чем совокупное число погибших граждан Советского Союза и России во всех войнах после Великой Отечественной войны. Также по этим подсчетам подсчетам, если большую часть специальной военной операции российская армия теряла в 2-3 раза больше военных, чем Украина, то в первой половине 2026 года российские потери почти в 8 раз больше.
14: На основе данных из открытых источников также стало известно, что страна теряет от 30 до 34 тысяч человек в месяц. Это больше, чем успевают набирать воевать. Для сравнения, приток новых контрактников оценивается примерно в 27 тысяч в месяц. То есть ежемесячные потери превышают число контрактников. В результате в зоне СВО наблюдается ощутимая нехватка солдат. И один из вариантов пополнить ее – это всеобщая мобилизация, которая, по всей видимости, ожидается уже после сентябрьских выборов в Госдуму. Сейчас же военные аналитики и военкоры заявляют, что при нынешней плотности и ожесточенности боев, а также массовом использовании ВСО дронов с искусственным интеллектом, российские новобранцы живут в среднем на фронте всего от 20 до 30 минут. Подтверждают это и сами участники СВО, выжившие в мясорубке войны.
17: Некоторые пацаны даже до позиции не доходят, они 200-е. В лучшем случае 300-е.
18: По двое сходим на линии, работаем. Раз идем, дрон зависнет, нас не трогают. Искали технику, а теперь пойдешь. На каждого человека 5 дронов.
14: Тем временем вокруг Калининградской области может развернуться второй фронт. Речь идет о возможном конфликте со странами НАТО. И, похоже, власти уже готовятся. В Калининграде начались общественные обсуждения изменений в правила землепользования и застройки, которые позволят строить военные объекты в промышленных зонах Калининграда. Власти хотят изменить правила землепользования и застройки, чтобы в коммунально-складской зоне П4 можно было размещать объекты обороны и безопасности. Речь идет об инфраструктуре силовых ведомств, военных городках, складах, инженерных сооружениях и других объектах, связанных с обеспечением обороны. Если все это построят в черте города, это означает не только милитаризацию гражданской инфраструктуры, а расширение военной. Для жителей Калининграда такое решение несет ряд серьезных долгосрочных рисков. И первый из них – военные цели появятся просто внутри жилых массивов, считает военный эксперт Анатолий Матвейчук.
19: Коммунально-складские зоны городов обычно вплотную примыкают к жилым кварталам, транспортным узлам и гражданским предприятиям. Размещение там военных городков, складов снабжения или инженерных сооружений вооруженных сил автоматически превращает эти районы в приоритетные цели для ударов противника в случае военного конфликта. Иными словами, в зоне критического риска окажутся жилые дома поблизости. Второй риск для гражданского населения – это угроза техногенных аварий и детонаций. Использование промышленных складов под нужды силовых ведомств зачастую подразумевает хранение боеприпасов, горюче-смазочных материалов или спецтехники. В случае халатности, диверсии или атаки это грозит масштабными пожарами в черте города и детонацией взрывоопасных предметов. Потери среди гражданского населения необратимы.
14: Эксперт также акцентирует внимание на том, что вокруг любого военного или режимного объекта закон требует устанавливать запретные и охранные зоны. Для горожан это прежде всего ограничение свободы передвижения по ранее доступным городским территориям, а также запрет на строительство и реконструкцию частных домов или же коммерческих объектов вблизи таких зон. Еще один момент – отдельные территории могут изыматься для нужд Минобороны. Все это автоматически приведет к падению стоимости жилья и сворачиванию гражданского бизнеса в Калининграде, считает финансовый аналитик Александр Кудрин.
20: Практика показывает, что соседство с военными базами или складами Минобороны резко снижает привлекательность жилых микрорайонов. Как следствие, обесценивание стоимости квартир и земельных участков на территориях с постоянным движением военной техники, блокпостами и усиленным досмотром гражданских лиц. Коммунально-складские зоны, в том числе калининградские, предназначены для логистических центров, оптовых складов, автосервисов и малых производств. Передача этих площадей военным вытесняет гражданский сектор, что неизбежно приведет к сокращению рабочих мест, потере доходов местными предпринимателями и ухудшению инвестиционного климата в городе.
14: В Министерстве градостроительной политики Калининградской области уверяют, что юридически новый статус земель планируют сделать условно разрешенным. Это значит, что под каждый объект перед его утверждением власти обязаны проводить общественное обсуждение. Калининградцы имеют законное право участвовать в них, массово подавать возражения городской администрации и требовать переноса военных объектов за пределы городской черты. Учтут ли власти пожелания общественности – это уже второй вопрос. Все и так хорошо помнят, как 4,5 года назад, когда президент решил начать специальную военную операцию, россиян просто поставили перед фактом. Похожая ситуация и в этот раз. Например, в Балтийске ввели запрет на проход частных маломерных судов на Балтийскую косу. Теперь попасть туда можно только на пароме. По словам местных жителей, ограничения введены по решению Минобороны в рамках дополнительных мер безопасности. Изменения уже ударили по местному бизнесу. Владельцы прогулочных катеров и яхт больше не могут перевозить туристов на косу, поскольку разрешение на пересечение канала им не выдают. А для многих это был основной источник дохода. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
21: Всем привет! Судя по самым последним событиям в Кремле, похоже, вообще не собираются сворачивать специальную военную операцию. Напротив, в воздухе все сильнее пахнет эскалацией. И у любого нормального человека встает понятный вопрос. А что вообще будет дальше, и есть ли у кремлевских стратегов хоть какой-то четкий план? Или они действуют исключительно по ситуации и на авось? Западная разведка утверждает, что такой план есть, и даже не один, а целых 5 возможных сценариев лежат сейчас прямо на столе у Путина. Давайте сегодня разберем их все нормальным человеческим языком и во всех имеющихся деталях и нюансах. Вариант самый тревожный из всех 5. Как по мне, это, конечно же, Калининградская область и сухопутный коридор через Литву. В аналитических записках западных штабов прямо говорится, что в Кремле серьезно рассматривают вариант бросить войска в быстрый силовой прорыв через территорию Литвы, через так называемый Сувалкский коридор. Главная задача этого удара – напрямую соединить Калининградскую область с основной территорией России и Белоруссии. Если представить на секунду, что такой прорыв удастся, то он отрежет страны Балтии, Литву, Латвию и Эстонию от остальной Европы и от всей логистической и военной помощи со стороны НАТО. Но и вот тут начинается как раз самое тревожное. Почти наверняка сразу же после такого шага в большую войну на полную катушку вступает Польша. А поляки сейчас, как бы кто ни шутил в интернетах про польские яблоки, это на минуточку вторая армия Европы после французов. Поляки в последние годы собрали сотни американских танков «Абрамс», корейские «Черные пантеры», системы «Хаймарс» и истребители F-35. У них сейчас вооруженные силы – это высокотехнологичная, укомплектованная военная машина, которая ждет любого шороха на границе. В Варшаве прямо говорят, безопасность Сувалкского коридора и литовской границы – это их личный национальный интерес. В итоге вместо легкой победоносной прогулки может получиться лобовой замес с сильнейшей сухопутной армией Европы. И тут уж не возьмусь делать ставки, чем в итоге закончится. Именно поэтому калининградский сценарий вызывает такой мандраж у военных экспертов. Там запал самый короткий, и высечь из него искру Третьей мировой проще простого. Идем дальше. Еще один вариант – это захват шведского острова Готланд. Этот важнейший остров в военных и военно-морских кругах уже давно и справедливо называют непотопляемым авианосцем всей Балтики. География у него просто царская. Он торчит прямо посреди Балтийского моря. Контроль над Готландом позволил бы полностью контролировать абсолютно все морские и воздушные пути НАТО в Балтийском регионе. Правда, шведы после вступления в НАТО тоже далеко не наивные дурачки. Они уже нагнали на Готланд столько военной техники, вернули туда постоянный бронетанковый гарнизон, развернули береговую артиллерию, ПВО и ракеты, что просто так приплыть на катерах и занять остров уже точно не получится. Никакие быстрые маски-шоу там не прокатят. Ведь кто держит Готланд, тот держит за горло все море целиком. Третий вариант из этого списка – это попытка повторить проверенный сценарий 2014 года в эстонской Нарве. Там, как известно, большая часть населения – это русскоязычные жители. И вот наиболее воинствующая и ястребиная башня Кремля, по утечкам, предлагает президенту снова разыграть привычную карту защиты русского мира. Простыми словами, попытаться организовать там гражданские беспорядки. Отправить зеленых человечков и с помпой объявить какую-нибудь Нарвскую народную республику. Правда, чем такие маски-шоу заканчиваются в реальности, очень хорошо на своей собственной шкуре прочувствовали жители Донбасса и Крыма. Разруха, комендантский час, подвалы, санкции и полная безнадега на годы вперед. Да и сами европейцы с эстонцами сейчас уже далеко не такие наивные и слепые, как нам пытаются показать. Местным русским в Нарве уже ясно дали понять, что будет, если они захотят покачать свои права или поиграть в гибридную войну. Эстонская контрразведка, полиция безопасности и спецназ там сейчас работают жестко, без лишних сантиментов, и упакуют любых организаторов еще до того, как те успеют достать триколор из заначки. И, наконец, последний вероятный сценарий – удар по Аландским островам. Этот финский архипелаг исторически и по международным договорам имел особый демилитаризованный статус. То есть постоянных военных гарнизонов, тяжелой техники и укреплений там по закону нет и никогда не было. И вот в горячих кремлевских головах может созреть хитрый план. А почему бы не устроить внезапную десантную операцию? Быстренько высадить туда морскую пехоту или спецназ, захватить ключевые гавани и перекрыть все торговые и транспортные маршруты в Ботническом заливе. Таким образом, можно попытаться поставить финнов и весь блок НАТО перед фактом. Острова наши, переговорный стол там. А если дернетесь, будет только хуже. Но, опять же, Финляндия теперь полноценный член НАТО, и реакция на подобную выходку будет моментальной. Финляндия не просто так отказалась от своего многолетнего нейтралитета. Финны отлично помнят зимнюю войну и прекрасно умеют читать риски. Если кто-то попытается дернуться на Аландские острова, Хельсинки вместе с союзниками поднимет в воздух свою авиацию и заблокирует акваторию так быстро, что десант даже не успеет закрепиться на берегу. Вот такой расклад. Напомню, что сегодня это планы, которые, как считает западная разведка, прямо сейчас рассматривают. Не возьмусь делать ставки, какой из этих планов в итоге выберет Путин. И выберет ли вообще. Но дыма без огня, как известно, никогда не бывает. Так что нам с вами остается только внимательно наблюдать за этим опасным цирком. На этом сегодня все. Больше трезвых мыслей в следующем выпуске. Услышимся.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
22: Жители Нижнего Тагила жалуются на ржавую воду из-под крана, которая подается в дома с начала лета. Для личных нужд жители города вынужденно покупают бутилированную воду, но в детских садах и школах используется грязная водопроводная.
23: Город Нижний Тагил,
5: 24 июля у нас выключили холодную воду. Должны были включить 26 ночью, но сегодня уже 27 и уже третий час. Холодной воды так и не поступило. Обратите внимание, какого цвета у нас горячая вода. Такая горячая вода идет все лето во всех районах. В некоторых районах она даже темнее. И вот в такой воде мы должны чистить зубы, мыться, мыть свою посуду, купать своих детей, что это просто ужас. На время отсутствия холодной воды был организован подвоз воды, но время достаточно неудобно. Я вот лично был на работе. Ну и, конечно, не близко находится подвоз воды. Нужно до него идти. Вот такой вот цвет воды. Вот такая вот горячая вода идет в Нижнем Тагиле. По мнению водоканала, данная вода отвечает всем санитарным нормам, чтобы в ней безопасно мыться и использовать ее.
7: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Самолет, который так и не взлетел. Президент поручил доработать МС-21 после 8 переносов серийного производства за 20 лет. Видеокадры с перекрытыми дорогами в Иркутске этими выходными заполонили интернет. Из-за визита Владимира Путина улицы города на некоторое время стали абсолютно пустынными.
23: Иркутск, улица Байкальская, едет наш президент. Перекрыто все, просто я снимаю этот момент. Интересно, в какой из машин наш уважаемый президент? Шок-контент. Конечно, сколько из-за этого всего издержек, потерь?
8: Иркутск Владимир Путин посетил 24 июля. И там, на местном авиазаводе, ему показали строящиеся образцы российского пассажирского самолета МС-21. Его разработка началась еще в 2007 году, а запуск серийного производства с тех пор переносили 8 раз. В 2012-м президенту обещали, что серийное производство начнется в 2020-м. Но не получилось. Недавно старт серийного выпуска вновь сдвинулся. Из-за санкций. Президент призвал главу Ростеха Сергея Чемизова увеличить дальность полета МС-21. Хотя он так и не начал перевозить пассажиров, самолет Владимиру Путину все показывают и показывают. Перед Иркутском это было всего месяц назад в подмосковном Жуковском. Зачем показывать президенту один и тот же самолет так часто, в Кремле не пояснили. При этом пресс-секретарь Владимира Путина вновь заявил, что Россия не готова к прекращению СВО на Украине. Дмитрий Песков сказал, что Россия по-прежнему должна достичь своих целей. Это была реакция на последнее заявление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. На недавней встрече с Владимиром Путиным тот крайне категорично сказал, что военные действия на Украине уже пора заканчивать.
24: Я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт. Речь не идет о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. И все это надо останавливать, поскольку то, что происходит, на мой убежденный взгляд, это на руку и радость противникам и России, и украинскому государству.
8: Владимир Путин, судя по кадрам, слушал этот спич Токаева с удивлением. Почему официальный Казахстан, считающийся дружественной России страной, заговорил так категорично? Скорее всего, Токаев озвучивает позицию Китая, считает политолог Руслан Айсин.
25: Я думаю, все-таки Токаев, во-первых, согласовал это и сделал это по просьбе Си Цзиньпина, потому что Токаев-то дипломат очень опытный, бесспорно тонкий, и просто так на рожон лезть не будет. Поэтому, скорее всего, это было согласовано. Путину это было слышать, видно, что неприятно. Он опустил свой взор, стреляя в пол. Ну и Токаев, а до этого и Лукашенко недвусмысленно дали понять, что, дорогой друг, дела у тебя идут не очень хорошо, и нужно что-то делать. Трудно сказать, что из этого выйдет. Я не думаю, что прям Путин так хочет заключить мир.
8: Уже на следующий день после разговора с Токаевым Владимир Путин, встречаясь с военнослужащими военно-морского флота, посвятил практически всю свою речь Украине. Президент, среди прочего, намекнул, что вопреки сигналам Китая, готов воевать еще как минимум десятилетие. Об ударах ВСУ по складам маркетплейса Wildberries Владимир Путин не говорил. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
22: Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев о задачах, которые стоят перед российским флотом.
3: Ничего не изменилось. Задачи, как стояли перед морским флотом, защиты государства, это главная его задача. Несомненно, военно-морской флот решает задачи представления интересов в различных районах Мирового океана, как я уже отметил. Там, где они есть в России, так было, есть, так будет. Ну, сегодня праздник, могу сказать более, значит, так, общими понятиями. Несомненно, на протяжении всей истории нашего государства, развития военно-морского флота, флот был инструментом внешней политики нашего государства, как составляющая военные силы государства, вооруженных сил. Это было всегда так и будет. Больше могу сказать, опять-таки, конечно же, он является таким системообразующим, значит, элементом истории развития нашего государства вот на разных этапах истории. От

0: давно задержали. Ранее он уже был неоднократно судим, в том числе за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Сейчас ему предъявили обвинение в убийстве двух женщин. Суд отправил его под стражу. В Новосибирске задержали стрелявшего в подростков мужчину, участника СВО. Об этом Ленте.ру сообщили в пресс-службе МВД России по региону. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». По данным следствия, 21 июля в больницу поступила несовершеннолетняя с ранением, полученным от выстрела из пневматической винтовки. Девочка рассказала, получила повреждения во дворе одного из домов по улице Есенина. Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия. А 25 июля в отдел поступило еще одно сообщение о стрельбе во дворе того же дома. В результате одному из пострадавших была оказана медицинская помощь. Прибывшие на место полицейские установили свидетеля, и он указал возможную квартиру, откуда велась стрельба. В ходе проверки был задержан подозреваемый, местный житель, ветеран СВО. Пневматическую винтовку у него изъяли во время обыска. Мужчину задержали, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Калининградские контрабандисты хотели запустить сигареты в Литву на метеошарах. Двое россиян решили перехитрить пограничников. Ночью в лесу они готовили запуск 6500 пачек сигарет на воздушных шариках. Учли ветер, давление, прикрепили GPS. По задумке, небесная канцелярия должна была сама доставить груз в Европу. Но таможенники нашли контрабандистов, шары и даже микроавтобус с газовыми баллонами. Сигареты почти на 1 000 000 рублей из изъяли. Подельники признались, хотели поставить воздушный бизнес на поток. Теперь им грозит до 10 лет и штраф до 1 000 000 рублей. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Вице-премьер правительства Александр Новак о стабилизации ситуации с топливом в стране.
3: Ситуация постепенно стабилизируется, и ряд заводов вышел в работу, поэтому баланс сейчас лучше, вот, и значительно лучше ситуация на заправках, вот, по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, обеспечивается в полном объеме северный завоз. То есть здесь стабильная работа, нефтяные компании, вертикально интегрированные компании все необходимые объемы поставляют. Вот. Ну, сохраняется еще ситуация в некоторых регионах достаточно сложная, особенно это касается регионов Сибири. Здесь на уровне федерального штаба мы вместе с регионами и компаниями, по сути дела, в ручном режиме решаем вопросы обеспечения топлива. И эта ситуация действительно временная. Вот, правительство делает все для того, чтобы быстрее ситуация восстановилась по обеспечению внутреннего рынка в полном объеме.
1: Главные новости дня.
4: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
5: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
4: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
6: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
4: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Фёдоров.

0: Федоров уверен, что мобилизация не поможет преломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главное.
1: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеются в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
0: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Эксперт по демографии Алексей Ягодин о том, что страна приближается к демографической яме.
5: Население сейчас у нас 146 миллионов. По среднему варианту прогнозов Росстата в 46-м году, через 20 лет, мы теряем 8 миллионов, будет 138 миллионов. Ну, я думаю, будет еще меньше, где-то 136-135. Больше всего абортов у нас делают многодетные. И большинство семей многодетных – это бедные, хотя в целом в бедной стране. Это процентов 70 населения. Большинство докладчиков говорило о том, что надо запретить аборты. Ну вот сейчас запретим аборты. Если мы запретим аборты, мы все равно на уровень простого воспроизводства населения не выходим. Вот это все-таки система. Она антисемейная, и экономическая, и в значительной степени социум антисемейная. Те годы сейчас, от 25 года до 30, где написали, что у нас суммарный коэффициент должен быть 1,6, вот, и он не будет по разным причинам, пандемия, сейчас военная операция, много разваливается семей.
3: Адвокат Сталина Гуревич о том, что власти пытаются поднять рождаемость выплатами, но не понимают, почему россиянки не хотят рожать.
6: Власти Ярославской области решили бороться за демографию и выделят порядка 1 миллиарда рублей на выплаты молодым матерям. Размер составит 200 тысяч рублей. Получить выплату смогут женщины, которые родили первенца до 25 лет, второго ребенка до 27, а третьего и последующего до 29 лет. То есть предлагается непрерывно с 24 и до 29 ходить беременной, не выдыхая. Ну вот... Как они это подали? Реклама того, что нужно рожать ребенка. Вот посмотрите, ты могла бы получить 200 тысяч рублей, но ждешь, пока будешь готова. Ну, то есть, вот роди и получи айфон. Вот я не знаю, это настолько безумная, глупая, бессмысленная реклама, что она отвращает от желания, простите, рожать. Вот я не понимаю, кто у нас занимается демографической политикой. Ну, то есть, либо совсем дебилы, вот какие-то непроходимые совершенно, либо люди, которым просто, вот, мягко говоря, наплевать. Вот до такой степени, что меня это восхищает. Вы, когда предлагаете женщинам рожать, вы не думаете, почему они не хотят рожать? Ну, например, потому что им тупо негде жить. Это вот такие меры поддержки, которые очень сильно помогут вам возродить демографию. Но вы почему-то лепите вот эти дебильные плакаты «Роди дитя и получи денежку».
2: Радиолента. Прямая речь.
7: Жительница Ялты обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову и пожаловалась на полное отсутствие света, Wi-Fi и исполнительной власти.
8: Обращение к главе Крыма, губернатору Сергею Валерьевичу Аксенову. Сергей Валерьевич, с 22 с ночи 22 на 23 июля генерация в городе отсутствует. Вот что происходит в пункте, где можно получить Wi-Fi, точнее, где можно получить зарядку. Мобильная связь в городе отсутствует почти полностью. Wi-Fi, естественно, за отсутствием электричества отсутствует. Кроме пунктов, отдельных пунктов, или где есть эти генераторы. Сергей Валерьевич, полное отсутствие исполнительной власти в городе. Глава города, которая говорит, что она уже не глава, оставила своего ИО. ИО за 3 дня не вышел на связь с людьми. Большая просьба найти ИО господина Олеференко, чтобы он вышел на связь с народом и рассказал о ситуации и как ее собираются решать. Потому что помимо каких-то точечных сообщений от чиновников, мы ничего не получаем, никакой информации. Большая просьба заняться ситуацией в Ялте, поскольку здесь развивается гуманитарная катастрофа. Большое спасибо за внимание.
2: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
9: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
0: Заморозка спецоперации невозможна. Так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Такаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сабишев.
10: Президент каждую неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Ленин Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
0: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
11: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
0: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
12: Закон русских можно грабить. Военкор Зыргулио о конфискации нефти и цене договоренностей.
13: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть без выплаты компенсаций владельцам. Новые правила позволяют выводить из-под санкций нефть, находящуюся на арестованных европейскими странами танкерах, для ее последующей продажи и транспортировки. Документ также разрешает временное хранение изъятой нефти на территории Евросоюза и ее помещение в таможенную зону объединения. Закон «русских можно грабить». Пока речь только про нефть, но они эту схему бесспорно и дальше разовьют. Я только одно скажу. В 2014 году Украина развалилась бы от чиха. В 2022 понадобились на порядок большие усилия, но все было реально. На дворе 2026. Системные удары по нефти практически каждый день. Выбивается энергетика в Крыму и топовые склады Wildberries. 1000 дронов вооруженных сил Украины в сутки уже не редкость. Начинают лететь и ракеты, пока понемногу, по 4-6 штук. Но число будет расти. Динамика так себе. Так выглядит истинная цена Минских соглашений, Стамбульских договоренностей, зерновых сделок и прочих попыток договориться с теми, кто договариваться с нами не хочет, а хочет нас уничтожить. Сейчас в повестке Анкоридж. Но Штаты уже без малейшего стеснения вытерли им задницу. Любой компромисс трактуется ими как слабость. И мы эту слабость проявили сполна. Выгребаем.
12: Бедные беднеют. Военкор Живов о том, как в России становится все больше миллионеров.
14: Мы вошли в пятерку стран с самым быстрым ростом числа долларовых миллионеров. Как следует из доклада Global Wealth Report швейцарского банка UBS, за год их число выросло на 5,2%. В абсолютном выражении количество состоятельных граждан в стране достигло 447 тысяч человек, что обеспечило России 18-ю строчку в мировом рейтинге по общему числу миллионеров. При этом известия ранее писали, что зарплатный разрыв в России достиг рекордных 203 тысяч рублей, а разница в доходах выросла на 11%. Согласно отчету UBS, с 2020 года Россия заняла второе место в мире по росту благосостояния и одновременно оказалась среди лидеров по увеличению числа долларовых миллионеров. Однако этот рост сопровождается крайне высоким уровнем имущественного неравенства. По индексу Джини Россия также занимает второе место, что указывает на существенное расслоение и несет серьезные социально-политические риски.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Крым, когда-то прекрасный курорт, жемчужина и мощная военная база, сегодня превращается в остров, отрезанный от цивилизации. Там нет света, воды, даже мобильной связи. Не горят фонари на улицах, пустые санатории и гостиницы, пустые дороги. Картина, на которую просто трудно смотреть. Но эксперты считают, что это не конец кошмара, а только его начало. Почему? В этом и попробуем разобраться. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
16: Слушай, для начала, мне кажется, стоит прояснить один базовый момент. Вот когда звучат слова про массовое отключение света, многие сразу представляют себе, ну знаешь, последствия какой-то сильной бури.
15: Ага, типа ураган прошел.
16: Да-да-да. Ну, оборвало провода из-за ветра, деревья там упали на линии, посидели пару часов при свечах, а потом аварийные службы... все починили. Но сейчас-то картина совершенно иная. Отключения стали не форс-мажором, а суровым расписанием.
15: Абсолютно. Люди буквально выстраивают свою жизнь вокруг графиков вот этих верных отключений. В обиход плотно вошли термины вроде 3 через 3 или там 4 через 4.
16: Это когда 3 часа со светом, а потом 3 часа в полной темноте.
15: Да, именно так. И причина здесь кроется вообще не в погоде и даже не в банальном износе старых сетей. Дело в колоссальном, просто беспрецедентном военном потреблении. Полуостров сейчас функционирует как гигантский военный плацдарм.
16: Круглосуточно.
15: Круглосуточно, да.
16: Погоди, но ведь энергосистема региона проектировалась с определенным запасом прочности. Разве нет? Да, там есть радарные станции, базы, аэродромы. Но неужели военная инфраструктура способна настолько обескровить общую сеть, что, ну, целым городам не хватает энергии?
15: Способна. Особенно если учесть приоритеты распределения, понимаешь? Электричество же не распределяется равномерно на всех. Военные объекты — это потребители первой категории надежности.
16: То есть они забирают все первыми?
15: Да, нужные им мегаватты уходят вне всяких очередей. Радары и ПВО не могут ждать. А вот гражданские объекты, ну там больницы, дома, они получают электричество по остаточному принципу. И это, знаешь, только половина проблемы.
16: А вторая?
15: Вторая – это физическое разрушение энергетических узлов. Распределительные подстанции горят регулярно. Под Севастополем, Ялтой, Керчью.
16: Ну, хорошо, допустим, происходит повреждение, но власти же постоянно отчитываются о восстановительных работах. Звучат все эти бравурные рапорты, что бригады работают круглосуточно, что все под контролем. Возникает логичный вопрос, а разве нельзя просто привести новые детали и все починить?
15: А вот тут начинается самое интересное. Чинить-то нечем.
16: В смысле нечем? Это же не космические технологии.
15: Мы привыкли думать об электричестве на уровне, знаешь, бытовых пробок. Перегорело, пошел в магазин, купил новую. Но магистральная система так не работает. Корень проблемы кроется в мощных силовых трансформаторах.
16: Угу.
15: Это сложнейшие агрегаты весом в десятки, а иногда и сотни тонн. Внутри огромные катушки, тонны масла для охлаждения. Их невозможно купить в соседнем строительном. Это штучный товар.
16: То есть их делают под заказ?
15: Именно. Месяцами. И главные производители такого класса оборудования – западные компании. Из-за санкций прямых поставок нет.
16: А параллельный импорт?
15: Ну, представьте себе логистику тайме перевозки 100-тонного агрегата размером с дом через несколько границ. Это невероятно долго и дорого. А внутренние российские мощности просто не справляются с таким дефицитом.
16: Да, звучит как тупик. Энергосистема там сейчас похожа на такую паутину, в которой вырезают целые узлы.
15: И вскоре она просто распадется на изолированные куски.
16: Слушай, если посмотреть на это с другой стороны, если узловые подстанции горят и их нечем заменить, возникает большой вопрос к системе противовоздушной обороны. Жесткий вывод напрашивается. Значит, система ПВО защищает только военные объекты, а гражданские трансформаторы и котельные просто оставлены открытыми для ударов.
15: Получается, гражданская инфраструктура стала, ну, сопутствующим ущербом.
16: Вот именно, тратить ракету, которая стоит миллионы, на защиту гражданской будки, с точки зрения военной логики, ну, нецелесообразно.
17: Страшная логика.
16: Но погодите, давайте вернемся к бытовому уровню. Вот нет электричества из сети. Люди логично переходят на генераторы. Больницы, котельные, крупные магазины наверняка давно закупили генераторы. Можно же продержаться на них?
17: Это очень опасная иллюзия. Она разбивается о суровую техническую реальность. Во-первых, предел прочности.
16: В каком смысле?
17: Подавляющее большинство резервных генераторов рассчитаны на то, чтобы запуститься, проработать часа 4, ну, может, 8, пока бригады чинят оборванный провод, а затем они должны выключиться и остыть.
16: А сейчас они работают круглосуточно, неделями?
17: Да. И они массово перегорают. Фильтры не выдерживают, моторное масло теряет свойства. Они физически не созданы для такого режима. А во-вторых, им нужно топливо, которого катастрофически не хватает.
16: Дизель — это же в буквальном смысле кровь войны.
17: Абсолютно.
16: Армия потребляет горючее в промышленных масштабах, танки, тягачи, те же огромные армейские генераторы, а гражданскому сектору остаются, ну, крохи на дне резервуаров. Я читала, точнее, видела информацию про жесткие лимиты на заправках, типа 20 литров в одни роки.
17: Да, 20 литров – это максимум. Очереди стоят бесконечные.
16: И цены, конечно, взлетают в космос. Бензин АИ-95 доходит до 180, а то и 200 рублей за литр.
17: И это в городах. А давайте посмотрим на сельские районы. Туда вообще перестали возить баллонный газ?
16: Пропан.
17: Из-за рисков?
16: Да, риски, постоянные блокпосты на дорогах. Транспортным компаниям просто невыгодно туда ехать. И в итоге люди в деревнях вынуждены готовить еду на кострах прямо в дворах, как, знаешь, в какую-то блокаду. Ужас. Но чиновники же пытаются регулировать эти цены, выпускают постановления всякие.
17: Пытаются, но регулировать отсутствие товара указами – это бороться с физикой. Это лишь порождает черный рынок.
16: Ну да, бензин по госцене, только по талонам, которых ни у кого нет. Зато из багажника, без чека и где-нибудь на трассе, пожалуйста, но втридорого.
17: Вот именно. И эта нехватка топлива напрямую связана с логистической, которая, кстати, очень сильно различается от региона к региону. Давайте проведем такую небольшую виртуальную экскурсию по зонам уязвимости.
16: Давай.
17: Начнем с Севастополя и Южного берега. Это сейчас главные мишени.
16: Ну, понятно, там же флот базируется.
17: Да, флот прямо в городе, а системы ПВО стоят на прилегающих горах. Все переплетено так, что гражданские объекты постоянно попадают под ударную волну.
16: А на севере, в степной зоне, типа Джанкоя?
17: А север — это прифронтовая зона. Там степь, и по этой степи непрерывно идут тяжелые военные колонны.
16: Они, наверное, просто стирают в пыль все дороги.
17: Дороги стирают, да. Но хуже того, лопаются старые подземные трубы от вибраций. А если в этой открытой степи обрывается ЛЭП, то без света и воды остаются не пара домов, а целые районы.
16: Но самым проблемным узким местом, таким бутылочным горлышком, остается Керчь и мост.
17: О да, мост — это просто ахиллесовая пята.
16: Любая тревога, малейшая угроза, мост перекрывают. Гражданские фуры стоят сутками. Паромы вообще не справляются с таким потоком.
17: Возникает паралич артерий. Коммерческие водители массово отказываются туда ехать.
16: Еще бы с такими космическими ценами на страховку и рисками.
18: Знаешь, если сравнить город с живым организмом, то остановка транспорта – это как остановка кровообращения. Без топлива встают автобусы и маршрутки. Врачи не могут доехать к пациентам, продукты не доезжают до полок.
16: Сегодня есть сахар, а завтра уже нет.
18: Да. Зависимость от материка стопроцентная. Не привезли муку, завтра не будет хлеба. И никаких запасов никто сейчас не делает.
16: Слушай, ну хорошо, темнота, нет бензина, продукты с перебоями. Но ведь люди как-то выживают. Человек же вообще ко всему привыкает. Тысячелетиями жили без электричества.
17: Вот тут я должен жестко спустить тебя, да и всех нас, с небес на землю. Человек не может привыкнуть к отсутствию воды.
16: Ну да, вода – это базовая.
17: Городское водоснабжение в 21 веке – это не речка во дворе. Это электрические насосы. Нет света, насосы мгновенно встают. Давление в трубах падает до нуля.
16: То есть вода просто не доходит до квартир?
17: Именно. Через 24, максимум 48 часов в кранах 300-тысячного Симферополя будет абсолютно пусто.
16: А больницы?
17: Без стерильной чистой воды останавливаются все операции. Хирургу банально нечем помыть руки перед операцией.
16: Это катастрофа. И знаешь, тут же есть еще одна, ну, невидимая угроза, о которой редко думают, пока она не польется через край. Канализация?
17: О да, КНС. Канализационные насосные станции. Стоки ведь тоже не везде сами уходят. Их качают насосы. И при обесточивании все эти нечистоты никуда не деваются, они просто идут обратно. В подвалы жилых домов.
16: А в прибрежных городах, вроде Ялты или Алушты, весь этот поток напрямую сбрасывается в море.
17: Это же настоящая экологическая катастрофа и прямой путь к эпидемиям. Холера, тиф, и это прямо в 21 веке.
16: А на севере полуострова без орошения просто гибнет и навсегда засаливается земля.
17: Ужасно. И ко всей этой физиологии катастрофы нужно добавить еще один важнейший элемент – информационный блэкаут.
16: А сотовая связь? Вышки же тоже зависят от электричества.
17: Да, базовые станции глохнут. У них есть аккумуляторы, но они не рассчитаны на долгие отключения. В итоге нет интернета. Нельзя вызвать скорую помощь.
16: И банковские карты не работают. Они превращаются просто в бесполезный пластик.
17: А наличные в банкоматах не снять, потому что банкоматы тоже обесточены. В таком вакууме паника и дикие слухи моментально заменяют реальность.
16: Если сложить все это вместе, вырисовывается картина какого-то жуткого гуманитарного отката от инфраструктуры 21 века к натуральному обмену.
17: Абсолютно. Посмотрите на крах здравоохранения. Диабетики остаются без инсулина, потому что холодильники не работают. Онкобольные без химиотерапии.
16: И те лекарства, что появляются на черном рынке, стоят просто неподъемных денег.
17: Выживание становится реально крестьянским. Городские квартиры, бетонные коробки на 10-м этаже без лифта, воды и туалета теряют смысл. Возвращается банальный бартер.
16: Мешок картошки за канистру бензина.
17: Да-да-да. А чистая вода становится главной валютой.
16: И это запускает фатальную спираль. Массовый исход специалистов. Уезжают те, кто может уехать.
17: Инженеры, врачи, учителя.
16: И чем меньше остается профильных специалистов, тем быстрее рушится оставшаяся инфраструктура. А чем хуже становятся условия, тем больше людей бросает все и бежит. Замкнутый круг.
17: И здесь важно подчеркнуть главное. Весь этот коллапс – это не случайность. Это не какая-то ошибка управления. Это математически точный результат превращения целого региона в военный плацдарм.
16: Где гражданское население финансируется, да и защищается исключительно по остаточному принципу.
17: Выбора у людей просто не осталось. Только терпеть, пытаться бежать или надеяться на чудо.
16: Да, звучит безнадежно.
17: Ну что ж, пора подвести итог. Крем оказался заложником военной машины. Но, кажется, власти этого не понимают или делают вид, что не понимают. Вместо эвакуации или хотя бы попыток помочь людям, мы видим только заявление местных чиновников, что все под контролем. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
20: Чтобы не по нам все. Он полетел. По-любому.
0: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
21: Все больше и больше. Красивый и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
0: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
22: Вот еще один взлетает. Хороший. Кстати, что у нас там полыхает?
23: Этот складской, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
0: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидростальконструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
19: Радио Лента. Прямая речь.
7: Советник президента Николай Патрушев о том, что Китай не может научить Россию чему-то новому, потому что это Россия научила Китай.
24: Вот если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но, учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем очень качественно, и лучше, чем другие страны. На самом деле в гражданском судостроении сейчас, ну, как вы знаете, лидирует Китай. Но Китай-то мы научили все делать. Мы их научили. Поэтому надо пользоваться своими знаниями и не надо думать, что они нас научат чему-то новому. Надо пользоваться своими знаниями.
19: Главные новости дня.
1: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства – это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
3: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
1: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
4: Я считал мат-капитал, пока был у второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за 2 щелчка ввести 2 мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
1: Однако денег на мат-капитал у воюющей 5-й год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
5: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
1: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Радиолента. Прямая речь.
7: Председатель Комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сравнила закон о домашнем насилии с анекдотом.
6: Ну, во-первых, законопроекта нет. Ни резонансного, ни малорезонансного. Поэтому, знаете, как в том анекдоте,
23: человек ждал выигрыша полуфинального билета, оказывается, его и не купил. Поэтому не за что пока голосовать, но когда принимался 10 лет назад, принимались изменения в Уголовный кодекс наша фракция не поддержала. Мы и сейчас считаем, что если уж и говорить о ужесточении наказания, то просто возвращать вот эту норму, которая за побои в семье, даже если они имели в виду это в первый раз, сразу следовало уголовное наказание. Но я сразу скажу, что одними юридическими нормами проблему жестокого обращения, вообще вот настроение в нашем обществе не решить. Это системная проблема, это проблема воспитания, это проблема, наверное, тревожности, которую мы создаем в нашем обществе. Это проблема общественного пространства.
2: На радио Лента. Шок дня.
8: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Говорят военкоры.
12: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
9: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. В сочетании с искусственным интеллектом это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
12: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
10: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
11: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
0: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
13: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
0: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
14: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня вот, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
0: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
15: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписания контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых черных вдовах. Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
16: Говорят военкоры.
12: Кинбурмская коса и вопросы к сводке Минобороны. Военкор Романов о заявленном ударе по сухогрузам в Николаеве.
17: Официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации. В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. Конец цитаты. Я, в свою очередь, довожу до сведения руководства Министерства обороны Российской Федерации, что этот морской порт, а соответственно и находящиеся в нем суда, блокирован с 2022 года. Суда здесь не имеют физической возможности выходить из порта. Блокировка обусловлена контролем России над Кинбурнской косой, которая является естественной преградой при входе и выходе в и из устья Днепра. В связи с изложенным возникает два простых вопроса. Каким образом в порту началась разгрузка судов с грузом военного назначения? Это новый вид закрасов? Или сказать хоть про какие-то успехи? И коль скоро упомянута Кинбурнская коса, напомню, что участок является ключевым в вопросе контроля судоходства в дельте Днепра и обороны левого берега Херсонской области. Противник уже длительное время готовит серьезную десантную операцию на данный участок. Ситуация, мягко говоря, напряженная.
12: Пятый год войны. Военкор «Канал 2 Майора» о полной неготовности регионов к ударам.
18: О тыловом менталитете управленцев. Периодически читатели обращают внимание на игнорирование объективной реальности рядом чиновников. Угроза с воздуха носит постоянный характер и не является вопросом исключительно для приграничных регионов. Поэтому всеобъемлющие меры для защиты населения должны приниматься и в Омске, вплоть до Находки. И вот видео. На заседании городской думы в Кирове депутат задал вопросы главе администрации по наличию убежищ, состоянии системы оповещения и трате денег на систему безопасности. В ответ получил следующее. Убежища есть, но о них расскажут только в приватной беседе, и потребностей нет. Система оповещения исправна и работает. Система безопасности равно система пожаротушения. К слову, через несколько дней украинцы нанесли удары по заводу «Авитек» в Кирове, и жителями отмечалось, что система оповещения молчала, и о наличии убежищ информации не было

0: десятков сбивали на подлете. Также уже по стандарту противник нанес удар по Крымскому полуострову, а точнее восточной его части, где целями стали местные подстанции. С учетом блэкаутов, возникающих в разных частях Крыма, противник продолжает попытки полностью выбить энергосистему полуострова.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук.

0: Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
1: Z-блогер Максим Калашников о том, что Россия выбрала проигрышную тактику на поле боя, которая может привести ее к поражению.
2: Киев вышел на новый уровень войны. Давайте я очень просто изложу, что это такое, да, что это за уровень и чем он для нас опасен. То есть вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы к земле. Вот вы бейтесь за Константина, берите до конца. Потом будете за Славянский Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А Киев перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов. Ну, уже и ракет тоже, видите. Я буду выносить вам экономику. То есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения. Нехватка топлива. Процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. Это клин между военными и гражданскими. Это конфликты внутри, в очередях на бензоколонках и прочее, прочее. Это, наконец, очень страшный удар, что Российская Федерация вынуждена стать импортером сейчас топлива. Горючих смазочных материалов. И это тоже, собственно говоря, вот сочетание топливного кризиса, который вообще разбалтывает общество, который наносит удар по экономике, плюс к тому растущий бюджетный дефицит. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
0: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
0: «Красный карлик» на радио «Лента».
4: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. В Шотландии среди туманных долин и холмов существует мост «Овертоун», который местные жители называют не иначе, как «мостом самоубийц». И это прозвище он получил вовсе не из-за людей. На протяжении последних 50 лет десятки собак, проходя по этому виадуку внезапно и по необъяснимой причине, прыгали вниз с высоты 15 метров на каменистое дно ущелья. Самое пугающее заключается в том, что многие из выживших животных возвращались на мост снова и повторяли свою попытку. Кинологи, биологи и исследователи аномалий десятилетиями пытаются понять, какая невидимая сила заставляет лучших друзей человека совершать такие фатальные прыжки именно в этом месте, игнорируя всякие инстинкты самосохранения. Существует множество теорий, пытающихся объяснить этот феномен. Одна из наиболее популярных – связано с запахами. Исследователи предполагают, что внизу под мостом обитают колонии норок, мышей или белок, чьи едкие выделения сводят собак с ума. Запах этих животных настолько силен и специфичен, что, попав под определенное направление ветра, он превращается для пса в настоящую приманку, отключающую разум. Однако критики этой теории указывают на то, что животные прыгают исключительно с одной стороны моста и делают это даже тогда, когда погодные условия не способствуют распространению запахов. Более того, многие собаки были опытными охотниками, которые прекрасно знают, как реагировать на дичь, и вряд ли бы бросились в пропасть из простого любопытства или азарта. Некоторые эзотерики и местные жители верят в мистическую составляющую, утверждая, что мост Овертоун — это точка пересечения нашего мира и иного измерения, тонкое место, где граница реальности истончается настолько, что животные, обладающие более острым восприятием, начинают видеть то, что скрыто от человеческого глаза. Согласно легендам, здесь когда-то происходили ритуалы, оставившие глубокий энергетический след, который до сих пор влияет на всех, кто оказывается рядом. Психологи отмечают, что люди также чувствуют здесь тревогу и необъяснимое беспокойство, что может служить косвенным подтверждением наличия некой аномалии. Попытки установить камеры видеонаблюдения и провести тщательный аудит местности пока не дали однозначного ответа, лишь добавив в дело новые странные детали. Возможно, мы сталкиваемся с сочетанием уникальной архитектурной акустики и электромагнитных полей, которые воздействуют на вестибулярный аппарат животных, вызывая у них приступы паники. Мост Овертоун остается памятником человеческому непониманию природы, где привычные нам законы биологии сталкиваются с чем-то, что выходит за рамки научного познания. Мы продолжаем изучать свидетельства очевидцев и собирать данные, надеясь найти ключ к этой леденящей душу загадке. Шотландия всегда была страной легенд, но этот виадук стал настоящим кошмаром для владельцев домашних животных, превратив простую прогулку в смертельную ловушку. Каждая история, связанная с этим мостом, заставляет нас задуматься о том, как мало мы на самом деле знаем об окружающем мире, который полон незримых опасностей. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 29 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Напоминаю, что руны – очень древний инструмент познания будущего. Они никогда не врут и обязательно скажут вам правду. Итак, у нас выпала руна Ансус в перевернутом значении. Ну, перевернутый Ансус – это точно испорченный телефон, друзья. На самом деле это руна мудрости, интеллекта, коммуникации, то есть любого вида общения. Но в перевернутом положении она показывает, что это день испытаний в сфере именно коммуникации. Это недоразумение, путаница в передаче информации. И здесь будьте готовы к какому-то недопониманию или необходимости выражаться и действовать внимательнее. Вот здесь вот ваше слово может сыграть вам на руку или наоборот. В отношениях постарайтесь быть мягче в общении. Лучше уточните несколько раз, что имелось в виду, вместо того, чтобы строить догадки. Вот здесь, скорее всего, будет, знаете, такое напряженное состояние ума из-за излишних переживаний. И переживания, внутренние монологи могут вызвать и головные боли, и бессонницу, или снижение иммунитета. Будьте осторожны. Еще будьте готовы к тому, что ваши слова и действия могут быть восприняты не так. То есть учитесь спокойно доносить вашу точку зрения, избегайте излишней критики, самокопания, особенно на работе. Возможно, вас коллеги неправильно поймут или начальство. То есть несколько раз нужно переспросить или объяснить, чтобы вас правильно поняли вашу точку зрения. Возможно, еще вам будет трудно наладить контакт с какими-то влиятельными людьми, и это потребует от вас, опять же, терпения и настойчивости. Здесь не срываемся на психи, спокойно повторяем, обосновать, доказать, объяснить, но без нервов. То есть очень будьте аккуратны с выбором слов и избегайте каких-то поспешных решений. А то можно что-то неправильно понять, да, не переспросить и уже накрутить себе такого, что и не разгребешь потом. И такие поспешные решения могут привести к непредсказуемым последствиям. Не приводите к этому. Старайтесь больше слушать, проверять информацию перед тем, как делиться своими мыслями и умозаключениями. Вот три раза просеиваем через сито, прежде чем что-то сказать. Вот такой вот важный день. Ваше слово не воробей, да, вылететь не поймаешь. И здесь нужно быть очень аккуратными с высказываниями. Принимайте, благодарите, берегите себя. Обязательно фильтруйте всю информацию, которая к вам приходит. И аккуратно доносите свою точку зрения. Всего вам наилучшего, друзья!
0: На радио Лента. Цифра дня.
6: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
1: Бывшая жительница Кирова, которая сегодня живет в Соединенных Штатах, была очень удивлена, когда узнала реакцию ее земляков на обстрел города.
7: Мне впервые обстреляли мой родной город, Киров, в котором я родилась. Я думаю, странно, почему я это не узнала из новостей? Погибло куча людей, уничтожен самый крупный завод в моем городе, и все молчат. Потом выяснилось, что нельзя об этом даже говорить. То есть прилетает ракета, а у нас нету тревоги в городе, и об этом нельзя писать. Слава богу, я в Америке и могу об этом говорить. Но самое удивительное не это. Спрашиваю, ну, наверное, все люди испугались, эвакуируются. Нет! Люди на заводе обрадовались, что в них прилетела ракета, потому что им дали выходные, и они идут бухать. Я просто сижу и думаю, в каком мире мы живем. Взрослым мужикам абсолютно без разницы, что не стало их коллег, и они сразу же пошли бухать вместо смены, видимо, отпраздновать что-то. Я вот раньше переживала, думала о людях. Честно, мне уже так без разницы это все. Единственное, жалко детей, которые заложники этих обстоятельств.
0: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
8: Водопровод на грани. 50% сетей в Калининградской области просят капремонта, когда власти решат проблемы коммунальной системы региона. В лучших традициях строительства по-калининградски. Новый асфальт на Галицкого провалился через 8 дней после ремонта, а вместе с ним и машина. Позорную дыру засыпали. Долго запрягали, но быстро поедем. С 1 августа заработает карта калининградца, уверяет губернатор. Вопрос. В этот раз власти сдержат обещание предоставить сервисы и льготы. Итак, калининградский водопровод держится на честном слове. Почти половина сетей требует срочной замены. По данным Калининградстата, в регионе 49% водопроводных сооружений изношены и нуждаются в обновлении. И это при том, что 98% жилья уже подключено к водопроводу. Однако качество инфраструктуры остается, ну, очень слабым местом. Чтобы оценить масштаб проблемы с ветхими ржавыми трубами, следует привести несколько конкретных цифр.
9: На конец 2025 года общая протяженность водопроводной инфраструктуры Калининградской области составляла чуть более 5000 километров. Из них заменить необходимо 2459 километров, или около 49% всех сетей. При этом только уличных водопроводов, нуждающихся в обновлении, насчитывается почти 1500 километров. За последние 10 лет общая протяженность водопроводов в регионе сократилась более чем на 580 километров, а объем изношенных сетей уменьшился всего примерно на 13%. Это означает, что темпы модернизации остаются недостаточными. При этом нагрузка на систему продолжает расти. За 8 лет объем воды, подаваемый в сеть, увеличился примерно на 21%. Состояние коммунальной инфраструктуры по-прежнему остается одним из главных рисков для системы водоснабжения региона.
8: Так что Калининградский водопровод – это как старый добрый «Жигуленок». Вроде едет, но лучше бы поскорее на капремонт, иначе жители рискуют периодически оставаться без воды из-за плачевного состояния действующих сетей. Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов обновления труб модернизация может растянуться на длительный период, что как минимум приведет к росту затрат на аварийные ремонты. И это тогда, когда в региональном правительстве постоянно сетуют на нехватку средств для модернизации довоенных немецкого ЖЭКа, да и поступления из федерального центра уменьшились в последнее время. Что, впрочем, в сегодняшних военных реалиях признал даже президент.
9: Владимир Путин заявил, что главным приоритетом федерального бюджета на ближайшие 3 года станет укрепление обороны. Только в этом году на военные расходы заложены рекордные 13 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем на социальную сферу. Медицину, образование, пенсии и другие социальные расходы, на которые в госбюджете запланировано лишь 7 триллионов рублей. При этом, по оценкам независимых экономистов, сейчас на СВО ежедневно расходуется около 65 миллиардов рублей.
8: Понятно, что при таких тратах на спецоперацию средства на модернизацию и строительство гражданской инфраструктуры остаются ограниченными. В результате социальные проблемы россиян нарастают, как снежный ком. А после атак беспилотников дополнительные расходы и риски все чаще ложатся на обычных граждан и бизнес. Кстати, последний, после повышения налогов, всеми силами пытается выжить и продержаться на плаву. Поэтому неудивительно, что цены растут и кусаются, особенно в Калининградской области, которая по этой части обогнала другие российские регионы. Москвичи и питерцы, приезжая в Янтарный край, особенно удивляются, как с такими ценами живут в Калининградской области. Кроме того, в соцсетях уже вирусным стал ролик, который разместила девушка после возвращения из Европы. Она сняла видео из калининградской пятерочки и была прям обескуражена местными ценниками. По ее словам, некоторые продукты за границей сейчас стоят намного дешевле.
10: Я зашла в пятерочку, честно, я сейчас нисколько не преувеличиваю, я в полном шоке. Беру пятерочки 600 рублей, горень 400, помидоры черри 600 рублей. Просто какой-то капец. Хайнц 224 рубля. Шоки, а сколько стоит хлеб? 104? 104? Я местами теряю дар речи.
8: Словом, ну хоть в чем-то мы Европа. А вот в вопросе строительства и ремонта дорог нам до Европы, откровенно говоря, весьма далеко. И вот почему. История с позорным провалом на Галицкого в Калининграде получила свое продолжение. У дома номер один подрядчик спешно засыпал грунтом образовавшуюся полуметровую дыру буквально через 8 дней после окончания капитального ремонта дороги на улице Галицкого. Напомним, казусная история произошла в минувшую субботу. Водитель Volkswagen оставил на пару минут машину на краю проезжей части, а когда вернулся, был просто в шоке, поскольку заднее правое колесо поглотил отремонтированный асфальт. Но машина оказалась крепче ремонта и без больших последствий покинула полуметровый провал. Выяснилось, что основание асфальта в этом месте почему-то полностью было размыто. В горадминистрации в качестве возможных причин названы следующие варианты.
9: По информации муниципального гидротехника, в микрорайоне отдельной ливневой канализации не было. Только общесплавная, которая не всегда справляется с большим количеством воды. В центре города, к тому же, есть старые засыпанные подвалы и другие пустоты.
8: Стоит напомнить тем, кто не знал, практически по всей длине улицы Галицкого, в том числе на месте провала, лежала немецкая брусчатка, а поверх нее был асфальт. В ходе так называемого капитального ремонта был содран как слой асфальта, так и вся брусчатка, лежавшая там при немцах. Очевидно, совсем не случайно. Новое основание дорожные строители создать так и не смогли, а предыдущее пролежало около 80 лет и совсем не требовало капремонта. И, между прочим, ремонт улицы генерала Галицкого обошелся оценился в 170 миллионов рублей. О выполнении капитальных работ калининградские чиновники с помпой и гордостью отчитались чуть более недели назад. Сейчас же провал засыпали пока без восстановления асфальтового покрытия. Ответственным лицам не удалось точно установить причину подмыва основания асфальта, хотя рабочие для этого даже вырыли яму глубиной до 2 метров. Теперь подрядчик капремонта улицы Галицкого за свой счет устранит дыру в новом асфальте в рамках 5-летней гарантии. Хочется надеяться, что машины больше не будут проваливаться. Надежда есть и на долгожданное появление карты калининградца. Хотя крайне слабая, учитывая, сколько раз власти обещали и откладывали запуск сервисов и льгот. Но все же.
9: С 1 августа в регионе заработает карта калининградца. Губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление. Сейчас система проходит аттестацию по защите данных, оформляются права на компоненты, идет инструктаж сотрудников. Напомним, карта калининградца – это карта, благодаря которой жители смогут пользоваться сервисами и льготами. По аналогии с картой москвича и единой картой петербуржца, с ее помощью можно будет оплачивать покупки и получать скидки в магазинах.
8: Как известно, губернатор обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Не сложилось. Сейчас снова история повторяется.
11: В общем, власти любят горячиться с обещаниями. Только непонятно, то ли они их выполнить не могут, то ли не хотят.
8: А до 1 августа осталось, между прочим, пару дней. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Эти 100 километров земли прямо сейчас называют самым опасным местом в Европе. Почему генералы и военные аналитики с обеих сторон границы буквально бредят Сувалкским коридором? Все дело в географии. Это узкий отрезок суши между Калининградской областью и Белоруссией. По прямой между границами всего 65 километров, а вдоль извилистой линии Польши и Литвы около сотни. Это единственная сухопутная нитка, связывающая Прибалтику с Европой. По логике 20 века все казалось простым. Кто занял эти 100 километров, тот и контролирует регион. Построила Польша восточный щит с рвами и бетоном. Заблокировала проход. Зашли туда танки с другой стороны, отрезали Прибалтику. Но стоит ли игра свеч? В 21 веке правила кардинально изменились. Если разобрать военную математику, становится очевидно, Сувалкский коридор – это абсолютный физический тупик и огненный мешок для обеих армий. Удержать его на суше не сможет никто. Давайте посчитаем на пальцах. Ширина коридора по прямой всего 65 километров. Что это значит на языке современного высокоточного оружия? Если с территории Калининграда или Беларуси пустить реактивную артиллерию или ударные дроны, они долетают до коридора за от 15 до 20 минут. Но ровно с таким же успехом высокоточные ракетные системы НАТО, стоящие в Польше, накрывают этот же коридор со своей стороны вообще за 10 минут. Ствольная артиллерия, «Хаймарс», «Торнадо-С», планирующие бомбы и FPV-дроны с обоих флангов простреливают эти 65 километров насквозь. У войск в коридоре нет никакой глубины обороны. Там тупо нет безопасного тыла. Если туда заходит одна сторона, она попадает под перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Если заходит другая сторона, попадает под такой же адский огонь из Польши и Литвы. Любая танковая колонна или склад боеприпасов на единственной дороге превращаются в мишень, которая уничтожается быстрее, чем успеет развернуться. Давайте разберем топографию. Сувалкский перешеек – это густые леса, холмы, озера и болота. Вся техника оказывается жестко привязана к редкой сети автодорог и железнодорожных путей. Главными артериями здесь являются трасса Via Baltica и 2 железнодорожные ветки. Что происходит с армией, ограниченной 2-3 магистралями среди болот? Она теряет маневр. Каждая развязка и мост становятся идеальной точкой для засад и точечных ударов. Застрявшая на узкой дороге рота блокирует движение всей бригады, а застрявшая колонна живет ровно столько, сколько нужно операторам для передачи координат на батарею. В 21 веке счет идет на минуты. Для ракеты «Искандер», стартующей из-под Черняховска или Гродно, время полета до центра коридора составляет от 2 до 4 минут. У систем ПВО просто не остается времени на перехват. Аналогично работают установки «Хаймарс» из Польши. Подлетное время реактивного снаряда от 30 до 40 километров, меньше 2 минут. Обнаруженное подразделение получает удар быстрее, чем успеет сменить позицию. Малые разведывательные дроны дежурят в воздухе круглосуточно. Укрыть командный пункт или спрятать артиллерию в лесополосе невозможно. А FPV-дроны со скоростью 150 км в час долетают до центра коридора за от 15 до 20 минут. Массированное применение таких средств создает над 65-километровой полосой купол поражения, где любая открытая цель обречена. А теперь добавьте сюда работу радиоэлектронной борьбы. Когда над регионом включаются мощные глушилки, в радиоэфире начинается хаос. Комплексы «Мурманск-БН», «Красуха» и «Палантин» из Калининграда способны подавлять сигналы навигации и радиосвязь на колоссальных расстояниях. В момент их работы над Балтикой выключается GPS. Самолеты теряют ориентировку, а высокоточные снаряды уходят от целей. Но РЭП НАТО из Польши и Балтийского моря работает не менее жестко. В случае конфликта эфир оказывается забит помехами со всех сторон. Выключается цифровое управление боем, прерывается связь между штабами, останавливается передача данных с БПЛА. Войска на земле остаются под перекрестным огнем абсолютно слепыми и глухими. В таких условиях попытки возводить стационарные заграждения выглядят архаикой. Власти Польши и стран Балтии инвестируют миллиарды в проект «Восточный щит». Зарывают бетонные тетраэдры и роют рвы. Но как бетонный блок может защитить от шквального артналета, авиабомбы или выключения связи? Точка каждого бункера известна со спутников еще до окончания строительства. И при эскалации такие объекты уничтожаются в первые минуты. Мы видим уникальную военную аномалию. Удерживать Сувалкский коридор войсками НАТО значит подставлять их под прямой перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Попытаться занять коридор с другой стороны значит загнать силы в узкий проход под удары артиллерии НАТО из Польши и Литвы. Физика пространства, плотность оружия и скорость передачи данных превращают Сувалкский коридор в географическую ловушку для всех. В современной войне границы на карте утратили прежнее значение. Выиграет не тот, кто пригонит 500 танков на узкую дорогу под Сувалками, а тот, кто удержит контроль над воздухом, космосом и радиоэфиром. Самый печальный итог – от нагнетания страха страдают обычные люди. Приграничные территории превращаются в заблокированный тупик. Бизнес уходит, закрываются пункты пропуска. Вся эта многолетняя истерия вокруг Сувалкского коридора – просто устаревшие стереотипы, за счет которых ведомства выбивают бюджеты. А вы как считаете? В 21 веке все еще решают сухопутные коридоры или земля без тотального контроля над небом и радиоэфиром уже ничего не значит? Подписывайтесь на канал и до связи в следующих разборах.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Зеленский снова у Трампа. Встреча проходит в Белом доме, без прессы. Что на повестке? встреча за закрытыми дверьми. Согласно расписанию Дональда Трампа, переговоры с Зеленским начались в овальном кабинете в 16:30 по московскому времени. Позже, ближе к часу ночи, Зеленский встретится со всеми 100 сенаторами США в Капитолии. Одной из ключевых тем встречи, как ожидается, станет законопроект о новых драконовских санкциях против России. На этой встрече Зеленский может убедить сомневающихся демократов проголосовать за этот законопроект в четверг, считает американист Александра Филипенко.
14: В четверг ожидается голосование по этому вопросу. И в Сенате, ну, наверняка он пройдет. В Сенате наверняка будет достаточно голосов. Что касается Палаты представителей, там может быть какое-то противостояние. Потому что демократы считают, что этот законопроект дает Дональду Трампу слишком широкие возможности тарифные. То есть, что Дональд Трамп может делать согласно этому закону? Конгресс дает ему право в любой момент, в любую секунду накладывать тарифы на товары из тех стран, которые покупают российские природные ресурсы, и тарифы эти в размере до 100%.
13: Именно поэтому этот законопроект в Америке неформально называют «санкциями из ада». Его автор – сенатор-республиканец Линдси Грэм, который недавно скончался от сердечного приступа. В церемонии прощания с Грэмом также примет участие Зеленский. И еще одна деталь. Дмитрий Песков объявил, что США не запрашивали телефонного разговора Владимира Путина и Трампа после встречи последнего с Зеленским. Обычно всегда были разговоры или до, или после. Но вот уже второй раз Трамп, встречаясь с Зеленским, не звонит президенту России. Скорее всего, на этот раз США предоставят что-то серьезное Украине в качестве военной помощи, считает политолог Илья Поветкин.
15: Мне кажется, могут передать сейчас. Вот сейчас ровно тот момент, когда все сходится. Когда сходятся интересы Дональда Трампа, сходятся интересы республиканской партии и сходится в целом вся картинка. Потому что политики ничего никогда не делают перед выборами, что им невыгодно. Если Линдси Грэм ездил в Украину в рамках своей предвыборной кампании, значит, все внутренние опросы показывают одно. Американцы за помощь Украине. Значит, это выгодно и красиво, и хорошо выглядит. И Дональд Трамп может на этом сыграть. Что еще очень важно, им нужны вот эти дроны-перехватчики украинские, им нужны украинские технологии, потому что Иран, что сейчас будет с проливами, непонятно, будет ли сейчас усиление войны, непонятно, нужны украинские технологии, нужна помощь от Украины. Так что вот эта вся история, все это вместе говорит о том, что да, вот, пожалуйста, тогда можно что-то и предоставить, тогда можно как-то и побольше поддержать.
13: По пути в Соединенные Штаты Зеленский встретился с новым премьер-министром Великобритании Энди Бёрнамом. Встреча проходила на военно-морской базе в Портсмуте на южном побережье Англии, где сейчас находятся на учениях более 200 украинских военных. Как и его предшественники, Бёрнам говорил о поддержке Киева и о дополнительном обеспечении Украины системами ПВО.
16: Что ж, это был один из главных вопросов сегодняшнего обсуждения. Тема противоракетной обороны и поставок таких систем Украине, особенно в контексте защиты критически важной национальной инфраструктуры в зимний период. Поэтому мы достигли определенных договоренностей и теперь будем прорабатывать их с нашими партнерами.
13: Также Великобритания передаст Украине права на производство своей системы радиоэлектронной борьбы, которая глушит российские ПВО и позволяет беспилотникам оставаться незамеченными, что крайне неприятно в свете участившихся ударов по России, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Губернатор Тюменской области Александр Мор ввел из-за паводка режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
17: Уважаемые земляки, ситуация с паводком на реке Тура остается напряженной. Вода прибывает. Сегодня утром уровень воды в реке Тура составил 877 сантиметров. Летний паводок стал результатом обильных дождей. Только в городе Тюмень в июне выпало 2,5 месячных нормы осадков. Причем эта ситуация сложилась и на территории других регионов Российской Федерации во всем бассейне реки Тура. Соответственно, это вызвало большое, я бы сказал, рекордное летнее наводнение, которого никогда мы не наблюдали. Вода вышла на пойму реки, а также зашла в населенные пункты. Для защиты наших жителей сегодня подписал постановление о введении чрезвычайной ситуации в Тюменской области. Это постановление распространяется на город Тюмень и Тюменский муниципальный округ. Ранее в муниципалитетах действовали режимы повышенной готовности, но ситуация осложняется, поэтому потребовалось введение режима ЧС регионального уровня. Это позволяет оперативно привлекать региональные силы и средства для борьбы со стихией. Обращаю внимание, что в данном постановлении указаны конкретные населенные пункты и конкретные адреса, которые попадают в зону чрезвычайной ситуации. Соответственно, жители, проживающие по этим адресам, имеют право получить единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей. По мере того, как вода будет прибывать, и если появятся дополнительные подтопленные адреса, они оперативно будут добавляться в это постановление. После того, как паводок отступит, муниципальные комиссии обследуют жилые помещения, и если в ходе паводка было полностью или частично утрачено личное имущество, жители смогут получить материальную поддержку в размере, в случае полной утраты, 156 тысяч рублей, в случае частичной утраты, 78 тысяч рублей.
3: Главные новости дня.
13: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад Wildberries. В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб «Трипиэль» площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
18: А вот еще один взлетает.
19: Что у нас там полыхает?
20: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, а один с водой летит.
19: Оно полыхает.
13: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
21: Пожарник не мог.
22: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
23: Прям нормально дымит.
24: Ну понятно, что это, ну да, где-то около Валберса.
25: Атмосфера московского региона. Это ж... Роза ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберце. Все туда.
13: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
26: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие склады, вот как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит и для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
13: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которые находятся в городе Чехове.
2: Свечку в 15-ю.
13: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, самым защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
4: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена. То есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
13: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
1: Президент крупнейшей в России издательской группы «Эксмо АСТ» Олег Новиков рассказал об увольнениях сотрудников, отказавшихся работать по новым цензурным правилам.
5: Ну, мы постарались сделать все необходимые выводы для себя, что, ну, с одной стороны, как-то привыкли, что у нас в бизнесе объем доверия коллегам, к сотрудникам, к их ответственности, он достаточно велик, и кредит доверия. Без этого тяжело выстраивать креативный бизнес. Тем не менее, важно не просто написать регламенты, важно еще отконтролировать их выполнение и не допускать никаких злоупотреблений. Поэтому нам пришлось пересмотреть многие внутренние положения, инструкции, порядок ответственности. И еще раз говорю, это наложило на наших сотрудников. Кто-то не смог работать, у нас есть сотрудники, которые уволились. Кого-то мы сами уволили в связи с тем, что человек не был готов или даже, можно сказать, что не хотел соответствовать тем требованиям, которые сегодня накладывает законодательство. Я думаю, что мы все необходимые выводы сделали, и вот внутренние регламенты достаточно серьезно ужесточили. Ну, а плюс вот с учетом того, что сегодня у нас есть 10 критериев, на которые книга проверяется перед выпуском. Это не только нетрадиционные отношения, это еще и различные запреты. Вот был, в частности, закон о запрете пропаганды наркотиков. И с этой точки зрения пришлось пересмотреть и проверить не только те книги, которые находятся в текущем выпуске, но и те книги, которые за 20 лет существования издательства были созданы и находились или находятся так или иначе в продаже или могут быть, готовиться к продаже.
0: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
6: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
7: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Если мы отвечаем, не надо. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзническими есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопросы-то отпадут. Они не были на нашей стороне. И то, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов, а что сейчас сделал Эрдоган в 24-м году в Сирии, да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной, скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции. А идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамперкизм и османизм. Тем самым даже, главное, наверное, османизм. Да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, может быть, не в территориальных границах, не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он эту империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как это называется, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого, и просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
8: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских, и ни о каких союзах речи быть не может.
9: Всерьез обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник, у нас огромное количество было войн в истории, и, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый тропа зависимость, если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близкой расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Жительница Мелитополя об особенностях ведения бизнеса в городе.
10: Реалии предпринимателей Мелитополя. Это целый квест. Первое. Не закрыться и не поехать кукухой. Второе. Найти бензин, потому что со светом у нас проблемы. Третье. Доставить товар. Покупатели уже не спрашивают, я бы хотел вот это, или вот этакое, или что-то еще. Они вообще спрашивают, а товар будет? И когда ты отвечаешь, что все-таки да, он будет, они смотрят на тебя с такой надеждой. Поэтому доставка – это тоже еще один квест. Всем терпения. Иногда мне кажется, что сил у меня нет.
0: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. на линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
13: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
11: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
13: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
12: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
13: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной. Поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом. Но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
14: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
13: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости –
15: дня.
16: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия.

0: Теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
1: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
1: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Разложить спецоперацию по-пацански. Z-блок Лейб Гусар о последствиях начала СВО для России.
5: В феврале 2022-го с нами случилось то, что описывается народной формулой «быканул, но не вывез». Причем быканули серьезно, достали нож. Завязалась долгая борьба с кровавым катанием по полу. Противник оказался сильнее, чем ожидалось. Быкующий слабее, чем ранее считалось. Это очень опасная ситуация. Любой постсоветский ребенок знает, что быкануть, но не вывести – это худшее, что можно сделать. Не вывести – значит показать, что все твои угрозы являются блефом, а нужной силы для поднятия статуса у тебя нет. Отсюда известный принцип «достал нож – бей». Лучше его не доставать вообще, без крайней угрозы. Но если ты достал и показал, что бить им толком не умеешь, ты показал коллективу свою готовность грубо нарушать установившийся порядок, показал, что представляешь для окружающих серьезную опасность, можешь быть крайне агрессивен и непредсказуем, можешь сорваться. Если достал нож один раз, достанешь и в будущем. Еще хуже, если за поясом у тебя пистолет, ну или ядерное оружие. Показал, что силенок и решительности эффективно воспользоваться ножиком у тебя нет. При этом крови пролить можешь много, как чужой, так и своей. После подобного демарша коллектив агрессора будет либо изолировать, либо обезвреживать, связывая по рукам и ногам. Либо и то, и другое сразу. Договориться на прежние условия уже не получится. Отыграть назад нельзя. Отсюда и страх прекратить драку, повышение эскалации, грядущая мобилизация. Пока драка продолжается, еще остается надежда, что удастся выйти с сохранением лица.
4: Дрон влетел в многоэтажку. Военкор Пегов о массированной атаке на Москву и Подмосковье.
6: Ночью Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Пострадавших нет, сообщили власти. На месте работают экстренные службы. Еще один беспилотный аппарат упал на открытой площадке в Чеховском округе. После этого загорелись складированные там автомобильные шины. В деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали возгорание. В селе Дубно фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших. Одновременно силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новая реальность. Нигде не безопасно.
4: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому

0: тылу.
1: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Это конвейер. Пентагон готовит сделку века. Украина ежемесячно производит больше FPV-дронов, чем США планируют закупить за год. Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 июля. Как пишет международное агентство Рейтер, за этим визитом пристально следят во всем мире из-за сделки, которую могут заключить Вашингтон и Киев. Пентагон хочет заказать у Украины рекордную партию дронов. По данным журналистов, в этом году Украина планирует произвести 6-7 миллионов малых ударных дронов. Это по 500 000 в месяц. США хотят оформить заказ на 200 тысяч беспилотников на сумму более миллиарда долларов. Именно этот вопрос и обсуждался на встрече Трампа и Зеленского тет-а-тет, говорит политолог Сергей Крутков.
4: Главный вопрос, что касается наших связей с Вашингтоном, это решение вопроса с антибаллистикой, противоракетной обороной. И второй вопрос – комплекс развития всего комплекса двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
3: В Пентагоне признают, американская дроновая отрасль пока на начальном этапе развития и еще не может сравниться с украинскими темпами производства. В последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном заметно потеплели. Издание Washington Post пишет, что Дональда Трампа стало восхищать украинская индустрия беспилотников и то, как ВСУ ведут борьбу на поле боя. Кроме того, интерес Трампа повысился после заявления нового британского премьер-министра Энди Бермана. Он пообещал передать Киеву новые технологии радиоэлектронной борьбы Stone Clock. Президент США не может остаться в стороне развития беспилотных технологий, говорит политолог Юрий Рашкин.
5: Сейчас мы видим по примеру Великобритании, которая готова передать, премьер-министр заявил, что новый этот Бёрнхэм, что они передадут какие-то новые технологии Украине. Это теперь, видимо, способ существования в этом новом мире прекрасном, когда технологии производятся у вас дома паршивенько, потому что вы не воюете, вам это не нужно, вам это не важно. Типа Соединенные Штаты. Ну, продали, замечательно. У нас контракты надолго, прекрасно, хорошо. А вот выявляется Украина, которая теперь быстро производит, дешево, проверяет на поле боя. Есть союзники Украины, которые понимают угрозу России, как, например, Польша, которые тоже, я думаю, захотели бы попробовать технологии. Вот теперь этот переход на технологии – это то, что может Соединенные Штаты предложить. И в каком-то смысле это путь будущего и настоящего.
3: Также Дональд Трамп отреагировал на заявление Зеленского о том, что Москва передает Тегерану спутниковые снимки американских военных баз на Ближнем Востоке.
6: Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Но это не имеет большого значения, ведь мы и так нанесли сокрушительный удар. Знаете, Россия поставила в Венесуэле много техники. У Венесуэлы все вооружение было российским. И как это закончилось? Не слишком хорошо. Возможно, они что-то и передают, но если это так, то это не работает.
3: На днях приближенная к Трампу блогер Лора Лумер заявила, что поменяла в корне свое отношение к Украине. Она даже приехала на Украину, где посетила завод по производству дронов и взяла интервью у Зеленского. Эксперт полагает, что приезд на Украину, близкой к Трампу Лоры Лумер и ее симпатии к Украине могут подтвердить новый виток сотрудничества двух стран, в том числе и в военной сфере. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
0: Кинбурмская коса и вопросы к сводке Минобороны. Военкор Романов о заявленном ударе по сухогрузам в Николаеве.
7: Официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации. В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. Конец цитаты. Я, в свою очередь, довожу до сведения руководства Министерства обороны Российской Федерации, что этот морской порт, а соответственно и находящиеся в нем суда, блокирован с 2022 года. Суда здесь не имеют физической возможности выходить из порта. Блокировка обусловлена контролем России над Кинбурнской косой, которая является естественной преградой при входе и выходе в и из устья Днепра. В связи с изложенным возникает два простых вопроса. Каким образом в порту началась разгрузка судов с грузом военного назначения? Это новый вид закрасов? Или сказать хоть про какие-то успехи? И коль скоро упомянута Кинбурнская коса, напомню, что участок является ключевым в вопросе контроля судоходства в дельте Днепра и обороны левого берега Херсонской области. Противник уже длительное время готовит серьезную десантную операцию на данный участок. Ситуация, мягко говоря, напряженная.
0: Пятый год войны. Военкор «Канал 2 Майора» о полной неготовности регионов к ударам.
8: О тыловом менталитете управленцев. Периодически читатели обращают внимание на игнорирование объективной реальности рядом чиновников. Угроза с воздуха носит постоянный характер и не является вопросом исключительно для приграничных регионов. Поэтому всеобъемлющие меры для защиты населения должны приниматься и в Омске, вплоть до Находки. И вот видео. На заседании городской думы в Кирове депутат задал вопросы главе администрации по наличию убежищ, состоянии системы оповещения и трате денег на систему безопасности. В ответ получил следующее. Убежища есть, но о них расскажут только в приватной беседе, и потребности нет. Система оповещения исправна и работает. Система безопасности равно система пожаротушения. К слову, через несколько дней украинцы нанесли удары по заводу «Авитек» в Кирове, и жителями отмечалось, что система оповещения молчала, и о наличии убежищ информации не было никакой. Предлагаем для чиновников из тыла стажировку в Белгороде или Севастополе.
0: Более 500 дронов за сутки. Военкор канала «Архангел» спецназа о новом ударе по Подмосковью.
9: Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 356 беспилотных объектов в ночь на 28 июля. Днем до 8 часов вечера 27 июля поражено еще 182, в том числе над Костромской областью. Основной целью этого налета стало Подмосковье. Одна из атак произошла в районе Каледина. Снова пытались поразить логистический центр Wildberries. Помимо этого, один из дронов атаковал территорию завода «Гидростальконструкция» в Чехове, где беспилотника попал в трубу на предприятии. Еще несколько десятков сбивали на подлете. Также уже по стандарту противник нанес удар по Крымскому полуострову, а точнее восточной его части, где целями стали местные подстанции. С учетом блэкаутов, возникающих в разных частях Крыма, противник продолжает попытки полностью выбить энергосистему полуострова.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
10: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Зет-военкор Александр Сладков призвал не ждать наступления на Одессу, поскольку России некем наступать.
12: А на Одессу планируется наступление, сухопутный коридор с Приднестровьем? А кем наступать-то? Ну, кем наступать? пока наступать некем. Нет, ну для выполнения задач, связанных с наступлением с ограниченными целями, как сейчас мы делаем, ну, мы вполне справляемся. Для того, чтобы наступать, ну, нужны хорошие большие силы, которые будут прикрывать при заходе в Одессу фланги, группировки, которые вырвутся вперед, будут контролировать территорию, зачищать ее, насыщать ее средствами ПВО, возводить коммуникации новой к линии фронта, продвигать туда средства огневые, артиллеристы, ну, орудия, минометы, ракеты наши ближе к линии фронта. Там целая история. А за этой историей, ну, должны стоять люди разных военно-учетных специальностей. Я не думаю, что они у нас есть.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Привет! Вы слушаете «Разбор дня». Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чем пользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломалось в экономике, куда эта цепочка ведет и, самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
14: Да, звучит, конечно, тревожно. Ну, вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка, это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают, ну, просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
13: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
14: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, ну, то есть превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
13: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один за другим.
14: Но физика процесса понятна. Осень – это абсолютный пик потребления, уборочная кампания, когда тысячам тракторов нужен океан дизеля, плюс северный завоз, когда отдаленные регионы нужно обеспечить топливом, пока реки не замерзли.
13: Максимальный спрос сталкивается с минимальным предложением. Топливный дефицит неизбежен. И вот тут локальная проблема прорывает дамбу и затапливает абсолютно всю экономику страны. Топливо проникает в себестоимость всего.
14: Логично начать с прямого эффекта. То есть человек приезжает на заправку и видит новые цифры.
13: Прямой рост цен на бензин и дизель к концу осени прогнозируется на уровне 20-35%. Те, кто заправлялся на 5 тысяч рублей в месяц, будут отдавать почти 7. Но это только начало. Следующее звено цепи – логистика.
14: Грузоперевозки.
13: Каждый фургон с хлебом, каждая фура с кирпичами работает на дизеле. Перевозчики работают с минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
14: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
13: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
14: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
13: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25-40%.
14: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10, ну максимум 15. Откуда берутся 40%?
13: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий или инфляции из воздуха.
14: То есть превентивное повышение цен.
13: Да. Чтобы понять механизм, ну, представь фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
14: А третий остановился полностью.
13: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
14: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
13: Именно так. Поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки. Возникает самосбывающееся пророчество. Цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
14: Слушай, ну, когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
13: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
14: Ну да, когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты, скупают квартиры, машины, технику. Товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
13: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
14: Но осенний сценарий – это инфляции издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
13: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс-офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
14: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. А хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
13: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
14: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
13: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
14: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит экономику, пусть снизят ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
13: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют дилеммой стагфляции.
14: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
13: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
14: Произойдет взрыв. Дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
13: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
14: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа. Но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
13: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%, автокредиты под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
14: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новой становится недоступной роскошью.
13: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
14: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику. А клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
13: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
14: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из 3 человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
13: Давай по пунктам прикинем. Еда.
14: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, то 30-процентная продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10,5 тысяч рублей.
13: Личный автомобиль.
14: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
13: Ну и коммунальные платежи.
14: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
13: Подводим итог.
14: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
13: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго и невероятно дорого. Разрыв в ценах на дизель и базовые продукты между центральной частью России и удаленными регионами может стать двукратным.
14: И здесь нельзя игнорировать психологический фактор. Население устало. Начиная с пандемии, общество живет в состоянии перманентного стресса. Локдауны, экономические шоки, инфляционные волны. Внутренние ресурсы адаптации истощены.
13: И это истощение запускает самый опасный поведенческий паттерн – панику. Если товар дорожает, его нужно покупать немедленно. При первых же серьезных новостях о дефиците бензина начинается ажиотажный спрос. Люди бегут в магазины, сметают с полок консервы, сахар, муку, разгоняя инфляцию еще сильнее.
14: На фоне такой картины у любого здравомыслящего человека возникает вопрос в лоб. А что делает государство? Если топливо – это корень проблемы, почему российская власть просто не выпустит указ о заморозке цен на заправках? Зафиксировать стоимость литра, и цепочка прервется.
13: Потому что законы экономики невозможно отменить административным приказом. Механизм фиксации цен всегда приводит к одному и тому же результату. Как только розничная цена на заправке приказом фиксируется ниже реальной рыночной себестоимости, владельцу АЗС становится невыгодно продавать бензин легально.
14: Каждый проданный литр приносит ему убыток. И что он делает? Он вешает табличку «Санитарный день» или «Бензина нет».
13: Вот именно. Появляются километровые очереди, пустые баки, а топливо уходит на серый рынок, где продается из-под полы вдвое дороже.
14: Классика дефицита.
13: Да. Другой инструмент, который государство применяло раньше, это демпферный механизм – субсидии. Бюджет доплачивал нефтяникам разницу между внутренней и экспортной целой, чтобы они не повышали цены на заправках.
14: А почему этот механизм не сработает сейчас?
13: Потому что для выплат субсидий нужны свободные деньги в казне. А сейчас бюджет работает с дефицитом. Он перегружен исторически рекордными расходами на военные и прочие нужды. Заливать пожар на топливном рынке деньгами из бюджета больше не получится.
14: В таком случае к чему нужно готовиться? Как именно будут развиваться события этой осенью?
13: Аналитик сводится к трем возможным сценариям. Первый можно назвать управляемым. Его вероятность оценивает примерно в 40%. Вводится жесточайший запрет на экспорт любых нефтепродуктов, все топливо искусственно удерживается внутри страны, поврежденные заводы удается как-то залатать китайскими деталями и серым импортом.
14: Как при этом поведет себя инфляция?
13: Она разгоняется до 18-22%. Реальные располагаемые доходы населения падают на 5-8%. Это будет очень болезненный период, но без критических обвалов базовой инфраструктуры.
14: Но есть второй сценарий, который считает основным – жесткая просадка с вероятностью в 45%.
13: Да. В этом сценарии дефицит топлива покрыть не удается. Дизель на оптовом рынке дорожает на 40%. Продовольственная инфляция пробивает отметку в 30-40%. Начинается каскадная волна банкротств в сфере логистики, строительства и ритейла. Доходы падают на 10-15%. Это тяжелейший вязкий кризис, восстановление после которого займет годы.
14: Третий сценарий, 15% вероятности, это системный слом. Звучит как маловероятный, но самый катастрофический исход.
15: Критические удары по оставшимся целым НПЗ наносятся в конце августа-начале сентября, прямо на пике уборочной кампании в аграрных регионах. Возникает не просто ценовой шок, а острый физический дефицит солярки. Топлива нет ни за какие деньги. Тяжелая сельскохозяйственная техника просто останавливается в полях с пустыми баками.
14: Урожай остается в земле, гниет под осенними дождями или вообще уходит под снег.
15: Именно. И тогда речь идет уже не об инфляции. Речь идет о реальном физическом дефиците базового продовольствия в отдельных регионах страны. Рост цен на еду в таком случае превышает 50-60%, а последствия для социальной стабильности становятся абсолютно непредсказуемыми.
14: Какой бы из этих трех сценариев не воплотился в реальность, главный вывод кристально ясен. Дешевых ресурсов больше не будет. За логистический, технологический и структурный кризис в конечном итоге заплатит обычный потребитель. Механизм инфляции всегда перекладывает издержки крупного бизнеса и ошибки управления прямо в кошельки рядовых граждан. Зима в экономическом смысле начнется уже этой осенью.
15: На сегодня это все. Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных аспектов нынешней ситуации. Наверное, хочется закончить полезным советом. Так вот, совет тут очень простой. Не паникуйте, но и не ждите, пока само рассосется. Посмотрите на свои расходы. Отложите крупные кредиты, если они не горят. Держите деньги там, где они хотя бы частично защищены от инфляции. Спасибо, что были с нами. Это был «Разбор дня». До следующего выпуска.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Водопровод на грани. 50% сетей в Калининградской области просят капремонта, когда власти решат проблемы коммунальной системы региона. В лучших традициях строительства по-калининградски. Новый асфальт на Галицкого провалился через 8 дней после ремонта, а вместе с ним и машина. Позорную дыру засыпали. Долго запрягали, но быстро поедем. С 1 августа заработает карта калининградца, уверяет губернатор. Вопрос. В этот раз власти сдержат обещание предоставить сервисы и льготы. Итак, калининградский водопровод держится на честном слове. Почти половина сетей требует срочной замены. По данным Калининградстата, в регионе 49% водопроводных сооружений изношены и нуждаются в обновлении. И это при том, что 98% жилья уже подключено к водопроводу. Однако качество инфраструктуры остается, ну, очень слабым местом. Чтобы оценить масштаб проблемы с ветхими ржавыми трубами, следует привести несколько конкретных цифр.
17: На конец 2025 года общая протяженность водопроводной инфраструктуры Калининградской области составляла чуть более 5000 километров. Из них заменить необходимо 2459 километров, или около 49% всех сетей. При этом только уличных водопроводов, нуждающихся в обновлении, насчитывается почти 1500 километров. За последние 10 лет общая протяженность водопроводов в регионе сократилась более чем на 580 километров, а объем изношенных сетей уменьшился всего примерно на 13%. Это означает, что темпы модернизации остаются недостаточными. При этом нагрузка на систему продолжает расти. За 8 лет объем воды, подаваемый в сеть, увеличился примерно на 21%. Состояние коммунальной инфраструктуры по-прежнему остается одним из главных рисков для системы водоснабжения региона.
16: Так что Калининградский водопровод – это как старый добрый «Жигуленок». Вроде едет, но лучше бы поскорее на капремонт, иначе жители рискуют периодически оставаться без воды из-за плачевного состояния действующих сетей. Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов обновления труб модернизация может растянуться на длительный период, что как минимум приведет к росту затрат на аварийные ремонты. И это тогда, когда в региональном правительстве постоянно сетуют на нехватку средств для модернизации довоенных немецкого ЖЭКа, да и поступления из федерального центра уменьшились в последнее время. Что, впрочем, в сегодняшних военных реалиях признал даже президент.
17: Владимир Путин заявил, что главным приоритетом федерального бюджета на ближайшие 3 года станет укрепление обороны. Только в этом году на военные расходы заложены рекордные 13 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем на социальную сферу. Медицину, образование, пенсии и другие социальные расходы, на которые в госбюджете запланировано лишь 7 триллионов рублей. При этом, по оценкам независимых экономистов, сейчас на СВО ежедневно расходуется около 65 миллиардов рублей.
16: Понятно, что при таких тратах на спецоперацию средства на модернизацию и строительство гражданской инфраструктуры остаются ограниченными. В результате социальные проблемы россиян нарастают, как снежный ком. А после атак беспилотников дополнительные расходы и риски все чаще ложатся на обычных граждан и бизнес. Кстати, последний, после повышения налогов, всеми силами пытается выжить и продержаться на плаву. Поэтому неудивительно, что цены растут и кусаются, особенно в Калининградской области, которая по этой части обогнала другие российские регионы. Москвичи и питерцы, приезжая в Янтарный край, особенно удивляются, как с такими ценами живут в Калининградской области. Кроме того, в соцсетях уже вирусным стал ролик, который разместила девушка после возвращения из Европы. Она сняла видео из калининградской пятерочки и была прям обескуражена местными ценниками. По ее словам, некоторые продукты за границей сейчас стоят намного дешевле.
18: Я зашла в пятерочку. Честно, я сейчас нисколько не преувеличиваю. Я в полном шоке. Беру в пятерочке 600 рублей. Голень 400. Помидоры черри 600 рублей. Просто какой-то капец. Хайнц 224 рубля. В шоке. А сколько стоит хлеб? 104. 104. Я аж местами теряю дар речи.
16: Словом, ну хоть в чем-то мы Европа. А вот в вопросе строительства и ремонта дорог нам до Европы, откровенно говоря, весьма далеко. И вот почему. История с позорным провалом на Галицкого в Калининграде получила свое продолжение. У дома номер один подрядчик спешно засыпал грунтом образовавшуюся полуметровую дыру буквально через 8 дней после окончания капитального ремонта дороги на улице Галицкого. Напомним, казусная история произошла в минувшую субботу. Водитель Volkswagen оставил на пару минут машину на краю проезжей части, а когда вернулся, был просто в шоке, поскольку заднее правое колесо поглотил отремонтированный асфальт. Но машина оказалась крепче ремонта и без больших последствий покинула полуметровый провал. Выяснилось, что основание асфальта в этом месте почему-то полностью было размыто. В горадминистрации в качестве возможных причин названы следующие варианты.
17: По информации муниципального гидротехника, в микрорайоне отдельной ливневой канализации не было. Только общесплавная, которая не всегда справляется с большим количеством воды. В центре города, к тому же, есть старые засыпанные подвалы и другие пустоты.
16: Стоит напомнить тем, кто не знал, практически по всей длине улицы Галицкого, в том числе на месте провала, лежала немецкая брусчатка, а поверх нее был асфальт. В ходе так называемого капитального ремонта был содран как слой асфальта, так и вся брусчатка, лежавшая там при немцах. Очевидно, совсем не случайно. Новое основание дорожные строители создать так и не смогли, а предыдущее пролежало около 80 лет и совсем не требовало капремонта. И, между прочим, ремонт улицы генерала Галицкого обошел оценился в 170 миллионов рублей. О выполнении капитальных работ калининградские чиновники с помпой и гордостью отчитались чуть более недели назад. Сейчас же провал засыпали пока без восстановления асфальтового покрытия. Ответственным лицам не удалось точно установить причину подмыва основания асфальта, хотя рабочие для этого даже вырыли яму глубиной до 2 метров. Теперь подрядчик капремонта улицы Галицкого за свой счет устранит дыру в новом асфальте в рамках 5-летней гарантии. Хочется надеяться, что машины больше не будут проваливаться. Надежда есть и на долгожданное появление карты калининградца. Хотя крайне слабая, учитывая, сколько раз власти обещали и откладывали запуск сервисов и льгот. Но все же.
17: С 1 августа в регионе заработает карта калининградца. Губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление. Сейчас система проходит аттестацию по защите данных, оформляются права на компоненты, идет инструктаж сотрудников. Напомним, карта калининградца – это карта, благодаря которой жители смогут пользоваться сервисами и льготами. По аналогии с картой москвича и единой картой петербуржца, с ее помощью можно будет оплачивать покупки и получать скидки в магазинах.
16: Как известно, губернатор обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Не сложилось. Сейчас снова история повторяется.
14: В общем, власти любят горячиться с обещаниями. Только непонятно, то ли они их выполнить не могут, то ли не хотят.
16: А до 1 августа осталось, между прочим, пару дней. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
1: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Эти 100 километров земли прямо сейчас называют самым опасным местом в Европе. Почему генералы и военные аналитики с обеих сторон границы буквально бредят Сувалкским коридором? Все дело в географии. Это узкий отрезок суши между Калининградской областью и Белоруссией. По прямой между границами всего 65 километров, а вдоль извилистой линии Польши и Литвы около сотни. Это единственная сухопутная нитка, связывающая Прибалтику с Европой. По логике 20 века все казалось простым. Кто занял эти 100 километров, тот и контролирует регион. Построила Польша восточный щит с рвами и бетоном, заблокировала проход. Зашли туда танки с другой стороны, отрезали Прибалтику. Но стоит ли игра свеч? В 21 веке правила кардинально изменились. Если разобрать военную математику, становится очевидно, Сувалкский коридор – это абсолютный физический тупик и огненный мешок для обеих армий. Удержать его на суше не сможет никто. Давайте посчитаем на пальцах. Ширина коридора по прямой всего 65 километров. Что это значит на языке современного высокоточного оружия? Если с территории Калининграда или Беларуси пустить реактивную артиллерию или ударные дроны, они долетают до коридора за от 15 до 20 минут. Но ровно с таким же успехом высокоточные ракетные системы НАТО, стоящие в Польше, накрывают этот же коридор со своей стороны вообще за 10 минут. Ствольная артиллерия, «Хаймарс», «Торнадо-С», планирующие бомбы и FPV-дроны с обоих флангов простреливают эти 65 километров насквозь. У войск в коридоре нет никакой глубины обороны. Там тупо нет безопасного тыла. Если туда заходит одна сторона, она попадает под перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Если заходит другая сторона, попадает под такой же адский огонь из Польши и Литвы. Любая танковая колонна или склад боеприпасов на единственной дороге превращаются в мишень, которая уничтожается быстрее, чем успеет развернуться. Давайте разберем топографию. Сувалкский перешеек – это густые леса, холмы, озера и болота. Вся техника оказывается жестко привязана к редкой сети автодорог и железнодорожных путей. Главными артериями здесь являются трасса Виа-Бальтика и 2 железнодорожные ветки. Что происходит с армией, ограниченной 2-3 магистралями среди болот? Она теряет маневр. Каждая развязка и мост становятся идеальной точкой для засад и точечных ударов.
19: Застрявшая на узкой дороге рота блокирует движение всей бригады, а застрявшая колонна живет ровно столько, сколько нужно операторам для передачи координат на батарею. В 21 веке счет идет на минуты. Для ракеты «Искандер», стартующей из-под Черняховска или Гродно, время полета до центра коридора составляет от 2 до 4 минут. У систем ПВО просто не остается времени на перехват. Аналогично работают установки «Хаймарс» из Польши. Подлетное время реактивного снаряда от 30 до 40 километров, меньше 2 минут. Обнаруженное подразделение получает удар быстрее, чем успеет сменить позицию. Малые разведывательные дроны дежурят в воздухе круглосуточно. Укрыть командный пункт или спрятать артиллерию в лесополосе невозможно. А FPV-дроны со скоростью 150 км в час долетают до центра коридора за от 15 до 20 минут. Массированное применение таких средств создает над 65-километровой полосой купол поражения, где любая открытая цель обречена. А теперь добавьте сюда работу радиоэлектронной борьбы. Когда над регионом включаются мощные глушилки, в радиоэфире начинается хаос. Комплексы «Мурманск-БН», «Красуха» и «Палантин» из Калининграда способны подавлять сигналы навигации и радиосвязь на колоссальных расстояниях. В момент их работы над Балтикой выключается GPS. Самолеты теряют ориентировку, а высокоточные снаряды уходят от целей. Но РЭП НАТО из Польши и Балтийского моря работает не менее жестко. В случае конфликта эфир оказывается забит помехами со всех сторон. Выключается цифровое управление боем, прерывается связь между штабами, останавливается передача данных с БПЛА. Войска на земле остаются под перекрестным огнем абсолютно слепыми и глухими. В таких условиях попытки возводить стационарные заграждения выглядят архаикой. Власти Польши и стран Балтии инвестируют миллиарды в проект «Восточный щит». Зарывают бетонные тетраэдры и роют рвы. Но как бетонный блок может защитить от шквального артналета, авиабомбы или выключения связи? Точка каждого бункера известна со спутников еще до окончания строительства. И при эскалации такие объекты уничтожаются в первые минуты. Мы видим уникальную военную аномалию. Удерживать Сувалкский коридор войсками НАТО значит подставлять их под прямой перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Попытаться занять коридор с другой стороны значит загнать силы в узкий проход под удары артиллерии НАТО из Польши и Литвы. Физика пространства, плотность оружия и скорость передачи данных превращают Сувалкский коридор в географическую ловушку для всех. В современной войне границы на карте утратили прежнее значение. Выиграет не тот, кто пригонит 500 танков на узкую дорогу под Сувалками, а тот, кто удержит контроль над воздухом, космосом и радиоэфиром. Самый печальный итог – от нагнетания страха страдают обычные люди. Приграничные территории превращаются в заблокированный тупик. Бизнес уходит, закрываются пункты пропуска. Вся эта многолетняя истерия вокруг Сувалкского коридора – просто устаревшие стереотипы, за счет которых ведомства выбивают бюджеты. А вы как считаете? В 21 веке все еще решают сухопутные коридоры или земля без тотального контроля над небом и радиоэфиром уже ничего не значит? Подписывайтесь на канал. И до связи в следующих разборах.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
20: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
21: Уборочная кампания 2026 года в России оказалась на грани срыва через проблемы с поставками дизельного топлива для сельскохозяйственной техники.
4: Сборочная кампания 2026 года превращается в кошмар для фермеров, который грозит потерей урожая зерна из-за нехватки дизеля. Особенно остро дефицит солярки для комбайнов и другой техники ощущается в ключевых южных регионах – Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, которые обеспечивают пятую часть всего урожая зерна, сообщает Forbes. Также сложная ситуация сохраняется в Алтайском крае. В Ростовской области, которая ежегодно собирает около 10 миллионов тонн зерна, фермеры уже говорят о возможной потере до 15% урожая.
5: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства – это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
23: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
22: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
24: Я считал мат-капитал, пока был на второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за 2 щелчка ввести 2 мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
22: Однако денег на мат-капитал у воюющей 5-й год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
25: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
0: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
21: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о катастрофическом обвале производства в сфере машиностроения.
3: У нас другая ситуация, потому что одной из тем вот этого круглого стола не очень хорошее положение. Я буду опускать те слова и определения в письмах, которые я получил из нашей Думы. Но смысл в чем? Что будем делать? За первый квартал минус 51% по показателям российского спецмашиностроения. Минус 51%. Тупо возникает вопрос, а что должно произойти сейчас в экономике страны, чтобы у нас восстановился спрос на дорожно-строительную технику или на сельхозтехнику? Что такого произошло, что оно вдруг упало в два раза и даже больше? И что должно произойти, чтобы оно снова поднялось? Положение спецмашиностроения, ДСТ, так сказать. Будем разрабатывать те или иные предложения и обсуждать, что делать дальше. Угу. Какие предложения выдвигать за этим круглым столом? Почему? Потому что падение год к году минус 50%. 1% там с копеечками. Первый квартал к первому кварталу. На моей памяти за историю... За современную историю России такого уровня стабилизации мы не наблюдали. Я так скажу аккуратно. Поэтому все очень непросто. Сейчас Антон Силанов сказал, ребята, у нас дефицит бюджета, и этот дефицит превышает показатели, которые мы планировали. Придется делать секвестр. Вроде бы разумно. Если у тебя не хватает доходов, надо снижать расходы. Но мы о чем говорим? Что мы и так охлажденную экономику, где и так спроса нет, начинаем, секвестировав бюджет, мы еще больше угнетаем спрос. Тогда возникает вопрос, а каким образом мы в этой ситуации надеемся на сначала возврат инвестиций к росту, а после этого к росту экономики? Но нифига не работает. То есть нету источника этого спроса.
2: Криминальные новости.
6: Сразу двух виновников резонансных преступлений отпустили на войну из Красноярского края. Оба новоиспеченных контрактника зарезали людей в Ачинске. Первый – 36-летний Кирилл Чеплыгин. В феврале прошлого года он из ревности убил супругу, с которой находился в процессе развода, и ее нового возлюбленного. После убийства Чеплыгин безуспешно попытался покончить с собой, а как оклемался, засобирался на СВО. Родственники убитой женщины были категорически против. Жители региона собрали 11 тысяч подписей под петицией с требованием не отпускать преступника на фронт. В декабре Чеплыгину дали 19 лет колонии строгого режима, а теперь выяснилось, что 9 июня он подписал контракт. Близкие погибшей Аченки успели лишить убийцу родительских прав, чтобы он не смог забрать себе оставшуюся без мамы 5-летнюю дочь. А вторая трагедия развернулась буквально недавно. 10 июля жители Ачинска Егор Чистяков всадил нож в сердце жениха прямо на свадьбе. Мужчину отправили в СИЗО, но вскоре он заключил контракт с Минобороны и начал выкладывать в соцсетях фото в военной форме. Молодая вдова Юлия, которая успела побыть женой всего несколько часов, требует справедливого наказания для убийцы своего мужа.
7: Неужели теперь каждый может совершать все, что ему вздумается, и спокойно избегать наказания? Почему любой может лишить жизни и потом выставлять свою довольную рожу в соцсети? День моей свадьбы я запомню на всю жизнь. Я потеряла любимого, мама потеряла сына. Я хочу, чтобы Егор Чистяков отбывал наказание и был лишен свободы. Он лишил жизни не только моего мужа, но и забрал счастье в нашей семье.
6: После того, как Юлия начала рассказывать о произошедшем в соцсетях, откликнулась бывшая супруга Чистякова. Она сообщила, что муж жестоко ее избивал. Кроме того, несколько лет назад он точно так же устроил поножовщину, но тогда никто не погиб. Практически с начала специальной военной операции осужденных за тяжкие преступления, включая убийство и изнасилование, официально и массово отправляют на СВО в обмен на подписание контракта с Министерством обороны
8: миллионы и последующее помилование. На Урале после жестокого избиения на 68-м году жизни скончался ученый Российской академии наук Никита Зезин. 13 июля Зезин вместе с коллегой обследовал опытные поля и заметил детей 80 лет на квадроциклах. По его словам, ученые связались с родителями детей, а после решили доставить школьников до института. Однако уже у учреждения их встретили несколько мужчин на джипах. Один из них оказался отцом ребенка. Он напал на Зезина и избил его. 22 июля ученый умер в больнице. Официальная причина смерти – инфаркт. Однако близкие и коллеги Зезина связывают гибель с полученной травмой. По словам депутата регионального ЗАГС-собрания Вячеслава Вегнера, он уже обратился к председателю следкома Александру Бастрыкину с просьбой о тщательном расследовании произошедшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
21: Политолог Дмитрий Тренин о том, что уровень ВВП, технологическое развитие

0: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
1: Не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
0: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
2: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
0: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
3: Вот еще один взлетает. Хороший. Знаете, что у нас там полыхает?
4: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
0: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидростальконструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: На Радио Лента. Потеря дня.
6: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.

0: Депутат Госдумы Михаил Матвеев о том, как происходит замещение русской нации мигрантами и о масштабах этого явления.
1: Вся наша власть на протяжении 20 лет закрывала глаза на гигантские миграционные потоки, которые везут с собой под шумок того, что не хватает рабочих рук, тащат за собой целые кишлаки детей, жен, там, бабушек там, и все прочее. Да? Все они садятся на нашу социалку, а при этом нам все по-прежнему рассказывают, что рабочие руки, рабочие руки, рабочие руки. Только с 2016 года около 760 тысяч таджиков этнических получили паспорта. А вообще за последние, ну, грубо говоря, 20 лет, ну, если так посчитать, с развала Советского Союза, поехали русские, да, и побежали из Казахстана, Таджикистана, там, Армении и прочее, да. А за ними поехали и коренные граждане этих государств, титульные, которые русских сначала оттуда выгнали, а потом поехали сюда, значит, здесь жить, как сказал один сенатор, не с нами, а вместо нас. Но представители данных национальностей в огромном количестве приехали и расселились по России. Общее количество таджиков – около миллиона человек, узбеков – около миллиона человек, киргизов – около 500-600 тысяч. Совокупно получается, что после развала Советского Союза к нам сюда приехали и пополнили свои этнические диаспоры, ну, наверное, около 4, 4,5, может быть, 5 миллионов не русских, а представители титульных национальностей, которые имеют за пределами свои государства. Сейчас идет процесс восстановления семей, когда таджики, получившие паспорта по программе переселения соотечественников, и несмотря на то, что я еще в 23-м году внес законопроект с тем, чтобы исключить из понятия соотечественники всех, кто относится к народам, не происходящим с территории России, а родиной которой являются другие государства, народы. Вот. Но это до сих пор движения этому нет. Только у нас русскому никто, потому что он русский, в ускоренном порядке гражданство не выдаст. А когда придумываются какие-то программы про соотечественники, то опять же выясняется, что это опять же для всех, и поэтому русские там тоже никаких привилегий не имеют. А как только ты начинаешь защищать права русских как государствообразующего народа, тебе сразу говорят про фашизм, нацизм, да, и про то, что у тебя в кармане черепомерка, да? То есть это чрезвычайно лживая, лицемерная национальная политика государственная, да, которая реализуется десятилетиями.
2: Радио Лента. Прямая речь.
3: Медицинский работник Андрей Стрельников снял видео, в каком убогом состоянии находится здравоохранение в российской глубинке. Руководство поликлиники не одобрило вынос ссора из избы, и ему создали невыносимые условия работы.
4: Не понял, меня повысили или как?
5: Это поликлиника 1975 года. И сейчас покажу вам палас, который такого же года, и он не пылесосится.
4: Вот здесь вот занимался еще сам Тутанхамон. Как вы считаете, можно ли при таких условиях оказывать благоприятную, хорошую помощь медицинскую?
5: Там, видимо, кто-то проживает.
4: Рабочее место. Что-то из конспирологии. Но все, как я хотел. Такой, знаете, советской планировочки.
5: После моего ролика об условиях работы в региональной поликлинике к нам, конечно, нагрянула проверка. После этого мои условия труда кардинально изменились. Меня обязывают работать по 12 часов на полторы ставки, и это примерно около 60 тысяч рублей. И я специалист, и я несу ответственность за результат. Я не готов работать в ущерб оказанию качества лечения. Я считаю, что пациенты страдают из-за того, что система экономит на условиях труда.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
6: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
5: Китай сообщил о завершении создания 2 ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. Сочетание с искусственным интеллектом – это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
4: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
6: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
8: Да, всем привет.
7: Сегодня мы говорим о том, что происходит с российской армией прямо сейчас, не в сводках официальных каналов, а в реальной жизни миллионов людей, которых государство пытается убедить подписать контракт.
8: Угу.
7: Мы разберем, почему деньги, даже очень большие деньги, перестали работать как инструмент вербовки и что стоит за цифрами, которые правительство старательно не замечает.
8: Точно.
7: Перед вами не репортаж с передовой и не военная хроника. Это холодный анализ системного сбоя, который разворачивается прямо сейчас и затрагивает каждого гражданина страны.
8: Угу.
7: Мы пройдем по всей цепочке. От демографии и рынка труда до психологии общества и технологических иллюзий и покажем, почему выход из этого тупика с каждым месяцем становится все более призрачным.
8: И логичнее всего начать этот анализ, знаешь, не с бюджетов там или пиар-компаний, а именно с физической реальности.
7: Согласен.
8: Ну, потому что фундаментальная причина всего этого дефицита – это банальное физическое отсутствие людей. То есть базовый ресурс просто исчерпан.
7: Именно так. Прежде чем вообще рассуждать, работают ли там финансовые стимулы, нужно просто посмотреть на сухие демографические данные.
8: Угу.
7: Государственная машина выходит на рынок труда с какими-то колоссальными бюджетами, пытается купить этот ресурс, а его на полке просто нет. И тут мы неизбежно упираемся в демографическую яму 90-х.
8: Вот это, кстати, очень важный момент. Часто же звучит аргумент, что в стране огромное население, миллионы людей. Как вообще может возникнуть дефицит?
7: Ну да, звучит логично, пока не посмотришь на графики.
8: Абсолютно. Если разобрать возрастную пирамиду, то вся эта иллюзия масштаба моментально рушится. Те, кто родился в период спада рождаемости 90-х, это как раз мужчины, которым сейчас от 20 до 30 лет.
7: Ядро.
8: Да, это самое ядро любой армии в мире. И это же ядро рабочей силы. Анализ показывает, что размер этой конкретной когорты сократился на 15, а то и 20% по сравнению с 10-ми годами.
7: Математика тут просто беспощадна. Грубо говоря, каждый пятый потенциальный кандидат, просто не родился. Их не существует. И эта нехватка накладывается на другой фактор – на жесточайшую экономическую конкуренцию.
8: Угу.
7: Возникает парадокс. Государственная экономика и государственная военная машина вступили в смертельную схватку за одни и те же рабочие руки.
8: И этот конфликт сейчас определяет вообще все на российском рынке труда. Смотри, официальная безработица в России сейчас около 3%.
7: Что обычно подается как успех.
8: Вот именно. Как триумф стабильности. Но сейчас эти 3% – это не достижение, это как бы клинический симптом кадрового голода. Свободных рук больше нет. Рынок просто перегрет до стадии плавления.
7: Давай на примерах. Экономика форсированно переходит на военные рельсы. Оборонные заводы на Урале, там в Сибири, они работают в 3 смены.
8: Угу.
7: Им критически нужны токари, фрезеровщики и инженеры. И чтобы их заманить, предприятия военно-промышленного комплекса предлагают по 80-100, иногда 120 тысяч рублей в месяц.
8: И плюс фундаментальный бонус, который сейчас гораздо ценнее денег.
7: Броня к армии.
8: Да, официальная бронь. Это же идеальный оффер. Ты получаешь зарплату, сопоставимую с военной, спишь в своей постели, и твоя жизнь вне опасности. Получается, что государственные заводы перекупают людей у армии за государственные же деньги.
7: А гражданский сектор при этом страдает вообще невероятно. Из-за эмиграции уехали сотни тысяч специалистов. Мобилизация забрала еще часть.
8: Угу.
7: Бизнес оказался в вакууме. Чтобы удержать водителей или строителей, гражданские компании вынуждены поднимать зарплаты на 30, а где-то на 50%. Это делает обычную жизнь экономически очень привлекательной.
8: Подожди-ка, но разве нельзя просто набрать людей из депрессивных регионов? Ну, там, где вообще нет работы. Просто не может быть, чтобы прям везде был такой тотальный кадровый голод.
7: Логичный вопрос. Эта логика действительно работала, ну, еще пару лет назад. Но фокус в том, что этот резервуар оказался конечным, и сейчас он вычерпан до дна.
8: То есть все уже ушли?
7: Именно, из отдаленных малых городов люди уходили в первую очередь. Для них это был социальный лифт. Те, кто хотел и мог уйти ради денег, они уже там.
8: И тут срабатывает эффект обратной связи, верно? Социальный лифт-то оказался с подвохом. Туда массово приходят тяжелые вести.
7: Да.
9: Что делает власть?
8: Включает деньги.
9: Да, включает единственный понятный ей рыночный механизм. Начинает заливать проблему деньгами, пытаясь перебить цену гражданского сектора. Это превращается в какой-то абсурдный аукцион.
8: Динамика выплат реально поражает. Если в 2022 году федеральная выплата была 195 тысяч рублей...
9: Что казалось немало, кстати.
8: Да, вполне. Но к 2025 году система пошла в разнос. Регионы начали гонку бюджетов. Москва, Ленинградская область, Ямал, суммы выплат доходят до 4,5 миллионов рублей единовременно.
7: Случай беспрецедентный. Давай переведем эти 4,5 миллиона в понятные цифры. Медианная зарплата в России около 80-90 тысяч. То есть за год это миллион.
8: Угу.
7: 4,5 миллиона – это оплата за 4,5 года работы на гражданке. Одним платежом вперед.
8: Слушай, ну 4,5 миллиона – это же буквально стоимость квартиры в регионе. Неужели человек реально может отказаться от таких денег? Это же решение вообще всех жизненных проблем.
7: Кажется, что так. Но математика на кухнях строится на других переменных. Человек понимает, что он меняет не 4 года офисной работы на деньги. Он меняет на этот капитал свою жизнь. И в чатах это породило мрачный фольклор.
8: Да, соцсети – это отличный индикатор. Когда вывешивают билборды с новыми суммами, в комментариях сплошной черный юмор. Типа «Ага, вот во столько теперь оценивается жизнь на Смоленщине».
7: Точно.
8: Или начинают высчитывать, на сколько лет этих миллионов хватит вдове, если муж вернется в цинковом гробу. Общество все прекрасно понимает.
7: И в этом кроется парадокс, который власть упорно не замечает. Регулярное повышение выплат бьет по вербовке сильнее, чем любая контрпропаганда.
8: Это эффект отложенного ожидания, да.
7: Да-да, классический поведенческий капкан. Когда соседний регион дает 3 миллиона, а твой губернатор через месяц поднимает до 4, как это считывается?
8: Как признание слабости.
7: Именно. Потенциально кандидат видит эту истерику и лишает подождать. Он рассуждает, зачем продавать жизнь за 3 миллиона сегодня, если государство в таком отчаянии, что к Новому году предложит 5.
8: Рыночный механизм съедает сам себя. Каждое повышение – это сигнал подождать. Но даже это не все. Деньги вообще теряют ценность, когда общество осознает реальный уровень риска.
7: Давай посмотрим на цифры потерь. Анализ показывает страшную статистику убитыми и ранеными. Армия теряет порядка 30-35 тысяч человек в месяц.
8: Астрономические цифры. Чтобы это осознать, их нужно визуализировать. 35 тысяч – это население целого города, вроде Нерехты или Алатыря.
7: За месяц.
8: За месяц, да. А в годовой перспективе это больше 350 тысяч, как если бы физически опустел целый областной центр, типа Сыктывкара. Это просто невозможно скрыть.
7: Но подожди, ведь машина госпропаганды, она же просто огромна. Все эти баннеры, блогеры, бесконечные сюжеты по телевизору про героев. Разве это все не перебивает какие-то слухи в деревнях?
8: Пропаганда эффективна только там, где у человека нет собственного опыта.
10: Согласен.
8: Давай проведем мысленный эксперимент. Берем любой райцентр на 10 тысяч человек. Социальные связи там невероятно плотные. Там уже есть свежие могилы. Есть те, кто вернулся без конечностей.
10: Угу.
8: Для жителя этого поселка опыт соседа, с которым он вчера забор чинил, в 1000 раз важнее, чем лощеная картинка по телевизору.
10: Сарафанное радио стало главным врагом вербовки. Когда из двора уходит 5, а возвращается 1 с инвалидностью, баннеры с миллионами становятся невидимыми. И на фоне этого происходит крах доверия к государству.
8: Это критическая точка. История о том, как вдовы месяцами судятся за выплаты, доказывая, что муж погиб в нужной зоне, распространяются мгновенно.
10: Или раненые.
8: Да, раненые проваливаются в бюрократический ад. Им не дают льготы из-за неправильно поставленной запятой в рапорте. Если система обманывает тех, кто уже отдал здоровье, почему новый кандидат должен верить в эти миллионы?
10: Доверие уничтожено. И как итог, планы набора на 2026 год, судя по всему, сорваны минимум на 20%. А это нехватка размером в несколько дивизий.
8: И вот тут вопрос, что делает система, когда пряник больше не работает?
10: Она неизбежно достает кнут. Мы прямо сейчас видим этот сдвиг от рыночных стимулов к скрытому административному принуждению. Вербовку перекладывают на бизнес и бюджетников.
8: То есть приватизируют принуждение?
10: Да. В 25-м и 26-м годах предприятиям установили квоты на поставку людей и ввели штрафы порядка 100 тысяч рублей для работодателя за каждого непредставленного кандидата.
8: Стоп, то есть, по сути, они ввели налог на отказ идти в армию, только платят его работодателя?
10: Гениальная в своей циничности схема. Директор завода не может платить миллионные штрафы, иначе обанкротится. Ему проще давить на подчиненных, угрожать снятием брони, увольнением, лишением премий.
8: Начальник становится внештатным вербовщиком.
10: Точно. И то же самое в вузах. Деканаты организуют информационные встречи, куда отказ прийти может стоить студенту место в общежитии или стипендии. Уязвимость используется как рычаг.
8: То есть власть признает поражение в аукционе, согласие, больше не покупают, его выбивают. Но давление вызывает саботаж. И тут возникает спрос на иллюзию, что людей заменят машины.
10: О да, технологический миф, что искусственный интеллект и дроны выиграют войну, а пехота больше не нужна.
8: Но постой, а мы же постоянно слышим про новые технологии на поле боя. Там рой дронов, искусственный интеллект. Неужели война машин не приблизилась, и пехота все еще играет главную роль?
10: Это очень удобная иллюзия для прикрытия кадрового провала. Да, дронов много, поле боя стало прозрачным. Но дрон не может запрыгнуть во вражеский окоп и зачистить его. Он не может допросить пленного или контролировать территорию.
8: Человек все еще воюет.
10: Абсолютно. Никакой искусственный интеллект не удержит руины под артобстрелом. А дефицит людей приводит к позиционному тупику. Фронт замирает, нет людей для проведения ротации.
8: А без ротации наступает истощение, психика ломается. Начинаются колоссальные небоевые потери от болезней, психологических срывов, несчастных случаев.
10: Замкнутый круг. Нет людей для ротации, растут потери, нужно еще больше людей, которых физически нет и которых нельзя купить даже за миллионы.
8: Технологическая иллюзия только оттягивает осознание того, что машина уперлась в бетонную стену.
10: На сегодня это все. Мы разобрали всю цепочку. От демографии и конкуренции за рабочие руки до психологии отказа, административного принуждения и технологических иллюзий. Никакая сумма денег не способна купить то, чего нет недостаточного числа людей, ни их готовности умирать, ни доверия государству, которое давно перестало выполнять свои обещания перед теми, кого уже потеряло. Главная мысль, которую важно унести из сегодняшнего выпуска – система комплектования армии работает на пределе, и за пределом она держится на административном принуждении, там, где рыночные механизмы уже сломались. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Чем выше ставки, тем очевиднее, что игра уже проиграна. Просто никто не хочет этого признавать вслух. Каждый новый рекорд выплаты – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Следите за новыми выпусками, мы продолжаем разбирать то, что происходит на самом деле, цифрами, фактами и без иллюзий.
8: И напоследок просто мысль для размышления. Российская система фактически монетизировала человеческую жизнь, превратив ее в товар. Но когда этот специфический аукцион схлопнется окончательно и административные рычаги вроде шантажа увольнениями перестанут пугать людей больше, чем перспектива окопа без ротации, какой вообще следующий инструмент останется в арсенале? Ведь предел прочности есть не только у демографии, экономики, но и у страха. До встречи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
11: Чтоб не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
0: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
12: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
0: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что на территории Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
13: Вот еще один взлетает. Хороший. Кстати, что у нас там повыхает?
14: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
0: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, загорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
15: Советник президента Николай Патрушев о том, что Китай не может научить Россию чему-то новому, потому что это Россия научила Китай.
16: Вот если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но, учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем очень качественно, и лучше, чем другие страны. На самом деле в гражданском судостроении сейчас, ну, как вы знаете, лидирует Китай. Но Китай-то мы научили все делать. Мы их научили. Поэтому надо пользоваться своими знаниями, и не надо думать, что они нас научат чему-то новому. Надо пользоваться своими знаниями.
3: Главные новости дня.
4: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства. Это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
17: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
4: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Рогозин.
18: Я считал мат-капитал, пока был у второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидии на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, ну, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за 2 щелчка ввести 2 мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
4: Однако денег на мат-капитал у воюющей 5-й год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
19: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
20: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Председатель Комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сравнила закон о домашнем насилии с анекдотом.
21: Во-первых, законопроекта нет. Ни резонансного, ни мало резонансного. Поэтому, знаете, как в анекдоте, человек ждал выигрыша по лотерейному билету, оказывается, его и не купил. Поэтому не за что пока голосовать, но когда принимался 10 лет назад, принимались изменения в Уголовный кодекс, наша фракция не поддержала. Мы и сейчас считаем, что если уж и говорить о ужесточении наказания, то просто возвращать вот эту норму, которая за побои в семье, даже если они имели что это в первый раз, сразу следовало уголовное наказание. Но я сразу скажу, что одними юридическими нормами проблему жестокого обращения вообще в настроении в нашем обществе не решить. Это системная проблема, это проблема воспитания. Это проблема, наверное, тревожности, которая постоянно в нашем обществе. Это проблема общественного пространства.
3: На радио «Лента». Шок дня.
22: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
5: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируется брать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. Сочетание с искусственным интеллектом – это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
4: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
1: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
2: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных, в домашних условиях дожить свои последние дни.
0: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
6: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
0: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
23: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все. Это, ну, заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что у меня вот, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
0: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
7: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписание контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых «черных вдовах». Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
3: Говорят военкоры.
4: Кинбурмская коса и вопросы к сводке Минобороны. Военкор Романов о заявленном ударе по сухогрузам в Николаеве.
8: Официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации. В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. Конец цитаты. Я, в свою очередь, довожу до сведения руководства Министерства обороны Российской Федерации, что этот морской порт, а соответственно и находящиеся в нем суда, блокирован с 2022 года. Суда здесь не имеют физической возможности выходить из порта. Блокировка обусловлена контролем России над Кинбургской косой, которая является естественной преградой при входе и выходе в и из устья Днепра. В связи с изложенным возникает два простых вопроса. Каким образом в порту началась разгрузка судов с грузом военного назначения? Это новый вид закрасов? Или сказать хоть про какие-то успехи? И коль скоро упомянута Кимбрусская коса, напомню, что участок является ключевым в вопросе контроля судоходства в дельте Днепра и обороны левого берега Херсонской области. Противник уже длительное время готовит серьезную десантную операцию на данный участок. Ситуация, мягко говоря, напряженная.
4: Пятый год войны. Военкор «Канал 2 Майора» о полной неготовности регионов к ударам.
9: О тыловом менталитете управленцев. Периодически читатели обращают внимание на игнорирование объективной реальности рядом чиновников. Угроза с воздуха носит постоянный характер и не является вопросом исключительно для приграничных регионов. Поэтому всеобъемлющие меры для защиты населения должны приниматься и в Омске, вплоть до Находки. И вот видео. На заседании городской думы в Кирове депутат задал вопросы главе администрации по наличию убежищ, состоянии системы оповещения и трате денег на систему безопасности. В ответ получил следующее. Убежища есть, но о них расскажут только в приватной беседе, и потребности нет. Система оповещения исправна и работает. Система безопасности равно система пожаротушения. К слову, через несколько дней украинцы нанесли удары по заводу «Авитек» в Кирове, и жителями отмечалось, что система оповещения молчала, и о наличии убежищ информации не было никакой. Предлагаем для чиновников из тыла стажировку в Белгороде или Севастополе.
4: Более 500 дронов за сутки. Военкор «Канал Архангел» спецназа о новом ударе по Подмосковью.
10: Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 356 беспилотных объектов в ночь на 28 июля. Днем до 8 часов вечера 27 июля поражено еще 182, в том числе над Костромской областью. Основной целью этого налета стало Подмосковье. Одна из атак произошла в районе Каледина. Снова пытались поразить логистический центр Wildberries. Помимо этого, один из дронов атаковал территорию завода «Гидростальконструкция» в Чехове, где беспилотника попал в трубу на предприятии. Еще несколько десятков сбивали на подлете. Также уже по стандарту противник нанес удар по Крымскому полуострову, а точнее восточной его части, где целями стали местные подстанции. С учетом блэкаутов, возникающих в разных частях Крыма, противник продолжает попытки полностью выбить энергосистему полуострова.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а Севастополь

0: перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин, ничего подобного. Очистка танков танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
1: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на «Радио Лента» самые важные высказывания дня. «Радио Лента». Прямая речь.
3: Z-блогер Максим Калашников о том, что Россия выбрала проигрышную тактику на поле боя, которая может привести ее к поражению.
4: Киев вышел на новый уровень войны. Давайте я очень просто изложу, что это такое, да, что это за уровень и чем он для нас опасен. То есть вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы к земле. Вот вы бейтесь за Константина, берите до конца. Потом будете за Славянск и Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А я перенес, я Киев, перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов, ну уже и ракет тоже, видите. Я буду выносить вам экономику, то есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, вот, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения, нехватка топлива. Процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. Это клин между военными и гражданскими. Это конфликты внутри, в очередях на бензоколонках и прочее, прочее. Это, наконец, очень страшный удар, что Российская Федерация вынуждена стать импортером сейчас топлива. Горячих смазочных материалов. И это тоже, собственно говоря, вот сочетание топливного кризиса, который вообще разбалтывает общество, вот, который наносит удар по экономике, плюс к тому растущий бюджетный дефицит. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, вот, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
2: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет, с вами «Красный карлик».

0: Ярик, я освещаю неизведанное. В Шотландии среди туманных долин и холмов существует мост Овертоун, который местные жители называют не иначе, как мостом самоубийц. И это прозвище он получил вовсе не из-за людей. На протяжении последних 50 лет десятки собак, проходя по этому виадуку внезапно и по необъяснимой причине, прыгали вниз с высоты 15 метров на каменистое дно ущелья. Самое пугающее заключается в том, что многие из выживших животных возвращались на мост снова и повторяли свою попытку. Кинологи, биологи и исследователи аномалий десятилетиями пытаются понять, какая невидимая сила заставляет лучших друзей человека совершать такие фатальные прыжки именно в этом месте, игнорируя всякие инстинкты самосохранения. Существует множество теорий, пытающихся объяснить этот феномен. Одна из наиболее популярных связана с запахами. Исследователи предполагают, что внизу под мостом обитают колонии норок, мышей или белок, чьи едкие выделения сводят собак с ума. Запах этих животных настолько силен и специфичен, что, попав под определенное направление ветра, он превращается для пса в настоящую приманку, отключающую разум. Однако критики этой теории указывают на то, что животные прыгают исключительно с одной стороны моста и делают это даже тогда, когда погодные условия не способствуют распространению запахов. Более того, многие собаки были опытными охотниками, которые прекрасно знают, как реагировать на дичь, и вряд ли бы бросились в пропасть из простого любопытства или азарта. Некоторые эзотерики и местные жители верят в мистическую составляющую, утверждая, что мост Овертоун — это точка пересечения нашего мира и иного измерения, тонкое место, где граница реальности истончается настолько, что животные, обладающие более острым восприятием, начинают видеть то, что скрыто от человеческого глаза. Согласно легендам, здесь когда-то происходили ритуалы, оставившие глубокий энергетический след, который до сих пор влияет на всех, кто оказывается рядом. Психологи отмечают, что люди также чувствуют здесь тревогу и необъяснимое беспокойство, что может служить косвенным подтверждением наличия некой аномалии. Попытки установить камеры видеонаблюдения и провести тщательный аудит местности пока не дали однозначного ответа, лишь добавив в дело новые странные детали. Возможно, мы сталкиваемся с сочетанием уникальной архитектурной акустики и электромагнитных полей, которые воздействуют на вестибулярный аппарат животных, вызывая у них приступы паники. Мост Овертоун остается памятником человеческому непониманию природы, где привычные нам законы биологии сталкиваются с чем-то, что выходит за рамки научного познания. Мы продолжаем изучать свидетельства очевидцев и собирать данные, надеясь найти ключ к этой леденящей душу загадке. Шотландия всегда была страной легенд, но этот виадук стал настоящим кошмаром для владельцев домашних животных, превратив простую прогулку в смертельную ловушку. Каждая история, связанная с этим мостом, заставляет нас задуматься о том, как мало мы на самом деле знаем об окружающем мире, который полон незримых опасностей. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 29 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Напоминаю, что руны – очень древний инструмент познания будущего. Они никогда не врут и обязательно скажут вам правду. Итак, у нас выпала руна Ансус в перевернутом значении. Перевернутый Ансус – это точно испорченный телефон, друзья. На самом деле это руна мудрости, интеллекта, коммуникации, то есть любого вида общения. Но в перевернутом положении она показывает, что это день испытаний в сфере именно коммуникации. Это недоразумение, путаница в передаче информации. И здесь будьте готовы к какому-то недопониманию или необходимости выражаться и действовать внимательнее. Вот здесь вот ваше слово может сыграть вам на руку или наоборот. В отношениях постарайтесь быть мягче в общении. Лучше уточните несколько раз, что имелось в виду, вместо того, чтобы строить догадки. Вот здесь, скорее всего, будет, знаете, такое напряженное состояние ума из-за излишних переживаний. И переживания, и внутренние монологи могут вызвать и головные боли, и бессонницу, или снижение иммунитета. Будьте осторожны. Еще будьте готовы к тому, что ваши слова и действия могут быть восприняты не так. То есть учитесь спокойно доносить вашу точку зрения, избегайте излишней критики, самокопания, особенно на работе. Возможно, вас коллеги неправильно поймут, или начальство. То есть несколько раз нужно переспросить или объяснить, чтобы вас правильно поняли вашу точку зрения. Возможно, еще вам будет трудно наладить контакт с какими-то влиятельными людьми, и это потребует от вас, опять же, терпения и настойчивости. Здесь не срываемся на психи, спокойно повторяем, обосновать, доказать, объяснить, но без нервов. То есть очень будьте аккуратны с выбором слов и избегайте каких-то поспешных решений, а то можно что-то неправильно понять, да, не переспросить и уже накрутить себе такого, что и не разгребешь потом. И такие поспешные решения могут привести к непредсказуемым последствиям. Не приводите к этому. Старайтесь больше слушать, проверять информацию перед тем, как делиться своими мыслями и умозаключениями. Вот три раза просеиваем через сито, прежде чем что-то сказать. Вот такой вот важный день. Ваше слово не воробей, да, вылететь не поймаешь. И здесь нужно быть очень аккуратными с высказываниями. Принимайте, благодарите, берегите себя. Обязательно фильтруйте всю информацию, которая к вам приходит. И аккуратно доносите свою точку зрения. Всего вам наилучшего, друзья!
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Бывшая жительница Кирова, которая сегодня живет в Соединенных Штатах, была очень удивлена, когда узнала реакцию ее земляков на обстрел города.
5: Они впервые обстреляли мой родной город, Киров, в котором я родилась. Я думаю, странно, почему я это не узнала из новостей? Погибло куча людей, уничтожен самый крупный завод в моем городе, и все молчат. Потом выяснилось, что нельзя об этом даже говорить. То есть прилетает ракета, а у нас нету тревоги в городе, и об этом нельзя писать. Слава богу, я в Америке и могу об этом говорить. Но самое удивительное не это. Спрашиваю, ну, наверное, все люди испугались, эвакуируются. Нет! Люди на заводе обрадовались, что в них прилетела ракета, потому что им дали выходные, и они идут бухать. Я просто сижу и думаю, в каком мире мы живем. Взрослым мужикам абсолютно без разницы, что не стало их коллег, и они сразу же пошли бухать вместо смены, видимо, отпраздновать что-то. Я вот раньше переживала, думала о людях. Честно, мне уже так без разницы это все. Единственное, жалко детей, которые заложники этих обстоятельств.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Водопровод на грани. 50% сетей в Калининградской области просят капремонта, когда власти решат проблемы коммунальной системы региона. В лучших традициях строительства по-калининградски. Новый асфальт на Галицкого провалился через 8 дней после ремонта, а вместе с ним и машина. Позорную дыру засыпали. Долго запрягали, но быстро поедем. С 1 августа заработает карта калининградца, уверяет губернатор. Вопрос: в этот раз власти сдержат обещание предоставить сервисы и льготы. Итак, Калининградский водопровод держится на честном слове. Почти половина сетей требует срочной замены. По данным Калининградстата, в регионе 49% водопроводных сооружений изношены и нуждаются в обновлении. И это при том, что 98% жилья уже подключено к водопроводу. Однако качество инфраструктуры остается, очень слабым местом. Чтобы оценить масштаб проблемы с ветхими ржавыми трубами, следует привести несколько конкретных цифр.
7: На конец 2025 года общая протяженность водопроводной инфраструктуры Калининградской области составляла чуть более 5000 километров. Из них заменить необходимо 2459 километров, или около 49% всех сетей. При этом только уличных водопроводов, нуждающихся в обновлении, насчитывается почти 1500 километров. За последние 10 лет общая протяженность водопроводов в регионе сократилась более чем на 580 километров, а объем изношенных сетей уменьшился всего примерно на 13%. Это означает, что темпы модернизации остаются недостаточными. При этом нагрузка на систему продолжает расти. За 8 лет объем воды, подаваемый в сеть, увеличился примерно на 21%. Состояние коммунальной инфраструктуры по-прежнему остается одним из главных рисков для системы водоснабжения региона.
6: Так что Калининградский водопровод – это как старый добрый «Жигуленок». Вроде едет, но лучше бы поскорее на капремонт, иначе жители рискуют периодически оставаться без воды из-за плачевного состояния действующих сетей. Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов обновления труб модернизация может растянуться на длительный период, что как минимум приведет к росту затрат на аварийные ремонты. И это тогда, когда в региональном правительстве постоянно сетуют на нехватку средств для модернизации довоенных немецкого ЖЭКа, да и поступления из федерального центра уменьшились в последнее время. Что, впрочем, в сегодняшних военных реалиях признал даже президент.
7: Владимир Путин заявил, что главным приоритетом федерального бюджета на ближайшие 3 года станет укрепление обороны. Только в этом году на военные расходы заложены рекордные 13 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем на социальную сферу. Медицину, образование, пенсии и другие социальные расходы, на которые в госбюджете запланировано лишь 7 триллионов рублей. При этом, по оценкам независимых экономистов, сейчас на СВО ежедневно расходуется около 65 миллиардов рублей.
6: Понятно, что при таких тратах на спецоперацию средства на модернизацию и строительство гражданской инфраструктуры остаются ограниченными. В результате социальные проблемы россиян нарастают, как снежный ком. А после атак беспилотников дополнительные расходы и риски все чаще ложатся на обычных граждан и бизнес. Кстати, последний, после повышения налогов, всеми силами пытается выжить и продержаться на плаву. Поэтому неудивительно, что цены растут и кусаются, особенно в Калининградской области, которая по этой части обогнала другие российские регионы. Москвичи и питерцы, приезжая в Янтарный край, особенно удивляются, как с такими ценами живут в Калининградской области. Кроме того, в соцсетях уже вирусным стал ролик, который разместила девушка после возвращения из Европы. Она сняла видео из калининградской пятерочки и была прям обескуражена местными ценниками. По ее словам, некоторые продукты за границей сейчас стоят намного дешевле.
8: Я зашла в пятерочку, честно, я сейчас нисколько не преувеличиваю, я в полном шоке. Беру пятерочки 600 рублей, горень 400, помидоры черри 600 рублей. Просто какой-то капец. Хайнц 224 рубля. Шоки, а сколько стоит хлеб? 104? 104? Я местами теряю дар речи.
6: Словом, хоть в чем-то мы Европа. А вот в вопросе строительства и ремонта дорог нам до Европы, откровенно говоря, весьма далеко. И вот почему. История с позорным провалом на Галицкого в Калининграде получила свое продолжение. У дома номер 1 подрядчик спешно засыпал грунтом образовавшуюся полуметровую дыру буквально через 8 дней после окончания капитального ремонта дороги на улице Галицкого. Напомним, казусная история произошла в минувшую субботу. Водитель Volkswagen оставил на пару минут машину на краю проезжей части, а когда вернулся, был просто в шоке, поскольку заднее правое колесо поглотил отремонтированный асфальт. Но машина оказалась крепче ремонта и без больших последствий покинула полуметровый провал. Выяснилось, что основание асфальта в этом месте почему-то полностью было размыто. В горадминистрации в качестве возможных причин названы следующие варианты.
7: По информации муниципального гидротехника, в микрорайоне отдельной ливневой канализации не было, только общесплавная, которая не всегда справляется с большим количеством воды. В центре города, к тому же, есть старые засыпанные подвалы и другие пустоты.
6: Стоит напомнить тем, кто не знал, практически по всей длине улицы Галицкого, в том числе на месте провала, лежала немецкая брусчатка, а поверх нее был асфальт. В ходе так называемого капитального ремонта был содран как слой асфальта, так и вся брусчатка, лежавшая там при немцах. Очевидно, совсем не случайно. Новое основание дорожные строители создать так и не смогли, а предыдущее пролежало около 80 лет и совсем не требовало капремонта. И, между прочим, ремонт улицы генерала Галицкого обошел в 170 миллионов рублей. О выполнении капитальных работ калининградские чиновники с помпой и гордостью отчитались чуть более недели назад. Сейчас же провал засыпали пока без восстановления асфальтового покрытия. Ответственным лицам не удалось точно установить причину подмыва основания асфальта, хотя рабочие для этого даже вырыли яму глубиной до 2 метров. Теперь подрядчик капремонта улицы Галицкого за свой счет устранит дыру в новом асфальте в рамках 5-летней гарантии. Хочется надеяться, что машины больше не будут проваливаться. Надежда есть и на долгожданное появление карты калининградца. Хотя крайне слабая, учитывая, сколько раз власти обещали и откладывали запуск сервисов и льгот. Но все же.
7: С 1 августа в регионе заработает карта калининградца. Губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление. Сейчас система проходит аттестацию по защите данных, оформляются права на компоненты, идет инструктаж сотрудников. Напомним, карта калининградца – это карта, благодаря которой жители смогут пользоваться сервисами и льготами. По аналогии с картой москвича и единой картой петербуржца, с ее помощью можно будет оплачивать покупки и получать скидки в магазинах.
6: Как известно, губернатор обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Не сложилось. Сейчас снова история повторяется.
2: В общем, власти любят горячиться с обещаниями. Только непонятно, то ли они их выполнить не могут, то ли не хотят.
6: А до 1 августа осталось, между прочим, пару дней. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Эти 100 километров земли прямо сейчас называют самым опасным местом в Европе. Почему генералы и военные аналитики с обеих сторон границы буквально бредят Сувалкским коридором? Все дело в географии. Это узкий отрезок суши между Калининградской областью и Белоруссией. По прямой между границами всего 65 километров, а вдоль извилистой линии Польши и Литвы около сотни. Это единственная сухопутная нитка, связывающая Прибалтику с Европой. По логике 20 века все казалось простым. Кто занял эти 100 километров, тот и контролирует регион. Построила Польша восточный щит с рвами и бетоном, заблокировала проход. Зашли туда танки с другой стороны, отрезали Прибалтику. Но стоит ли игра свеч? В 21 веке правила кардинально изменились. Если разобрать военную математику, становится очевидно, Сувалкский коридор – это абсолютный физический тупик и огненный мешок для обеих армий. Удержать его на суше не сможет никто. Давайте посчитаем на пальцах. Ширина коридора по прямой всего 65 километров. Что это значит на языке современного высокоточного оружия? Если с территории Калининграда или Беларуси пустить реактивную артиллерию или ударные дроны, они долетают до коридора за от 15 до 20 минут. Но ровно с таким же успехом высокоточные ракетные системы НАТО, стоящие в Польше, накрывают этот же коридор со своей стороны вообще за 10 минут. Ствольная артиллерия, «Хаймарс», «Торнадо-С», планирующие бомбы и FPV-дроны с обоих флангов простреливают эти 65 километров насквозь. У войск в коридоре нет никакой глубины обороны. Там тупо нет безопасного тыла.
9: Если туда заходит одна сторона, она попадает под перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Если заходит другая сторона, попадает под такой же адский огонь из Польши и Литвы. Любая танковая колонна или склад боеприпасов на единственной дороге превращаются в мишень, которая уничтожается быстрее, чем успеет развернуться. Давайте разберем топографию. Сувалкский перешеек – это густые леса, холмы, озера и болота. Вся техника оказывается жестко привязана к редкой сети автодорог и железнодорожных путей. Главными артериями здесь являются трасса Виа-Бальтика и две железнодорожные ветки. Что происходит с армией, ограниченной двумя-тремя магистралями среди болот? Она теряет маневр. Каждая развязка и мост становятся идеальной точкой для засад и точечных ударов. Застрявшая на узкой дороге рота блокирует движение всей бригады, а застрявшая колонна живет ровно столько, сколько нужно операторам для передачи координат на батарею. В 21 веке счет идет на минуты. Для ракеты «Искандер», стартующей из-под Черняховска или Гродно, время полета до центра коридора составляет от 2 до 4 минут. У систем ПВО просто не остается времени на перехват. Аналогично работают установки «Хаймарс» из Польши. Подлетное время реактивного снаряда от 30 до 40 километров, меньше 2 минут. Обнаруженное подразделение получает удар быстрее, чем успеет сменить позицию. Малые разведывательные дроны дежурят в воздухе круглосуточно. Укрыть командный пункт или спрятать артиллерию в лесополосе невозможно. А FPV-дроны со скоростью 150 км в час долетают до центра коридора за от 15 до 20 минут. Массированное применение таких средств создает над 65-километровой полосой купол поражения, где любая открытая цель обречена. А теперь добавьте сюда работу радиоэлектронной борьбы. Когда над регионом включаются мощные глушилки, в радиоэфире начинается хаос. Комплексы «Мурманск-БН», «Красуха» и «Палантин» из Калининграда способны подавлять сигналы навигации и радиосвязь на колоссальных расстояниях. В момент их работы над Балтикой выключается GPS. Самолеты теряют ориентировку, а высокоточные снаряды уходят от целей. Но РЭП НАТО из Польши и Балтийского моря работает не менее жестко. В случае конфликта эфир оказывается забит помехами со всех сторон. Выключается цифровое управление боем, прерывается связь между штабами, останавливается передача данных с БПЛА. Войска на земле остаются под перекрестным огнем абсолютно слепыми и глухими. В таких условиях попытки возводить стационарные заграждения выглядят архаикой. Власти Польши и стран Балтии инвестируют миллиарды в проект «Восточный щит». Зарывают бетонные тетраэдры и роют рвы. Но как бетонный блок может защитить от шквального артналета, авиабомбы или выключения связи? Точка каждого бункера известна со спутников еще до окончания строительства. И при эскалации такие объекты уничтожаются в первые минуты. Мы видим уникальную военную аномалию. Удерживать Сувалкский коридор войсками НАТО значит подставлять их под прямой перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Попытаться занять коридор с другой стороны значит загнать силы в узкий проход под удары артиллерии НАТО из Польши и Литвы. Физика пространства, плотность оружия и скорость передачи данных превращают Сувалкский коридор в географическую ловушку для всех. В современной войне границы на карте утратили прежнее значение. Выиграет не тот, кто пригонит 500 танков на узкую дорогу под Сувалками, а тот, кто удержит контроль над воздухом, космосом и радиоэфиром. Самый печальный итог – от нагнетания страха страдают обычные люди. Приграничные территории превращаются в заблокированный тупик. Бизнес уходит, закрываются пункты пропуска. Вся эта многолетняя истерия вокруг Сувалкского коридора – просто устаревшие стереотипы, за счет которых ведомства выбивают бюджеты. А вы как считаете? В 21 веке все еще решают сухопутные коридоры или земля без тотального контроля над небом и радиоэфиром уже ничего не значит? Подписывайтесь на канал. И до связи в следующих разборах.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
10: вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
11: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
12: Зеленский снова у Трампа. Встреча проходит в Белом доме, без прессы. Что на повестке? Встреча за закрытыми дверьми. Согласно расписанию Дональда Трампа, переговоры с Зеленским начались в овальном кабинете в 16:30 по московскому времени. Позже, ближе к часу ночи, Зеленский встретится со всеми 100 сенаторами США в Капитолии. Одной из ключевых тем встречи, как ожидается, станет законопроект о новых драконовских санкциях против России. На этой встрече Зеленский может убедить сомневающихся демократов проголосовать за этот законопроект в четверг, считает американист Александра Филипенко.
13: В четверг ожидается голосование по этому вопросу. И в Сенате, ну, наверняка он пройдет. В Сенате наверняка будет достаточно голосов. Что касается Палаты представителей, там может быть какое-то противостояние. Потому что демократы считают, что этот законопроект дает Дональду Трампу слишком широкие возможности тарифные. То есть, что Дональд Трамп может делать согласно этому закону? Конгресс дает ему право в любой момент, в любую секунду накладывать тарифы на товары из тех стран, которые покупают российские природные ресурсы, и тарифы эти в размере до 100%.
12: Именно поэтому этот законопроект в Америке неформально называют «санкциями из ада». Его автор – сенатор-республиканец Линдси Грэм, который недавно скончался от сердечного приступа. В церемонии прощания с Грэмом также примет участие Зеленский. И еще одна деталь. Дмитрий Песков объявил, что США не запрашивали телефонного разговора Владимира Путина и Трампа после встречи последнего с Зеленским. Обычно всегда были разговоры или до, или после. Но вот уже второй раз Трамп, встречаясь с Зеленским, не звонит президенту России. Скорее всего, на этот раз США предоставят что-то серьезное Украине в качестве военной помощи, считает политолог Илья Поветкин.
14: Мне кажется, могут передать сейчас. Вот сейчас ровно тот момент, когда все сходится. Когда сходятся интересы Дональда Трампа, сходятся интересы республиканской партии и сходится в целом вся картинка. Потому что политики ничего никогда не делают перед выборами, что им невыгодно. Если Линдси Грэм ездил в Украину в рамках своей предвыборной кампании, значит, все внутренние опросы показывают одно. Американцы за помощь Украине. Значит, это выгодно и красиво, и хорошо выглядит. И Дональд Трамп может на этом сыграть. Что еще очень важно, им нужны вот эти дроны-перехватчики украинские, им нужны украинские технологии, потому что Иран, что сейчас будет с проливами, непонятно, будет ли сейчас усиление войны, непонятно, нужны украинские технологии, нужна помощь от Украины. Так что вот эта вся история, все это вместе говорит о том, что да, вот, пожалуйста, тогда можно что-то и предоставить, тогда можно как-то и побольше поддержать.
12: По пути в Соединенные Штаты Зеленский встретился с новым премьер-министром Великобритании Энди Бёрнамом. Встреча проходила на военно-морской базе в Портсмуте на южном побережье Англии, где сейчас находятся на учениях более 200 украинских военных. Как и его предшественники, Бёрнам говорил о поддержке Киева и о дополнительном обеспечении Украины системами ПВО.
15: Что ж, это был один из главных вопросов сегодняшнего обсуждения. Тема противоракетной обороны и поставок таких систем Украине, особенно в контексте защиты критически важной национальной инфраструктуры в зимний период. Поэтому мы достигли определенных договоренностей и теперь будем прорабатывать их с нашими партнерами.
12: Также Великобритания передаст Украине права на производство своей системы радиоэлектронной борьбы, которая глушит российские ПВО и позволяет беспилотникам оставаться незамеченными, что крайне неприятно в свете участившихся ударов по России, считают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радиолента. Прямая речь.
4: Губернатор Тюменской области Александр Мор ввел из-за паводка режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
16: Уважаемые земляки, ситуация с паводком на реке Тура остается напряженной. Вода прибывает. Сегодня утром уровень воды в реке Тура составил 877 сантиметров. Летний паводок стал результатом обильных дождей. Только в городе Тюмень в июне выпало 2,5 месячных нормы осадков. Причем эта ситуация сложилась и на территории других регионов Российской Федерации, во всем бассейне реки Тура. Соответственно, это вызвало большое, я бы сказал, рекордное летнее наводнение, которого никогда мы не наблюдали. Вода вышла на пойму реки, а также зашла в населенные пункты. Для защиты наших жителей сегодня подписал постановление о введении чрезвычайной ситуации в Тюменской области. Это постановление распространяется на город Тюмень и Тюменский муниципальный округ. Ранее в муниципалитетах действовали режимы повышенной готовности, но ситуация осложняется, поэтому потребовалось введение режима ЧС регионального уровня. Это позволяет оперативно привлекать региональные силы и средства для борьбы со стихией. Обращаю внимание, что в данном постановлении указаны конкретные населенные пункты и конкретные адреса, которые попадают в зону чрезвычайной ситуации. Соответственно, жители, проживающие по этим адресам, имеют право получить единовременную материальную помощь в размере 15 675 рублей. По мере того, как вода будет прибывать, и если появятся дополнительные подтопленные адреса, они оперативно будут добавляться в это постановление. После того, как паводок отступит, муниципальные комиссии обследуют жилые помещения, и если в ходе паводка было полностью или частично утрачено личное имущество, жители смогут получить материальную поддержку в размере, в случае полной утраты, 156 тысяч рублей, в случае частичной утраты – 78 тысяч рублей.
10: Главные новости дня.
12: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад Wildberries. В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб 3PL площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
17: А вот еще один взлетает.
18: Что у нас там полыхает?
19: Это складской, там резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит.
18: Оно полыхает.
12: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
20: Пожарники не могут.
21: Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
22: Прям нормально дымит.
23: Непонятно, что это, но да, где-то около Валбиса.
24: Атмосфера московского региона. Это же...
0: сразу ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберцы. Все туда.
12: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
5: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие склады, вот как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит? И для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
12: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которые находятся в городе Чехове.
8: Свечку в 15-ю.
12: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, самом защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
22: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена. То есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
12: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 БПЛА уничтожили на подлете к Москве. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент крупнейшей в России издательской группы «Эксмо АСТ» Олег Новиков рассказал об увольнениях сотрудников, отказавшихся работать по новым цензурным правилам.
24: Ну, мы постарались сделать все необходимые выводы для себя, что, ну, с одной стороны, как-то привыкли, что у нас в бизнесе объем доверия коллегам, к сотрудникам, к их ответственности, он достаточно велик, и кредит доверия. Без этого тяжело выстраивать креативный бизнес. Тем не менее, важно не просто написать регламенты, важно еще отконтролировать их выполнение и не допускать никаких злоупотреблений. Поэтому нам пришлось пересмотреть многие внутренние положения, инструкции, порядок ответственности. И еще раз говорю, это наложило на наших сотрудников. Кто-то не смог работать. У нас есть сотрудники, которые уволились. Кого-то мы сами уволили в связи с тем, что человек не был готов или даже, можно сказать, что не хотел соответствовать тем требованиям, которые сегодня накладывает законодательство. Я думаю, что мы все необходимые выводы сделали, и вот внутренние регламенты достаточно серьезно ужесточили. Ну, а плюс вот с учетом того, что сегодня у нас есть 10 критериев, на которые книга проверяется перед выпуском. Это не только нетрадиционные отношения, это еще и различные запреты. Вот был, в частности, закон о запрете пропаганды наркотиков. И с этой точки зрения пришлось пересмотреть и проверить не только те книги, которые находятся в текущем выпуске, но и те книги, которые за 20 лет существования издательства были созданы и находились или находятся так или иначе в продаже или могут быть готовиться к продаже.
10: На радио Лента. Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
2: Эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин объяснил, почему Турция не является союзником России и променяла Москву на Вашингтон.
3: Турция никогда глобально не была нам союзником. Вот и все. Это единственное, отличие не надо. То есть были какие-то партнерские отношения, да, но между партнерскими отношениями и союзническими есть разница. И мне кажется, ну, еще в 22-м году все было понятно. Ну, вспомните действия Эрдогана и Турции в 22-м году, и у вас вопросы-то отпадут. Они не были на нашей стороне. И то, что в какой-то момент там, Эрдоган менял свою позицию. Ну, ты слушай, он столько раз менял свою позицию. Опять же, если отследить, еще назад отмотать, как действовал Эрдоган там, в конце 10-х годов, а что сейчас сделал Эрдоган в 24-м году в Сирии. Да? Ну, мы же прекрасно понимаем, что Асад пал при максимальной, скажем так, максимальном содействии этому со стороны Турции, эрдогановской Турции, а идеология, которую продвигает Эрдоган, это панамперкизм и османизм, это самое даже главное, наверное, османизм, да, то есть условное возрождение Османской империи, ну, может быть, не в территориальных границах, не в такой юридической правовой форме, но с этим же нарративом, да, что он себя видит как бы главой новой империи. И он эту империю пытается возродить через влияние, через экономическое влияние, через военное влияние, как это называется, ну и тому подобное. И ему просто на данном этапе ему выгоднее сотрудничать с Трампом. Он это понимает, не стесняется этого. И просто нам надо, ну, без всяких иллюзий делать выводы.
2: Политолог Алексей Ярошенко заявил, что Анкара является историческим противником для русских и ни о каких союзах речи быть не может.
6: Всерьез обсуждать готовность Турции к такого рода союзу не стоит. Турция наш исторический противник. У нас огромное количество было войн в истории. И, как гласит известный закон из экономической, политической теории, именуемый тропа зависимость, если мы когда-то встали на рельсы тех или иных решений, то это будет с большой долей вероятности повторяться. Если взять исторический контекст турецких войн, они все происходили не на пустом месте. Это всегда был конфликт интересов Российской империи и Османской империи в силу нашей близкой расположенности друг к другу, соседству долгое время. Мы конфликтовали на Кавказе, конфликтовали на Балканах, конфликтовали, конечно, в Крыму и Черном море. И с этой точки зрения прошло несколько столетий, но сказать, что глобально наши интересы поменялись, нет.
10: Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Мелитополя об особенностях ведения бизнеса в городе.
7: Реалии предпринимателей Мелитополя. Это целый квест. Первое. Не закрыться и не поехать кукухой. Второе. Найти бензин, потому что со Светой у нас проблемы. Третье. Доставить товар. покупатели уже не спрашивают, я бы хотел вот это, или вот этакое, или что-то еще. Они вообще спрашивают, а товар будет? И когда ты отвечаешь, что все-таки да, он будет, они смотрят на тебя с такой надеждой. Поэтому доставка – это тоже еще один квест. Всем терпения. Иногда мне кажется, что сил у меня нет.
10: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
10: Солдатская почта.
12: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
9: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
12: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
11: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
12: Наталья Васильева, всегда прививала сыну чувство долга перед родиной. Поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом. Но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
13: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
12: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень вскрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
14: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России».

0: достал нож, бей. Лучше его не доставать вообще, без крайней угрозы. Но если ты достал и показал, что бить им толком не умеешь, ты показал коллективу свою готовность грубо нарушать установившийся порядок, показал, что представляешь для окружающих серьезную опасность, можешь быть крайне агрессивен и непредсказуем, можешь сорваться. Если достал нож один раз, достанешь и в будущем. Еще хуже, если за поясом у тебя пистолет, ну или ядерное оружие. Показал, что силенок и решительности эффективно воспользоваться ножиком у тебя нет. При этом крови пролить можешь много, как чужой, так и своей. После подобного демарша коллектив агрессора будет либо изолировать, либо обезвреживать, связывая по рукам и ногам. Либо и то, и другое сразу. Договориться на прежние условия уже не получится. Отыграть назад нельзя. Отсюда и страх прекратить драку, повышение эскалации, грядущая мобилизация. Пока драка продолжается, еще остается надежда, что удастся выйти с сохранением лица.
1: Дрон влетел в многоэтажку. Военкор Пегов о массированной атаке на Москву и Подмосковье.
2: Ночью Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников. По словам Сергея Собянина, к столице направлялись более 390 БПЛА, 81 из них уничтожили на подлете к Москве. Один беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове и повредил две квартиры. Пострадавших нет, сообщили власти. На месте работают экстренные службы. Еще один беспилотный аппарат упал на открытой площадке в Чеховском округе. После этого загорелись складированные там автомобильные шины. В деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали возгорание. В селе Дубно фрагменты беспилотника повредили дачный дом. Там также обошлось без пострадавших. Одновременно силы противовоздушной обороны уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Новая реальность. Нигде не безопасно.
1: Жертвы растут, выводов нет. Никита Третьяков об ударах по российскому тылу.
3: В новом еженедельном отчете о жертвах ракетных и дроновых ударов ВСУ по территории России снова видна эскалация, а также рост числа погибших и пострадавших мирных граждан. На графике выше можно видеть число погибших и пострадавших по неделям 2026 года и три разных аппроксимации роста этих значений до конца года. Картина удручающая, даже страшная. И не только потому, что безумно жаль людей, и уже погибших и раненых, и тех, кто еще погибнет и будет ранен, а также их родных и близких. Удручает и страшит безразличное отношение к этим потерям и власти, и народа. Все говорят о бензине, о Wildberries, об экономике, о деньгах своих и чужих, о чем угодно, только не о людях. А еще угнетает ощущение всеобщей беспомощности и бесполезности и власти, и народа. Как будто все привыкли, и никому это все вовсе не интересно. Как будто это все, как сейчас принято говорить, новая нормальность.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Это конвейер. Пентагон готовит сделку века. Украина ежемесячно производит больше FPV-дронов, чем США планируют закупить за год. Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 28 июля. Как пишет международное агентство Рейтер, за этим визитом пристально следят во всем мире из-за сделки, которую могут заключить Вашингтон и Киев. Пентагон хочет заказать у Украины рекордную партию дронов. По данным журналистов, в этом году Украина планирует произвести 6-7 миллионов малых ударных дронов. Это по 500 000 в месяц. США хотят оформить заказ на 200 тысяч беспилотников на сумму более миллиарда долларов. Именно этот вопрос и обсуждался на встрече Трампа и Зеленского тет-а-тет, говорит политолог Сергей Крутков.
6: Главный вопрос, что касается наших связей с Вашингтоном, это решение вопроса с антибаллистикой, противоракетной обороной. И второй вопрос – комплекс развития всего комплекса двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
5: В Пентагоне признают, американская дроновая отрасль пока на начальном этапе развития и еще не может сравниться с украинскими темпами производства. В последнее время отношения между Киевом и Вашингтоном заметно потеплели. Издание Washington Post пишет, что Дональда Трампа стало восхищать украинская индустрия беспилотников и то, как ВСУ ведут борьбу на поле боя. Кроме того, интерес Трампа повысился после заявления

0: Нового британского премьер-министра Энди Бермена. Он пообещал передать Киеву новые технологии радиоэлектронной борьбы Stone Clock. Президент США не может остаться в стороне развития беспилотных технологий, говорит политолог Юрий Рашкин.
1: Сейчас мы видим по примеру Великобритании, которая готова передать, премьер-министр заявил, что новый этот Бёрнхэм, что они передадут какие-то новые технологии Украине. Это теперь, видимо, способ существования в этом новом мире прекрасном, когда технологии производятся у вас дома паршивенько, потому что вы не воюете, вам это не нужно, вам это не важно. Типа Соединенные Штаты. Ну, продали, замечательно. У нас контракты надолго, прекрасно, хорошо. А вот выявляется Украина, которая теперь быстро производит, дешево проверяет на поле боя. Есть союзники Украины, которые понимают угрозу России, как, например, Польша, которым тоже, я думаю, захотели бы попробовать технологии. Вот теперь этот переход на технологии – это то, что может Соединенные Штаты предложить. И в каком-то смысле это путь будущего и настоящего.
0: Также Дональд Трамп отреагировал на заявление Зеленского о том, что Москва передает Тегерану спутниковые снимки американских военных баз на Ближнем Востоке.
2: Выясним, правда ли это. Я спрошу об этом Путина. Мы выясним. Но это не имеет большого значения, ведь мы и так нанесли сокрушительный удар. Знаете, Россия поставила в Венесуэле много техники. У Венесуэлы все вооружение было российским. И как это закончилось? Не слишком хорошо. Возможно, они что-то и передают. Но если это так, то это не работает.
0: На днях приближенная к Трампу блогер Лора Лумер заявила, что поменяла в корне свое отношение к Украине. Она даже приехала на Украину, где посетила завод по производству дронов и взяла интервью у Зеленского. Эксперты полагают, что приезд на Украину близкой к Трампу Лоры Лумер и ее симпатии к Украине могут подтвердить новый виток сотрудничества двух стран, в том числе и в военной сфере. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Кинбурмская коса и вопросы к сводке Минобороны. Военкор Романов о заявленном ударе по сухогрузам в Николаеве.
5: Официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации. В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. Конец цитаты. Я, в свою очередь, довожу до сведения руководства Министерства обороны Российской Федерации, что этот морской порт, а соответственно и находящиеся в нем суда, блокирован с 2022 года. Суда здесь не имеют физической возможности выходить из порта. Блокировка обусловлена контролем России над Кинбурнской косой, которая является естественной преградой при входе и выходе в и из устья Днепра. В связи с изложенным возникает два простых вопроса. Каким образом в порту началась разгрузка судов с грузом военного назначения? Это новый вид закрасов? Или сказать хоть про какие-то успехи? И коль скоро упомянута Кинбурнская коса, напомню, что участок является ключевым в вопросе контроля судоходства в дельте Днепра и обороны левого берега Херсонской области. Противник уже длительное время готовит серьезную десантную операцию на данный участок. Ситуация, мягко говоря, напряженная.
4: Пятый год войны. Военкор «Канал 2 Майора» о полной неготовности регионов к ударам.
6: О тыловом менталитете управленцев. Периодически читатели обращают внимание на игнорирование объективной реальности рядом чиновников. Угроза с воздуха носит постоянный характер и не является вопросом исключительно для приграничных регионов. Поэтому всеобъемлющие меры для защиты населения должны приниматься и в Омске, вплоть до Находки. И вот видео. На заседании городской думы в Кирове депутат задал вопросы главе администрации по наличию убежищ, состоянии системы оповещения и трате денег на систему безопасности. В ответ получил следующее. Убежища есть, но о них расскажут только в приватной беседе, и потребности нет. Система оповещения исправна и работает. Система безопасности равно система пожаротушения. К слову, через Через несколько дней украинцы нанесли удары по заводу «Авитек» в Кирове, и жителями отмечалось, что система оповещения молчала, и о наличии убежищ информации не было никакой. Предлагаем для чиновников из тыла стажировку в Белгороде или Севастополе.
4: Более 500 дронов за сутки. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом ударе по Подмосковью.
6: Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 356 беспилотных объектов в ночь на 28 июля. Днем до 8 часов вечера 27 июля поражено еще 182, в том числе над Костромской областью. Основной целью этого налета стало Подмосковье. Одна из атак произошла в районе Каледина. Снова пытались поразить логистический центр Wildberries. Помимо этого, один из дронов атаковал территорию завода «Гидростальконструкция» в Чехове, где беспилотника попал в трубу на предприятии. Еще несколько десятков сбивали на подлете. Также уже по стандарту противник нанес удар по Крымскому полуострову, а точнее восточной его части, где целями стали местные подстанции. С учетом блэкаутов, возникающих в разных частях Крыма, противник продолжает попытки полностью выбить энергосистему полуострова.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
7: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Зет-военкор Александр Сладков призвал не ждать наступления на Одессу, поскольку России некем наступать.
9: А на Одессу планируется наступление, сухопутный коридор с Приднестровьем? А кем наступать-то? Ну, кем наступать? Пока наступать некем. Нет, ну, для выполнения задач, связанных с наступлением, с ограниченными целями, как сейчас мы делаем, ну, мы вполне справляемся. Для того, чтобы наступать, ну, нужны хорошие большие силы, которые будут прикрывать при заходе в Одессу фланги, группировки, которые вырвутся вперед, будут контролировать территорию, зачищать ее, насыщать ее средствами ПВО, возводить коммуникации новые к линии фронта, продвигать туда средства огневые, артиллеристы, ну, орудия, минометы, ракеты наши ближе к линии фронта. Там целая история. А за этой историей, ну, должны стоять люди разных военно-учетных специальностей. Я не думаю, что они у нас есть.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Привет! Вы слушаете «Разбор дня». Сегодня поговорим о деньгах. Аналитики прогнозируют масштабный финансовый кризис, начало которого мы увидим уже осенью. Проблема очевидна. В стране не хватает бензина. А бензин – это не просто строчка в чеке на заправке. Это спусковой крючок. Потому что все, что вы едите, носите и чинпользуетесь, сначала куда-то едет на грузовике. И этот грузовик заправляется. И когда заправка дорожает, дорожает все остальное. Не сразу. С задержкой в месяц-полтора. Но неизбежно. Сегодня мы разберем, что именно сломалось в экономике, куда эта цепочка ведет и самое главное, что с этим делать обычному человеку. Поехали.
11: Да, звучит, конечно, тревожно. Ну, вообще, самая частая ошибка вот при оценке топливного рынка, это когда нефтеперерабатывающий завод воспринимают, ну, просто как такой большой набор труб на окраине промышленного города.
10: Да, типа залил сырую нефть и сразу поехал.
11: Вот именно. Нефть, которую в России добывают в огромных объемах, она сама по себе двигатель работать не заставит. Ее нужно расщепить, очистить, ну, то есть превратить в высокооктановое топливо. И вот этот процесс сейчас критически уязвим.
10: Потому что 30 крупнейших предприятий от Калининграда до Дальнего Востока получают систематические повреждения, причем один за другим.
11: Но физика процесса понятна. Осень – это абсолютный пик потребления, уборочная кампания, когда тысячам тракторов нужен океан дизеля, плюс северный завоз, когда отдаленные регионы нужно обеспечить топливом, пока реки не замерзли.
10: Максимальный спрос сталкивается с минимальным предложением. Топливный дефицит неизбежен. И вот тут локальная проблема прорывает дамбу и затапливает абсолютно всю экономику страны. Топливо проникает в себестоимость всего.
11: Логично начать с прямого эффекта, то есть человек приезжает на заправку и видит новые цифры.
10: Прямой рост цен на бензин и дизель к концу осени прогнозируется на уровне 20-35%. Те, кто заправлялся на 5 тысяч рублей в месяц, будут отдавать почти 7. Но это только начало. Следующее звено цепи – логистика.
11: Грузоперевозки.
10: Каждый фургон с хлебом, каждая фура с кирпичами работает на дизеле. Перевозчики работают с минимальной маржой. Если топливо дорожает на четверть, они не могут покрыть это из своего кармана. Тарифы на перевозки взлетают на 25-40%. Любой товар становится дороже просто потому, что он едет в кузове.
11: Слушай, но здесь же и пассажирский транспорт. Муниципальные бюджеты в регионах чаще всего дефицитные, субсидировать разницу нечем. Значит, автобусные парки либо поднимают цены на билеты в полтора раза, либо отменяют рейсы и банкротятся.
10: А теперь сельское хозяйство. Это, пожалуй, самый уязвимый сектор. Тяжелый трактор на осенней пахоте расходует до 40 литров дизеля на гектар. Крупное агропредприятие сжигает сотни тысяч литров всего за пару недель.
11: Соответственно, себестоимость тонны пшеницы, подсолнечника или картофеля резко возрастает.
10: И не только из-за солярки в баке. Удобрения тоже производятся с использованием газа. Они тоже дорожают. Фермер перекладывает затраты на перерабатывающий завод, завод на ритейлера, супермаркет меняет ценники на полках. Ожидаемый скачок цен на базовые продукты от 25-40%.
11: Подожди, вот здесь нужно остановиться. Математически это выглядит сомнительно. Доля топлива в себестоимости буханки хлеба – это же далеко не 100%. Там есть зерно, амортизация печей, зарплата пекаря, электричество. Если солярка подорожала на 30%, логично ожидать, что батон подорожает процентов на 10%. Ну, максимум 15%. Откуда берутся 40%?
10: Это самый важный вопрос. Нестыковка в цифрах объясняется феноменом инфляции ожиданий. Или инфляции из воздуха.
11: То есть превентивное повышение цен.
10: Да. Чтобы понять механизм, ну, представь фантомную пробку на скоростной трассе. Один водитель чуть резче нажал на тормоз, потому что показалось, что впереди препятствие. Едущий за ним испугался стоп-сигналов и затормозил еще сильнее.
11: А третий остановился полностью.
10: Вот. В итоге трасса намертво стоит на протяжении 10 километров, хотя никакой аварии впереди нет. Пробку создал сам страх перед аварией.
11: То есть бизнес действует по той же логике. Владелец пекарни видит, что логистика сбоит, топливо растет, поставщики задерживают муку. Он не высчитывает точную долю солярки в батоне. Он просто поднимает цену с запасом, чтобы завтра не обанкротиться.
10: Именно так. Поднимает цену на 40% превентивно. И так делает мясокомбинат, молокозавод, производитель упаковки. Возникает самосбывающееся пророчество. Цены летят вверх просто потому, что все уверены, что они полетят вверх.
11: Слушай, ну, когда цены начинают расти с такой скоростью, обычно взгляды обращаются к регулятору. У Центрального банка есть прямая обязанность контролировать инфляцию. Возникает логичный вопрос, почему нельзя просто использовать ключевую ставку и остановить этот процесс?
10: Потому что это классическая ловушка. Инструмент регулятора просто не подходит для текущей проблемы. Нужно понимать разницу между типами инфляции. Ключевая ставка – это идеальное оружие против инфляции спроса.
11: Ну да, когда экономика перегрета. Когда у населения много свободных денег, люди массово берут кредиты, скупают квартиры, машины, технику. Товаров не хватает, и продавцы поднимают цены.
10: Да, и в такой ситуации регулятор повышает ставку. Кредиты становятся дорогими, люди прекращают скупать все подряд и несут деньги на депозиты. Спрос падает, цены стабилизируются.
11: Но осенний сценарий – это инфляция издержек, а не спроса. Люди не стали сказочно богаче. Спрос не вырос. Производить и доставлять товары стало физически дороже из-за выбитых НПЗ, сложной логистики и санкций.
10: В этом и парадокс. Повышение ключевой ставки никак не восстановит колонну каталитического крекинга на заводе. Оно не заставит комплаенс офицеров Дубая быстрее пропустить платеж за запчасти.
11: Если использовать медицинскую метафору, регулятор действует как хирург, который пытается вылечить пациенту двустороннюю пневмонию с помощью скальпеля. Проблема в легких. Человек задыхается от нехватки кислорода, то есть товаров и сырья. а хирург просто режет, потому что в его арсенале есть только скальпель.
10: Отличная аналогия. И это лечение скальпелем имеет вполне конкретное математическое выражение. Ставки по корпоративным кредитам для бизнеса уже достигают 22-26% годовых. Ипотека улетает за 24-28%.
11: Для реального сектора экономики такие цифры – это приговор. Чтобы брать кредит по 25% на покупку новых станков, рентабельность бизнеса должна быть выше 30%. Легальных предприятий с такой доходностью в производственном секторе практически не существует.
10: Регулятор, пытаясь остановить рост цен, тупо убивает инвестиции. А ведь именно инвестиции – это единственный механизм, с помощью которого экономика могла бы адаптироваться. Предприятия не могут построить новые склады, не могут закупить китайские грузовики вместо сломанных европейских. На это просто нет денег.
11: Ну, тогда давайте перевернем логику. Если высокая ставка душит экономику, пусть снизят ставку, резко опустят до 5%, дадут заводам дешевые кредиты, зальют рынок ликвидностью, пусть бизнес дышит и развивается.
10: Это интуитивно понятное, но абсолютно катастрофическое решение. За ним кроется механизм, который экономисты называют дилеммой стагфляции.
11: Стагнация производства плюс высокая инфляция.
10: Верно. Представь, что физическое предложение товаров сокращается. Топлива нет, заводы работают с перебоями, импорт идет месяцами. И в этот момент на рынок, где физически мало товаров, выбрасывается огромная масса дешевых доступных денег.
11: Произойдет взрыв. Дешевые деньги начнут гоняться за дефицитным товаром, и цены улетят в космос окончательно. Получим гиперинфляцию, когда деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают печатать.
10: Ловушка захлопнулась окончательно. Выхода без потерь не существует. Ставку держат высокой, чтобы не допустить гиперинфляции, но за это расплачивается реальный сектор экономики.
11: Макроэкономика – это, конечно, большие и холодные числа. Но эти миллиардные убытки бизнеса неизбежно ложатся на плечи конкретного потребителя. Стоит разобрать, как это ударит по обычным людям.
10: Удар придется волнами, сначала уничтожая целые потребительские отрасли. Автомобильный рынок, например, ждет жесточайшее падение. Продажи новых машин могут обвалиться на 35-50%. Автокредиты – под 30%. Дорогой бензин. Космические цены на страховку просто убивают спрос.
11: С другой стороны, автосервисы ждет расцвет. Люди будут вынуждены бесконечно ремонтировать старые машины, потому что покупка новой становится недоступной роскошью.
10: Вторая жертва – строительство. Металл дорожает из-за транспортных расходов. Цемент дорожает. На стройках жесточайший дефицит рабочих рук. При этом ипотека парализована высокими ставками. Застройщиков ждет волна кассовых разрывов.
11: Рестораны, парикмахерские, небольшие производства. У них резко растут издержки на аренду, логистику. А клиенты, в свою очередь, начинают экономить на всем, кроме еды. Это приведет к тихому, но массовому закрытию предприятий.
10: Чтобы понять масштаб катастрофы, достаточно перевести эти макроэкономические шоки в простую математику семейного бюджета.
11: Я вот тут считала на днях. Если взять среднестатистическую семью из трех человек в городе-миллионнике с доходом, ну, скажем, 120 тысяч рублей в месяц, осень выставит им совершенно новый счет.
10: Давай по пунктам прикинем. Еда.
11: Если раньше на продукты уходило 35 тысяч рублей, то 30-процентная продовольственная инфляция вытянет из кошелька еще 10,5 тысяч рублей.
10: Личный автомобиль.
11: Допустим, расходы на бензин составляли 6 тысяч рублей. Плюс 30% на топливо, плюс подорожавшие запчасти и масло – это еще минус 3-4 тысячи рублей каждый месяц.
10: Ну и коммунальные платежи.
11: Котельные тоже работают на дорожающем мазуте или газе. Транспортные расходы водоканалов растут. Ожидаемая индексация тарифов может достигнуть 20-25%. Это еще минус 1,5-2 тысячи рублей.
10: Подводим итог.
11: Из бюджета семьи каждый месяц начинает испаряться от 15 до 17 тысяч рублей. При доходе в 120 тысяч – это чудовищный удар. 12-14% бюджета просто исчезает в никуда. И зарплаты за этим ростом цен явно не успевают.
10: Причем географически этот удар распределится крайне неравномерно. Регионы с длинным логистическим плечом – Дальний Восток, Крайний Север, Сибирь – пострадают первыми. Везти туда топливо и продукты автотранспортом долго и невероятно дорого. Разрыв в ценах на дизель и базовые продукты между центральной частью России и удаленными регионами может стать двукратным.
11: И здесь нельзя игнорировать психологический фактор. Население устало. Начиная с пандемии, общество живет в состоянии перманентного стресса. Локдауны, экономические шоки, инфляционные волны. Внутренние ресурсы адаптации истощены.
10: И это истощение запускает самый опасный поведенческий паттерн – панику. Если товар дорожает, его нужно покупать немедленно. При первых же серьезных новостях о дефиците бензина начинается ажиотажный спрос. Люди бегут в магазины, сметают с полок консервы, сахар, муку, разгоняя инфляцию еще сильнее.
11: На фоне такой картины у любого здравомыслящего человека возникает вопрос в лоб: а что делает государство? Если топливо – это корень проблемы, почему российская власть просто не выпустит указ о заморозке цен на заправках? Зафиксировать стоимость литра, и цепочка прервется.
10: Потому что законы экономики невозможно отменить административным приказом. Механизм фиксации цен всегда приводит к одному и тому же результату. Как только розничная цена на заправке приказом фиксируется ниже реальной рыночной себестоимости, владельцу АЗС становится невыгодно продавать бензин легально.
11: Каждый проданный литр приносит ему убыток. И что он делает? Он вешает табличку «Санитарный день» или «Бензина нет».
10: Вот именно. Появляются километровые очереди, пустые баки, а топливо уходит на серый рынок, где продается из-под полы вдвое дороже.
11: Классика дефицита.
10: Да. Другой инструмент, который государство применяло раньше, это демпферный механизм – субсидии. Бюджет доплачивал нефтяникам разницу между внутренней и экспортной целой, чтобы они не повышали цены на заправках.
11: А почему этот механизм не сработает сейчас?
10: Потому что для выплат субсидий нужны свободные деньги в казне. А сейчас бюджет работает с дефицитом. Он перегружен исторически рекордными расходами на военные и прочие нужды. Заливать пожар на топливном рынке деньгами из бюджета больше не получится.
11: В таком случае к чему нужно готовиться? Как именно будут развиваться события этой осенью?
10: Аналитик сводится к трем возможным сценариям. Первый можно назвать управляемым. Его вероятность оценивает примерно в 40%. Вводится жесточайший запрет на экспорт любых нефтепродуктов, все топливо искусственно удерживается внутри страны, поврежденные заводы удается как-то залатать китайскими деталями и серым импортом.
11: Как при этом поведет себя инфляция?
10: Она разгоняется до 18-22%. Реальные располагаемые доходы населения падают на 5-8%. Это будет очень болезненный период, но без критических обвалов базовой инфраструктуры.
11: Но есть второй сценарий, который считает основным – жесткая просадка с вероятностью в 45%.
10: Да. В этом сценарии дефицит топлива покрыть не удается. Дизель на оптовом рынке дорожает на 40%. Продовольственная инфляция пробивает отметку в 30-40%. Начинается каскадная волна банкротств в сфере логистики, строительства и ритейла. Доходы падают на 10-15%. Это тяжелейший вязкий кризис, восстановление после которого займет годы.
11: Третий сценарий, 15% вероятности, это системный слом. Звучит как маловероятный, но самый катастрофический исход.
12: Критические удары по оставшимся целым НПЗ наносятся в конце августа-начале сентября, прямо на пике уборочной кампании в аграрных регионах. Возникает не просто ценовой шок, а острый физический дефицит солярки. Топлива нет ни за какие деньги. Тяжелая сельскохозяйственная техника просто останавливается в полях с пустыми баками.
11: Урожай остается в земле, гниет под осенними дождями или вообще уходит под снег.
12: Именно. И тогда речь идет уже не об инфляции. Речь идет о реальном физическом дефиците базового продовольствия в отдельных регионах страны. Рост цен на еду в таком случае превышает 50-60%, а последствия для социальной стабильности становятся абсолютно непредсказуемыми.
11: Какой бы из этих трех сценариев не воплотился в реальность, главный вывод кристально ясен. Дешевых ресурсов больше не будет. За логистический, технологический и структурный кризис в конечном итоге заплатит обычный потребитель. Механизм инфляции всегда перекладывает издержки крупного бизнеса и ошибки управления прямо в кошельки рядовых граждан. Зима в экономическом смысле начнется уже этой осенью.
12: На сегодня это все. Мы с вами разобрали один из наиболее тревожных аспектов нынешней ситуации. Наверное, хочется закончить полезным советом. Так вот, совет тут очень простой. Не паникуйте, но и не ждите, пока само рассосется. Посмотрите на свои расходы. Отложите крупные кредиты, если они не горят. Держите деньги там, где они хотя бы частично защищены от инфляции. Спасибо, что были с нами. Это был «Разбор дня». До следующего выпуска.
3: Радио «Лента». 15:57 AM. у вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
13: Водопровод на грани. 50% сетей в Калининградской области просят капремонта, когда власти решат проблемы коммунальной системы региона. В лучших традициях строительства по-калининградски. Новый асфальт на Галицкого провалился через 8 дней после ремонта, а вместе с ним и машина. Позорную дыру засыпали. Долго запрягали, но быстро поедем. С 1 августа заработает карта калининградца, уверяет губернатор. Вопрос. В этот раз власти сдержат обещание предоставить сервисы и льготы. Итак, калининградский водопровод держится на честном слове. Почти половина сетей требует срочной замены. По данным Калининградстата, в регионе 49% водопроводных сооружений изношены и нуждаются в обновлении. И это при том, что 98% жилья уже подключено к водопроводу. Однако качество инфраструктуры остается, ну, очень слабым местом. Чтобы оценить масштаб проблемы с ветхими ржавыми трубами, следует привести несколько конкретных цифр.
14: На конец 2025 года общая протяженность водопроводной инфраструктуры Калининградской области составляла чуть более 5000 километров. Из них заменить необходимо 2459 километров, или около 49% всех сетей. При этом только уличных водопроводов, нуждающихся в обновлении, насчитывается почти 1500 километров. За последние 10 лет общая протяженность водопроводов в регионе сократилась более чем на 580 километров, а объем изношенных сетей уменьшился всего примерно на 13%. Это означает, что темпы модернизации остаются недостаточными. При этом нагрузка на систему продолжает расти. За 8 лет объем воды, подаваемый в сеть, увеличился примерно на 21%. Состояние коммунальной инфраструктуры по-прежнему остается одним из главных рисков для системы водоснабжения региона.
13: Так что калининградский водопровод – это как старый добрый «Жигуленок». Вроде едет, но лучше бы поскорее на капремонт, иначе жители рискуют периодически оставаться без воды из-за плачевного состояния действующих сетей. Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов обновления труб модернизация может растянуться на длительный период, что как минимум приведет к росту затрат на аварийные ремонты. И это тогда, когда в региональном правительстве постоянно сетуют на нехватку средств для модернизации довоенных немецкого ЖЭКа, да и поступления из федерального центра уменьшились в последнее время. Что, впрочем, в сегодняшних военных реалиях признал даже президент.
14: Владимир Путин заявил, что главным приоритетом федерального бюджета на ближайшие 3 года станет укрепление обороны. Только в этом году на военные расходы заложены рекордные 13 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем на социальную сферу. Медицину, образование, пенсии и другие социальные расходы, на которые в госбюджете запланировано лишь 7 триллионов рублей. При этом, по оценкам независимых экономистов, сейчас на СВО ежедневно расходуется около 65 миллиардов рублей.
13: Понятно, что при таких тратах на спецоперацию средства на модернизацию и строительство гражданской инфраструктуры остаются ограниченными. В результате социальные проблемы россиян нарастают, как снежный ком. А после атак беспилотников дополнительные расходы и риски все чаще ложатся на обычных граждан и бизнес. Кстати, последний после повышения налогов всеми силами пытается выжить и продержаться на плаву. Поэтому неудивительно, что цены растут и кусаются, особенно в Калининградской области, которая по этой части обогнала другие российские регионы. Москвичи и питерцы, приезжая в Янтарный край, особенно удивляются, как с такими ценами живут в Калининградской области. Кроме того, в соцсетях уже вирусным стал ролик, который разместила девушка после возвращения из Европы. Она сняла видео из калининградской пятерочки и была прям обескуражена местными ценниками. По ее словам, некоторые продукты за границей сейчас стоят намного дешевле.
15: Я зашла в пятерочку, честно, я сейчас нисколько не преувеличиваю, я в полном шоке. Беру пятерочки 600 рублей, голень 400, помидоры черри 600 рублей. Просто какой-то капец. Хайнц 224 рубля. Шоке, а сколько стоит хлеб? 104? 104? Я аж местами теряю дар речи.
13: Словом, ну хоть в чем-то мы Европа. А вот в вопросе строительства и ремонта дорог нам до Европы, откровенно говоря, весьма далеко. И вот почему. История с позорным провалом Нагалицкого в Калининграде получила свое продолжение. У дома номер один подрядчик спешно засыпал грунтом образовавшуюся полуметровую дыру буквально через 8 дней после окончания капитального ремонта дороги на улице Галицкого. Напомним, казусная история произошла в минувшую субботу. Водитель Volkswagen оставил на пару минут машину на краю проезжей части, а когда вернулся, был просто в шоке, поскольку заднее правое колесо поглотил отремонтированный асфальт. Но машина оказалась крепче ремонта и без больших последствий покинула полуметровый провал. Выяснилось, что основание асфальта в этом месте почему-то полностью было размыто. В горадминистрации в качестве возможных причин названы следующие варианты.
14: По информации муниципального гидротехника, в микрорайоне отдельной ливневой канализации не было. Только общесплавная, которая не всегда справляется с большим количеством воды. В центре города, к тому же, есть старые засыпанные подвалы и другие пустоты.
13: Стоит напомнить тем, кто не знал, практически по всей длине улицы Галицкого, в том числе на месте провала, лежала немецкая брусчатка, а поверх нее был асфальт. В ходе так называемого капитального ремонта был содран как слой асфальта, так и вся брусчатка, лежавшая там при немцах. Очевидно, совсем не случайно. Новое основание дорожные строители создать так и не смогли, а предыдущее пролежало около 80 лет и совсем не требовало капремонта. И, между прочим, ремонт улицы генерала Галицкого обошел в 170 миллионов рублей. О выполнении капитальных работ калининградские чиновники с помпой и гордостью отчитались чуть более недели назад. Сейчас же провал засыпали пока без восстановления асфальтового покрытия. Ответственным лицам не удалось точно установить причину подмыва основания асфальта, хотя рабочие для этого даже вырыли яму глубиной до 2 метров. Теперь подрядчик капремонта улицы Галицкого за свой счет устранит дыру в новом асфальте в рамках 5-летней гарантии. Хочется надеяться, что машины больше не будут проваливаться. Надежда есть и на долгожданное появление карты калининградца. Хотя крайне слабая, учитывая, сколько раз власти обещали и откладывали запуск сервисов и льгот. Но все же.
14: С 1 августа в регионе заработает карта калининградца. Губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление. Сейчас система проходит аттестацию по защите данных, оформляются права на компоненты, идет инструктаж сотрудников. Напомним, карта калининградца – это карта, благодаря которой жители смогут пользоваться сервисами и льготами. По аналогии с картой москвича и единой картой петербуржца, с ее помощью можно будет оплачивать покупки и получать скидки в магазинах.
13: Как известно, губернатор обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Не сложилось. Сейчас снова история повторяется.
16: В общем, власти любят горячиться с обещаниями. Только непонятно, то ли они их выполнить не могут, то ли не хотят. А до 1 августа осталось, между прочим, пару дней.
13: На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
17: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. Эти 100 километров земли прямо сейчас называют самым опасным местом в Европе. Почему генералы и военные аналитики с обеих сторон границы буквально бредят Сувалкским коридором? Все дело в географии. Это узкий отрезок суши между Калининградской областью и Белоруссию. По прямой между границами всего 65 километров, а вдоль извилистой линии Польши и Литвы около сотни. Это единственная сухопутная нитка, связывающая Прибалтику с Европой. По логике 20 века все казалось простым. Кто занял эти 100 километров, тот и контролирует регион. Построила Польша восточный щит с рвами и бетоном, заблокировала проход. Зашли туда танки с другой стороны, отрезали Прибалтику. Но стоит ли игра свеч? В 21 веке правила кардинально изменились. Если разобрать военную математику, становится очевидно, Сувалкский коридор – это абсолютный физический тупик и огненный мешок для обеих армий. Удержать его на суше не сможет никто. Давайте посчитаем на пальцах. Ширина коридора по прямой всего 65 километров. Что это значит на языке современного высокоточного оружия? Если с территории Калининграда или Беларуси пустить реактивную артиллерию или ударные дроны, они долетают до коридора за от 15 до 20 минут. Но ровно с таким же успехом высокоточные ракетные системы НАТО, стоящие в Польше, накрывают этот же коридор со своей стороны вообще за 10 минут. Ствольная артиллерия, «Хаймарс», «Торнадо-С», планирующие бомбы и FPV-дроны с обоих флангов простреливают эти 65 километров насквозь. У войск в коридоре нет никакой глубины обороны. Там тупо нет безопасного тыла. Если туда заходит одна сторона, она попадает под перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Если заходит другая сторона, попадает под такой же адский огонь из Польши и Литвы. Любая танковая колонна или склад боеприпасов на единственной дороге превращаются в мишень, которая уничтожается быстрее, чем успеет развернуться. Давайте разберем топографию. Сувалкский перешеек – это густые леса, холмы, озера и болота. Вся техника оказывается жестко привязана к редкой сети автодорог и железнодорожных путей. Главными артериями здесь являются трасса Виа-Бальтика и две железнодорожные ветки. Что происходит с армией, ограниченной двумя-тремя магистралями среди болот? Она теряет маневр. Каждая развязка и мост становятся идеальной точкой для засад и точечных ударов. Застрявшая на узкой дороге рота блокирует движение всей бригады, а застрявшая колонна живет ровно столько, сколько нужно операторам для передачи координат на батарею. В 21 веке счет идет на минуты. Для ракеты «Искандер», стартующей из-под Черняховска или Гродно, время полета до центра коридора составляет от 2 до 4 минут. У систем ПВО просто не остается времени на перехват. Аналогично работают установки «Хаймарс» из Польши. Подлетное время реактивного снаряда от 30 до 40 километров, меньше 2 минут. Обнаруженное подразделение получает удар быстрее, чем успеет сменить позицию. Малые разведывательные дроны дежурят в воздухе круглосуточно. Укрыть командный пункт или спрятать артиллерию в лесополосе невозможно. А FPV-дроны со скоростью 150 км в час долетают до центра коридора за от 15 до 20 минут. Массированное применение таких средств создает над 65-километровой полосой купол поражения, где любая открытая цель обречена. А теперь добавьте сюда работу радиоэлектронной борьбы. Когда над регионом включаются мощные глушилки, в радиоэфире начинается хаос. Комплексы «Мурманск-БН», «Красуха» и «Палантин» из Калининграда способны подавлять сигналы навигации и радиосвязь на колоссальных расстояниях. В момент их работы над Балтикой выключается GPS. Самолеты теряют ориентировку, а высокоточные снаряды уходят от целей. Но РЭП НАТО из Польши и Балтийского моря работает не менее жестко. В случае конфликта эфир оказывается забит помехами со всех сторон. Выключается цифровое управление боем, прерывается связь между штабами, останавливается передача данных с БПЛА. Войска на земле остаются под перекрестным огнем абсолютно слепыми и глухими. В таких условиях попытки возводить стационарные заграждения выглядят архаикой. Власти Польши и стран Балтии инвестируют миллиарды в проект «Восточный щит», зарывают бетонные тетраэдры и роют рвы. Но как бетонный блок может защитить от шквального артналета, авиабомбы или выключения связи? Точка каждого бункера известна со спутников еще до окончания строительства. И при эскалации такие объекты уничтожаются в первые минуты. Мы видим уникальную военную аномалию. Удерживать Сувалкский коридор войсками НАТО значит подставлять их под прямой перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Попытаться занять коридор с другой стороны значит загнать силы в узкий проход под удары артиллерии НАТО из Польши и Литвы. Физика пространства, плотность оружия и скорость передачи данных превращают Сувалкский коридор в географическую ловушку для всех. В современной войне границы на карте утратили прежнее значение. Выиграет не тот, кто пригонит 500 танков на узкую дорогу под Сувалками, а тот, кто удержит контроль над воздухом, космосом и радиоэфиром. Самый печальный итог – от нагнетания страха страдают обычные люди. Приграничные территории превращаются в заблокированный тупик. Бизнес уходит, закрываются пункты пропуска. Вся эта многолетняя истерия вокруг Сувалкского коридора – просто устаревшие стереотипы, за счет которых ведомства выбивают бюджеты. А вы как считаете? В 21 веке все еще решают сухопутные коридоры или земля без тотального контроля над небом и радиоэфиром уже ничего не значит? Подписывайтесь на канал и до связи в следующих разборах.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Уборочная кампания 2026 года в России оказалась на грани срыва через проблемы с поставками дизельного топлива для сельскохозяйственной техники.
19: Уборочная кампания 2026 года превращается в кошмар для фермеров, который грозит потерей урожая зерна из-за нехватки дизеля. Особенно остро дефицит солярки для комбайнов и другой техники ощущается в ключевых южных регионах – Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, которые обеспечивают пятую часть всего урожая зерна, сообщает Forbes. Также сложная ситуация сохраняется в Алтайском крае. В Ростовской области, которая ежегодно собирает около 10 миллионов тонн зерна, фермеры уже говорят о возможной потере до 15% урожая.
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства – это наличие наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
1: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
20: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Рогозин.
21: Я считал мат-капитал, пока был у второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, ну, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за два щелчка ввести два мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15.
20: Однако денег на мат-капитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
22: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
20: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
23: Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев о катастрофическом обвале производства в сфере машиностроения.
24: У нас другая ситуация, потому что одной из тем вот этого круглого стола не очень хорошее положение. Я буду опускать те слова и определения в письмах, которые я получил из нашей Думы. Но смысл в чем? Что будем делать? За первый квартал минус 51% по показателям российского спецмашиностроения. Минус 51%. Тупо возникает вопрос, а что должно произойти сейчас в экономике страны, чтобы у нас восстановился спрос на дорожно-строительную технику или на сельхозтехнику? Что должно что такого произошло, что оно вдруг упало в два раза и даже больше? И что должно произойти, чтобы оно снова поднялось? Положение спецмашиностроения, ДСТ, так сказать. Будем разрабатывать те или иные предложения и обсуждать, что делать дальше. Угу. Какие предложения выдвигать за этим круглым столом. Почему? Потому что падение год к году минус 50%. 1% там с копеечками. Первый квартал к первому кварталу. На моей памяти за историю...
0: За половину.
24: За современную историю России такого уровня стабилизации мы не наблюдали. Я так скажу аккуратно. Поэтому все очень непросто. Сейчас Антон Силанов сказал, ребята, у нас дефицит бюджета, и этот дефицит превышает показатели, которые мы планировали. Придется делать секвестр. Вроде бы разумно. Если у тебя не хватает доходов, надо снижать расходы. Но мы о чем говорим? Что мы и так охлажденную экономику, где и так спроса нет, начинаем, секвестировав бюджет, мы еще больше угнетаем спрос. Тогда возникает вопрос, а каким образом мы в этой ситуации надеемся на сначала возврат инвестиций к росту, а после этого к росту экономики? Но нифига не работает. То есть нету источника этого спроса.
3: Криминальные новости.
2: Сразу двух виновников резонансных преступлений отпустили на войну из Красноярского края. Оба новоиспеченных контрактника зарезали людей в Ачинске. Первый – 36-летний Кирилл Чеплыгин. В феврале прошлого года он из ревности убил супругу, с которой находился в процессе развода, и ее нового возлюбленного. После убийства Чеплыгин безуспешно попытался покончить с собой, а как оклемался, засобирался на СВО. Родственники убитой женщины были категорически против. Жители региона собрали 11 тысяч подписей под петицией с требованием не отпускать преступника на фронт. В декабре Чеплыгину дали 19 лет колонии строгого режима, а теперь выяснилось, что 9 июня он подписал контракт. Близкие погибшей Аченки успели лишить убийцу родительских прав, чтобы он не смог забрать себе оставшуюся без мамы 5-летнюю дочь. А вторая трагедия развернулась буквально недавно. 10 июля жители Ачинска Егор Чистяков всадил нож в сердце жениха прямо на свадьбе. Мужчину отправили в СИЗО, но вскоре он заключил контракт с Минобороны и начал выкладывать в соцсетях фото в военной форме. Молодая вдова Юлия, которая успела побыть женой всего несколько часов, требует справедливого наказания для убийцы своего мужа.
4: Неужели теперь каждый может совершать все, что ему вздумается, и спокойно избегать наказания? Почему любой может лишить жизни и потом выставлять свою довольную рожу в соцсети? День моей свадьбы я запомню на всю жизнь. Я потеряла любимого, мама потеряла сына. Я хочу, чтобы Егор Чистяков отбывал наказание и был лишен свободы. Он лишил жизни не только моего мужа, но и забрал счастье в нашей семье.
2: После того, как Юлия начала рассказывать о произошедшем в соцсетях, откликнулась бывшая супруга Чистякова. Она сообщила, что муж жестоко ее избивал. Кроме того, несколько лет назад он точно так же устроил поножовщину, но тогда никто не погиб. Практически с начала специальной военной операции осужденных за тяжкие преступления, включая убийство и изнасилование, официально и массово отправляют на СВО в обмен на подписание контракта с Министерством обороны и последующее помилование. На Урале после жестокого избиения на 68-м году жизни скончался ученый Российской академии наук Никита Зезин. 13 июля Зезин вместе с коллегой обследовал опытные поля и заметил детей 8-10 лет на квадроциклах. По его словам, ученые связались с родителями детей, а после решили доставить школьников до института. Однако уже у учреждения их встретили несколько мужчин на джипах. Один из них оказался отцом ребенка. Он напал на Зезина и избил его. 22 июля ученый умер в больнице. Официальная причина смерти – инфаркт. Однако близкие и коллеги Зезина связывают гибель с полученной травмой. По словам депутата регионального Заксобрания Вячеслава Вегнера, он уже обратился к председателю следкома Александру Бастрыкину с просьбой о тщательном расследовании произошедшего. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
23: Политолог Дмитрий Тренин о том, что уровень ВВП, технологическое развитие, качество жизни людей – это все не важно. Главное другое.
5: Здесь у России есть уникальное положение. Она является единственной страной, которая физически способна уничтожить Соединенные Штаты Америки. И американцы об этом не забывают со времен Холодной войны. В конце концов, любые другие показатели национальной мощи, валовой внутренний продукт, технологическое развитие, состояние человеческого капитала, в том случае, если конфликт между державами достигает высшей точки, уходят на второй план.
3: Главные новости дня.
0: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
6: Чтоб не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
0: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще

0: Вот еще один. Взлетай. Хороший. Кстати, что у нас там полыхает?
1: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
2: Площадь пораженного склада Каледина 3ПЛ – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дронов Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
5: Депутат Госдумы Михаил Матвеев о том, как происходит замещение русской нации мигрантами и о масштабах этого явления.
6: Вся наша власть на протяжении 20 лет закрывала глаза на гигантские миграционные потоки, которые везут с собой под шумок того, что не хватает рабочих рук, тащат за собой целые кишлаки детей, жен, там, бабушек там, и все прочее. Да? Все они садятся на нашу социалку, а при этом нам все по-прежнему рассказывают, что рабочие руки, рабочие руки, рабочие руки. Только с 2016 года около 760 тысяч таджиков этнических получили паспорта. А вообще за последние, грубо говоря, 20 лет, если так посчитать, с развала Советского Союза, поехали русские, да, и побежали из Казахстана, Таджикистана, там, Армении и прочее, да. А за ними поехали и коренные граждане этих государств титульные, которые русских сначала оттуда выгнали, а потом поехали сюда, здесь жить, как сказал один сенатор, не с нами, а вместо нас. Но представители данных национальностей в огромном количестве приехали и расселились по России. Общее количество таджиков – около миллиона человек, узбеков – около миллиона человек, киргизов – около 500-600 тысяч. Совокупно получается, что после развала Советского Союза к нам сюда приехали и пополнили свои этнические диаспоры, около 4,5, может быть, 5 миллионов не русских, а представители титульных национальностей, которые имеют за пределами свои государства. Сейчас идет процесс

0: становление семей, когда таджики, получившие паспорта по программе переселения соотечественников, и несмотря на то, что я еще в 23-м году внес законопроект с тем, чтобы исключить из понятия соотечественники всех, кто относится к народам, не происходящим с территории России, а родиной, которой являются другие государства, народы. Вот. Но это до сих пор движения этому нет. Только у нас русскому никто, потому что он русский, в ускоренном порядке гражданство не выдаст. А когда придумываются какие-то программы про соотечественники, то опять же выясняется, что это опять же для всех, и поэтому русские там тоже никаких привилегий не имеют. А как только ты начинаешь защищать права русских как государствообразующего народа, тебе сразу говорят про фашизм, нацизм, да, и про то, что у тебя в кармане черепомерка. Да? Mm. То есть это чрезвычайно лживая, лицемерная национальная политика государственная, да, которая реализуется десятилетиями.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Медицинский работник Андрей Стрельников снял видео, в каком убогом состоянии находится здравоохранение в российской глубинке. Руководство поликлиники не одобрило вынос ссора из избы, и ему создали невыносимые условия работы.
3: Не понял, меня повысили или как?
4: Это поликлиника 1975 года. И сейчас покажу вам палас, который такого же года, и он не пылесосится.
3: Вот здесь вот занимался еще сам Тутанхамон.
5: Смотрим, как вы считаете, можно ли при таких условиях оказывать благоприятную, хорошую помощь медицинскую?
6: Там, видимо, кто-то проживает.
7: Рабочее место.
5: Что-то из конспирологии. Но все, как я хотел. Такой, знаете, советской планировочки.
4: После моего ролика об условиях работы в региональной поликлинике к нам, конечно, нагрянула проверка. После этого мои условия труда кардинально изменились. Меня обязывают работать по 12 часов на 1,5 ставки, и это примерно около 60 тысяч рублей. И я специалист, и я несу ответственность за результат. Я не готов работать в ущерб оказанию качества лечения. Я считаю, что пациенты страдают из-за того, что система экономит на условиях труда.
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
8: Третий флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсер «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота – старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
4: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
5: Китай сообщил о завершении создания 2 ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны. Создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. В Пекине считают, что запуск магнита закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. Сочетание с искусственным интеллектом – это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
4: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
6: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня».
8: Да, всем привет.
7: Сегодня мы говорим о том, что происходит с российской армией прямо сейчас, не в сводках официальных каналов, а в реальной жизни миллионов людей, которых государство пытается убедить подписать контракт.
8: Угу.
7: Мы разберем, почему деньги, даже очень большие деньги, перестали работать как инструмент вербовки и что стоит за цифрами, которые правительство старательно не замечает.
8: Точно.
7: Перед вами не репортаж с передовой и не военная хроника. Это холодный анализ системного сбоя, который разворачивается прямо сейчас и затрагивает каждого гражданина страны.
8: Угу.
7: Мы пройдем по всей цепочке. От демографии и рынка труда до психологии общества и технологических иллюзий и покажем, почему выход из этого тупика с каждым месяцем становится все более призрачным.
8: И логичнее всего начать этот анализ, знаешь, не с бюджетов там или пиар-компаний, а именно с физической реальности.
7: Согласен.
8: Ну, потому что фундаментальная причина всего этого дефицита – это банальное физическое отсутствие людей. То есть базовый ресурс просто исчерпан.
7: Именно так. Прежде чем вообще рассуждать, работают ли там финансовые стимулы, нужно просто посмотреть на сухие демографические данные.
8: Угу.
7: Государственная машина выходит на рынок труда с какими-то колоссальными бюджетами, пытается купить этот ресурс, а его на полке просто нет. И тут мы неизбежно упираемся в демографическую яму 90-х.
8: Вот это, кстати, очень важный момент. Часто же звучит аргумент, что в стране огромное население, миллионы людей. Как вообще может возникнуть дефицит?
7: Ну да, звучит логично, пока не посмотришь на графики.
8: Абсолютно. Если разобрать возрастную пирамиду, то вся эта иллюзия масштаба моментально рушится. Те, кто родился в период спада рождаемости 90-х, это как раз мужчины, которым сейчас от 20 до 30 лет.
7: Ядро.
8: Да, это самое ядро любой армии в мире. И это же ядро рабочей силы. Анализ показывает, что размер этой конкретной когорты сократился на 15, а то и 20% по сравнению с 10-ми годами.
7: Математика тут просто беспощадна. Грубо говоря, каждый пятый потенциальный кандидат, просто не родился. Их не существует. И эта нехватка накладывается на другой фактор – на жесточайшую экономическую конкуренцию.
8: Угу.
7: Возникает парадокс. Государственная экономика и государственная военная машина вступили в смертельную схватку за одни и те же рабочие руки.
8: И этот конфликт сейчас определяет вообще все на российском рынке труда. Смотри, официальная безработица в России сейчас около 3%.
7: Что обычно подается как успех.
8: Вот именно. Как триумф стабильности. Но сейчас эти 3% – это не достижение, это как бы клинический симптом кадрового голода. Свободных рук больше нет. Рынок просто перегрет до стадии плавления.
7: Давай на примерах. Экономика форсированно переходит на военные рельсы. Оборонные заводы на Урале, там в Сибири, они работают в 3 смены.
8: Угу.
7: Им критически нужны токари, фрезеровщики и инженеры. И чтобы их заманить, предприятия военно-промышленного комплекса предлагают по 80, 100, иногда 120 тысяч рублей в месяц.
8: И плюс фундаментальный бонус, который сейчас гораздо ценнее денег.
7: Броня к армии.
8: Да, официальная бронь. Это же идеальный оффер. Ты получаешь зарплату, сопоставимую с военной, спишь в своей постели, и твоя жизнь вне опасности. Получается, что государственные заводы перекупают людей у армии за государственные же деньги.
7: А гражданский сектор при этом страдает вообще невероятно. Из-за эмиграции уехали сотни тысяч специалистов. Мобилизация забрала еще часть.
8: Угу.
7: Бизнес оказался в вакууме. Чтобы удержать водителей или строителей, гражданские компании вынуждены поднимать зарплаты на 30, а где-то на 50%. Это делает обычную жизнь экономически очень привлекательной.
8: Подожди-ка, но разве нельзя просто набрать людей из депрессивных регионов? Ну, там, где вообще нет работы. Просто не может быть, чтобы прям везде был такой тотальный кадровый голод.
7: Логичный вопрос. Эта логика действительно работала, ну, еще пару лет назад. Но фокус в том, что этот резервуар оказался конечным, и сейчас он вычерпан до дна.
8: То есть все уже ушли?
7: Именно, из отдаленных малых городов люди уходили в первую очередь. Для них это был социальный лифт. Те, кто хотел и мог уйти ради денег, они уже там.
8: И тут срабатывает эффект обратной связи, верно? Социальный лифт-то оказался с подвохом. Туда массово приходят тяжелые вести.
7: Да.
9: Что делает власть?
8: Включает деньги.
9: Да, включает единственный понятный ей рыночный механизм. Начинает заливать проблему деньгами, пытаясь перебить цену гражданского сектора. Это превращается в какой-то абсурдный аукцион.
8: Динамика выплат реально поражает. Если в 2022 году федеральная выплата была 195 тысяч рублей...
9: Что казалось немало, кстати.
8: Да, вполне. Но к 2025 году система пошла в разнос. Регионы начали гонку бюджетов. Москва, Ленинградская область, Ямал, суммы выплат доходят до 4,5 миллионов рублей единовременно.
7: Случай беспрецедентный. Давай переведем эти 4,5 миллиона в понятные цифры. Медианная зарплата в России около 80-90 тысяч. То есть за год это миллион.
8: Угу.
7: 4,5 миллиона – это оплата за 4,5 года работы на гражданке. Одним платежом вперед.
8: Слушай, ну 4,5 миллиона – это же буквально стоимость квартиры в регионе. Неужели человек реально может отказаться от таких денег? Это же решение вообще всех жизненных проблем.
7: Кажется, что так. Но математика на кухнях строится на других переменных. Человек понимает, что он меняет не 4 года офисной работы на деньги. Он меняет на этот капитал свою жизнь. И в чатах это породило мрачный фольклор.
8: Да, соцсети – это отличный индикатор. Когда вывешивают билборды с новыми суммами, в комментариях сплошной черный юмор. Типа «Ага, вот во столько теперь оценивается жизнь на Смоленщине».
7: Точно.
8: Или начинают высчитывать, на сколько лет этих миллионов хватит вдове, если муж вернется в цинковом гробу. Общество все прекрасно понимает.
7: И в этом кроется парадокс, который власть упорно не замечает. Регулярное повышение выплат бьет по вербовке сильнее, чем любая контрпропаганда.
8: Это эффект отложенного ожидания, да.
7: Да-да, классический поведенческий капкан. Когда соседний регион дает 3 миллиона, а твой губернатор через месяц поднимает до 4, как это считывается?
8: Как признание слабости.
7: Именно. Потенциально кандидат видит эту истерику и решает подождать. Он рассуждает, зачем продавать жизнь за 3 миллиона сегодня, если государство в таком отчаянии, что к Новому году предложит 5.
8: Рыночный механизм съедает сам себя. Каждое повышение – это сигнал подождать. Но даже это не все. Деньги вообще теряют ценность, когда общество осознает реальный уровень риска.
7: Давай посмотрим на цифры потерь. Анализ показывает страшную статистику убитыми и ранеными. Армия теряет порядка 30-35 тысяч человек в месяц.
8: Астрономические цифры. Чтобы это осознать, их нужно визуализировать. 35 тысяч – это население целого города, вроде Нерехты или Алатыря.
7: За месяц.
8: За месяц, да. А в годовой перспективе это больше 350 тысяч, как если бы физически опустел целый областной центр, типа Сыктывкара. Это просто невозможно скрыть.
7: Но подожди, ведь машина госпропаганды, она же просто огромна. Все эти баннеры, блогеры, бесконечные сюжеты по телевизору про героев. Разве это все не перебивает какие-то слухи в деревнях?
8: Пропаганда эффективна только там, где у человека нет собственного опыта.
7: Согласен.
8: Давай проведем мысленный эксперимент. Берем любой райцентр на 10 тысяч человек. Социальные связи там невероятно плотные. Там уже есть свежие могилы. Есть те, кто вернулся без конечностей.
7: Угу.
8: Для жителей этого поселка опыт соседа, с которым он вчера забор чинил, в 1000 раз важнее, чем лощеная картинка по телевизору.
7: Сарафанное радио стало главным врагом вербовки. Когда из двора уходит 5, а возвращается 1 с инвалидностью, баннеры с миллионами становятся невидимыми. И на фоне этого происходит крах доверия к государству.
8: Это критическая точка. История о том, как вдовы месяцами судятся за выплаты, доказывая, что муж погиб в нужной зоне, распространяются мгновенно.
7: Или раненые.
8: Да, раненые проваливаются в бюрократический ад. Им не дают льготы из-за неправильно поставленной запятой в рапорте. Если система обманывает тех, кто уже отдал здоровье, почему новый кандидат должен верить в эти миллионы?
7: Доверие уничтожено. И как итог, планы набора на 2026 год, судя по всему, сорваны минимум на 20%. А это нехватка размером в несколько дивизий.
8: И вот тут вопрос, что делает система, когда пряник больше не работает?
7: Она неизбежно достает кнут. Мы прямо сейчас видим этот сдвиг от рыночных стимулов к скрытому административному принуждению. Вербовку перекладывают на бизнес и бюджетников.
8: То есть приватизируют принуждение?
7: Да. В 25-м и 26-м годах предприятиям установили квоты на поставку людей и ввели штрафы порядка 100 тысяч рублей для работодателя за каждого непредставленного кандидата.
8: Стоп, то есть, по сути, они ввели налог на отказ идти в армию, только платят его работодателя?
7: Гениальная в своей циничности схема. Директор завода не может платить миллионные штрафы, иначе обанкротится. Ему проще давить на подчиненных, угрожать снятием брони, увольнением, лишением премий.
8: Начальник становится внештатным вербовщиком.
7: Точно. И то же самое в вузах. Деканаты организуют информационные встречи, куда отказ прийти может стоить студенту место в общежитии или стипендии. Уязвимость используется как рычаг.
8: То есть власть признает поражение в аукционе, согласие, больше не покупают, его выбивают. Но давление вызывает саботаж. И тут возникает спрос на иллюзию, что людей заменят машины.
7: О да, технологический миф, что искусственный интеллект и дроны выиграют войну, а пехота больше не нужна.
8: Но постой, а мы же постоянно слышим про новые технологии на поле боя. Там рой дронов, искусственный интеллект. Неужели война машин не приблизилась, и пехота все еще играет главную роль?
7: Это очень удобная иллюзия для прикрытия кадрового провала. Да, дронов много, поле боя стало прозрачным. Но дрон не может запрыгнуть во вражеский окоп и зачистить его. Он не может допросить пленного или контролировать территорию.
8: Человек все еще воюет.
7: Абсолютно. Никакой искусственный интеллект не удержит руины под артобстрелом. А дефицит людей приводит к позиционному тупику. Фронт замирает, нет людей для проведения ротации.
8: А без ротации наступает истощение, психика ломается, начинаются колоссальные небоевые потери от болезней, психологических срывов, несчастных случаев.
7: Замкнутый круг. Нет людей для ротации, растут потери, нужно еще больше людей, которых физически нет и которых нельзя купить даже за миллионы.
8: Технологическая иллюзия только оттягивает осознание того, что машина уперлась в бетонную стену.
7: На сегодня это все. Мы разобрали всю цепочку. От демографии и конкуренции за рабочие руки до психологии отказа, административного принуждения и технологических иллюзий. Никакая сумма денег не способна купить то, чего нет ни достаточного числа людей, ни их готовности умирать, ни доверия государству, которое давно перестало выполнять свои обещания перед теми, кого уже потеряло. Главная мысль, которую важно унести из сегодняшнего выпуска – система комплектования армии работает на пределе, и за пределом она держится на административном принуждении, там, где рыночные механизмы уже сломались. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Чем выше ставки, тем очевиднее, что игра уже проиграна, просто никто не хочет этого признавать вслух. Каждый новый рекорд выплат – это не знак силы государства, а диагноз его слабости. Следите за новыми выпусками, мы продолжаем разбирать то, что происходит на самом деле, цифрами, фактами и без иллюзий.
8: И напоследок просто мысль для размышления. Российская система фактически монетизировала человеческую жизнь, превратив ее в товар. Но когда этот специфический аукцион схлопнется окончательно и административные рычаги вроде шантажа увольнениями перестанут пугать людей больше, чем перспектива окопа без ротации, какой вообще следующий инструмент останется в арсенале? Ведь предел прочности есть не только у демографии, экономики, но и у страха. До встречи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
10: Чтоб не по нам все. Вон полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
0: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
11: Все больше и больше. Красиво, но и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
0: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
12: Вот еще один взлетает. Хороший. Кстати, что у нас там повыхает?
13: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
0: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод – ЗАО «Гидросталь-Конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Также стало известно, что после атаки дрона в Тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, загорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
14: Советник президента Николай Патрушев о том, что Китай не может научить Россию чему-то новому, потому что это Россия научила Китай.
15: Вот если взять наших судостроителей, то им легче строить военные суда, чем гражданские. Но, учитывая то развитие, которое сейчас, и тот импульс, который президент задал судостроению, я думаю, что мы справимся и с тем очень качественно, и лучше, чем другие страны. На самом деле в гражданском судостроении сейчас, ну, как вы знаете, лидирует Китай. Но Китай-то мы научили все делать. Мы их научили. Поэтому надо пользоваться своими знаниями и не надо думать, что они нас научат чему-то новому. Надо пользоваться своими знаниями.
3: Главные новости дня.
16: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства. Это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
17: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
16: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
18: Я считал мат-капитал, пока был на второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. Субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, ну, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за два щелчка, ввести два мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
16: Однако денег на мат-капитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
19: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
16: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Председатель Комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сравнила закон о домашнем насилии с анекдотом.
20: Во-первых, законопроекта нет. Ни резонансного, ни малорезонансного. Поэтому, знаете, как в том анекдоте, человек ждал выигрыша полтерейного билета, оказывается, его и не купил. Поэтому не за что пока голосовать, но когда принимался 10 лет назад, принимались изменения в Уголовный кодекс не поддержал. Мы и сейчас считаем, что если уж и говорить об ужесточении наказания, то просто возвращать вот эту норму, которая за побои в семье, даже если они имели что это в первый раз, сразу следовало уголовное наказание. Но я сразу скажу, что одними юридическими нормами проблему жестокого обращения вообще в настроении в нашем обществе не решить. Это системная проблема, это проблема воспитания. Это проблема, наверное, вот тревожности, которая постоянно в нашем обществе. Это проблема общественного пространства.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
21: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
4: Китай приближается к управляемому термоядерному синтезу. Олег Царев о новой технологической гонке, которую Россия проиграла.
5: Китай сообщил о завершении создания двух ключевых сверхпроводящих магнитов для экспериментального термоядерного реактора. Главный из них – крупнейший в мире тороидальный магнит длиной 21 метр и массой 582 тонны, создан полностью на китайской технологической базе. Магнит должен удерживать плазму с температурой свыше 100 миллионов градусов. Создать плазму несложно, сложно ее удержать. Это все равно, что зажечь солнце на Земле и удержать его от взрыва, чтобы оно не взорвалось, как водородная бомба. Пекине считают, что запуск «Магнита» закрыл около 80% самых сложных инженерных задач. Реактор планируют собрать к 2027 году. Первые результаты ожидают к 2030. Если Китай действительно сумеет вывести управляемый термоядерный синтез в промышленную энергетику, он получит практически неисчерпаемый и самый дешевый в мире источник энергии. Сочетание с искусственным интеллектом – это даст совершенно иной уровень развития промышленности, технологий и экономики. Тогда страны, по-прежнему зависящие от нефти и газа, будут выглядеть как люди, разжигающие костер трением двух палок, в мире, где у других уже есть зажигалка. На этом фоне грустно осознавать, что Советский Союз когда-то был среди пионеров исследований термоядерного синтеза. Жаль, что в этой технологической гонке мы заметно отстали.
4: Евросоюз разрешил продавать конфискованную российскую нефть. Военкор Живов о новом механизме.
6: Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе, говорится в решении, опубликованном в журнале Евросоюза. Новый механизм позволит им вывести продукцию из-под запрета на покупку и перемещение, реализовать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу. Сейчас это они могут делать, например, после конфискации нефти с задержанных танкеров. Параллельно с этим решением Евросоюз официально разрешил временно хранить подобные грузы на своей территории. Также утверждена возможность помещать изъятую российскую нефть в таможенный режим свободной зоны. До принятия 21-го пакета санкций нефтяное эмбарго Евросоюза запрещало покупку, импорт и перевозку российской нефти, однако не предусматривало механизмов ее реализации после конфискации без передачи выручки российской стороне.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: ВИЧ штурму не помеха. Бойца с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
1: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
0: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого, множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
2: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
0: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
7: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
0: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы с вами разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня продолжим разбирать тему, по которой приходит огромное количество вопросов. Списание долгов участников СВО и членов их семей. Объясняю простым языком, без всякой юридической путаницы. Итак, первое и главное. Списание распространяется только на долги перед юридическими лицами, то есть банками, микрофинансовыми организациями и другими компаниями. Если военнослужащий занимал деньги у физического лица, соседа, знакомого, родственника, конечно же, такой долг государством не списывается. Его придется возвращать в общем порядке, как говорится. Теперь по ситуациям. Если боец погиб или получил инвалидность первой группы в связи с участием в СВО, вот здесь уже действует механизм списания долгов. Списываются те долги, которые были взяты до подписания контракта. Какие же долги списываются? Долги самого бойца, его супруги, если они были взяты в период брака с этим бойцом, долги иждивенцев, но иждивение должно быть обязательно установлено судом. Несовершеннолетние дети кредиты брать не могут, поэтому речь идет именно о случаях, когда иждивенец взрослый, но официально признан находящимся на содержании. Отдельно также скажу о так называемых «черных вдовах». Это случаи, когда люди вступают в брак с военнослужащими уже после его участия в СВО с целью получить выплаты или списать собственные долги. Такие схемы активно оспариваются сейчас в судах. Практика складывается в сторону проверки добросовестности брака. Поэтому рассчитывать на легкий способ обнулить, как говорится, личные обязательства здесь не стоит. Так каков же наш с вами итог по сказанному? Если боец погиб или получил инвалидность первой группы, да, возможно, более широкая процедура списания, но строго в рамках закона и только по долгам, возникших до контракта. Самая частая ошибка – путать просто долг и исполнительное производство. Это абсолютно разные юридические стадии, и именно от этого зависит, будет ли долг списан или нет. Так что, друзья, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, или вдруг его права нарушаются, я помогу вам бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и обязательно добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Заходите, пишите.
3: Говорят, военкоры.
4: Кинбурнская коса и вопросы к сводке Минобороны. Военкор Романов о заявленном ударе по сухогрузам в Николаеве.
8: Официальное заявление Министерства обороны Российской Федерации. В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза в момент разгрузки грузов военного назначения. Конец цитаты. Я, в свою очередь, довожу до сведения руководства Министерства обороны Российской Федерации, что этот морской порт, а соответственно и находящиеся в нем суда, блокирован с 2022 года. Суда здесь не имеют физической возможности выходить из порта. Блокировка обусловлена контролем России над Кинбурнской косой, которая является естественной преградой при входе и выходе в и из устья Днепра. В связи с изложенным возникает два простых вопроса. Каким образом в порту началась разгрузка судов с грузом военного назначения? Это новый вид закрасов? Или сказать хоть про какие-то успехи? И коль скоро упомянута Кинбурнская коса, напомню, что участок является ключевым в вопросе контроля судоходства в дельте Днепра и обороны левого берега Херсонской области. Противник уже длительное время готовит серьезную десантную операцию на данный участок. Ситуация, мягко говоря, напряженная.
4: Пятый год войны. Военкор «Канал-2 Майора» о полной неготовности регионов к ударам.
10: О тыловом менталитете управленцев. Периодически читатели обращают внимание на игнорирование объективной реальности рядом чиновников. Угроза с воздуха носит постоянный характер и не является вопросом исключительно для приграничных регионов. Поэтому всеобъемлющие меры для защиты населения должны приниматься и в Омске, вплоть до Находки. И вот видео. На заседании городской думы в Кирове депутат задал вопросы главе администрации по наличию убежищ, состоянии системы оповещения и трате денег на системы безопасности. В ответ получил следующее. Убежища есть, но о них расскажут только в приватной беседе, и потребности нет. Система оповещения исправна и работает. Система безопасности равно система пожаротушения. К слову, через несколько дней украинцы нанесли удары по заводу «Авитек» в Кирове, и жителями отмечалось, что система оповещения молчала, и о наличии убежищ информации не было никакой. Предлагаем для чиновников из тыла стажировку в Белгороде или Севастополе.
4: Более 500 дронов за сутки. Военкор канал «Архангел» спецназа о новом ударе по Подмосковью.
22: Подразделениями противовоздушной обороны было уничтожено не менее 356 беспилотных объектов в ночь на 28 июля. Днем до 8 часов вечера 27 июля поражено еще 182, в том числе над Костромской областью. Основной целью этого налета стало Подмосковье. Одна из атак произошла в районе Каледина. Снова пытались поразить логистический центр «Wildberries». Помимо этого, один из дронов атаковал территорию завода «Гидростальконструкция» в Чехове, где беспилотника попал в трубу на предприятии. Еще несколько десятков сбивали на подлете. Также уже по стандарту противник нанес удар по Крымскому полуострову, а точнее восточной его части, где целями стали местные подстанции. С учетом блэкаутов, возникающих в разных частях Крыма, противник продолжает попытки полностью выбить энергосистему полуострова.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее.

0: 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Z-блогер Максим Калашников о том, что Россия выбрала проигрышную тактику на поле боя, которая может привести ее к поражению.
3: Киев вышел на новый уровень войны. Давайте я очень просто изложу, что это такое, да, что это за уровень и чем он для нас опасен. То есть вы вот там, Российская Федерация, говорите, что главное – это реалии на земле. Вот вы прикованы к земле. Вот вы бейтесь за Константиновку, берите до конца. Потом будете за Славянский Краматорск, за Малую Токмачку, если хотите. То есть вы на земле, вы себя приковали к земле. А я перенес, я Киев, перенес войну вглубь вашей территории, перехватил инициативу в смысле использования ракет и дронов, ну уже и ракет тоже, видите. Я буду выносить вам экономику, то есть буду выбивать вам нефтеперерабатывающие заводы, вот, добиваться топливного кризиса. А что такое топливный кризис? Это фактически такое в экономике оружие массового поражения, нехватка топлива. Процесс раздувания, так сказать, разгона издержек, затрат везде по всей цепочке, соответственно, удар по экономике. Это клин между военными и гражданскими. Это конфликты внутри, в очередях на бензоколонках и прочее, прочее. Это, наконец, очень страшный удар, что Российская Федерация вынуждена стать импортером сейчас топлива. Горючих смазочных материалов. И это тоже, собственно говоря, вот сочетание топливного кризиса, который вообще разбалтывает общество, вот, который наносит удар по экономике, плюс к тому растущий бюджетный дефицит. То есть вот сочетание топливного кризиса и бюджетного дефицита должны обрушить экономику, обрушить тыл Российской Федерации. Если враг добивается этой цели, вот, он забирает потом то, что он сейчас потерял на земле.
1: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
1: Красный карлик на радио «Лента».
5: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. В Шотландии среди туманных долин и холмов существует мост Овертоун, который местные жители называют не иначе, как мостом самоубийц. И это прозвище он получил вовсе не из-за людей. На протяжении последних 50 лет десятки собак, проходя по этому виадуку внезапно и по необъяснимой причине, прыгали вниз с высоты 15 метров на каменистое дно ущелья. Самое пугающее заключается

0: В том, что многие из выживших животных возвращались на мост снова и повторяли свою попытку. Кинологи, биологи и исследователи аномалий десятилетиями пытаются понять, какая невидимая сила заставляет лучших друзей человека совершать такие фатальные прыжки именно в этом месте, игнорируя всякие инстинкты самосохранения. Существует множество теорий, пытающихся объяснить этот феномен. Одна из наиболее популярных связана с запахами. Исследователи предполагают, что внизу под мостом обитают колонии норок, мышей или белок, чьи едкие выделения сводят собак с ума. Запах этих животных настолько силен и специфичен, что, попав под определенное направление ветра, он превращается для пса в настоящую приманку, отключающую разум. Однако критики этой теории указывают на то, что животные прыгают исключительно с одной стороны моста и делают это даже тогда, когда погодные условия не способствуют распространению запахов. Более того, многие собаки были опытными охотниками, которые прекрасно знают, как реагировать на дичь, и вряд ли бы бросились в пропасть из простого любопытства или азарта. Некоторые эзотерики и местные жители верят в мистическую составляющую, утверждая, что мост Овертоун — это точка пересечения нашего мира и иного измерения, тонкое место, где граница реальности истончается настолько, что животные, обладающие более острым восприятием, начинают видеть то, что скрыто от человеческого глаза. Согласно легендам, здесь когда-то происходили ритуалы, оставившие глубокий энергетический след, который до сих пор влияет на всех, кто оказывается рядом. Психологи отмечают, что люди также чувствуют здесь тревогу и необъяснимое беспокойство, что может служить косвенным подтверждением наличия некой аномалии. Попытки установить камеры видеонаблюдения и провести тщательный аудит местности пока не дали однозначного ответа, лишь добавив в дело новые странные детали. Возможно, мы сталкиваемся с сочетанием уникальной архитектурной акустики и электромагнитных полей, которые воздействуют на вестибулярный аппарат животных, вызывая у них приступы паники. Мост Овертоун остается памятником человеческому непониманию природы, где привычные нам законы биологии сталкиваются с чем-то, что выходит за рамки научного познания. Мы продолжаем изучать свидетельства очевидцев и собирать данные, надеясь найти ключ к этой леденящей душу загадке. Шотландия всегда была страной легенд, но этот виадук стал настоящим кошмаром для владельцев домашних животных, превратив простую прогулку в смертельную ловушку. Каждая история, связанная с этим мостом, заставляет нас задуматься о том, как мало мы на самом деле знаем об окружающем мире, который полон незримых опасностей. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 29 июля. Давайте спросим у рун, чего же нам ждать в этот день. Напоминаю, что руны – очень древний инструмент познания будущего. Они никогда не врут и обязательно скажут вам правду. Итак, у нас выпала руна Ансус в перевернутом значении. Ну, перевернутый Ансус – это точно испорченный телефон, друзья. На самом деле это руна мудрости, интеллекта, коммуникации, то есть любого вида общения. Но в перевернутом положении она показывает, что это день испытаний в сфере именно коммуникации. Это недоразумение, путаница в передаче информации. И здесь будьте готовы к какому-то недопониманию или необходимости выражаться и действовать внимательнее. Вот здесь вот ваше слово может сыграть вам на руку или наоборот. В отношениях постарайтесь быть мягче в общении. Лучше уточните несколько раз, что имелось в виду, вместо того, чтобы строить догадки. Вот здесь, скорее всего, будет, знаете, такое напряженное состояние ума из-за излишних переживаний. И переживания, внутренние монологи могут вызвать и головные боли, и бессонницу, или снижение иммунитета. Будьте осторожны. Еще будьте готовы к тому, что ваши слова и действия могут быть восприняты не так. То есть учитесь спокойно доносить вашу точку зрения, избегайте излишней критики, самокопания, особенно на работе. Возможно, вас коллеги неправильно поймут или начальство. То есть несколько раз нужно переспросить или объяснить, чтобы вас правильно поняли, вашу точку зрения. Возможно, еще вам будет трудно наладить контакт с какими-то влиятельными людьми, и это потребует от вас, опять же, терпения и настойчивости. Здесь не срываемся на психи, спокойно повторяем, обосновать, доказать, объяснить, но без нервов. То есть очень будьте аккуратны с выбором слов и избегайте каких-то поспешных решений. А то можно что-то неправильно понять, да, не переспросить и уже накрутить себе такого, что и не разгребешь потом. И такие поспешные решения могут привести к непредсказуемым последствиям. Не приводите к этому. Старайтесь больше слушать, проверять информацию перед тем, как делиться своими мыслями и умозаключениями. Вот три раза просеиваем через сито, прежде чем что-то сказать. Вот такой вот важный день. Ваше слово не воробей, да, вылететь не поймаешь. И здесь нужно быть очень аккуратными с высказываниями. Принимайте, благодарите, берегите себя. Обязательно фильтруйте всю информацию, которая к вам приходит. И аккуратно доносите свою точку зрения. Всего вам наилучшего, друзья!
1: На радио Лента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Бывшая жительница Кирова, которая сегодня живет в Соединенных Штатах, была очень удивлена, когда узнала реакцию ее земляков на обстрел города.
5: Они впервые обстреляли мой родной город, Киров, в котором я родилась. Я думаю, странно, почему я это не узнала из новостей? Погибло куча людей, уничтожен самый крупный завод в моем городе, и все молчат. Потом выяснилось, что нельзя об этом даже говорить. То есть прилетает ракета, а у нас нету тревоги в городе, и об этом нельзя писать. Слава богу, я в Америке и могу об этом говорить. Но самое удивительное не это. Спрашиваю, ну, наверное, все люди испугались, эвакуируются. Нет! Люди на заводе обрадовались, что в них прилетела ракета, потому что им дали выходные, и они идут бухать. Я просто сижу и думаю, в каком мире мы живем. Взрослым мужикам абсолютно без разницы, что не стало их коллег, и они сразу же пошли бухать вместо смены, видимо, отпраздновать что-то. Я вот раньше переживала, думала о людях. Честно, мне уже так без разницы это все. Единственное, жалко детей, которые заложники этих обстоятельств.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Водопровод на грани. 50% сетей в Калининградской области просят капремонта, когда власти решат проблемы коммунальной системы региона. В лучших традициях строительства по-калининградски. Новый асфальт на Галицкого провалился через 8 дней после ремонта, а вместе с ним и машина. Позорную дыру засыпали. Долго запрягали, но быстро поедем. С 1 августа заработает карта калининградца, уверяет губернатор. Вопрос. В этот раз власти сдержат обещание предоставить сервисы и льготы. Итак, калининградский водопровод держится на честном слове. Почти половина сетей требует срочной замены. По данным Калининградстата, в регионе 49% водопроводных сооружений изношены и нуждаются в обновлении. И это при том, что 98% жилья уже подключено к водопроводу. Однако качество инфраструктуры остается, ну, очень слабым местом. Чтобы оценить масштаб проблемы с ветхими ржавыми трубами, следует привести несколько конкретных цифр.
7: На конец 2025 года общая протяженность водопроводной инфраструктуры Калининградской области составляла чуть более 5000 километров. Из них заменить необходимо 2459 километров, или около 49% всех сетей. При этом только уличных водопроводов, нуждающихся в обновлении, насчитывается почти 1500 километров. За последние 10 лет общая протяженность водопроводов в регионе сократилась более чем на 580 километров, а объем изношенных сетей уменьшился всего примерно на 13%. Это означает, что темпы модернизации остаются недостаточными. При этом нагрузка на систему продолжает расти. За 8 лет объем воды, подаваемой в сеть, увеличился примерно на 21%. Состояние коммунальной инфраструктуры по-прежнему остается одним из главных рисков для системы водоснабжения региона.
6: Так что Калининградский водопровод – это как старый добрый «Жигуленок». Вроде едет, но лучше бы поскорее на капремонт, иначе жители рискуют периодически оставаться без воды из-за плачевного состояния действующих сетей. Кроме того, эксперты предупреждают, что при сохранении текущих темпов обновления труб модернизация может растянуться на длительный период, что как минимум приведет к росту затрат на аварийные ремонты. И это тогда, когда в региональном правительстве постоянно сетуют на нехватку средств для модернизации довоенного немецкого ЖЭКа, да и поступления из федерального центра уменьшились в последнее время. Что, впрочем, в сегодняшних военных реалиях признал даже президент.
7: Владимир Путин заявил, что главным приоритетом федерального бюджета на ближайшие 3 года станет укрепление обороны. Только в этом году на военные расходы заложены рекордные 13 триллионов рублей. Это почти вдвое больше, чем на социальную сферу. Медицину, образование, пенсии и другие социальные расходы, на которые в госбюджете запланировано лишь 7 триллионов рублей. При этом, по оценкам независимых экономистов, сейчас на СВО ежедневно расходуется около 65 миллиардов рублей.
6: Понятно, что при таких тратах на спецоперацию средства на модернизацию и строительство гражданской инфраструктуры остаются ограниченными. В результате социальные проблемы россиян нарастают, как снежный ком. А после атак беспилотников дополнительные расходы и риски все чаще ложатся на обычных граждан и бизнес. Кстати, последний после повышения налогов всеми силами пытается выжить и продержаться на плаву. Поэтому неудивительно, что цены растут и кусаются, особенно в Калининградской области, которая по этой части обогнала другие российские регионы. Москвичи и питерцы, приезжая в Янтарный край, особенно удивляются, как с такими ценами живут в Калининградской области. Кроме того, в соцсетях уже вирусным стал ролик, который разместила девушка после возвращения из Европы. Она сняла видео из калининградской пятерочки и была прям обескуражена местными ценниками. По ее словам, некоторые продукты за границей сейчас стоят намного дешевле.
8: Я зашла в пятерочку, честно, я сейчас нисколько не преувеличиваю, я в полном шоке, беру в пятерочке 600 рублей, голень 400, помидоры черри 600 рублей, просто какой-то капец, хайнц 224 рубля. А сколько стоит хлеб? 104? Я аж местами теряю дар речи.
6: Словом, ну хоть в чем-то мы Европа. А вот в вопросе строительства и ремонта дорог нам до Европы, откровенно говоря, весьма далеко. И вот почему. История с позорным провалом Нагалицкого в Калининграде получила свое продолжение. У дома номер 1 подрядчик спешно засыпал грунтом образовавшуюся полуметровую дыру буквально через 8 дней после окончания капитального ремонта дороги на улице Галицкого. Напомним, казусная история произошла в минувшую субботу. Водитель Volkswagen оставил на пару минут машину на краю проезжей части, а когда вернулся, был просто в шоке, поскольку заднее правое колесо поглотил отремонтированный асфальт. Но машина оказалась крепче ремонта и без больших последствий покинула полуметровый провал. Выяснилось, что основание асфальта в этом месте почему-то полностью было размыто. В горадминистрации в качестве возможных причин названы следующие варианты.
7: По информации муниципального гидротехника, в микрорайоне отдельной ливневой канализации не было. Только общесплавная, которая не всегда справляется с большим количеством воды. В центре города, к тому же, есть старые засыпанные подвалы и другие пустоты.
6: Стоит напомнить тем, кто не знал, практически по всей длине улицы Галицкого, в том числе на месте провала, лежала немецкая брусчатка, а поверх нее был асфальт. В ходе так называемого капитального ремонта был содран как слой асфальта, так и вся брусчатка, лежавшая там при немцах. Очевидно, совсем не случайно. Новое основание дорожные строители создать так и не смогли, а предыдущее пролежало около 80 лет и совсем не требовало капремонта. И, между прочим, ремонт улицы генерала Галицкого обошелся в 170 миллионов рублей. О выполнении капитальных работ калининградские чиновники с помпой и гордостью отчитались чуть более недели назад. Сейчас же провал засыпали пока без восстановления асфальтового покрытия. Ответственным лицам не удалось точно установить причину подмыва основания асфальта, хотя рабочие для этого даже вырыли яму глубиной до 2 метров. Теперь подрядчик капремонта улицы Галицкого за свой счет устранит дыру в новом асфальте в рамках 5-летней гарантии. Хочется надеяться, что машины больше не будут проваливаться. Надежда есть и на долгожданное появление карты калининградца. Хотя крайне слабая, учитывая, сколько раз власти обещали и откладывали запуск сервисов и льгот. Но все же.
7: С 1 августа в регионе заработает карта калининградца. Губернатор Алексей Беспрозванных подписал постановление. Сейчас система проходит аттестацию по защите данных, оформляются права на компоненты, идет инструктаж сотрудников. Напомним, карта калининградца – это карта, благодаря которой жители смогут пользоваться сервисами и льготами. По аналогии с картой москвича и единой картой петербуржца, с ее помощью можно будет оплачивать покупки и получать скидки в магазинах.
6: Как известно, губернатор обещал начать запуск карты привилегий для калининградцев еще в апреле-мае прошлого года. Потом планировали запустить персонифицированные цифровые пакеты выгод и услуг для жителей областного центра к юбилею Калининградской области. Не сложилось. Сейчас снова история повторяется.
2: В общем, власти любят горячиться с обещаниями. Только непонятно, то ли они их выполнить не могут, то ли не хотят.
6: А до 1 августа осталось, между прочим, пару дней.
2: На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». Эти 100 километров земли прямо сейчас называют самым опасным местом в Европе. Почему генералы и военные аналитики с обеих сторон границы буквально бредят Сувалкским коридором? Все дело в географии. Это узкий отрезок суши между Калининградской областью и Белоруссией. По прямой между границами всего 65 километров, а вдоль извилистой линии Польши и Литвы около сотни. Это единственная сухопутная нитка, связывающая Прибалтику с Европой. По логике 20 века все казалось простым. Кто занял эти 100 километров, тот и контролирует регион. Построила Польша восточный щит с рвами и бетоном, заблокировала проход. Зашли туда танки с другой стороны, отрезали Прибалтику. Но стоит ли игра свеч? В 21 веке правила кардинально изменились. Если разобрать военную математику, становится очевидно, Сувалкский коридор – это абсолютный физический тупик и огненный мешок для обеих армий. Удержать его на суше не сможет никто. Давайте посчитаем на пальцах. Ширина коридора по прямой всего 65 километров. Что это значит на языке современного высокоточного оружия? Если с территории Калининграда или Беларуси пустить реактивную артиллерию или ударные дроны, они долетают до коридора за от 15 до 20 минут. Но ровно с таким же успехом высокоточные ракетные системы НАТО, стоящие в Польше, накрывают этот же коридор со своей стороны вообще за 10 минут. Ствольная артиллерия, «Хаймарс», «Торнадо-С», планирующие бомбы и FPV-дроны с обоих флангов простреливают эти 65 километров насквозь. У войск в коридоре нет никакой глубины обороны. Там тупо нет безопасного тыла. Если туда заходит одна сторона, она попадает под перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Если заходит другая сторона, попадает под такой же адский огонь из Польши и Литвы. Любая танковая колонна или склад боеприпасов на единственной дороге превращаются в мишень, которая уничтожается быстрее, чем успеет развернуться.
9: Давайте разберем топографию. Сувалкский перешеек – это густые леса, холмы, озера и болота. Вся техника оказывается жестко привязана к редкой сети автодорог и железнодорожных путей. Главными артериями здесь являются трасса Виа-Бальтика и две железнодорожные ветки. Что происходит с армией, ограниченной двумя-тремя магистралями среди болот? Она теряет маневр. Каждая развязка и мост становятся идеальной точкой для засад и точечных ударов. Застрявшая на узкой дороге рота блокирует движение всей бригады, а застрявшая колонна живет ровно столько, сколько нужно операторам для передачи координат на батарею. В 21 веке счет идет на минуты. Для ракеты «Искандер», стартующей из-под Черняховска или Гродно, время полета до центра коридора составляет от 2 до 4 минут. У систем ПВО просто не остается времени на перехват. Аналогично работают установки «Хаймарс» из Польши. Подлетное время реактивного снаряда от 30 до 40 километров, меньше 2 минут. Обнаруженное подразделение получает удар быстрее, чем успеет сменить позицию. Малые разведывательные дроны дежурят в воздухе круглосуточно. Укрыть командный пункт или спрятать артиллерию в лесополосе невозможно. А FPV-дроны со скоростью 150 км в час долетают до центра коридора за от 15 до 20 минут. Массированное применение таких средств создает над 65-километровой полосой купол поражения, где любая открытая цель обречена. А теперь добавьте сюда работу радиоэлектронной борьбы. Когда над регионом включаются мощные глушилки, в радиоэфире начинается хаос. Комплексы «Мурманск-БН», «Красуха» и «Палантин» из Калининграда способны подавлять сигналы навигации и радиосвязь на колоссальных расстояниях. В момент их работы над Балтикой выключается GPS. Самолеты теряют ориентировку, а высокоточные снаряды уходят от целей. Но РЭП НАТО из Польши и Балтийского моря работает не менее жестко. В случае конфликта эфир оказывается забит помехами со всех сторон. Выключается цифровое управление боем, прерывается связь между штабами, останавливается передача данных с БПЛА. Войска на земле остаются под перекрестным огнем абсолютно слепыми и глухими. В таких условиях попытки возводить стационарные заграждения выглядят архаикой. Власти Польши и стран Балтии инвестируют миллиарды в проект «Восточный щит». Зарывают бетонные тетраэдры и роют рвы. Но как бетонный блок может защитить от шквального артналета, авиабомбы или выключения связи? Точка каждого бункера известна со спутников еще до окончания строительства. И при эскалации такие объекты уничтожаются в первые минуты. Мы видим уникальную военную аномалию. Удерживать Сувалкский коридор войсками НАТО значит подставлять их под прямой перекрестный огонь из Калининграда и Беларуси. Попытаться занять коридор с другой стороны значит загнать силы в узкий проход под удары артиллерии НАТО из Польши и Литвы. Физика пространства, плотность оружия и скорость передачи данных превращают Сувалкский коридор в географическую ловушку для всех. В современной войне границы на карте утратили прежнее значение. Выиграет не тот, кто пригонит 500 танков на узкую дорогу под Сувалками, а тот, кто удержит контроль над воздухом, космосом и радиоэфиром. Самый печальный итог – от нагнетания страха страдают обычные люди. Приграничные территории превращаются в заблокированный тупик. Бизнес уходит, закрываются пункты пропуска. Вся эта многолетняя истерия вокруг Сувалкского коридора – просто устаревшие стереотипы, за счет которых ведомства выбивают бюджеты. А вы как считаете? В 21 веке все еще решают сухопутные коридоры или земля без тотального контроля над небом и радиоэфиром уже ничего не значит? Подписывайтесь на канал и до связи в следующих разборах.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает?
10: Нет мобильного интернета? Невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот